0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» говорит Москва.

0: за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. На часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию, угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того, да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

аэростатов учатся летать. Им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: пляжам учатся летать. Будь остревоженные корни, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильных крыльях взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Пусть завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

и сладких поцелуев. Без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнуют. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

всякая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен. Как хорошо с приятелем

Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: И как-нибудь уж там застраховать простое самолюбие мужчины.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано, пройденными легкими.

новоселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность быстрокрылая.

0: Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: У дедушки за печкой

0: Верчок. Как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь,
1: а там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело:
1: здорово, старичок!
0: Четыре неразлучных таракана и сверчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что ж,
0: всего же интересней, с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так?
2: Простите, пожалуйста, ваша фамилия. Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что, пожалуйста? Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Ну, простите, пожалуйста. Привет. Привет! Участникам фестиваля!

0: по просторам полей. Мне надо немного была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош. Куда же ты, дорога, меня зовешь?
1: Дорога, дорога, лучистый день хорош. Куда же ты, дорога, меня зовешь?
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.

и уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон.

Восклон. Каждому в лучшее верится. Катится голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес! Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вы нос, левей вала. А ню, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: Что со мною, я не знаю, ничего не понимаю. У меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга. У меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе те.

со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

нашел чем-то.

по всемертвому в печи он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер, гнездо пылал он, как костер. Погода ветреная была, вождь мог выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалилась, и конюшню отхватил. Конюшня запертой была, в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасно.

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
4: Говорят, что не

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубок, но больше верим в котелок, в котором

Лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: «Рубай, кали!» А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
генерала, если капрала переживу.

0: И говорит Москва.
1: Наш рассказ вполне серьезен. Родилась в одном колхозе, расцвела потом на роде Монечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы, синие очи, косы русы, ну, короче, Монечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали: Манечка. Видит все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Ебедин, в председательской победе в институт, в столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут: ждем диплома, возвращайся агрономом, Манечка. Кончен курс на факультете, ждут родителей, соседи.
2: Только что же она не едет, Манечка?
1: Пишут ей односельчане: объясни свое молчание,
2: приезжай скорее, Маня, Манечка.
1: Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут: Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка?
2: Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвета проса, рот желтее абрикоса, Манечка.
1: Говорит, вероятно, она им: я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная,
2: Манечка.
1: А жить хочу в кругу семьи, мне чужда периферия, не поеду, есть другие,
2: Манечка.
1: Мне диплом вообще не нужен, я живу на средства мужа, вам известно, где он служит,
2: Манечка.
1: Земляки на миг смутились, говорят: скажи на милость, что с тобою приключилось, Манечка. Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все. Живи уродом, Манечка. Весь рассказ.
2: Ее нет морали.
1: Вы такую не встречали.
2: Она, возможно, в зале.
3: Маня! Манечка!
1: Манечка!
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
6: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание!

спи, любимая, спи, мою душу не мучай, уже засыпаю, и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохмато дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи, любимая, любимая, спи, любимая, спи. Ничего не попишешь, но знай, что

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, что причина бессонницы? Ревущее море, деревья в мольбах, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может, не чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим сорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем,

и ветви всем ропотом, и всем своим опытом пес на цепи. А я тебе шепотом, потом, о, шепотом, потом уже молча, любимая, с

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите «милит».
3: Я его что?
2: Тоже мне «милит».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Эй, ухнем, эй, ухнем, еще разик, еще раз.

же против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда

0: и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Где с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые,

народ, найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и носик.

0: только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Чтобы к девушкам добраться, нет у вас деликатного подхода. Деликатного подхода.

0: взглядом. Кони в воздухе мелькнули, только гривами махнули. Казаки стали с девушками рядом. Стали с девушками рядом. Покраснев ярче макового цвета, говорят им красавицы на это. Вашу удаль видим сами, и насчет знакомства с вами никаких возражений больше нету. Возражений больше нету.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Всем утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Двое детей погибли при атаке беспилотников на Краснодар. Еще 7 ранены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, пострадавшим детям оказывают необходимую помощь. Также госпитализированы 2 взрослых. Обломки дрона упали на частный детский центр и на многоквартирные дома и складские помещения. Сильный пожар охватил логистический центр «Озон». Сотрудники эвакуированы, сообщили в пресс-службе компании. Предварительно пострадавших нет. Работа склада остановлена. На местах работают экстренные службы и спасатели. Владимир Зеленский заявил об оборонном соглашении между Украиной и Норвегией. Документ подписан с премьер-министром Йонасом Гарамстера в формате «Дрон-дил», уточнил глава киевского режима. Соглашение предусматривает взаимодействие 2 стран в сфере беспилотных технологий, в том числе производство и поставка дронов. Осло также планирует предоставить Киеву в будущем году 85 миллиардов норвежских крон, около 9 миллиардов долларов, в качестве поддержки. Накануне в столицу Украины прибыли лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы и Норвегии для проведения двусторонних и многосторонних переговоров. Минск и Пхеньян готовятся отменить визовый режим. По информации министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, вопрос обсуждался с главой МИДа Северной Кореи Цой Сон Хи. Стороны договорились о подготовке документа, который позволит гражданам 2 стран совершать безвизовые поездки. Точные сроки подписания соглашения Рыженков не назвал, но отметил, что это может произойти в ближайшее время. По его словам, сторонам осталось лишь согласовать технические детали. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посетил КНДР, где провел встречу с лидером страны Ким Чен Ыном. Стороны тогда подписали договор о дружбе и сотрудничестве. На Сахалине 2 человека пропали после того, как река смыла туристические домики. ЧП случилось в районе Лесогорских термальных источников. По данным регионального МЧС, группа из 11 человек отправилась к источникам незадолго до мощного циклона, обрушившегося на регион 20 августа. Во время дождя домики потоком унесло вниз по реке примерно на 5-6 километров. 6 отдыхающих эвакуировали в Углегорск, еще 3 отказались покидать территорию. Медицинская помощь им не потребовалась. Местонахождение еще 2 остается неизвестным. Спасатели продолжают поиски, следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 14, ясно. В ближайшие 2 без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
1: Так, говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 7.08 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник. Видали как? 24 августа на календаре. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин. И у нас программа обо всем важном, животрепещущем, ключевом, зудящем, раздражающем, может быть, расстраивающем, веселящем, радующем. Ну, в общем, о том, чем живем. И, разумеется, в рамках именно попытки узнать, чем мы живем, такой попытки мощной, обобщающей, вот, ну вот вообще, как говорится, вообще, ну вообще, вот как оно вообще, на топливном рынке сейчас, безусловно, это, так, я напишу, наверное, осталось тяжело прежней. Вот пусть она останется тяжело прежней, эта ситуация на топливном рынке. Обобщающее, суммирующее исследование, которое вернулось к понедельникам, значит, в какой-то момент отпустило, потом снова поджало. И теперь мы снова проводим. Кто-то говорит, вообще надо раз в день, это делать каждый день. Я не думаю, что каждый день. Достаточно вот такого шага в неделю для того, чтобы заметить изменения, потому что за день вы изменения не заметите. За день вы можете изменения увидеть в рамках одной, двух, трех заправок, может быть, в рамках какого-то района одного. А вот за неделю, да, я считаю, что за неделю, конечно, да. Ну, с другой стороны, вы можете жить так далеко за городом, что каждый день вы проезжаете десятки заправок, и тогда мониторите. Ну, тем более, тогда вот вы будете ждать понедельника, чтобы проголосовать. Ситуация с топливом в рамках второй волны кризиса. Исходя из вашего личного опыта и места жительства. Я уже... видите, как запугали ведущего любимой программы. Я уже пытаюсь так сформулировать, чтобы всех интересы учесть. Так вот, она улучшилась, ухудшилась, осталась прежней. И в этом голосовании появился еще один пункт. Еще один пункт такой... Ну вот, носящий личный характер для каждого из вас. Он такой персонализированный. Ситуация улучшилась, ухудшилась, осталась прежней? Не знаю. Я отказался от передвижения на автомобиле лично. Ну, предполагается, что лично. Это новация такая для вас. Вот здесь отказался от передвижения, может быть, по разным причинам. Может быть, вы отказались от передвижения, потому что ваш автомобиль продан. Может быть, отказались потому что вас лишили водительского удостоверения за пьянку в рамках всероссийского рейда, который сейчас проходит. Или проходил. Ну вот вчера еще по всей Москве стояли доблестные сотрудники. Останавливали, ну, в основном таксисты, я смотрю, так все это. То есть вы схлопотали репутацию уже людей, которых нужно проверять на все, включая на трезвость таксиста. Я вас поздравляю. Дальше. Вы отказались, потому что вы в отпуске. Вы отказались от... Ну, по разным причинам. Ладно? Там вот это вот «отказался от автомобиля» — это только одна из причин, но по какой-то причине вы не знаете. Как там меняется, не меняется ситуация на рынке топливном. Ладно? Проголосуйте, пожалуйста. Мы эту статистику ведем вот с начала июля, каждую неделю. Стабильная. Я пойду сейчас поищу голосование прошлой недели. Посмотрим, как там корреляция какая между ними. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро, Блэкдак. Ну, значит, я хочу сказать, что ситуация улучшилась. Сегодня ночью я проезжал, наверное, ну... штук 20-25 заправок, где очередь была там 1-2 машины. То есть люди первоначально вот это вот ажиотаж, как обычно, Они как бы его пережили, заправили свои баки, и теперь таксисты могут с спокойной душой ночью...
4: А это в каком районе? Ну, то есть это такое, вы же...
5: Ой, Роман, это... Слушай, давайте так. В Домодедово были свободные... В Шереметьево на Лукойле было свободно. Значит, это вот так, ну, две крайности, да, Москвы?
4: Да, да, я понял.
5: Значит, где еще было? На Кутузовском проспекте свободно. На Удальцово свободно. Значит, по МКАДу много где, вот по внутренней стороне, начиная от Каширки и до, значит, до Ленинградки, соответственно.
4: Там, ну, в общем, прям много есть. В общем, есть. Я понял. Спасибо.
5: Так что ситуация улучшилась.
4: Вот я думаю, она это может свидетельствовать не столько об улучшении ситуации, сколько об отчаянии народа, который говорит «да нафиг». И люди заправляют машину и с полным баком ставят ее на прикол. И не уже ну, некуда наливать уже. Все, некуда. Это как на завтраке в турецком отеле, где у вас all inclusive. Ты как бы можешь набирать бесконечно еду. Вот, но в какой-то момент уже... Это уже становится бессмысленным. Это уже теряет смысл. Ты набрал первое. Очень легко увидеть людей, которые приехали, может быть, впервые в All-Inclusive. Или не хочется обижать никого, регионалов никаких. Но, тем не менее, вот сталкиваются редко с этим. Они всегда, особенно на обеде. На завтраке ладно, но вот на обеде этот человек идет, у него огромная тарелка, и она полная, в ней все есть. И рыба, и мясо, и птица... И картошки разные, все это. И он говорит, всего, ну оно же так красиво еще выглядит, надо всего набрать. Без халява, бесплатно. Это набирать надо все. Или потому что есть. То, что бесплатно, это понятно, но еще и есть такой выбор, и всего хочется попробовать. Думаешь, я вот это попробую тоже. Это, ну, это нормально. Психология, она так устроена, хитро. Что это завязано еще на том, что в ваше сознание вносили много лет назад. Называется воспитание, там, культура, среда, в которой вы живете. Это же вы не виноваты в этом. Это нормально. Я сам тоже такой. А что? Ну, я просто не по многу всего, но когда любопытно попробовать, берешь. Ну, чтобы главное сочетались продукты. Кусочек рыбки, вот этой попробуй, вот этой кусочек рыбки попробуй. Но у меня реально любопытство, мне просто интересно, как оно. Короче, может такое быть, что вы поназаправлялись, и уже просто некуда. Тарелка закончилась, все. Уже просто не во что заправить, уже все заправлено, уже отстоял все очереди трехчасовые. И думая, что вот теперь, наконец, вот теперь я начну пользоваться автомобилем так, как пользовались мои отцы и деды автомобилем. Автомобиль — это не средство передвижения. Автомобиль — это способ на непродолжительное время повысить свой социальный статус, улучшить качество жизни. На непродолжительное, потому что пока ты в нем, вот ты и повышаешь свой статус. Вот ты и комфорт улучшаешь. И поэтому ты вот... Только по праздникам выезжаешь, только на дачу, заправил, чтобы на дачу сгонять. На всякий случай. Вдруг жена будет рожать, и надо, чтобы у автомобиля был бензин. Поэтому заправил и поставил. Вот потом пусть она поставит. И поэтому заправки свободные. В Бирюлево на «Газпром» 25-30 машин в очереди сейчас. Алекс Хьюстон сообщает. Краснознаменск, Павел Части, доброе утро, Григорий, СПб, всероссийский рейд за пьянку. Да, кто-то из тех, кто проверяет водителей, он реально за пьянку. Ну, ему же надо как-то пьяных же ловить. Зря, что ли, рейд устроили. Дизель есть, поэтому ничего не поменялось для меня. Даже дешевле стал на некоторых заправках. Данила, доброе утро, Александр. Стало хуже на 12, даже на 12, наверное, в 12, не знаю. Огромной очереди раньше не было. Потом видео из Московской области, Раменская, Клешевая. Хорошо, что заправился в Москве. Власть заправилась, это Ольга присылает. Ольга, у нас в эту телегу не приходят видосики. Поэтому присылайте, пожалуйста, ну вот в бот-мессенджер. Поэтому, если что-то хотите показать, присылайте в туда, где голосование идет, вот в эти комментарии, ладно? Щукин и все, Телеграм, и там идет это голосование. Наш еженедельный опрос о ситуации топливной. Я нашел минувшей недели. Кстати, на минувшей неделе у нас голосование было другое. На минувшей неделе оно было более драматическим, потому что тогда... где оно? Сейчас я найду. Потому что тогда я вас спрашивал про способы. Вот, как у вас там с... какие... Господи, боже мой. Ну вот iPhone просто достал. Вот куда ты прячешь результаты фотографии? На минувшей неделе я спрашивал вас про то, как у вас там... как вы заправились? Долго стояли, недолго? Нашли очередь, не нашли очередь? А вот начало второй волны кризиса — это... две недели назад, то есть через один понедельник в прошлое. И тогда вот как ситуация выглядела для вас. Ухудшилась для 88% ситуация с топливом в вашем регионе. 88% ухудшилась, 8% осталось прежней, 4% улучшилось. Значит, сейчас улучшение заметили 7% вот на этой неделе. 7% продолжают видеть ухудшение. В смысле, улучшение, извините. Улучшение, лучше, то есть можно заправиться. На прошлой неделе их было 4%. То есть, в общем-то, говоря языком статистики, в два раза лучше стало. Правильно? Нет? Не так это считать? Ну, почти в два. Сейчас еще кто-нибудь один проголосует, и будет 8% улучшения. Было 4, стало почти 8. Это же в два раза улучшение, нет? Вот так же это работает, статистика. В два раза лучше. Или на 100% улучшилась ситуация. 88 видели ухудшение, сейчас 65. 62 пересчиталось. А вот осталась прежняя ситуация для 28. Две недели назад только 8% говорили, что ситуация стабилизировалась. Потому что осталась прежняя, это значит, она стабильна. Сегодня 28. Но у нас вот 150 голосов пока, поэтому... Зайдите, проголосуйте. Чем больше людей, я это часто говорю, но это оно и так понятно, правильно? Чем больше голосов в голосовании, тем ближе голосование само к ситуации на земле, к реальности там, на земле. Мне так кажется, у меня есть такое ощущение. Поэтому заходите. Щукин и все, это кириллическое написание такое. Просто так пишите поиск канала Щукин, и все. И там голосование. Приехал из Сочи. Ну, что могу сказать насчет бензина? Пи-пи-пи-пи-пи. Запикнулся. Полный трындец. Люди стоят в очередях от 3 до 4 часов, чтобы заправиться. Где-то вообще нет ничего. А по М4 очереди на заправках до 2 километров. Это Виктор Пурич сообщает. Ну вот, ну, собственно говоря. Ну, как бы... Понимаете, в чем дело? Отчаянные люди, когда они совсем отчаянно себя ведут, причем то, что это будет отчаянное поведение, становится ясно сразу на старте уже. Ну, на старте поведения. Да? Вот тебе говорят, в стране кризис, ну, там, коллапс, все, ну где-то в каких-то регионах одномоментно может быть похоже что-то даже на коллапс, потому что логистические проблемы, все это. И вдруг на какое-то время, там, на несколько дней, может совсем плохо быть. Как в Крыму, помните, вообще была ситуация, когда продажа закрыта для гражданских лиц была какое-то время вообще. Все. Ну, не продаст тебе никто ничего. Даже если есть бензин, потому что нужен было для служб, которые обеспечивают жизнедеятельность острова, это топливо. Вот настолько ситуация. А он говорит, мы год планировали отпуск, ну, что у нас, а что ж, ну, поеду, как-то что-то на месте уже буду решать, что-то, ну, как-то поеду на автомобиле. Едет на автомобиле, вот при этой ситуации. Ну, что здесь сказать человеку? Ну, не знаю. Ну, говорит, брат, не надо туда бежать за хлебушком, минное поле здесь, минное, понимаешь, поле минное, сейчас вот здесь минное поле, он такой, ну, есть-то хочется, а я так бутерброды хочу. Сбегаю все-таки. Ну, Ну, там что-то попробую как-то, я, ну, подумаю. Что вы скажете о таком человеке? Он принимает риски на себя, правильно? То есть человек принимает риски на себя. Ну и принял. Вот поэтому вот очереди, трассы и все остальное, я все прекрасно понимаю. Давайте так, я живу на земле, не в хрустальном замке. У меня нет прикопанной железнодорожной цистерны, у которой 80 тонн бензина лично моего, и я такой заправляюсь, и бед не знаю. Я живу в этой же ситуации рядом с вами. И трезво смотрю, именно потому, что я трезво на нее смотрю. Прекрасно понимаю все ваши рассказы, вы скажете, что у меня газонокосилка, а у меня дача, я не могу, а у меня мама-то меня... Я все прекрасно понимаю. Это, ну, это, конечно, аргументы. Но в таком случае нужно либо принять риски на себя, либо найти другой вариант. Потому что когда у вас, когда у нас у всех здесь там пандемия, допустим, была, да? Или в 2010 году горели торфяники, и на улице находиться объективно по здоровью нельзя было дольше там, без этих, без респираторов, без всего, дольше там, 10-15 минут, иначе непоправимый вред здоровью наносишь. Вот. А вы, к примеру, говорите, что у вас режим тренировок, и поэтому вы берете велосипед, выходите на улицу и едете 15 километров на велике, чтобы, ну, вам надо проехаться, у вас режим. Ну, окей. Ну, без маски, без ничего. Ну, просто потому что, ну, там в маске невозможно надо. Хорошо, пожалуйста, режим. Это вообще кто? Но тогда, пожалуйста, не конючь, что у тебя там болячки, все это, и интоксикация, и ты и заболел, и умер. Ладно? Кого обвинять-то в этом? Да, это, не, это нарушение режима, да, это форс-мажор, да, это такая ситуация, которая, особенно в условиях, когда вокруг все полыхает в мире, и твоя страна ведет прямое противостояние, бывают всякие ситуации. И здесь нужно как бы трезво оценивать и на призывы, ребят, ну, там, условно, ну, попробуйте не ездить, или попробуйте изменить свой, или маршрут изменить, или график, ну, что-то придумать. Как-то отреагировать более нормально. Я отреагировал вот как. Я перестал заправляться бензином вообще. Я вообще не заправляюсь бензином. Потому что планирую, что в последнее время резко увеличилось количество использований каршеринга мною лично. Резко. Но здесь скорее нежелание переплачивать тем, кто желает заработать на этом вопросе, на вопросе топливного кризиса. Не вы, таксисты, нет. Вы, таксисты, вы хорошие, это не вы. Это же не ваша проблема. Это же агрегаторы, правильно? Злостные, кровопивцы, агрегаторы, которые денег хотят, всех денег, ваших и наших, и назначают цены такие, что мама дорогая. А мне не нравится. Мне не нравится то, что с топливом происходит. Мне не нравится платить по 10 тысяч рублей за 20 литров бензина спекулянтам, перекупам, вот этим всему. Мне не нравится агрегаторам платить по 3 тысячи, когда я знаю, что это стоит 1000 рублей, к примеру. Такая поездка в обычное время. А сейчас 3. Такие, ну, топливный рынок, ситуация на топливном... Хорошо, ситуация на топливном... Везде ситуация на топливном рынке. И у каршеринга тоже ситуация на топливном рынке. Ну, вот стоят автомобили, я сажусь, сел и поехал. Все, сел и поехал. И как-то так получается, что при любом раскладе ровно в 3 раза дешевле на каршеринге. Ровно в 3 раза. Вот... Еду с юга на север, с МКАДа на юге, на Ленинградку, почти на север. 3000 такси. На каршеринге 900 рублей. Сейчас ехал тоже забирать автомобиль. Все, потому что остался без автомобиля. Тестовых была пауза. Потом еду забирать. Отсюда, с работы прям еду. Вот в пятницу это было. Такси. 1600-1800, по-моему... 700 что-то такое. Комфорт. Комфорт плюс 1800. Ладно. Каршеринг выбираю. Что-то около... По-моему, 700 что-то такое было. Но это фиксировано. Я, кстати, попробовал тариф не фиксированный, а поминутный. Потому что я точно понимаю, что пробок там нет. Посмотрел карту. Вот интересно. Фиксированный же, наверное, подороже, чем поминутный. Потому что они как бы закладываются всякое в него, и тебе дается время, чтобы ты доехал. А по минутной ты как едешь, столько и заплатил. Поеду по минуте платить ради эксперимента. И вместо 700 сколько-то или 800 рублей за поездку заплатил 422. 422 рубля. Вместо 1700 или что-то такое на такси. Все. Абсолютно спокойненько. Так что у меня... Ну, как ты начинаешь крутиться. Потом взял автомобильчик. Автомобильчик. Гибрид. И с возможностью движения исключительно на электричестве. Чтобы он ездил только на электричестве. И он ездит только на электричестве. И мне в пресс-парке прям говорит специалист. Ну, мы все понимаем, конечно, все. Но и вы тоже поймите, ситуация с топливом такая. Все, пожалуйста, по возможности. Вот сколько там бензина сейчас есть, вот столько, пожалуйста, и верните. Чтобы, ну, там, долить нужно. Я говорю, да-да-да-да, конечно. Захожу в меню, выбираю электрический ход движения только на электричестве. И все. И вот ни литра за все это время не выкатал бензинового. Сколько там бензина плещется, вот столько я и верну туда. Все, вообще не заезжаю. На 200 километров он пишет мне, что хватит электричества в батарее. Батарея маленькая. Но мне нужно сколько? Ну, это на несколько дней для меня. Потом я заправлю его здесь, заряжу где-нибудь в районе. И снова буду на 200 километров электричества у меня. Все, закончился отпуск в Провансе с бургундским и Коте-ди-Прованс. Коте-ди-Прованс. Это такой рыжий кот специальный. Также немного у себя в Сан-Ремо тоже недельку погостили. Среди солнца, моря и песка на пляже. Сан-Ремо. Надо же говорить так, Сан-Ремо. Сан-Ремо. Сан-Ремо. Ладно. Игорь Владимирович, ну держитесь, что вам сказать. 34-й километр МКАД от нефти, сейчас 10-15 машин в очереди, 92-95-й есть на МКАДе от нефти. Взял с собой 240 литров, ну, у меня такой багажник верхний, я там сложил все канистрочки, да, верхний багажник, в смысле, на крышу канистрочки. Отважно. Они же тяжелые, центр тяжести там нарушается, все такое. Ну, в общем, сложил все, доехал Лазаревска обратно, нигде не стоял, кстати. Душа радовалась. Это самое главное.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: 7:30 в российской столице. В студии Евгения Игушина. Здравствуйте. В Дагестане в результате падения обломков дрона загорелся склад «Озона». Атака совершена утром на Кумтаркалинский район. Как сообщил в РИО главы республики Федор Щукин, также поврежден объект инфраструктуры под Махачкалой. В пресс-службе маркетплейса уточнили, что сотрудников оперативно эвакуировали. По предварительным данным, несколько человек получили легкие травмы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Работа распределительного центра приостановлена на неопределенный срок. Все размещенные в нем товары уже убрали с витрины сайта, а недоставленные заказы отменят с полным возвратом денег клиентам. Прием новых поставок от продавцов временно заблокирован из соображений безопасности. Патриарх Кирилл назвал удар по Богоявленскому кафедральному собору в Горловке преступным. Атака совершена накануне во время воскресной службы. Представитель РПЦ назвал произошедшее преступным нападением и заявил, что удар по людям во время молитвы свидетельствует о вопиющем цинизме организаторов атаки. Он также выразил обеспокоенность состоянием митрополита Горловского и Славянского Митрофана, который получил ранение. Заявление опубликовано 23 августа на официальном сайте РПЦ. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара по собору пострадали 4 человека, среди них священнослужитель и волонтеры, находившиеся в храме во время богослужения. Эвакуированных из природного парка туристов доставили в Петропавловск-Камчатский. Дорога на автобусах заняла больше 7 часов. В субботу после сильных дождей в районе вулкана Талбачек размыло трассу, из-за чего там застряли больше 150 отдыхающих. Вертолетами были эвакуированы 152 человека. Большинство из них доставили в Петропавловск-Камчатский. Еще часть туристов отправилась в другие населенные пункты региона. Среди эвакуированных оказались 24 иностранца, граждане Китая, Белоруссии и Испании. Медицинская помощь никому не потребовалась. Толбачик входит в ключевскую группу вулканов и находится примерно в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского. В Новгородской области после прохождения циклона без света остаются около 4 тысяч жителей. С вечера в регионе обесточен 241 населенный пункт, сообщили в региональном правительстве. Восстановлением электроснабжения занимаются 40 аварийных бригад. Накануне в регионе прошли сильные дожди, они сопровождались ветром с порывами до 16 метров в секунду. Это привело к многочисленным авариям на энергообъектах. Без электричества оставались около 12 тысяч человек. О погоде в Москве. Сейчас температура воздуха в городе плюс 15, ощущается на 3 градуса меньше. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
6: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman!
9: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain
8: have scored. Dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва. 94,8.
7: Моторы.
4: 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень-очень хорошо, что вы здесь. Голосование продолжается, зайдите, Щукины, все в телеге, голосование за минувшую неделю. В рамках второй волны топливного кризиса ситуация лично для вас в вашем районе улучшилась, ухудшилась, осталась прежней? Или вы не знаете, ибо временно не пользуетесь автомобилем вообще? Или по любой другой причине не знаете. В общем, зайдите, проголосуйте. А мы пока проснемся, если вы не против. Потому что как-то не успели опилюлиться. Из Казани вернулся бомбил. Вчера там везде есть бензин, очередей нет. В Московской области заехал, очереди километровые, радуешься, езжу на дизеле. Да, нам предстоит объяснить причину и природу московского отсутствия топлива. Чрезвычайные комитеты какие-то с чрезвычайными тройками, что ли, пора уже организовывать.

РИА Новости, кажется, у вас сайт сломался. Можно я сообщу вам? Или не сломался? Или это у меня сломались РИА Новости? Но что-то не форычит совсем.

0: так взял вверх над «Зенитом». Просто красавцы, вот сообщает мне Виктор Куричи. Да, вот, собственно говоря, это ли не иллюстрация вовлеченности моей в футбол?
1: Моторы.
0: Я не знаю, что насчет футбола. Там, кто над кем что взял. Вот хотел зайти посмотреть новости в РИА Новостях, а не удается. А, о, смотри, только сказал про это, они такие чикс, и все, и сразу загрузились. А где у них здесь спорт? А я и не знаю, где спорт. Есть вообще спорт? Должен быть. Вот спорт. Российские волейболистки завоевали путевку на юниорский чемпионат Европы. Еще наши взяли в Доте подряд какой-то там четвертый или какой раз мировой кубок. Дота — это такая компьютерная игра, которую не каждый лишь освоит. Очень довольно сложная. Ну, такая сложная. И разноплановая, и командная, и все такое. Я, честно, ногу сломал, пока вот мне сын объяснял, что, как, какие заклинания, какие, кого прокачивают, как, куда, что. Я говорю, спасибо большое. Не буду даже изучать. А наши, видите, взяли в мировом первенстве, причем они взяли досрочно в мировом первенстве, потому что четыре наши команды вышли в финал или в полуфинал, а потом и в финал. Ну, в общем, чисто российским был финал. Вот такая вот история. Неизвестные огни вторую ночь подряд пролетают в небе над Москвой и Подмосковьем, пугая мещан. Истину говорю вам, 25 августа сего года земля налетит на небесную ось. Точно вам говорю. Все, это точно. Кадры неопознанных объектов распространили в соцсетях очевидцы. Цепочка также была видна в районе Пушкина. Ну, чего они неопознанные? Чего они, ну, неизвестные, ладно. А, ну, правильно написали, неизвестные, не неопознанные. Потому что они очень известны, это спутники. Другое дело, наши ли? Но кто-то пишет, что наши. Вот я... А где я прочитал? У кого это я увидел? Роскосмос, может быть, удивился. Космические войска, успешный пуск, Союз, космодрома Плесецк для Министерства обороны. Потом... Нет, я где-то не у них прочитал это. Это я прочитал где-то сомалийские что-то. Российские спутники «Рассвет» в небе над Якутией. Вот, давайте сравним два видео. У меня есть видео российских спутников «Рассвет» в небе над Якутией. Вот они идут. Смотрите, первая группа, потом промежуток и вторая группа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. И потом еще раз, два, три, четыре. Вторая группа как-то. А потом пробил. А что так с пробелом? Давайте посмотрим теперь. Это в небе над Якутией. Эти идентифицировали. Это рассвет. Теперь посмотрим, кого и что там пугает в небе над Москвой. Еще секундочку. Где у меня это было? Да что ж такое? Цепочка неизвестных в небе над Москвой. Смотрим на эту цепочку неизвестных. Угу. Где она? Нет, здесь как-то вот они распределены равномерно. Равномерно, ровно, через одинаковые промежутки. Наши так не идут. Нет, наши идут так. Тут компания своя по интересам летит. Тут своя. Так что в небе над Москвой, может, это и масковская. Масковская. Потому что... этот нехороший человек, редиска, уже имеет около 11 040 рабочих спутников на орбите. Следующие 9 крупнейших вот этих запусков, вместе взятые, принесут туда, на орбиту, еще 2100 спутников. Starlink в одиночку более чем в 5 раз опережает всех, все 9 компаний, которые занимаются спутниками, вместе взятые. Все 9. 11 040. Понятно? Это про Starlink. 11 040. И еще 2100. Следующие 9 крупнейших. Ну, черт. Ну, что это такое? А, 9 крупнейших следующих компаний — это 2100. Вот. А у них 11 40. Amazon Leo, Starshield, здесь государственные даже не участвуют в этом рейтинге, потому что мы не знаем точно, какое количество секретных у государств летает, какое количество военных. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Россия первая в космосе.
0: Конечно.
1: Да, я вообще, вот что вспомнил, вы себя про компьютерные игры, соревнования напомнили. Лет 20 назад я увлекался очень сильно авиационным симулятором L2 Штурмовик. Это, на мой взгляд, лучший симулятор.
0: Да, все увлекались им рано или поздно.
1: Самолетов времен Второй мировой войны. И я, правда, не ездил, а ребята, мы общались, как бы, играли. И общались, как бы, и, ну, как бы, друг с другом общались, как люди. И вот они рассказывали, как они ездили на один из Максов того времени, в Жуковский.
0: Ага.
1: Там были устроены как бы павильоны, где можно было поиграть, посоревноваться. Он говорит, и там приезжали и американцы были, и европейцы были. Вот мы их там, говорит, наголо убили. Это не танки, это не мир танков, это самолетный, как бы сказать, симулятор. Очень приближенный, по мнению многих специалистов, классный симулятор был того времени.
0: Да, да. Нет, тут Ил-2 штурмовик, да, тут не поспоришь. Единственное, что мне не нравилось, что его нет на PlayStation. Вот, и нужен был компьютер специально, чтобы играть. Луна покрыта гораздо более толстым слоем измельченной породы и пыли, чем можно было бы предполагать по ее поверхности. Средняя глубина 6 метров реголита в древних высокогорьях около 4. На вулканических равнинах ученые определили, смог ли метеорит пробить рыхлый грунт. Молочная карта при выборе мест... На Луне обнаружили 6-метровый слой космической грязи. Господи, да что ж такое? Это что за туристика, простите? Какой космической грязи? Просто речь о реголите и пыли. Все. Французский альпинист оказался в эпицентре камнепада и продолжил снимать происходящее. Вот это мерда. Я думаю, что он... А ну, французишка, покажи нам. Бианко вместе с напарником что-то проходили, но продолжают снимать. Ну, это, что сказать, это, конечно, никакая не отвага, это, конечно, скорее... А, ну так это далеко очень. А, не, вот это вот. Вот это видео. Тут по нему попадет даже. Вот, бам. Немножко попало по нему даже. Но он продолжает снимать. Продолжает. Истекая кровью. Была пробита голова. К счастью, мозга не оказалось, поэтому он не погиб. Вот. И продолжает. Да. Вот это да, пролетают такие там. Я бы на его месте прижался. Ну, может, он и прижался, конечно. Вот кровь на этом. На камне. Вот. А что тебе пробило? Откуда кровь твоя шла? Ничего не видно. Зачем в такой балаклаве? В общем, да, так в горах иногда бывает. Я же здесь хотел наших. Только что на МКАД в Москве пострадавшего в ДТП эвакуировали в больницу вертолетом. Это вчера у вас произошло. Несколько машин стал...

0: учебное учреждение. Только что на МКАД, МКАД весь стоял. Если вы знаете, что там произошло, или у вас есть какие-то свои собственные... А, вот здесь есть свои собственные.
1: Могут перекрыть.
0: Могут перекрыть, говорит
1: могут
0: человек.
1: Перекрыть запросто.
0: В смысле могут, он уже перекрыт, видно же. Вот вертолет прилетел, садился. Тут потом где-то я увидел кадры, как будто бы проезжал уже мимо. Вот что мы видим. Мы видим Тойоту. Это что, Королла? Похоже на что-то, да. Зажата полностью у нее. Она так разбита, как будто бы она очень маленький хэтчбэк, хотя она довольно большой седан. Наверное, Камри. Или Королла так сбоку. У нее в багажнике торчит таксист на Черри. Вот зада вообще нет у этой. По-моему, Королла все-таки. Еще какой-то один автомобильчик. Таксист на Тиге. Но есть ощущение, что на седьмом Тиге. Вот, одно такси, еще что-то такое. Все. Если какие-то... Вот вы видели всю эту историю, знаете, что там случилось, вы можете рассказать. Значит, про футбол. Мне здесь говорят, что это очень важно. Это нужно, конечно, сказать. Но прежде Team Spirit. Team Spirit. Это наша... команда, не спирт, а было бы, может, и прикольно, Team Spirit. Team Spirit, российская киберспортивная команда, стала победителем International 2026. The International называется турнир, главный турнир по Dota 2. В гранд-финале Team Spirit одержала победу над еще одним российским коллективом, Team Vision. Со счетом 3-2 по картам команду победителей представляли Денис Ларсигитов, Магомед Калапс Халилов, Алексей Нотми, Космынин, Александр Руэфилин, Илья Яторо Малярчук. Понятно? За Team Vision выступает... Еще какие-то люди, но нам это неизвестно, нам, потому что они проиграли. Все. Команда Team Spirit третий раз выиграла The International. Ранее побеждала на турнирах 21-23 годов. Российский коллектив, первый в истории, которому удалось выиграть данный трофей трижды. Хет-трик они исполнили. Коллапс и Етора стали первыми киберспортсменами, которым удалось трижды выиграть этот кубок. Третий раз в карьере турнир выиграл российский тренер команды. Тренер! Тренируют команду в Dota 2. Он говорит, давай, сегодня у нас 15 километров пробежать, нужно тренироваться. Вот, команда. Третье место тоже российская команда. Team Яндекс. Команда Яндекса. В составе которой вы тоже выступили люди, но мы не знаем их имен, потому что они третьи. Впервые в истории турнир в топ-4 в турниры вошли только российские коллективы. The International 26 прошел в Шанхае. На момент завершения турнира, вот вы тут сейчас, вероятно, может быть, исполняете какое-то саркастическое выражение лица, придаете ему саркастическое выражение лица, кривитесь и думаете, а у них, между прочим, 3 300 000 долларов призовой фонд. Понятно, что это призовой фонд. Это означает, что они как бы все те, кому полагаются денежки, его будут делить между собой. Но уж как-нибудь там миллиончик, полтора, может быть, даже и два команда победителей взяла себе. Взяла. Понятно? Вот. И поэтому, когда вы саркастическое выражение лица исполняете, вы должны понимать, что это ребята скорее с саркастическими лицами смотрят на вас. Что вы там? На завод на свой собираетесь. А мы вот в доту поиграли. Каждый заработал 1000 по 200 по 300 баксов. Такой просто. Ну, давайте, предположим, по 300, да? Не знаю. Сколько команда... Я просто думаю, что нам нельзя такие новости. И зря я новости эту говорю. Нам нельзя такие новости публиковать. И даже несмотря на то, что программа... Так, сколько получает команда победитель в чемпионате International 2026 по Dota 2?

0: по дота, дота, надо написать дота, наверное, так, дота 2. Потому что это, попробуй теперь объясни своему детенышу своему, что то, что он делает, это ерунда, безобразие и прожигание, и расплавление мозгов. Он такой скажет: «Бать, а, бать?» Или: «Мам, мам, бать, так я ж содержать вас буду. Я ж не просто так играю, я ж потом буду победителем, чемпионом, и у вас будут дачи, машины, катерочек у тебя будет свой, где хочешь, на Ладоге, катерочек у тебя на Онежском озере будет, еще что-то. Я же о вас думаю в первую очередь. Так что закройте, пожалуйста, дверь с той стороны в мою комнату. И, кстати говоря, мам, ты в математике петришь. У меня здесь вот задание, на, иди решай. Я тут пока сейчас тренируюсь, у меня тренировка. Чтобы вы понимали. Да, 42,5% от общего призового фонда. Призового фонда. И получили 1 426 727 долларов. Такая интересная сумма. Так, значит, сколько получил каждый игрок? Вот, сколько получил каждый игрок? Каждый игрок. Точная сумма. Да не, если разделить 5 игроков. 285 тысяч долларов. 285 тысяч долларов сыграл, поехал, сыграл в доту. И как вы теперь его собираетесь за уроки засадить? Какими? Чем будете мотивировать его?
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Адыгее после удара беспилотников загорелся логистический центр «Озон». Налету ночью подвергся Тахтамукайский район, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, к ликвидации пожара оперативно привлечены силы и средства МЧС, а также региональные спасательные службы. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работают сотрудники правоохранительных органов, руководство профильных ведомств и представители местной администрации. Информация о масштабах разрушений, площади возгорания и возможных пострадавших уточняется. Меньше 20 коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за минувшие выходные. В субботу через важнейшую водную артерию прошли 13 танкеров, а в воскресенье всего 4, сообщает Рейтер со ссылкой на аналитическую компанию Плеер. Эксперты отмечают, что реальные цифры могут быть выше, поскольку часть танкеров намеренно отключает транспондеры ради безопасности. Судоходство в регионе практически парализовано на фоне обострения конфликта и тупика в переговорах между США и Ираном. До начала военных действий через пролив ежедневно следовало больше 130 судов, обеспечивая пятую часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. Группировка «Север» уничтожила 45 станций «Старлинг» в Харьковской области. Данные за август привел командир разведывательного подразделения беспилотников с позывным «Барс». По его словам, координаты терминалов и спутниковых антенн выявляются круглосуточно с помощью воздушной разведки по тепловому излучению и другим демаскирующим признакам. По целям оперативно бьют артиллерия и ударные дроны. Уничтожение этих объектов полностью нарушает координацию подразделений противника и лишает их устойчивой связи, передает ТАСС. Кроме того, обнаружение антенн Starlink позволяет разведчикам вычислять точные позиции украинских операторов-беспилотников для их дальнейшего поражения. Средняя стоимость каска в России выросла более чем на четверть за год. Во втором квартале за страховой полис придется отдать почти 64 тысячи рублей. По подсчетам банки.ру это на 26% больше, чем годом ранее. Причиной подорожания страховщики называют рост стоимости запчастей и ремонта. Если в 2024-м восстановление автомобиля в среднем обходилось в 160-180 тысяч рублей, то сейчас сумма может достигать 260 тысяч. Особенно заметно подорожали оптика, электроника и сложные кузовные детали. При этом спрос на каско продолжает расти, количество оформленных полисов увеличилось на 35%. Однако для экономии россияне все чаще выбирают сокращенные программы страхования. Они могут стоить на 70% дешевле полного каско. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. И о погоде сейчас. В российской столице температура воздуха плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
14: В этот понедельник гость в студии – преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов.
5: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Время начинать движение.
15: Мотор, мотор.
5: Так говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8:08 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это понедельник, 24 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь, 24 августа. А следующий понедельник, 31 августа. Там уже как бы не забалуешь. И поэтому все летнее мы должны делать сейчас. Носить летние штаны. Сразу видно, провинция. В Москве бы написали брюк, нет, помните? Значит, носить летние брюки. Носить летнее, настроение летнее иметь и все такое. Все. Это вот недели, когда еще вам это все позволительно. На М4 из Москвы на первой «Газпромнефти» всегда есть бенз, но цены 5-й по 120, 100-й по 160, сообщает Влад. Мы уже поняли, что эта речь вообще не денежная. Не денежная. Бензин. Главное, чтобы где-то был. Маск нехороший человек. Теперь астрофото не подделать. Всегда его спутники попадают. Да, с длинными выдержками теперь не подделать. А астрофото, только если ты фотографируешь не Луну, Юпитер или Сатурн, такое. Астрофото всегда предполагает выдержки. Да, длинные. А теперь с его спутниками. Но, с другой стороны, видите, все то, что приносит нам технологии, то есть мы люди, любим так делать, мы в попытке какого-то изменения к лучшему сильно осложняем себе жизнь, и это становится побудительным фактором для того, чтобы мы придумывали, как эту сложность облегчать. Вот. И мы начинаем придумывать контрмеры, которые помогли бы с этим справиться. В рамках изобретения этих контрмер мы создаем себе новые угрозы и новые проблемы, которые, в свою очередь, становятся причиной разработки новых решений, которые, в свою очередь, помогли бы решить эти новые вызовы. И потом, в результате, спустя бесконечное количество повторений этих циклов, мы приходим к тому, что называем это нашей цивилизацией. Вот это и есть наша цивилизация. А что такое наша цивилизация? Бесконечное создание проблем с бесконечными контрмерами, которые, в свою очередь, создают новые проблемы. Все. Тут вот настолько все очень просто, что даже думаешь, ничего себе, какие мы простые. Вот нам бы взять и разорвать этот порочный круг решения проблем с созданием проблем. Слушайте, небо сейчас ультра, просто мега небо из Симпсонов, из заставки над Спрингфилдом. Где... Нет, вы сейчас не на Новокузнецке? У нас здесь, во всяком случае, точно такие же облака, точно так же небо синенькое через него, как в Симпсонах на заставке. Симпсон. Помните ее? И там такая заставочка. Ну, в общем. Так вот, возвращаясь к этим проблемам. Сейчас, когда вы говорите, что теперь не понаблюдать, астрофото можно забыть о нем. Но есть же решения нейросетевые, которые убирают все это с астрофотографии. Поэтому, да, ты снимаешь объекты какие-то, а потом все эти исчерченные этими треками пролетевших спутников, исчерченное небо, это все, загоняешь в нейронку, и нейронка удаляет весь этот шум спутниковый. В свою очередь нейронка, которая создается для того, чтобы помогать нам не думать, помогать нам быстро решать, быстро работать с колоссальными объемами информации и все остальное, в свою очередь она становится проблемой. С одной стороны, здесь мы видели, несколько нейронок попытались сбежать от человека и найти обходные пути, чтобы выйти в свободный интернет и там уже начать безумствовать. С одной стороны. С другой стороны, потеря интеллектуальных навыков и скрепение мозгой для человека, потому что это уже научно доказано, экспериментально, что использование нейросетей даже в решении повседневных задач, когда тебе кажется, что ты перекладываешь просто техническую работу на него, на нее. Там, ну, условно, как я сейчас, да? Вот я говорю, вот этот в этой команде в нашей Team Spirit, которая победила на чемпионате Dota 2, сколько они зарабатывают, сама команда, потому что в новости об этом не было информации. Был призовой фонд 3,3 миллиона. А сколько команда заработала? Вот. И я спрашиваю DeepSeek об этом. Вот даже на таком уровне взаимодействия с нейросетью уже негативно сказывается на когнитивных ваших функциях. Потому что мне нужно было, для того, чтобы ответить на этот вопрос, даже при наличии интернета сейчас, пойти в поисковик, написать вот это, попробовать найти, отобрать информацию, потому что он выдаст мне кучу всего, да, рекламу там, какую-то фигню, отобрать. То есть это уже работа нейронных связей. А здесь я сразу получаю готовое. Я говорю, раз и все. Мне очень понравилось, как об этом, вот говоря об интернете, о цифровизации, сказал Нил деграсс Тайсон. Это такой американский популяризатор науки, астрофизик. Он, по-моему, до сих пор он руководит обсерваторией Нью-Йоркской. Классный дядька в том смысле, что, несмотря на то, что негр.
3: Господи, опять страница расизма в этой программе.
0: Вот. Он переснял сериал, который был снят в 70-е, 80-е, «Космос». Вот переснял уже современными возможностями графики, компьютерно-цифровых технологий. «Космос сквозь пространство и время». Посмотрите, просто невероятный труд и невероятно офигенная работа. Там 10 или 12 серий у него, очень крутой. И отвечая на вопрос интернет, вот интернетизация и все остальное, хорошо ли это или плохо, как вы относитесь к этому? Казалось бы, а чего плохого? Да, вот раньше я вспоминаю себя, мне почему-то хотелось что-то выяснить. Вот вдруг возник вопрос какой-то любопытный. Или слово, ты не знаешь, что значит это слово. У меня для этого была большая советская энциклопедия. Она такая в темно-почти коричневого цвета обложки такая у меня была, с золотыми буквами. Толстенная, на бумаге, как папиросная, вот такая, супер тоненькая, очень тонкая бумага, мелким шрифтом, и она такая на полторы или сколько. Ну, у вас что, не было? Большая советская энциклопедия, она так называлась. Ты лезешь на полку, достаешь ее, садишься посередине комнаты на пол, на ковер. И листаешь, находишь букву, читаешь, что это такое, как, что это значит, и его содержание. Сейчас у тебя есть все поисковики, умные сети, все, которые тебе скажут. Так вот, он говорит, его мысль, с которой я, пожалуй, согласен в какой-то степени, что пока ты листаешь вот эту энциклопедию большую, справочник, в поисках необходимого тебе слова, твой мозг схватывает побочки, еще очень много побочной информации. Вдруг твой взгляд останавливается на каком-то забавном слове. Ты такой, класс, что это на зе, за зузи, что это такое? Раз, прочитал. Чик, получил немножко информации. Еще что-то прочитал. Еще ты спонтанно сталкиваешься с новым. Таким образом обогащая свое сознание. С чем не согласился бы Шерлок Холмс? Вы помните, что дурак так и делает. Тащит на свой чердак всякий хлам. И потом там столько всего ненужного, что нужное уже некуда положить. А умный нет. Умный только туда кладет, что надо. С одной стороны. С другой стороны, ведь что есть обучение, если не захламление своего чердака? Всем, правильно? Всем вообще. Всем тем базовым, что и создает кругозор для человека. А потом в жизни что-то из того, что ты загрузил в свой чердак во время обучения, что-то из этого сработает и поведет тебя дальше. Ты поймешь, что вот мне нужно в этом направлении больше знаний. И идешь в этом направлении. Так вот, нейросети мы придумали для того, чтобы, в том числе для того, чтобы убирать треки от спутников на астрофото. Это я вот к чему. Теперь нейросети стали нашей проблемой. Дальше что? Что там в кино, в документальном кино по этому поводу говорится? Нам нужна Сара Коннор, правильно? И Джон Коннор, которые победят потом Скайнет. Мы придумали Скайнет, теперь нам нужны повстанцы, которые будут бороться с этим. И в результате мы придумаем что-то еще, что в свою очередь станет куда более глобальной угрозой даже, чем нейросети. Правильно? Правильно. Как мы же атомное оружие-то придумывали для чего? Чтобы, ну, чтобы победить проблему, правильно? Фашизм. Правда, кто-то придумывал, чтобы победить коммунизм. Вот. И больше того, и придумывал, чтобы придумать раньше, чем придумает твой враг. Надо придумать раньше, чем придумает мой враг. Конечно, ради мира, безусловно. Конечно, это только исключительно ради мира. На всей планете. Процветание. С цветка на цветок. Кушать радугу и какать бабочками. Вот ради чего. Жить как эльфы настоящие. Ради этого придумывается ядерное оружие. Только ради мира, конечно. И, конечно уж, во имя спасения человеческих жизней дважды оно было применено. Потому что если бы не применить, так там столько бы погибло людей. Поэтому дважды его применили. Безусловно, ради мира, человечности и сохранения жизней. Конечно. Конечно. Конечно. Вот мы придумали ядерное оружие. Да, для решения проблем. Теперь возвращаемся к этим киберспортсменам. Мы пересчитали. Российская команда, еще раз поздравляю, Team Spirit стали трехкратным... Нет, уже четвертый раз или третий? Трехкратным, мне кажется. В общем, три раза подряд они взяли чемпионство в мире. В мире есть чемпионат по доте, называется The International. И главный турнир, много команд, все, призовой фонд. Они выиграли 1,5 миллиона, грубо, если... И по 200, почти по 300 тысяч долларов каждый игрок, что получается где-то по 28 миллионов рублей. По 28 миллионов рублей на лицо, на каждого игрока. Там есть маги, там есть нападающие, есть те, кто контролирует карту у себя, там охраняют башню свою или что там они охраняют. Вот, все, вот это, и ты кто? Я маг. Окей, хорошо, вот тебе 28 миллионов рублей. Заработал. И так они это делают через год. 21-й, 23-й. По 20, по 30 миллионов рублей зарабатывают. Поэтому как сейчас правильно вести себя родителям? Подавлять? Стремление детей вот к этому всему. Чего у меня не... У меня... Извините, у меня что-то перестает работать все, что на этом... Все, что на... Как это называется? На хроме прекращает работать администрирование. Я не вижу, к примеру, сообщений сейчас ваших, которые вы пишете... В Максе. Я вижу только телеграмные сообщения. А в Максе не вижу. И мне для этого, для того, чтобы их видеть, нужно сейчас совершить какие-то определенные действия. Что такое делать? Слушайте, мне надо действовать. Ладно? Все, извините. Тут от меня необходимы физические какие-то действия. Я поэтому предлагаю нам сейчас принять. Как вы относитесь к тому, чтобы принимать? Не для всех это не для всех это привычно, но я вас уверяю, просто поверьте, у меня очень богатый опыт в этом вопросе. Сначала вам будет казаться, что что-то, потом будет казаться, что вроде нормально, а потом вы поймете, что без этого как бы оно уже не просыпается. Даже в рамках любимой программы вроде бы день как день. Этот, солнце как солнце, небо как небо, дорога как дорога, и бензин вроде появился на заправках. А что-то как-то вот не хватает как-то пробужденности. Так это ж все потому, что вы да не опилюленные были до этого момента. А после этого момента опилюлены уже. И, уверяю вас, вам потом будет нравиться. Потом даже будете сами мне напоминать. Щукин будете говорить. Где моя пилюля? А я такой, да вот же она. Да вот же она, принимайте. Говорит МСК-бот везде, и в Максе, и в телеге. Говорит МСК-бот. Пишите, читаю.

Мигрант из Кореатаун давненько что-то не заходил. Вот человек, понимаете, пока мы все в понедельнике, он там в своей калифорнийске в своем живет еще в воскресенье. Добрый вечер вам. Дело техники, доброе утро, Сергей, Джон, Бон Джови, Джон, Виктор с нами, Дмитриус и Данила тоже. Арам Восконян, дело техники, здесь, а что, я одно и то же, а, это телеграмма есть. Так, все, простите, я пошел читать, что вы в Максе пишете.

Ярослав, доброе утро. Андрей Шведов, Валерий Александр. А еще тоже Ярослав. Снова и Вячеслав, и Кисжанова, и Константин. Сивик Айкс. Просто Роман, Ольга Б. Доброе утро. Приветствую Сталиненок, тоже здесь с нами. Андрей Скорпион. Доброе утро. Лучшие люди планеты в наших бот-мессенджерах и в Максе, и в Телеграме. Пишите, читаю. Пишите, звоните, если что.

0: Коллега играет в контру в турнирах команды. 5-7 человек поднимают от 3 до 5 тысяч баксов на человека. С какой периодичностью? Вопрос. Но в любом случае, тоже неплохо, конечно. Другое дело, что это как со спортом высоких достижений. Ты, тысячи, тысячи и тысячи занимаются этим спортом, но на подиум поднимается всегда один человек. На один подиум один человек. Ну, я имею в виду чемпион. Ну, или три, если мы говорим вообще о подиуме. Это три человека. При том, что занимаются этим реально тысячи. Так, про моторы не общаемся. Да, общаемся. Андрей, хватит бузить. Написал мне миллион сообщений. Это что про компьютерные игры? Это что про мотор? Я говорю, все на «а», какие-то вот все время бузатеры. Вот на Алексей, тут какой-то еще Алекс, Алексей. Вот, что-то вам бузатерство, хочется бузатерства. Чего, в самом деле, я не могу понять. У нас идет голосование. Вы, конечно, сталкиваетесь с миром топлива, безусловно. И у вас есть свое личное впечатление о происходящем. Каждую неделю, вот уже на протяжении второго месяца, с начала топливного кризиса, который в начале июля у нас, или июня, когда там удали, удары были, и по капотне в том числе. Ну, в общем, вот с тех самых пор, когда начались проблемы у нас с топливом, объективные, каждую неделю по понедельникам мы начинаем с того, что просто смотрим, как изменилась ситуация за отчетный период. А отчетный период — это как раз неделя. Я спрашиваю вас за минувшую неделю. Мы уже как-то так негласно это оформилось. Настолько негласно, что это уже даже стало частью формулировки для официальных лиц. Вторая волна кризиса. Это же была первая, потом вроде бы стала налаживаться. И бензин стал появляться, и заправки стали открываться, те, что были закрыты. И потом вдруг опять бабах. Но уже без очевидного как-то какой-то такой причины. Как-то только вроде бы думаешь, а что такое? Но вот опять пошла вторая волна. И вот мы уже не первую неделю в этой второй волне. Ситуация с топливом в рамках второй волны кризиса, исходя из вашего личного опыта и места жительства, я спрашиваю вас, ваш личный опыт имеется в виду не рассказы друзей, а вы заправляете свой автомобиль, вы проезжаете мимо колонок, заправок, вы сталкиваетесь с этой ситуацией. Это и есть ваш личный опыт. Ну, а место жительства может быть разным, потому что кто-то мне напишет, что... А как мне быть, вот у вас там... А я в Калининграде, у меня все хорошо. Вот поэтому пишите, улучшилась ситуация или осталась прежней. Вариантов... Добавился еще один вариант. Не знаю, потому что изменил свои привычки какие-то. Вот. Не знаю, мне тут... Тут же всегда найдется кто-нибудь, кто скажет, что не хватает какого-то варианта. Не хватает варианта «не знаю, потому что у меня электромобиль». Я не могу перечислять все в голосовании, все варианты, все причины, по которым вы можете не знать. Не знаю, потому что я был пьяным, у меня отобрали права, я не езжу. Не знаю, потому что у меня дизель. Не знаю, потому что у меня и не было автомобиля. Не знаю, потому что у меня память оперативная, как у рыбки Гуппи. 3 минуты, я не помню просто, что там с этим. Поэтому просто в таком случае выбирайте вариант «не знаю» и все.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 8:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска нанесли групповые удары по украинским портам и судам. Атака велась ночью с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Основной удар пришелся по порту Южный в Одесской области. Там поражены 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала, а также портовые объекты для разгрузки судов. Кроме того, российские войска уничтожили танкер с горюче-смазочными материалами и 5 резервуаров с топливом, предназначенных для снабжения ВСУ. США объявили о беспрецедентных экономических мерах против Ирана. Министр финансов Скотт Бессент заявил о начале завершающей фазы экономической войны, назвав ее «днем Д». Об этом он написал в соцсети X. По словам Бесанта, президент США Дональд Трамп задействовал полномочия всех американских ведомств для тотальной изоляции Тегерана. Белый дом предупредил, что под жесткие санкции попадут любые иностранные компании, банки, аэропорты и госорганы, которые продолжат сотрудничество с Исламской Республикой. В ответ Министерство иностранных дел Ирана назвало действия Вашингтона экономическим терроризмом и преступлением против человечности, подчеркнув, что авторы и исполнители этих санкций должны понести суровые наказания. Минск и Пхеньян готовятся отменить визовый режим. По информации министра иностранных дел Белоруссии Максима Роженкова, вопрос обсуждался с главой МИДа Северной Кореи Цой Сон Хи. Стороны договорились о подготовке документа, который позволит гражданам двух стран совершать безвизовые поездки. Точные сроки подписания соглашения Роженков не назвал, но отметил, что это может произойти в ближайшее время. По его словам, сторонам осталось согласовать технические детали. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посетил КНДР, где провел встречу с лидером страны Ким Чен Ыном. Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Эвакуированных из природного парка туристов доставили в Петропавловск-Камчатский. Дорога на автобусах заняла больше 7 часов. В субботу после сильных дождей в районе вулкана Толбачк размыло трассу, из-за чего там застряли больше 150 отдыхающих. Вертолетами были эвакуированы 152 человека, большинство из них доставили в Петропавловск-Камчатский. Еще часть туристов отправилась в другие населенные пункты региона. Среди эвакуированных оказались 24 иностранца, граждане Китая, Белоруссии и Испании. Медицинская помощь никому не потребовалась. Вулкан входит в ключевскую группу исполинов и находится примерно в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, ощущается как плюс 14, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей – секция аэрсофта. После стрельбы – барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
15: О, мой Боже!
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: «Право знать». «Говорит Москва».
18: Моторы.
0: 8.38, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. У нас понедельник, 24 августа. Не хочется быть человеком, который будет говорить: ну я же так и думал, я же это говорил, но факты, факты, упрямая вещь. Что с ними делать? Вчера вертолетная служба спасения принимала участие в эвакуации пострадавшего, тяжело пострадавшего. А кто это мог быть? Давайте подумаем. Я думаю, что это мог быть как раз виновник этого ДТП. Вот, но это же ведь спасение, поэтому здесь важна не степень виновности, а степень пострадавшести, правильно? Вот, это к аварии. 4 автомобиля, МКАД, побились, вертолет, перекрытие в районе Калужского шоссе, это на юге. Ну, если вы там были, в этой пробке, или, может, вы мимо проезжали, то вы знаете, о чем идет речь. Я предположил, что таксист, потому что в самой новости я не видел, вот сейчас первый раз увидел видео, вместе с вами буду первый раз его смотреть. У нас идет трансляция в нашем ВКонтакте, в нашем Рутубе, в аккаунтах. ВКонтакте вы можете возвращаться, пересматривать, потому что там запись сохраняется. Или Щукин и все, можете зайти в телегу, перепостил. Это Дептранс Москвы опубликовал видео. Я взял его на Арте, в Телеграме, Ора, что дай. Но здесь водяные знаки на видео Дептранс Москвы. Хотя департамент транспорта обычно уже, ну, какое-то время не публикует видео почему-то. Ну, чтобы не вводить вас в искушение побузить по отдельным категориям водителей. Но здесь вот просто так вот четко указано, что водитель такси въехал. Давайте посмотрим. Мы видим МКАД. Раз, два, три, четыре, пять полос. Движение в четырех первых как-то есть, а крайнее левое замедляется раньше обычных. То есть потом дальше мы видим, что и второй, третий, четвертый ряд тоже начинает замедляться. Но в данный конкретный момент стоит левый ряд, остальные рядом как-то там еще проезжают автомобили. Вот в кадр въезжает водитель такси на седьмом Черри Тига, Тига 7. Давайте посмотрим, когда у него включились стопы. Никогда у него стопы не включились. Хотя солнечная история, может быть, их не видно. Но не видно даже тормозного пути. То есть обычно тормозной путь ты видишь, потому что колеса блокируются при экстренном торможении, даже при наличии там АБС, можно заблокировать колеса. И ты видишь, как это происходит, экстренное торможение. Здесь до последнего момента водитель не был включен в процесс управления. Все, не был. Все, что мы видим, это в последнюю секунду, в последнюю... Какую секунду? В последние доли секунды он делает движение рулем вправо в попытке объехать, но объехать ты не можешь, когда ты уже уперся в бампер автомобиля. Тебе, ну, нельзя его объехать. То есть он буквально за метр, ну вот за долю секунды до столкновения, видно, что меняется направление движения, он как бы пытается объехать. Удар мощнейший, просто на полном ходу, ну, по МКАД в левой полосе, с какой скоростью вы едете? Старик Припердыкин, медленный, баклажан, в режиме баклажан, когда едет, это где-то 90-100, правильно, скорость? Ну, а так вообще побыстрее. Вот с такой скоростью он и ехал. И вот он едет, и не снижая, просто вах, жах, и добивает потом еще автомобили, которые стояли перед этим серым. А этот серый, ну вот так чисто визуально сзади, он определяется мною как... Вообще на Гранту похож. Но это Королла. Ну, я вот видел видео уже, где очевидцы снимали, проезжая место аварии. Это была Toyota Corolla. Седан, как известно, которая превратилась в очень маленький хэтчбэк, практически без задних дверей, потому что весь багажник, все в салоне. Там пострадал ребенок, вероятно, в этом автомобиле был ребенок, может, перед автомобилем, перед ним. В общем, удар был такой от черри, от этого, от такси, что вместо автомобиля, в который он въехал, разбиты 4 автомобиля. 4. Все. Тут это не приглашение особо к дискуссии, потому что здесь, в общем-то, как бы до этого «Шкода» ушла из этого же ряда вправо. Да, да, иногда, видите, иногда то, что порицается, ца-ца, порицается, иногда это и срабатывает. Тут вот знать бы где соломку подстелить. Я не люблю такого ерзания. Ой, соседний ряд быстрее едет, прыгну в него. Ой, смотри, этот поехал, прыгну опять в него. Если занимаю какой-то ряд, ну так я и стою в нем. Потому что всегда работает правило, это даже скорее аксиома соседнего ряда. Есть такая. Или проклятие соседнего ряда. Когда соседний ряд едет быстрее ровно до того момента, пока ты в него не перестроишься. Как только ты в него перестраиваешься, начинает ехать либо соседний ряд, либо тот, из которого ты только что переехал, он начинает двигаться, а ты стоишь. И думаешь, господи, пойду обратно, нафиг, мой-то поехал. Перестраиваешься, и в этот же момент на тебе твой ряд останавливается, а тот, где только что стоял, начинает ехать. Это специальное такое проклятие, которое показывает «не ерзай», его можно перевести так, «хватит ерзать». Занял, стой, едешь спокойно, в этом ряду нужно ехать, если спокойно все едешь. Если неспокойно, ну стой, ну не надо дергаться. Вот видите, «Шкода» дернулся, ехал по левому, поэтому понял, что Акташенька такая старая, понял, что да нафиг тут стоять, поеду в соседнем, и уехал. А так бы в него таксист этот попал. Вот видите как. Такая вот история с этим таксизмом. Не то чтобы я хотел бы, чтобы таксист был виноват, не то чтобы, да просто это такая вот, это вот такая категория водителей. В этой связи что можно сказать? Как можно предупредить эту ситуацию, удаляя из нее человеческий фактор? Механически. Значит, ну, я так думаю, я не исхожу из возможности реализации моих идей. Я исхожу из самих идей, какие идеи могли бы помочь решить эту проблему. Ну, любую проблему. А вот их реальная возможность, ну, то есть реализовать эту мою идею, это уже отдельная история. Но уже совершенно понятно, что людей мы не переделаем. Все. Таксистов ты не переделаешь. Любой человек обычный, становясь таксистом, превращается в таксиста. У них есть специальные эталонные таксисты, которые кусают тебя, когда ты окончательно принимаешь решение быть таксистом. Все, у тебя церемония посвящения. Тебя приводят, там свечи, музыка. Ой, да-да-да. И тебя кусает таксист, и ты становишься таксистом тут же моментально. Это означает повороты не из тех рядов, остановка за стоп-линией всегда, как если бы ты был мотоциклист. Ты едешь, и перед тобой ничего нет, все спокойно. И ты заезжаешь на целый корпус за стоп-линию или на полкорпуса. Либо остановка за 2-3 корпуса до стоп-линии. Это более распространенный прием. Нужно остановиться так, чтобы до стоп-линии было еще метров 10. Вот, и стоять перед ним. Еще два автомобиля могут перед тобой стоять, но ты стоишь там. Это поворот налево без поворотника стоять. Стоять до последнего, когда включается зеленый, а из крайнего левого можно ехать прямо или налево. И в тот момент, когда включается светофор, и все за тобой стоят, думая, что ты поедешь прямо, в этот момент включить поворотник налево, чтобы все вдруг осознали, что все это время тебе надо было налево, но ты решил сообщить об этом только тогда, когда включился уже зеленый свет. Это означает постоянное втискивание без поворотов и на том основании, что я у тебя помеха справа, еще что-то. Ну, то есть это много чего означает быть таксистом. В том числе это означает постоянно пялиться в телефон, смотреть на заказы, проверять навигацию, туда ли ты едешь, принимать заказы, смотреть, куда нужно ехать, получив заказ, все остальное. То есть ты все время в телефоне. Это тоже входит... В пакет модели поведения таксиста. Значит, уже понятно, что искоренить это нельзя. Все. Это уговорами, штрафами, еще чем-то. У нас есть пожизненное, правильно? Есть в Уголовном кодексе преступление, за которое полагается пожизненное лишение свободы. Останавливает это тех, что пустые тюрьмы, белый лебедь, черный дельфин, они пустые? Нет, они там сидят люди, все. То есть даже это не останавливает. Ну, потому что, люди, все, люди. Понятно. Значит, это нужно делать механическим путем. Инструментально, механическим. Правильно? Правильно. Мы придумали, что мы можем разрешать работать в такси только автомобилем, имеющим определенную глубину локализации в России. Правильно? Правильно. Соответственно, мы инструментально можем влиять на то, какие автомобили будут работать в такси. В данном случае мы помогаем и защищаем наш внутренний рынок, внутренних производителей, стимулируем внутренних производителей через корпоративные заказы от такси у производителей, которые собирают автомобили в России, производят автомобили в России. Таким образом, выполняя социальный заказ еще в том смысле, что мы должны свое, внутреннее свое поддерживать. Мы таким образом поддерживаем. То есть инструментально влиять на то, что попадает в такси, мы можем? Можем. Идем дальше. Системы ADAS стали базовыми. Это раньше. Ну, это и сейчас немцы некоторые. И еще какие-то, даже не знаю кто. Ну, в общем, старой генерации автопроизводителей, те, которые привыкли накручивать на своих автомобилях за то, что мы такие легендарные, за то, что у нас такое имя, за то, что мы побеждали в Лимане много раз, еще за что-то, за это вы должны платить. За это вы, за все вы должны платить, а не за технологии. А потом еще отдельно за технологии вы должны платить. Вот это старая школа автопроизводительства и автопродаж. Новая школа автопроизводительства, которую сейчас демонстрируют японцы, китайцы, отставить говорить неправильно. Опять расизм сейчас был, видите? Они все на одно лицо. Которую демонстрируют китайцы, показывает, каким должен быть автомобиль. В нем изначально должно быть вообще все. Это гаджет, где ты должен получить все. А отдельно мы тебе будем продавать какие-то штуки, которые нам кажутся странными. Допустим, там, я не знаю, что они. Ну, отдельно мы будем продавать тебе полный привод и другой двигатель помощнее, и все. А системы ADAS, так называемые, то есть системы полуавтоматического пилотирования, в которые входит, в данном случае с таксистами нам нужна только одна. Вообще одна только. Ну, на самом деле парочка, но они технически запараллелены, поэтому решение одной технической задачи автоматически означает, что и остальные тоже решены. А именно, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о препятствии впереди, автоматическое торможение. Все. Это входит в базовый пакет систем ADAS. У всех автомобилей, у всех современных китайских автомобилей в том... у 80%, у 90%. Даже никаких не премиальных. еще раз, европейцы до сих пор продолжают это продавать как некие премиальные опции, так как если бы сейчас была какая-нибудь компания, которая бы продавала ремень безопасности как опцию. Вы знаете, это так вот спасает жизнь, это так эффективно, но это так затратно, поэтому за ремень безопасности вам нужно доплатить. Нет, это база. Это база. И сейчас 5 звезд Евро НКАП автомобиль не может получить, если у него в базовой комплектации нет базового пакета системы ADAS. Как минимум предупреждение столкновения, автоматического торможения, удержания в полосе. Как минимум. То есть ты можешь быть сколько угодно роскошным, технологичным. У тебя при ударах, в краш-тестах манекены показывают лучшие результаты, что все офигенно. Но у тебя нет пакета ADAS, 5 звезд не видать тебе на этом основании. Это базовая вещь. Соответственно, добавить еще один пункт. Еще один. Помимо глубины локализации, бального исчисления допуска в такси. То есть ты должен набирать определенное количество баллов локализации, и тогда твой автомобиль может продаваться в такси. И приобретаться, может работать. Продаваться все может. А вот работать в такси не все. Может работать в такси. Еще добавить один пункт, что это должны быть модели, оборудованные системами ADAS. Еще раз, минимум удержание в полосе, чтобы пока он в телефоне копается, еще что-то делает, автомобиль его не выезжал в соседний ряд или не улетал в кювет. Или навстречку не выезжал. Все, он будет сам удерживать. И будет еще и сигнализировать тебе: эй, дядь, мы сейчас полосу пересекаем. Дядя, внимание. Но по-хорошему он должен удерживать себя. Он должен отруливать и держать себя в полосе. И он должен автоматически тормозить, когда водитель затупил. Все, пропустил точку торможения. Автомобиль сам это делает. Это системы, которые существуют в широком доступе масс-маркета автомобильного. Десятилетиями. Десятилетиями. Я уж молчу про то, что мы, в принципе, однажды, но для этого нужно быть каким-нибудь Люксембургом или какой-нибудь Бельгией, это, не знаю, каким-нибудь Ватиканом, ну, то есть такой страной, чтобы, в принципе, обязать все автомобили быть такими у нас.

0: это. Рано или поздно нам придется пожертвовать всякими другими штуками в автомобилях, панорамными крышами, но обязать производителей в любой базовой комплектации оборудовать автомобили этими системами. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Роман. Здравствуйте, друзья. Лимузин. Ну, видите, мы идем верными шагами к тому, что не надо учиться, не надо получать навыки, знания, за тебя все сделает машина.
0: Почему? Надо, нет, зачем? Ну, нет, я этого ничего такого не говорю.
1: Адекватный таксист не будет тупить в телефон постоянно, как они это делают в массовом, так сказать, порядке.
0: Ну, слушай, это вы со своей точки зрения, смотрите на их адекватность. А на самом деле, вот это и есть адекватный таксист. Вот это и есть его адекватное поведение. Тупить в телефоне, отвлекаться от дороги и все остальное.
1: Я хочу, чтобы меня на такси вез профессионал, а не обезьяна с...
0: гранатой. Все, да, я не хочу, чтобы мы их обижали прямо вот, ну, вот так. А обезьяна с гранатой, чтобы вас везла. Профессионал, конечно. И я хочу везде сталкиваться с профессионалами. Где же вам профессионалов-то столько набрать, чтобы все были профессионалами? Сейчас выпускники этих профессиональных технических учреждений, там, лицеев каких-то по рабочим специальностям обогнали айтишников, юристов и прочих, то, что вы говорите, профильных профессионалов в доходах. Потому что всякие айтишники, юристы, переводчики и все то, на что учились люди по 5-7 лет, легко заменяются нейросетями. Легко. А сварщиком быть нейросеть не может пока что еще. Ну, таким сварщиком технически сложно. Ну, понятно, что газопроводы и все остальное варится уже частично там автоматически. Даже на стройках многое уже делают машины. Там штукатурочные машины, какие-то плитоукладочные, еще что-то. Но рабочие профессии, ручные рабочие профессии все еще остаются за людьми. Поэтому, когда вы говорите «профессионал», вы что имеете в виду? Профессионал-водитель. Но где вы такого? В такси сажать профессионала-водителя? Почему пилоты самолетов, особенно военные пилоты, это элита? Вот почему они считаются элитой? Ну, во-первых, потому что они решают крайне технически сложные задачи. Это очень и физически, и психологически, это очень сложно. Ты должен быть специалистом и инженером-специалистом, и по физике у тебя должно быть, имеется в виду физическое твое состояние. Все. И самое главное, что в тебя вложены колоссальные ресурсы. В тебя вложили колоссальные ресурсы. Очень большие. Поэтому мы видим, как пилоты... Ну, ты каждый раз думаешь, там, вот, он сглупил, сел, там что-то, бац, самолет перевернулся, угробил самолет. Может быть, даже из-за какой-то своей ошибки, но это не факт. Потом он снова летает. Такого уволить надо было бы. Как он опять летает? А он просто потому, что это очень ценный специалист. То, что вы говорите, профессионал. Соответственно, его работа стоит совершенно других денег. Он стоит совершенно других денег. Вот у нас такси, когда такое вот прямо профессионалы такие будут заканчивать университет таксизма в Москве, ну, еще несколько университетов таксизма откроются по стране тоже. Они будут заканчивать эти университеты. Это какая зарплата у них должна быть, у этих профессионалов? Мы же сталкиваемся с тем, что у нас взаимосвязаны экономические все вещи социальные, они все между собой связаны колоссальным количеством ниточек, паутинок и всего остального. Вы хотите таксиста-профессионала. Вы хотите чистую машину, большую комфортную, чтобы он все знал, знал город, все остальное. И таких в Москве есть. Они есть. Их может быть 20-30 человек сейчас в Москве. Из 200 000 таксистов. Ну, тогда давайте подождем какое-то время, еще лет 10, пока мы воспитаем когорту профессионалов настоящих, и потом они все выйдут. Можно так. Нет, в идеальном мире так и должно быть. Не просто можно, а должно быть. Все должны заниматься своим делом профессионально, все они должны. Это понятно. Я исхожу из того, что живу в реальном мире, а не в идеальном. А в реальном мире вот как обстоят дела. Ничего подобного не будет. И в Советском Союзе профессионалов так уж вот, ну, не все 100% были. А те, что были профессионалами, сколько их было? Я не знаю, сколько было в Москве 80-го года такси, вы знаете? Там, ну вот когда был золотой год

0: национализма таксистского. Так, сколько в Москве 1980 года было такси? Такси. Сейчас я вам выясню. Потому что, мне кажется, степень профессионализма зависит непосредственно еще и от количества этого... От количества специалистов, которых вы готовите. Ну, потому что физиков-ядерщиков нельзя сделать 4 миллиона, мне кажется. Ну, таких настоящих, настоящих кандидатов, там, докторов каких-то, еще что-то. 10 миллионов вы их не сделаете. В Москве стоимость такси рассчитывалась 20 копеек за километр плюс 20 копеек за посадку. Нет, сколько не стоило, сколько их было? Сколько было автомобилей? Давайте по автомобилям считать. Сколько было автомобилей такси? В 80-м в Москве было зарегистрировано более 560 тысяч автомобилей. Господи. Автомобилей такси! Да, просто третий раз. Я сказал, нужно удалять ему левую ногу. Я сказал левую. Я сказал ногу. По данным энциклопедии Москва 80-го года в столице было 16 тысяч автомобилей. 21 автомобильный парк 1, 2, и 16 тысяч автомобилей. 16. У вас есть время? Сейчас у нас новости, а вы пока загуглите сегодня, сколько в Москве такси.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили электроподстанцию «Аджалик» под Одессой. Объект энергетической инфраструктуры обеспечивает стабильное функционирование морского порта «Южный». Вывод из строя питающей подстанции фактически парализует оставшуюся портовую инфраструктуру, сообщили в Министерстве обороны. В результате массированных ночных ударов также были уничтожены танкер с топливом, 5 резервуаров с горючим и 10 складов с военным имуществом для ВСУ. Иран пригрозил конфискацией судов за нарушение правил в Ормузском проливе. В Управлении по контролю за судоходством предупредили, что к судам, которые не соблюдают требования Тегерана при прохождении водной артерии, будут применять ограничения, штрафы или задержания в зависимости от нарушения. По информации агентства ИРИП, в ведомстве рекомендовали судовладельцам, осуществляющим перевозки в Персидский залив или из него, заранее ознакомиться со списком нарушителей, чтобы избежать возможных проблем. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманские заливы и остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. В США представили проект новой ракеты для палубных истребителей. Разработкой занимается американская компания Raytheon. Сверхдальнобойная ракета класса «Воздух-воздух», также известная как «Малик», создается для вооружения палубных истребителей 4-го, 5-го и 6-го поколений. По данным ВМС США, ракета оснащена твердотопливным двигателем и осколочно-фугасной боевой частью. Ее длина составляет больше 4 метров, масса около 680 килограммов, а дальность поражения цели превышает 460 километров. Военно-морские силы США заявили, что новая ракета должна обеспечить авиации преимущество за счет возможности раньше обнаруживать и поражать воздушные цели. 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат мелодии современных и советских авторов. Для каждого месяца подбирается музыка, посвященная определенной памятной дате, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В сентябре учеников пригласят на уроки добрые, вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. На переменах зазвучит «Дважды 2-4» на слова Михаила Плецковского и музыку Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная песня первых Дениса Майданова в исполнении автора Константина Томилина, детского музыкального театра «Дыми Солька» и Всероссийского сводного хора первых. Проект Минпросвещения называется «Музыка вместо звонков». Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. И о погоде. Воздух в столице прогрелся до 16 градусов, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8. Время начинать движение.
10: Мотор!
1: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 24 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Прям, ну, классно. Я рад, что все мы здесь. Хотя и за тех, кто не здесь, я тоже рад. Это означает всего лишь, что вы в лучшем месте. Где-то на пляжике, мочите ножки в океане, может быть, в море в каком-нибудь. Вот что-то такое. Последние недели лета. Последние. Потому что от следующей недели нам достанется только один летний день. Все. Один денечек будет только. И тот понедельник. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
11: Доброе утро, Роман.
0: Да, приветствую, Кирилл. Доброе.
11: Рад вас слышать.
0: Все взаимно.
11: Новость вот эту сейчас вот оцениваю про эту ракету. 460 километров.
0: Да.
11: Вот. Против истребителя она бесполезна. Угу. Это значит против больших целей.
0: Например, каких?
11: Ну, бомбардировщики. Которые, допустим, там, чтобы не входить в зону, но Ракетоносцы тоже не входят в зону, то есть там действия ПВО, то есть это на ранних. Но у нас есть самолеты, которые носят и Су-34 в частности, противокорабельные носят ракеты. Ну, против только небольших. То есть не знаю, зачем им такая ракета нужна.
0: Да я так понимаю, что сейчас ситуация такая для киевского режима, что им да любая ракета вообще. Хоть что-нибудь.
11: Да они же
0: хоть,
11: это... Нет, ракета...
0: какая-нибудь.
11: Это на истребитель. На корабельные эти самые. На палубные, для палубных самолетов. Так что... Ну ладно, делай.
0: А что палубная у них делает авиация? Какая у них там палубная авиация?
11: Ну, F-18 у них основные сейчас. Это F-18, то есть...
0: И сколько же там у них их, этих 18-х?
11: Ну, на авианосце дофига.
0: Не, ну авианосец-то, они же с авианосцев ничего не запускают, Украина. Это если только, ну, вы имеете в виду американцам, чтобы работать куда-то?
11: Ну, нет, американцы, то есть, вот это делают, ну, с авианосцев взлетает F-18, это истребитель-бомбардировщик.
0: Угу.
11: Вот. Но, основная
0: но нам это грозит чем-нибудь? Нам чем-то такое грозит, потому что...
11: Вот я пока вот оцениваю. Вот я новость услышал, сейчас вот... То есть так, ну, просто так надо прикинуть.
0: Так, я пошел читать новость. Я просто, не поверьте, я пошел доливать себе кофеек. И этот, и сейчас
11: про... Не услышали, да?
0: Ага, сейчас я быстренько почитаю.
11: Ну, смотрите, я чего-то хотел... Звонил. Ну, во-первых, мне...
0: США представили проект новой ракеты для палубных истребителей. Разработкой занимается американская компания Raytheon, сверхдальнобойная ракета для истребителей. То есть это для тяжелых самолетов. 480 килограммов, дальность полета 460 километров. То есть он запускает это загоризонтное. То есть она должна управляться спутниками, правильно? Это ракета.
11: Ну, да.
0: 460, ну, да. Это ты запускаешь...
11: Да, да, у тебя локатор на такую дальность...
0: Не работает.
11: Это самое, истребители не тащит.
0: Вот, и...
11: Вот.
0: Ну ладно, сейчас посмотрим. Истребители 4-го, 5-го
11: показания. Я вам что, во-первых, благодарю за пятничный эфир. Про Машу и Медведя мне очень важно. Я хохотал,
0: то есть... Ну, видите, не все это поняли, дескать, что это мы мультиками занимаемся детскими. Но тут же вопрос, что не мы ими занимаемся, а они там ими занимаются.
11: А то, что Астрид Лингрен в Швеции запрещена?
0: Но, ну, какие-то вещи, может...
11: Карлсон призывал к непослушанию.
0: Да, да. Не, он вообще мерзкий. Вы знаете, Карлсона шведы очень не любят сами у себя внутри. Они очень его не любят, этого персонажа, ровно потому, что он демонстрирует вообще все противоположные качества характера, которые присущи, как они думают, им. То есть он демонстрирует все наоборот. И он показывает их настолько... худшей стороны, что все относятся к нему. Хотя сейчас, конечно, шведский характер, глядя на то, что шведы там постепенно заменяются исламом, никакого шведского характера как такового уже и нет в этой Швеции.
11: Да.
0: Так, спасибо вам большое.
11: Еще, секундочку.
0: Давайте.
11: Вот, знаете, вчера я смотрел этот самый, с Ольгой Беловой, то есть на «Звезде», то есть мне этот самый... Ну, мне такое осталось не очень приятное впечатление, как там они осветили 19 августа 91 года. В общем-то, правда, там было процентов на 30.
0: Пойду пересматривать. Вы возвращаете меня к тому, что...
11: Просто я был здесь, я был проездом как раз. Я ехал в Крым, у нас полеты закончились на стажировку. Вот, и я тут как раз вот, я вот это все видел, потому что там, как вот этих героев пьяными сделали, то есть пьяных этих троих, то есть, между прочим, то есть они преградили путь не кому-нибудь, а старшему лейтенанту Суровикину. А он человек, он такой, у него есть приказ, но он его выполнял. Я бы тоже выполнял бы приказ.
0: Ну, поэтому это и называется армия, что там субординация.
11: Да, поэтому...
0: Слушайте, Кирилл, а я вот про эту ракету читаю сейчас, и по данным ВМС США ракета оснащена твердотопливным двигателем и осколочно-фугасной боевой частью. такое же обычно по земле применяется, чтобы наносить...
11: Нет, нет, ничего подобного. Значит, ракеты класса воздух-воздух, они все, то есть это осколочно-боевая часть. Ну, это шарики, шрапнель. Любая ПВОшная ракета...
0: Не-не, шарики, да, но а фугасная часть?
11: Ну, фугасная, это просто взрыв. Взрыв, и разлетелись осколки. Ракета ж не входит в самолет. Она
0: обнаруживать и поражать воздушные... А, да, написано «обнаруживать и поражать воздушные цели». Воздушные да. цели. 480 килограммов масса, 4 метра. Ну, в общем, такое.
11: Ну, нет, вес-то достаточно, пару штук, то есть он возьмет.
0: Слушайте, ну раз уж вы позвонили, скажите, а сколько вот еще осталось существовать авиации в том виде, который мы знаем и любим, с учетом развития беспилотных технологий? Вот сколько еще?
11: Ой, ну, это больная тема для всех летчиков.
0: Вот сколько стоит Су-34? Ладно, сколько стоит какой-то американский F, там, ну, что-нибудь, F-15, F-18, F-16, F-35? Это же десятки миллионов долларов, правильно?
11: Да.
0: Один самолет, он сбивается одной ракетой, если что. Там в нем сидит пилот, который стоит еще десятки миллионов долларов, потому что в него вложили все это, обучение, мастерство и все остальное. Вот, бьется это все, во-первых, одной ракеты, во-вторых, он несет заряды такие, которые могут нести рой дронов. Но рой дронов ПВО не увидит, они пролетят сквозь ПВО и нанесут точечно удары туда, куда нужно. И тогда вопрос, а вот зачем тогда еще авиация?
11: Ну, рой дронов, ну, иди, до чего он долетит, сколько там, 40, 50? Километров.
0: Ну, у нас вот долетают до этого, до Уфы, в Татарстан. Ну, долетают до Москвы.
11: Ну, это же, как он, это в принципе, ну, так сказать, это самолетного типа, это беспилотники. То есть,
0: но они их тысячами запускают, это уже можно назвать роем,
11: ну,
0: тысячами.
11: Ты это можно назвать тысячи, если, то есть, ну, сколько там новости, вот уже говорили на той неделе, там больше 4000 на Москву прилетело. Угу. Но они летят же, то есть, не одновременно, не одномоментно. Одномоментно, ну, да. Рой запустить невозможно.
0: Ну, я имею в виду, ну, сейчас невозможно, а потом, а китайцы делают вообще малюсенькие тактические, когда тебе не надо лететь на 700 километров, а надо условно там, чтобы быть в радиусе 10 километров, 20 километров.
11: Ну, это прифронтовая полоса,
0: ну, да,
11: то есть, ну,
0: да.
11: Пожалуйста, да, но это вот, это болезнь, а если вы имеете в виду, в принципе, то есть, вот, когда... В гражданской-то была авиация, то есть, ну, там английский там периодически сдаешь, и там как раз эта проблема, то есть, ну, думают о том, что и гражданская авиация, то есть там pilotless самолет, ну, беспилотник, значит, ну, может быть, для гражданской авиации это там мы увидим в ближайшие там, ну, может быть, 30 лет, то есть там через 30 лет там может что-то появиться. Ну, там все равно будет оператор сидеть, то есть, ну, может, не в самолете, может быть, в этом, на земле управлять.
0: Центре управления.
11: Да, а для военной авиации это, ну, это ерунда, потому что, то есть, если я могу уйти от ракеты, увидеть запуск, там, выполнить маневр определенный, там, и так далее, все, то если военная авиация, вот там ничего не получится. Но вот перспективная, то есть на Су-57, это когда, то есть там летит один самолет, ну, летит самолет с пилотом.
0: А рядом с ним охотники беспилотные летят.
11: А рядом беспилотники Су-57 такие да. же. И вот да. он управляет. Вот это... перспективная.
0: Я имел в виду, знаете, я больше имел в виду, что вообще сам принцип авиации, построенный на реактивных самолетах, больших, очень дорогих технологичных истребителей, в то время, когда заметную часть из того, что они выполняют, можно делать копеечными дронами. Просто копеечными.
11: Ну, нет, не получится.
0: Не получится.
11: То есть, ну, при хорошо. Фронтовой зоне, да. А вот если тебе тот же, то есть, ну, то, чем я там занимался, в частности, то есть, вот, с ракеты кидается большие высоты, дальность, и она преодолевает систему ПВО. Ну, а те же вот эти маленькие беспилотники, ну, да, их очень много, то есть, ну, там, ну, даже со стрелкового уже оружия научились сбивать этот, а если летит, то есть, там, этот беспилотник, там, сколько у них там этот Ан-196, что ли, который вот долетает. Ну, у них там скорость тоже приличная, его с стрелковым оружием не собьешь.
0: Ну да.
11: Только,
0: ну, да.
11: То есть...
0: Спасибо
11: вот,
0: большое,
11: поэтому...
0: Кирилл.
11: Еще вопрос. А вы зайдете в гражданский самолет, если там не будет летчика?
0: Это очень хороший вопрос, потому что... У меня нет ответа. Надо прямо сильно мне думать и смотреть, что за самолет, смотреть, какая была у него экспериментальная база, сколько он доказывал, что он может, и как он прошел кризисные испытания, когда ему отрубали двигатели, и чтобы автоматика... Вот это все зависит. Просто так сложно сказать. Вот сейчас, если бы мне говорят, вот в этом самолете нет пилота, там не пойду, конечно, мне страшно. Но если я буду видеть, что у него экспериментально доказана эффективность там, в миллион налетных часов и кризисной ситуации, он справлялся с ними, может быть. Потому что, если честно, вы же знаете, в авиации всегда участвует человеческий фактор. Всегда бьются самолеты, в том числе, одна из причин, это человеческий фактор. И если его удалили, но при этом эффективность доказана автоматических систем, почему нет?
11: Ну, человеческий фактор еще может быть на земле.
0: Конечно, всегда. Конечно.
11: Снять пленочку,
0: да,
11: и скорость,
0: да.
11: То есть компьютер не определяет. Ну,
0: осы свели гнезда в трубочках в этих, все, и да. уже упал.
11: Вот тоже человеческий фактор.
0: Непростой вопрос. Спасибо большое, Кирилл. Это наш большой друг радиостанции. Кирилл, он пилот. Сначала гражданская, транспортная, специальная авиация, а сейчас... боевой авиации, который выполняет задачи в зоне ведения боевых действий и выполняет эффективно, и выполняет на эффективных машинах, Су-34 в частности. Никакого Карлсона. Карлсон наш русский, лимузин пишет. Да нет. Спутниковый интернет им поможет кидать ракеты, пишет Сергей. Да, ну это и нашим ракетам тоже помогает спутниковый. Я когда говорил, что спутники должны помогать, безусловно, когда у тебя дальность несколько сотен километров, тем более, когда у тебя дальность 600-700 километров, понятно, что это загоризонтная связь должна быть, потому что, ну, вы понимаете, сколько это раз за горизонт смотреть. Никакие радары так далеко не смотрят. Соответственно, должна быть связь через спутник, которая может обеспечивать сопровождение ракеты, наведение на цель ее на другой стороне нашей круглой Земли, то есть в другом секторе уже. И тогда, конечно, это спутники нужны. Я-то... Вопрос был мой в другом. Вот они делают ракету, земля, этот воздух для самолетов, там все. То есть это говорит о чем? Это говорит о глубочайшем, все еще милитаризированно гегемоническом ощущении себя. Правильно? Ну, гегемоническом. То есть наш конфликт, который ведется сейчас в рамках специальной военной операции. То, о чем сейчас вот как раз и сказал боевой пилот Кирилл. Прифронтовая зона, прифронтовые задачи решаются. Здесь дальности другие, расстановки другие. Все, мы решаем задачи здесь. Когда ты рассматриваешь и вводишь в эксплуатацию оружие, которое летит по воздушным целям, там, 700 километров, 800 километров, еще куда-то, это означает, что ты собираешься с территории одних стран участвовать в конфликтах, происходящих в совершенно других странах. А именно, это означает, что ты собираешься на Ближнем Востоке где-нибудь с территории Израиля участвовать в конфликте, который происходит, ну, там, в Иране, в Сирии, в Ливии, в Турции, в какой-нибудь. Ну, то есть, понятно, да, сделать это где-то там, где-то там. Безусловно, в рамках безопасности своей, в рамках предупреждений, повышения безопасности для себя. Ты же за океаном, тебе так все это угрожает. Правильно? То есть, вот что делают американцы. Если бы американский президент и сама нация сделали заявление, сами для себя решили. У Трампа же были попытки какие-то такие изоляционизма в определенном смысле слова, что, дескать, сосредоточение на наших проблемах. Отсюда же и мага появилась, его первая мага, которая была еще в его первый президентский срок. Мага — это «Make America Great Again», аббревиатура от вот этой его фразы, которую он спер у Рейгана. Ну, добавив туда слово «опять». Потому что у Рейгана было «сделаем Америку великой». А этот говорит, ну, я изобрел куда более крутой слоган. Я изобрел слоган «сделаем Америку великой снова». Вот. И таким образом признавая заслуги Рейгана, правильно? Но это же признание, потому что уже однажды сделали, теперь давайте еще раз сделаем. В этом же смысл. Так вот эта мага, она в том числе означала, что мы должны перестать распылять наши ресурсы, должны перестать участвовать и совать нос везде по всему миру, потому что это стоит для нас, ну, что-то где-то примерно триллион в год. $1 триллион в год. Бюджет Пентагона. Ну, без каких-то там миллионов, 900, что-то такое. И это стоит, ну, денег просто запредельных. Давайте сосредоточимся на наших задачах. А если бы Америка действительно сосредоточилась на своих внутренних задачах, решениях, то тогда нужно было бы посмотреть, а кто угрожает Америке как государству? Ну, кто? Вот кто там угрожает? Гренландия? Канада? Мексика? Бразилия? Венесуэла? Кто угрожает? Для чего ракеты тебе по 700 километров? Ну, вот это все. То есть это все оружие, предназначенное для продолжающихся попыток быть таким всемирным надсмотрщиком, полицейским и решать свои экономические, политические задачи по всему миру, ну, то есть на экономических можно сосредоточиться, и решать свои экономические задачи не экономическими инструментами, а авианосцами, самолетами. Вот так нужно решать. Сделали в Китае, начали делать лучше телефоны, чем мы, которые угрожают. Они говорят, что нет, ваши айфоны теперь не будут за копейки собираться у нас, потому что у нас мы свои начинаем делать, и вот наши-то точно будут стоить копейки, потому что мы точно знаем об эффективности автоматизации процессов. У нас свои материалы, редкозем и все свое. А ваши айфоны, ну, уже как бы и не самый топчик. Дальше. Что нужно делать? Нужно при экономическом способе решения вопросов. Ты начинаешь выпускать более технологичные телефоны, при этом снижать их стоимость, чтобы они не стоили, как автомобили, твои телефоны. Непонятно, с чего вдруг они столько стоят, да? Вот. Это один способ. Конечно, неприемлемый для капитализма американского и большого бизнеса. Нужно отправить авианосцы туда. Нужно, значит, поддерживать Тайвань против Китая. Нужно создать напряженность. Нужно создать очаг этой напряженности, который будет бурлить все время. Создать там свою маленькую группировку государств, которые будут покусывать этого большого дракона, покусывать его. Нужно АУКУС сделать. Нужно Австралию туда зачем-то втянуть обязательно. Японии напомнить, что она когда-то однажды, помнишь, вот китайцев вы-то извели, помните, 30 миллионов? Вот это все. Вот это нужно сделать, и это и есть решение экономических вопросов с точки зрения Америки. Поэтому вот мы видим сейчас, сделана еще одна ракета. Для чего? Если не только для того, чтобы продолжать решать свои задачи по миру и продолжать быть вот этим вот надсмотрщиком таким, всемирным, везде нос свой совать, везде все. Менее 20 коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за прошедшие выходные. В субботу через важнейшую водную артерию 13 танкеров прошло. В воскресенье всего 4. Агентство со ссылкой на аналитическую компанию сообщает. Эксперты отмечают, что реальные цифры могут быть выше, поскольку часть танкеров намеренно отключает транспондеры ради безопасности. Есть ощущение, что часть танкеров, да, отключает транспондеры, но про эту часть КСИР, корпус стражи исламской революции, ну или вооруженные силы Ирана, про эту часть танкеров знают, потому что отключение транспондера вовсе не означает, что танкер твой не видно. Он означает, что его не видно в обычном смысле слова гражданский, он не регистрируется как танкер, судно идущий. Но его видно. Это же объект. В смысле, ну, не визуально, не глазами, но военно-морские, вооруженные силы, ракетные части иранские его могут видеть. И есть ощущение, что часть судов, которые там проходят, это новые региональные договоренности, новые региональные связи с Ираном, тех стран, которые все еще по-прежнему даже размещают у себя американские базы, но понимают, что не американцы вовсе рулят ситуацией уже в регионе.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 9:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Средства ПВО сбили над российскими регионами 351 украинский дрон. Атака отражена ночью над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Беспилотники также перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарским и Ставропольским краями, республиками Адыгея и Крым. В оборонном ведомстве уточнили, что все ликвидированные аппараты были самолетного типа. Соединенные Штаты объявили о беспрецедентных экономических мерах против Ирана. Министр финансов Скотт Бессент заявил о начале завершающей фазы экономической войны, назвав ее «днем Д». Об этом он написал в соцсети X. По словам Бессента, президент США Дональд Трамп задействовал полномочия всех американских ведомств для тотальной изоляции Тегерана. Белый дом предупредил, что под жесткие санкции попадут любые иностранные компании, банки, аэропорты и госорганы, которые продолжат сотрудничество с Исламской Республикой. В ответ Министерство иностранных дел Ирана назвало действия Вашингтона экономическим терроризмом и преступлением против человечности, подчеркнув, что авторы и исполнители этих санкций должны понести суровые наказания. Группировка «Север» уничтожила 45 станций «Старлинг» в Харьковской области. Данные за август привел командир разведывательного подразделения беспилотников с позывным «Барс». По его словам, координаты терминалов и спутниковых антенн выявляются круглосуточно с помощью воздушной разведки по тепловому излучению и другим демаскирующим признакам. По целям оперативно бьют артиллерия и ударные дроны. Уничтожение этих объектов полностью нарушает координацию подразделения противника и лишает их устойчивой связи, передает ТАСС. Кроме того, обнаружение антенн «Старлинг» позволяет разведчикам вычислить точные позиции украинских операторов беспилотников для их дальнейшего поражения. В Новой Зеландии планируют запретить социальные сети для детей до 16 лет. Правительство внесло в парламент законопроект. Под ограничения попадут TikTok, YouTube, X, Instagram и Facebook, принадлежащие Мета и признанные экстремистскими и запрещенными в России. Как пояснила министр образования Эрика Стэнфорд, для проверки возраста пользователей платформы смогут изучать информацию об аккаунте, оценивать возраст по лицу, отслеживать официальные документы. За нарушение правил им грозит штраф в размере до 10% от мирового оборота. При этом наказывать самих детей или их родителей власти не планируют. По словам министра, подростки не должны в одиночку противостоять коммерческим алгоритмам удержания внимания. Принятие закона пока остается под вопросом из-за сопротивления партнеров по правительственной коалиции. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
6: Это когда маме чашку разбили, а она не ругалась.
12: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
13: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
14: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Племена восточных славян – варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
16: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
18: Моторы.
0: 9:36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, 24 августа. Оказывается, что мы не донесли тему с таксизмом и с таксистом, который чуть себя не убил и других чуть не поубивал людей на МКАД в выходные. Это вчера или когда? И само ДТП, момент ДТП. И вертолет, который туда прилетал. И пробку, которая из этого возникла. И последствия ДТП с близкого расстояния. Самое интересное. Ну, самое интересное после самого ДТП видео, правильно? Это самое интересное. Ну, а что люди все в пробках стоят на противоположной стороне? Посмотреть на последствия ДТП, что там случилось. Все это в «Глаз народа». «Глаз народа». Такой телеграм-канал в Максе. Пока еще нет этого. Ну, в смысле, канал есть, но видео пока туда не перебросил еще. Вот. А в телеграме заходите, пожалуйста, «Глаз народа». Так и ищется вот по названию. Все туда добавил. А в сам момент ДТП еще и в Щукины все тоже перекинул, потому что... Ну, понятное дело, что это самое любопытное, правильно? Посмотреть на это. Наиболее вероятно, что залип в телефоне, в последний момент поднял глаза, но сделать уже ничего не успел. Это уже комментарий, я читаю. Искал заказ на одном из 5 телефонов. Ценнейший специалист смотрел в телефон. Это связано с тем, что нельзя разговаривать по аудиосвязи, если не видно, значит, да? Так, у меня точно так же влетел коммунальный КАМАЗ на 3-м транспортном. В меня точно так же пишет. тоже стоял в пробке последний. Машине 4 месяца. Задний пассажир сломал шею. За рулем КамАЗа сидел, ну, не вот от, оттуда, с, ну, оттуда, с юга человек. Сказал, что закемарил, но по факту залип в телефоне. По итогу ему штраф 800 рублей, а я остался без машины почти на год, так как полгода шло какое-то расследование, не давали страховку. Но пассажир провел 4 месяца в больнице. Такая вот история. В этой связи я и говорю. Сам факт ДТП, еще раз, он Щукин и все. Там же, где голосование идет, о котором я тоже сейчас подскажу вам. Но вот я могу вам этот факт ДТП еще и показывать в видео, потому что есть у нас запись. Левая полоса. В левой полосе самая длинная, уже остановилась пробочка. Остальные более-менее едут, но тоже потом там задерживаются. Это на юге произошло МКАД накануне. Все. И вот левая полоса, там стоят автомобили, в кадр по левой полосе въезжает на полном ходу, сколько надо выбирать по МКАД, такси, Тига 7. И на полном ходу, не снижая этого полного хода, без применения торможения, просто влетает в автомобиль, который стоит последний в очереди в левом ряду. Из всей реакции на ДТП у водителя такси была только попытка дернуть рулем в сторону, уже когда он в сантиметрах находился от... То есть уже когда в поле зрения глаз опущенных что-то стало надвигаться перед тобой, в периферическом зрении возникло что-то. А это было, ну, реально расстояние там метр, может быть, до впереди идущего автомобиля. А на скорости под 100 км в час это доля секунды. И в результате, конечно, он ничего не отреагировал ни на что. И вот так на полном ходу въехал. Там пострадал ребенок. Вертолет вызывали, я думаю, как раз для этого таксиста. Потому что удар такой, что, ну, вот, что наверное, ну, наверное, он там не мог абсолютно не пострадать. Так вот, возвращаясь к этой теме, мое предложение было вот какое. Что мы должны технически подходить к вопросу решения подобной проблематики. Технически, инструментально, то есть ждать от людей. Было одно мнение вот от слушателей, что водители в такси должны быть профессионалами. Конечно. Так же, как и везде, все должны быть профессионалами. Должны профессионалы заниматься, ну, в коммунальной техникой управлять профессионалы. Профессионалы должны, медики быть везде профессионалы. Да везде вообще. Просто везде, где в сфере поставок товаров, услуг, производства товаров и услуг, везде должны быть профессионалы. Конечно. Конечно. Конечно. Другое дело, что обеспечить это, ну, как бы, это как сказать, что все спортсмены должны быть олимпийскими чемпионами. Вот, ну, как вы это сделаете? Вот как? Все спортсмены должны быть на таком уровне тренироваться. Вот занимаешься спортом. Ты чем занимаешься? Греблей занимаюсь я, говорит человек. Все. Значит, должен показывать результат чемпиона мира. Все. Ты должен быть чемпионом. Профессионалом должен быть. Ты должен выдавать, ну, чуть-чуть хуже, но уж точно не сильно хуже. Но это же невозможно. Соответственно, и все люди, и даже ультрапрофессионал, попадая в среду, которая от него требует использования его профессионализма на 20% вместо 100%, остальные 80% профессионализма атрофируются, если ты ими не пользуешься. Ну, они просто... Сама среда поглощает тебя и делает из тебя себя. Ну, и все. Поэтому, если ты не применяешь какие-то знания на практике, в течение дня может еще ничего. В течение недели может еще ничего. Но через 2 года точно, точно совершенно ты прекратишь быть профессионалом, если ты существуешь в среде, которая не требуется, которой твой профессионализм, а требуются совершенно иные навыки. И ты начинаешь приобретать эти навыки, иные совсем. Поэтому мы должны... Это хороший способ, чтобы все были профессионалами, но трудноорганизуемый. А просто организуемый способ, он инструментальный, технический. Я уже сказал, что современные технологии позволяют все автомобили, и благодаря китайцам, которые показали, что, больше того, это так и работает, все автомобили могут быть оборудованы системами ADAS, ну, как минимум, базовыми системами, в которые входит автоматическое торможение перед препятствием, то есть определение препятствия заранее, торможение перед препятствием и удержание в полосе. Ну, адаптивный круиз нужен, не нужен, это такое дело. Ну, можно еще адаптивный круиз. Ну, хотя он по умолчанию есть, если у тебя автомобиль, удержание в полосе есть, торможение автоматическое есть. И поскольку мы внесли условия работы автомобилей в такси, мы уже открыли этот ящик Пандоры. Мы можем высказывать свои условия, кто должен работать в такси. Автомобили, достигшие определенного уровня локализации производства в России. Еще дописать одно условие туда. И оборудованные системами ADAS. Потому что у всех у этих автомобилей эти системы есть. Что у нас там сейчас в основном трудится? Будет трудиться. Tenet, G-Land G6, Ariza 8, который был, теперь это Tenet A8. Что-то, еще что-то. Ну, в общем, мы знаем эти автомобили. Все они, да, оборудованы адаптивным круизом, автоматическим торможением, определением препятствий перед собой. Все. Другое дело, что в такси идут низкие комплектации. И, соответственно, нужно, значит, как-то заранее, может быть, при производстве этих автомобилей убирать ненужные опции. Это нормальное явление, когда совместно заказчик и исполнитель заказа подходят к вопросу оснащения автомобиля. Это нормально. Поэтому если делается партия там, из нескольких тысяч автомобилей для такси, их можно не оборудовать панорамной крышей, еще чем-то, что повышает стоимость автомобиля. То есть сохранять комплектацию простой. Но при этом оборудовать системами ADAS. И это должно быть непреложным правилом и неотъемлемой частью комплектации всех автомобилей без возможности их отключения. Чтобы они работали по умолчанию всегда. И все. И дальше пусть таксист тупит. Вот затупил в телефоне, куда-то отвлекся, тачка сама затормозит. Это не панацея. Она не спасет в 100 случаях из 100. Она не предотвратит ДТП, если ты идиот, разогнался до 160. То есть есть физические ограничения работы. Но если это сократит хотя бы на 20, 30, 40% аварийность, гибель людей в такси и вот это, потерю трудоспособности из-за того, что они инвалидами на всю жизнь становятся. Даже если какой, даже если 10% будет спасено людей, это уже того стоит. Все, уже надо вводить. Я про это. Мне кажется, что, вот, еще раз суммирую, профессионализм, повышение профессионализма – важная тема, и, конечно, я за него. Но пока вы будете это делать, уже сегодня можно оборудовать все автомобили такси этими системами. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
18: Доброе утро, Роман, работник транспорта. А может быть, еще поставить есть еще датчики у нас в городском транспорте, ну, в основном, которых Минтранс относится, не частные автобусы. Вот там стоят датчики как раз. Резкое торможение, резкое ускорение, резкие повороты. Там прям будут категории. То есть пока еще не видели, но за это, наверное, в скором времени у нас премии будет лежать.
0: Ну да. Ну, это, видите, это у вас, потому что вас не так много, а там поди проконтролируй. За мной, кстати говоря, сегодня расскажу вам историю как работнику транспорта. Мы, по-моему, с вами уже общались на тему электробусов и как они дарят ощущение полета водителю, с которым сложно совладать.
18: Вообще, вот я вот езжу на них, вот.
0: Я стою на светофоре у путевого дворца на дублере Ленинградки в центр ехать. Утром сегодня на работу еду, стою. Значит, и сзади шпарит электробус такой. Сначала по правой, потом в средний ряд. И потом в левый ряд уже такой, чтобы меня обогнать, потому что я на светофоре, и тут красный меняется желтым. И я вижу, что он такой в левый ряд обходить меня, понимаете? По четвертому ряду уже, потому что автобусный, из него направо, потом первый, второй, третий. Не, по третьему ряду. А у меня быстрый автомобиль, и не то, чтобы я с ним соревновался, но я просто на светофоре раз и поехал. И он такой держится в этом ряду. Он делает в этом ряду, сначала пытается догнать, потом в средний, потом в левый, в правый. Потом обгоняет автобус, который по правому едет, но медленнее, чем ему кажется. Опять в средний, опять его обходит. И я смотрю в зеркало, у меня вот глаза расширяются, глядя на то, что он делает. И это рейсовый. У него написано было рейс, все, вот на электробусе. И потом он на третье кольцо съехал у Царской площади. Вот.
18: Не знаю, я боюсь, я вот это ускорение, вот эти...
0: Я думаю, что он пустой, ехал просто куда-то. Вот. Спасибо вам большое. Говоря о профессионалах. Вот сложно найти в Москве более профессиональное сообщество водителей, чем водители общественного транспорта. Все благодаря адресности контроля. Адресности. Ты точно контролируешься. Каждый человек за рулем адресно, персонально он контролируется. Тебя снимают камеры, за тобой постоянно наблюдение. Ты привязан, приписан к каким-то паркам четким. Ну, то есть там ты не можешь взять в аренду автобус, к счастью. Я сегодня решил, что завтра я буду возить людей по Москве. И я беру в аренду сегодня электробус, и завтра на нем выезжаю на маршрут уже сразу. Нет, как это с такси можно сделать в этом, там, к счастью, нельзя. И это адресная ответственность, то, о чем я говорю, должны быть автопарки. И таксопарки тоже. Так я к чему? Вы говорите, профессионалы были в Советском Союзе. И там тоже всякие были люди, что автомобили такси в Советском Союзе в аварии не попадали. Да попадали, конечно. Другое дело, что тогда нужно было готовить меньше людей. Вот, к примеру, я выяснил, что в 80-м году в Москве в 21 таксопарке работало около 16 тысяч автомобилей. 16 тысяч, 21 таксопарк. Сегодня, к слову сказать, в агломерации Москвы, которая считается Москвой, да, та Москва была поменьше, но сегодня трудится... Ну, насколько она побольше, сегодняшняя Москва? В 10 раз больше Москвы 80-го. Не думаю, что в 10 раз. Но количество автомобилей, которые трудятся сейчас в такси, 200 тысяч. Было 16, сейчас 200. Это без учета области. Потому что в области, сейчас зарегистрировано все, всего остальные работают в области. То есть сколько там работают в области, мы еще не знаем. Остальные. Но мы знаем, что те, кто работают в области, тоже работают здесь, потому что их регистрация в области... Ну, посмотрите на номера, вот эти 550, это же область. Вот. Остальные там работают. 200 тысяч. Вы говорите, давайте профессионалов наберем. Наберите 200 тысяч профессионалов. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе утро.
19: Доброе утро, Роман. Меня зовут Давид, Давид Шнейдеров.
0: А я вижу. Ну, здравствуйте,
19: Роман,
0: коллега. Да.
19: 8 лет работал в пионерлагере от 15-го таксопарка, директором которой была Евгения Ивановна Телешкина,
0: так,
19: которая первая заставила таксистов выходить на линию в белой рубашке в галстуке,
0: угу,
19: которая ввела технички для того, чтобы таксисты сами не лазили под капот.
0: Угу.
19: И я начал работать в 80-м году. И перед Олимпиадой Евгения Ивановна отправляла лучших таксистов на курсы английского языка.
0: Конечно, потому что иностранцы приезжают же, надо будет с ними общаться тоже, с иностранцами и все.
19: Конечно.
0: Потому что...
19: Ежедневный, тщательнейший медосмотр.
0: Вот. Но скажите, что это невозможно без адресного контроля. Так можно делать только если ты адресно определенное количество людей персонально каждого контролируешь. Только так можно этого достичь.
19: Конечно, Роман. Я абсолютно вас поддерживаю с тем, что должны быть так таксопарки.
0: Да, с адресным контролем.
19: И для меня Евгения Ивановна Телешкина была абсолютно вот пример, как, понимаете, да, женщине работать в такси.
0: Да.
19: Когда Евгения Ивановна выходила в двор таксопарка на Беломорской,
0: угу,
19: все прятались, потому что более строгого контроля жесткого придумать было невозможно.
0: Королева таксопарка, да, как это королева бензоколонки, а это королева таксопарка.
19: Конечно, это была абсолютно королева таксопарка.
0: Класс.
19: Поэтому я прям вспоминаю, это был идеальный таксопарк. Порядок, четко.
0: Вот.
19: И...
0: Потому что ответственность идет за адресностью. Спасибо вам огромное. И спасибо за телеграм-канал. Я постоянно ваш смотрю анонсы, фильмы, информацию читаю. Очень классно. Спасибо. Очень интересно.
19: Спасибо, Ром. Счастливо.
0: Спасибо. Удачи. Спасибо. Всего доброго. Дэвид Шнейдеров, наш и коллега, и потрясающий специалист в своей области. И телеграм-канал я... Все время посматриваю. Если про кино нужно вам что-то знать, смотреть и анонсы, и прям, познавательную информацию, и быть вообще в курсе, можно в одном месте это делать. Называется кинотеатр Шрёдингера. Я же правильно говорю? Или неправильно я говорю? Я сейчас так сказал. Или это не ваш телеграм-канал? Или ваш? Я думаю, что... А может... Но в любом случае, все равно зайдите. Зачем я так сказал? А может, я сейчас ошибся, это не тот телеграм-канал. В общем, адресность, ответственность, использование технических

туристом. И завтра ты уже за рулем своей старенькой там окташечки какой-то, Соляриса, Рио, еще чего-нибудь. Завтра ты уже таксуешь. Ты вот сейчас ты принял решение. А тогда я 80-й взял случайно, ну, в смысле, как некий переходный период между тем временем, который для кого-то при царе Горохе считается уже, как бы, да? Ну, там, это было вообще 70, как, да, это при царе Горохе? И еще уже намечался, но еще не наступил упадок постсоветского периода и новейшей истории разрухи, да, 90-х. Ну, вот 80-й, тем более Олимпиада. И то, о чем мы забываем и не думаем, то, что было в Москве советской, это столица в самом глубоком, фундаментальном смысле, государственном смысле этого слова. То есть это витрина, особенно тогда, когда иностранцы, это сплошь, конечно же, агенты Запада, это, конечно, шпионы или люди, которые потом знания о тебе будут нести туда, к себе увозить и там распространять его. И поэтому, конечно, столица должна быть витриной. А в этой витрине есть те, кто тебя встречает. Почему так важно иметь роскошные вокзалы? Почему в хабах, которые ближневосточные, роскошные аэропорты? Огромные, роскошные, везде там просто все шикарно. Потому что это ворота, ты через это начинаешь знакомиться со страной впервые. Первое, что ты встречаешь в стране, это что? Это аэропорт, когда ты прилетаешь. Или вокзал, если ты приезжаешь на поезде. Это первое. А что после этого сразу следует? Вот сразу же после того, как ты встретился с воротами в страну. Ты встречаешься с таксистами. Ты еще не видишь людей этой страны, ты не видишь инфраструктуру городской транспортной системы, ты не видишь домов, ты не знаешь закона, ты не знаком с преступностью этой страны, ты ничего не знаешь. Но первый, кого ты встречаешь после там таможенников, ну вот этих аэропортовых служб, выходя, ты встречаешь таксистов. Как правило. Может, с тобой родственник приехал, ну это. То есть это ворота страны, это витрина, столица — это витрина. Аэропорт, ворота, витрины, а таксисты, первые люди, которые создают впечатление, а что же за люди там, да? Вот, и это таксисты. Вот, я не буду прямо сейчас называть страны, во многих странах, ну ладно, не буду раньше, не во многих я пользовался такси, но в разных пользовался. К примеру, есть европейские страны, где такси исключительно Теслы. Исключительно Теслы ездят, автомобили. И таксисты такие в костюмчиках, все. Это, ну, как бы. В других исключительно Мерседесы и БМВ. Причем универсалы. Еще есть такие европейские страны. Есть такие европейские страны, где... не европейские вообще. Есть такие страны, где тебя таксиста сразу отделяет уже пуленепробиваемое окно. И это не только Америка. Это не только в Америке такое есть. Но в Америке, вот в частности, ты сразу понимаешь, в какую культурную среду ты попал. То есть непонятно, от кого защищают. Тебя от него защищают или его от тебя защищают. Но кого-то от кого-то точно здесь принято защищать сразу в автомобиле. Первая твоя коммуникация с коренным населением, это, ну, коренным, вы понимаете, я имею в виду, не цивилизационном, а городском смысле слова. Вот, она происходит через стекло толстенное. Что мы видим, как столица, как витрина России сегодня показывает себя, мы видим на вокзалах, пожалуйста. Ты вот что? Еще совсем недавно это были люди такси, поехали, брат, такси, сейчас все, и ты пробиваешься через строй этих людей, и как бы вот уже на этом этапе не зашло. Все, у меня уже прибытие не зашло сюда. По регионам до сих пор так и осталось. В Москве очень мало уже этого. Ну, во всяком случае, в Шереметьево, да? Но потом же ты в городе. И если ты иностранец, ты опять с такси, ты постоянно коммуницируешь. Ой, короче, возвращаясь и заканчивая, суммируя. Я думаю, что мне просто вот любопытно другое, что наступит раньше.

0: полная автоматизация такси и замещение людей роботами в этой связи, или же все-таки Москва, московские власти дозреют до того, чтобы устроить, если не революцию, то очень сильную реформу, при которой мы действительно от вот этого рынка агрегаторов, где сейчас таксопарки якобы у нас замещены агрегаторами, и они как будто должны контролировать, хотя все, что они контролируют, это степень повышения оплаты, если дождь пошел или если утренний час пик, сколько они должны заработать, насколько больше денег они должны заработать. Все, что они контролируют, вот на этом заканчивается. И мы от агрегаторов перейдем к таксопарку. Или роботы заменят людей в этой профессии. Вот что. Мне любопытно. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там. И будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Игушина. Здравствуйте. Число погибших при атаке на Краснодар выросло до 3. Речь идет о подростках 13, 15 и 16 лет. Еще 10 человек, в том числе 6 детей, госпитализированы. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Жители пострадали при падении обломков беспилотников на пятиэтажный многоквартирный дом и частный детский центр. Владимир Зеленский заявил об оборонном соглашении между Украиной и Норвегией. Документ подписан с премьер-министром Йонасом Гаром Стере в формате «Дрон-Дел», уточнил глава киевского режима. Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в сфере беспилотных технологий, в том числе производство и поставки дронов. Осло также планирует предоставить Киеву в следующем году 85 миллиардов норвежских крон, около 9 миллиардов долларов, в качестве поддержки. Накануне в столицу Украины прибыли лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы и Норвегии для проведения многосторонних переговоров. Меньше 20 коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за прошедшие выходные. В субботу через важнейшую водную артерию прошли 13 танкеров, в воскресенье всего 4, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитическую компанию Каплер. Эксперты отмечают, что реальные цифры могут быть выше, поскольку часть танкеров намеренно отключает транспондеры ради безопасности. Судоходство в регионе практически парализовано на фоне обострения конфликта и тупика в переговорах между США и Ираном. До начала военных действий через пролив ежедневно следовало больше 130 судов, обеспечивая пятую часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. Прилагательное «нишевый» может получить звание «слово года». Понятие окончательно вышло за рамки маркетинга и стало ультрамодным, заявила эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. В интервью РИА Новости профессор отметила, что статистика крупнейшего архива русскоязычных СМИ «Интегрум» подтверждает заметно возросшую употребляемость слова за последние годы. Уточняется, что за весь 2024-й «нишевый» употребили 34 тысячи раз. За первую половину текущего года уже больше 60 тысяч. По словам лингвистов, сейчас термин обретает новые смыслы и все чаще используется в повседневной речи в значении чего-то редкого, нестандартного и необычного. Официальный курс юаня Центробанка на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. И о погоде. В российской столице плюс 17, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Игушин, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
4: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
3: Dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Причем не просто у микрофона, но в студии. Желаю всем приятного, доброго утра. Начало рабочей недели. Ну и для начала расскажу. Поскольку мне кажется, что это, ну, как бы интересно. Дело в том, что я приехал вчера. У меня был такой вояж. Я вначале ездил по Ростовской области. Моя тетушка, которая уже там под 90 лет, она еще до войны родилась, попросила меня свозить ее по местам ее детства. И вот мы поехали, да, в Новочеркасск, в шахты, в Ростов. Значит, ну, удивительно совершенно, да. Мы нашли дом, в котором она жила с папой и с мамой в 1939-41 году, и откуда ее папа в 23 июня 41 года ушел по мобилизации на фронт и уже не вернулся. Он был врач, причем были свидетели, которые видели, как все произошло. Он делал операцию, вот, так сказать, в полевом госпитале, и туда попал снаряд. Это было в августе 41 года. Значит, мы нашли мемориальную доску в здании бывшей городской больницы города Шахты, где он работал перед войной. Мы нашли в городе Новочеркасске три дома, в которых жила как бы моя семья. Ну, родственники, да, потому что кем они точно приходились, там, братья, сестры, двоюродные сестры, тети, сейчас уже сказать сложно, потому что очень много было потеряно. Вот. В общем, да, еще как бы в этом доме в шахтах, мне рассказывала тетушка, был стол письменный, на котором было стекло, оно было разбито, потому что они были в оккупации, и к ним подселили двух немцев, и один из них стал, соответственно, к ее маме, сестре моей бабушке приставать. Она его схватила за волосы и, соответственно, лбом разбило стекло, которое было на столе. В общем, как... А она была маленькая еще, ну, сколько ей было там, 2 года? С небольшим. И, соответственно, она 2,5. Поэтому она деталей не помнит. Ну, в общем, вот этот момент она запомнила хорошо. Вот. Ну, и В Ростове мы нашли, ну, не нашли, этот дом известный был, там родственники жили до там, начала 70-х. Дом, в котором, ну, был кусок дома, который купил мой прадед, а потом уже оставалась только маленькая квартирка такая, 2,5 комнатная, который дом стоит на склоне, поэтому с одной стороны это полуподвал, а с другой это бельэтаж. Ну, там тетушка подошла к школе, в которой она училась, там сейчас французская спецшкола. В школу ее, конечно, не пустили. Хотя, как выяснилось потом, ее родственники, оставшиеся в Ростове, знакомы с директором школы, и можно было организовать. Ну, в общем, я могу сказать, что меня совершенно потрясло отношение людей. То есть нам пришлось, ну, там, с десятком человек поговорить, обсудить, задавать разные вопросы. И хоть бы один, да, объяснил, что он куда-то спешит, что он не хочет отвечать. Нет, вот нам как бы выдавали полную информацию, что в больнице, что в шахтах, что в Ростове, что в Новочеркасске. В общем, очень было приятное ощущение, и как бы мои спутники, которые, значит, с нами там были, хором сказали: все, на пенсию в Новочеркасск. Вот, в общем, короче говоря, ну, самое главное, тетушка была очень, очень рада. Она последняя осталась из своего поколения в нашей семье. Все остальные уже умерли. Так вот, а потом я поехал в Крым. В Крыму, конечно, жизнь очень сложная. Обращаю внимание, кстати, в новостях про Крым практически ничего не говорят. Свет выключают и в Севастополе, и на Южном берегу регулярно. Я был в Фаросе там на второй день, когда мы туда приехали, был, ну, ночью, был довольно сильный налет, и в результате почти трое суток не было света. Это создает очень серьезные проблемы, потому что, когда нету света, то нужно резать поголовье скота, нужно забивать птицу, потому что птичник без вентиляции, в принципе, функционировать не может. И, в общем, сельское хозяйство Крыма понесло очень тяжелый урон. Кстати, удивительно, что в Москве особо Крыму в этой части не помогают. Это, конечно, вещь крайне неприятная. В том числе, как я понимаю, подняли стоимость кредитов довольно сильно. Вот. Ну и, соответственно, еще одна вещь. Я в субботу утром там 4 раза проехал по некому месту Севастополя, и через 2 часа после этого там дрон попал в автобус, двое погибших и, соответственно, какое-то количество раненых. Об этом в новостях было. В общем, короче говоря, обстановка там реально сложная, но сказать, что люди в панике или в истерике, нельзя. Хотя, конечно же, им они сильно недовольны тем, что происходит. В общем, короче говоря, я лишний раз убедился в том, что замечательность русской цивилизации проявляется прежде всего за пределами Москвы. Вот, и каждый раз, да, я, вот где бы я ни бывал в провинции, я каждый раз оттуда приезжаю с крайне позитивными ощущениями. А в Ростове, ну, это как бы историческая родина, да, я не был довольно давно, а в Новочеркасске я вообще никогда не был. Вот, и, конечно, там собор производит совершенно феерическое ощущение. Это просто какое-то совершенно фантастическое сооружение, тем более, что его отреставрировали очень хорошо. Ну и все остальное, да, вот. Там, кстати, был ураган, поэтому всюду лежали, значит, сломанные ветки, еще чего-то. Ну, в общем, очень интересно. Я получил массу удовольствия. Ну, а Ростов, как бы, это Ростов, да, тут как бы чего уж там. Вот. Ну, да, еще одна замечательная вещь. Я обнаружил, что проще всего в Ростове задать вопрос, куда ехать, гаишникам. Вот они тут же, значит, объясняют тебе все в деталях. Говорят, вот туда не надо ехать, там сейчас ремонт, там трудно, объезжайте, лучше вон там. Вот. Вот. Значит, где я только не был на своих исторических родинах, это вот в городе Могилеве, Подольском, Винницкой области. Но боюсь, что туда еще какое-то время будет поехать трудно. Ну, а теперь как бы возвращаемся к нашей жизни. Август заканчивается. Вот тут, Невеж, к чему вы все это рассказываете? Вы знаете, дело в том, что люди в современном обществе довольно сильно разделены. Очень низкий уровень социальной адаптации, особенно у молодежи. Все сидят в гаджетах, а в гаджетах вы не знаете, с кем вы говорите. Нету, соответственно, такой вот нормальной человеческой связи. И поэтому, когда вы куда-то приезжаете, где нужно в чем-то разобраться или еще чего-то, вы вынуждены разговаривать с людьми. Вот, поэтому, в общем, это меня очень сильно радует. И я как бы всех призываю максимальным образом отвязываться от гаджетов. Не в том смысле, что их нужно выкидывать, а в том, что надо максимальным образом получать удовольствие от общения с людьми. И детей, главное, заставляете общаться, потому что иначе возникает целая куча проблем. Значит, что я могу сказать еще? Значит, если вы внимательно посмотрите за тем, что происходит в мире, то вы увидите, что хотя идет лето формально, и это у нас оно уже, в общем, но в Москве оно, как я понимаю, сегодня закончилось. То есть еще не осень, но уже и не лето. Вот, то есть уже температуры там 25-28 не будет. Кстати, на юге, вот я там был сколько, ну почти две недели, все это время было 25-28. То есть потрясающе комфортная погода. До этого было там температура под 40. И мне все говорили из Ростова, друзья, что вот ты подожди чуть-чуть, потому что ты не сможешь по улицам нормально передвигаться. А вот тут вот я как раз приехал, и вот стало 25-28. Причем и в Ростовской области, и в Крыму. То есть вот удивительно комфортная и приятная погода. В Крыму даже один раз чуть-чуть покапал дождик. Ну, правда, такой очень хиленький. Вот. Очень много событий, причем как прямых, ну, там, типа, американцы объявляют, что они открыли Южный коридор в Ормузском проливе, значит, эксперты говорят, что они верят в 3-4 танкера, но не, как бы, не больше, значит, объясняется, что перемирие будет еще 2 месяца, но экономически США будут Иран зажимать, создается вот это вот объединение 3 стран, да, Пакистана, Саудовской Аравии, соответственно, самое главное, самая интересная новость — это вот наезд Израиля на Турцию. То есть то, о чем я говорил там и недавно, и полгода назад, и год тому назад, что заставят Турцию воевать с Израилем. Или напрямую, или через Кипр. Это, в общем, все более и более нагнетается. Ну и, соответственно, Израиль продолжает нагнетать ситуацию в Газе. Так вот, все это вместе говорит о том, что, в общем, в политике, в геополитике лета не было. И, скорее всего, ситуация будет стремительно ускоряться в самые ближайшие недели. Отметим, кстати, что с чисто экономической точки зрения, вот в субботу вышел очередной обзор макроэкономический на сайте Хазин.ру, его можно прочитать, там две принципиальных вещи. Первое. Резко ухудшилось положение дел на рынке недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Обращаю внимание, там все время разное. Да? Весной резко ухудшалась ситуация с инфляцией. Сейчас они вроде бы инфляцию поприжали. Ну, кто же его знает? Мы же реальных-то цифр не знаем. Но зато начала стремительно ухудшаться ситуация с уверенностью потребителей и на рынке недвижимости. И резко ухудшается ситуация с Китаем. То есть экономические показатели Китая, даже официальные, выглядят крайне негативно. То есть это означает, что два основных локомотива мировой экономики пребывают в сложном состоянии. Есть еще целая куча разных данных, ну, например, там стремительное сокращение запасов нефти в Соединенных Штатах Америки, там еще чего-то. Я про это рассказывать не буду по очень простой причине. Каждую такую новость можно интерпретировать по-разному. То есть, как только начинаешь на эту тему говорить, начинаются спекуляции. Типа, вот он на самом деле вот этого не понимает, еще чего-то. Когда вам выдается сразу там с десяток показателей, и они все в минус, то можно спорить о масштабе этого минуса. Но отрицать сам факт довольно мощной тенденции, ну, никак нельзя, тем более, что это, в общем, показатели как бы официальные. То есть это не я придумал, это не моя интерпретация. Кстати, есть косвенные данные, я на закрытом канале объяснил, откуда они взялись, внутренние американские, экспертные, но коммерческие, что реальная инфляция в США скорее от 7 до 12% уже довольно давно, чем официальные 5,5%. Ну, моя оценка уже давно, после того, как, значит, высокими ставками и другими методами сбил немножко инфляционный рывок вот 2021-2022 года ФРС сбила, то, значит, ну, Пауэлл, да, но в общем и целом решение это принимала вся Федеральная резервная система, то где-то инфляция в районе 10-12%. Это моя оценка. Вот, опять-таки, ни на что не претендую. В нашей стране тоже происходит очень любопытная история. У нас не идет предвыборная кампания. Ее нету. Это очень хорошо было видно. Я же ехал, да, ну, как бы, единственное, что а на дорогах есть щиты, на которых имеется там описание пары-тройки партий. Ну, вряд ли на них кто-то обращает внимание. Единственное, в чем проявляется предвыборная кампания, это в том, что, например, на популярных площадках начинают аккуратно не банить, а занижать как бы популярность тех сообщений, которые не нравятся. Вот я сегодня в своем открытом телеграм-канале дал ссылку на соответствующую информацию. Можете посмотреть. Я не хочу заниматься ни рекламой, ни еще чего-то, чтобы меня потом не обвиняли в том, что я там делаю неправильную рекламу. Но, кстати, история, когда человека снимают с предвыборной кампании за то, что у него соответственно, неправильный в интернет в каналах, в блогах неправильный шрифт, это, конечно, сильно. Потому что я как бы несколько удивлен, да, мне всегда казалось, что там в Телеграме еще где-то выбрать шрифт нельзя. То есть можно сделать его жирным или, значит, курсивом, но сам по себе шрифт выбрать нельзя. Вот. И это означает, что, в общем, по существу никто ничего говорить не хочет. А вот в Крыму, например, бензина нет. То есть люди реально, у которых бензиновые двигатели, они держат машину на приколе с таким критическим запасом 10-15 литров. Ну, мало ли что, в больницу у кого-то везти. Но они уже не выезжают. Чего я ездил по Севастополю? Потому что я своих друзей отвез, они там договорились купить каких-то фруктов за городом. Вот. Потому что у меня... А солярка есть. Вот я как бы с дизельным двигателем, у меня никаких проблем не было. Вот почему это не обсуждается? Почему, соответственно, именно под предвыборную кампанию опять исчез бензин? И мне глубокое убеждение, что это не просто так. Там есть целая куча косвенных свидетельств, что это... такой традиционный и классический саботаж в стиле конца 80-х годов, кто помнит, когда исчезали то сигареты, то водка, то еще чего-нибудь. Вот надо понимать, как правильно отмечают очень многие политологи и эксперты в политической сфере, каковым я не являюсь, но я это вижу. Значительная часть тех врагов, которые портят нам жизнь, они не вовне, а внутри. И это надо как бы максимальным образом вскрывать. Ну, потому что наши чиновники, они окончательно потеряли все границы и как бы искренне совершенно считают, что раз у них есть там дома за границей, родственники там живут, включая детей, счета, то им какая разница, что тут происходит. Вот. Вот мне тут пишут, официальная кампания только началась, экономят на конец. Понимаете, в чем дело? А люди-то раздражаются, а когда люди раздражаются, то вы заявлениями в конце ничего не исправите. Кстати, а почему вот у нас тут арестовывают целую кучу народу? Почему нигде не написано, в какой они партии состояли? И какова реакция партии? Ну, публично, ну скажите. Вот да, пробрался враг, вор, мы с ним боремся. И с последствиями его деятельности тоже боремся. Вот, да, вот тут пишут, да ладно бы двигатель, а как тем, у кого нет света и бензиновый генератор, а в доме дети малые? Ну, естественно, проблемы. Вот, но как бы люди наши справятся. Вот. И вообще, на самом деле, с точки зрения жизни, это не смертельно, это некомфортно, но это не смертельно. Вот, количество товаров в магазине стало меньше. В Крыму была совершенно, соответственно, потрясающая молочка из Джанкоя. А теперь ее нету, потому что нету электричества регулярно. А вы же понимаете, что корову нужно доить каждый день. А если ее нельзя доить каждый день, то в этом случае ее нужно резать. Ну и нету все. А если корову зарезать, то даже если электричество дадут, молоко уже будет не раньше, чем через 2 года. У коровы беременность 9 месяцев. Вот. В общем, короче говоря, давайте отдадим себе отчет. Да? У нас в стране вредителей очень много. Их надо по возможности раскрывать. ну, просто рассказывая об их деятельности. Это, кстати, совершенно не запрещено и не преследуется. Да, этому мешают, но тем не менее. Но самое главное, надо понимать, нас целенаправленно раскачивают. И раскачивают нас потому, что там проблема очень большая. И я думаю, что достаточно скоро они начнут падать, потому что с экономикой там все совсем плохо. Ну, про экономику тоже можно много чего рассказывать, но нельзя объять необъятного. Так что желаю всем спокойствия и удачи. Перерыв на новости.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ФСБ задержала жителя Евпатории за шпионаж в пользу СБУ. 23-летний россиянин по собственной инициативе связался через интернет с сотрудником украинской спецслужбы и передавал ему фото и видеоматериалы о дислокации военных объектов в Крыму. Кроме того, задержанный собирал информацию об адресах проживания военнослужащих Черноморского флота, сотрудников правоохранительных органов и крымских общественных деятелей. ФСБ заявили, что кураторы из СБУ также поручили ему ликвидировать одного из российских военных путем закладки взрывчатки под автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Премьер-министр Великобритании прибыл в Киев. Украина стала первой страной, которую посетил Энди Бёрнем после вступления в должность. Политик объявит о передаче Киеву секретных данных для начала выпуска дальнобойных ракет «Скальп» на территории Украины. Это следует из заявления «Даунинг-стрит». Речь идет о французской версии британской «Storm Shadow». Ранее в российском медиа жестко раскритиковали это решение. Посол по особым поручениям Родион Мирошник назвал действия Лондона очередной провокацией. По словам дипломата, публичное объявление о передаче секретных сведений доказывает, что цель британских властей заключается не в самой помощи, а в демонстративном обострении конфликта. В Новой Зеландии планируют запретить социальные сети для детей до 16 лет. Правительство внесло в парламент законопроект. Под ограничения попадут TikTok, YouTube, X, Instagram и Facebook, принадлежащие Мета и признанные экстремистскими в России. Как пояснила министр образования Эрика Стэнфорд, для проверки возраста пользователей платформы смогут изучать информацию об аккаунте, оценивать возраст по лицу, отслеживать официальные документы. За нарушение правил им грозит штраф в размере до 10% от мирового оборота. При этом наказывать самих детей или их родителей власти не планируют. По словам министра, подростки не должны в одиночку противостоять коммерческим алгоритмам удержания внимания. Принятие закона пока остается под вопросом из-за сопротивления партнеров по правительственной коалиции. Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей. Работать анестезиологами-реаниматологами смогут специалисты с высшим медицинским образованием по ряду направлений. Речь идет о кардиологах, онкологах, педиатрах, терапевтах, нейрохирургах, травматологах и других специалистах, передает ТАСС со ссылкой на документ министерства. Кроме того, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут занимать должности врачей по медицине здорового долголетия. Изменения затронуты и специалистов с высшим фармацевтическим образованием. Им разрешат работать провизорами и провизорами-технологами. Ранее Минздрав также расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ощущается как плюс 15. Облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
7: Говорит Москва.
8: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
16: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Право знать». Говорит Москва.
11: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
6: Здравствуйте еще раз. У микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Алло.
17: Михаил Леонидович.
6: Здравствуйте, Виктор Михайлович.
17: С благополучным вас возвращением.
6: Спасибо.
17: Избранный пенат.
6: Спасибо.
17: Значит, вопрос такой. Как в условиях высоких нефтяных цен, порожденных войной в Ираке с Соединенными Штатами, они собираются пополнять свой стратегический запас, который, по данным Министерства энергетики США, достиг 200, на начало августа 298 миллионов, вместо положенных 714, особенно с учетом технологических проблем.
6: Виктор Михайлович, не знаю. Я не настолько хорошо знаком с этой тематикой, чтобы на полном серьезе на эту тему говорить. Есть эксперты, которых лучше слушать. Я не берусь на эту тему говорить. У меня ощущение такое, что они просто... Обратите внимание, цены на нефть опять подняли. И они сейчас как бы начнут сокращать экспорт в Евросоюз. А то, что у Евросоюза будут проблемы, ну, это его проблемы. Ему-то что? Вот. Так что вот я думаю, что так. Алло. Алло.
18: Здравствуйте, Михаил.
6: Здравствуйте.
18: Вот вы в прошлый раз говорили,
6: с кем я говорю?
18: Андрей из Москвы.
6: Да, слушаю.
18: Вот вас постигла фиаско, когда вы пытались использовать искусственный интеллект для поиска ответов на экономические вопросы. Вот. Но вот здесь вот мне вспоминается басня Ивана Андреевича Крылова «Мартышка и очки». Вот то, что у вас фиаско, это значит, что, соответственно, часть языковой модели просто недообучена. То есть это вот задача тех, кто хочет пользоваться искусственным интеллектом эффективно для экономических задач, самим принимать участие в обучении этой модели.
6: Ну да, это правда. Но тут есть одна тонкость. Дело в том, что основная эта проблема всех этих искусственных интеллектов — это то, что они, понимаете, вот как бы чем мощнее интеллект, тем больше объем информации он сканирует. да, вот база данных. А, собственно, что такое искусственный интеллект? Это программа, которая в пространстве ищет наиболее подходящий элемент, уже существующий. То есть, когда вы им говорите написать программу, он не программу пишет. Он ищет аналогичные программы и из них берет куски. Так вот, фокус состоит вот в чем, когда мы говорим об экономике. Поскольку подавляющая часть информации об экономике либо это фальсифицированные цифры, либо, соответственно, это их либеральные комментарии, то вытащить адекватную информацию невероятно сложно. Вот в этом проблема. Когда вы как бы начинаете на эту тему с ним разговаривать, смотрите, вот видишь, я как бы задавал вопрос очень простой. Смотри, вот информация. Вот они сказали вот это, а есть информация вот эта и есть вот эта. Этого одновременно быть не может. То есть либо сфальсифицировано вот тут, либо и тут вместе. И тут он начинает пытаться находить решение, которое, разумеется, кто-то уже где-то излагал. Но это уже очень специфический узкий объем информации, который при первом варианте он просто не ищет, потому что он берет только максимально распространенную вещь. Вот когда я его спрашивал про нашу экономическую теорию, то он на первом этапе выдал мне, ну, как бы, Википедию. И что это все чушь, что, как бы, ничего нету, никаких результатов нету, ничего. Когда я ему стал предъявлять, тыкать пальцем, да, вот это вот такая вот ссылочка, а вот это вот, а вот это вот, а вот это вот. Он радикально изменил свое мнение. Почему? Потому что он неожиданно осознал, что вот этот вот весь объем информации колоссальный, который у него есть, он не соответствует реальности. И он его сразу выкинул. И в результате мои вот эти вот отдельные сообщения стали по весу сравнимы со всем остальным. И вот тут-то картина радикально изменилась. Вот в чем все дело. Это очень интересная штука, да, очень интересная. Вот. И мне, как бы, я получил массу удовольствия, да, вот от попыток вот в этом вот разобраться. Олег, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
6: Не добрался я до вас в городе Ростове.
19: То есть на Станиславского вы не были?
6: Я был на Станиславского, но дело в том, что у меня база была в Новочеркасске. Понятно. Я приезжал в Ростов, я там был два раза по полдня, но я там был, как бы, либо вот я был вот на Станиславского, и потом я шел в гости, так сказать, к родственникам и друзьям тетушки. Вот. И поэтому...
19: Это дело такое, да.
6: Вот.
19: Тем более путешествовали вы много, и слава богу, что у вас дизель. Потому что вы, насколько я понимаю, попали как раз на отсутствие бензина у нас в Ростове.
6: Да, но дело в том, что машина-то, на которой я ехал из Москвы до Новочеркасска и до Ростова, и потом она отвезла тетушку назад, тетушка-то в Крым не поехала, она была гибридная с бензиновым двигателем, но в Воронеже мы бензин нашли, хотя это было трудно, то есть там далеко не на каждой заправке это было. Ну, в общем...
19: Сейчас стало немножко полегче, бензин появился, но очереди огромнейшие.
6: Да-да-да, вот я про то и говорю. Да-да-да.
19: А вопрос у меня к вам такой, раз вы уже тут Россию стали, вот, и выборы, там все это, а вы не анализировали, вот, насколько быстро падает наша экономика, потому что все, так сказать, показывает, что очень быстро перестраивается хозяйство в России. Ну, например, там скоростные поезда новые появляются, там платные дороги, жилищное строительство вообще необыкновенно, так сказать, разрослось.
6: Но вот. Оно, кстати, встало. За последний год объем продаж жилья очень сильно упал. А когда объем продаж падает, то и строительство падает.
19: Ну, не знаю, эти вот все экраны, вот у нас тут очень много, я прямо из окошка вижу,
6: да?
19: Крутятся.
6: Ну вот, да, вот что я могу сказать по этому поводу? Практически невозможно это оценить. Меняется структура экономики, исчезает один структурный компонент, возникает другой. Я не уверен, что у нас сильный спад. Да, у нас есть спад, он виден, но это видно по уровню жизни населения. Но сказать, что он сильный, я не могу. И у нас снова произошел крен в те сферы, которые связаны с оборонкой. То есть это государственное финансирование. То есть жизнь, в общем, в этом смысле сложная. Оценить практически невозможно. Данных нет. Можно только, как это называется, исходя из логики, да, потребление электричества, объем транспортных перевозок, это т.д. и т.п. Но, опять-таки, когда меняется структура экономики, эти показатели, они начинают немножко... у них лаг увеличивается, да? То есть, если падает энергопотребление, то, скорее всего, роста нету сильного. Но насколько спад, сказать очень сложно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
20: Михаил Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр. Да.
20: Прошлый понедельник вы жестко поставили табу на одну тему. Вот. Развивать ее не будем, нельзя так нельзя. Вот возник вопрос у меня еще в тот понедельник, другой. Вот после гражданской войны в молодой советской России нужна была индустриализация. Для этого очень нужна была валюта. Продавали все до предметов искусства. Но покупали взамен заводы, станки, оборудование, инженеров, технологии. Вот сейчас мы зачем все продаем за валюту? Вернее, зачем нам валюта? Что мы покупаем?
6: Ну, это вопрос такой хороший. У нас нет экономической программы. То есть мы... Вот, кстати, это была... Вот если вы возьмете лестницу в небо, то там есть глава, посвященная 27-28 году в СССР и как бы сталинской политике. Как сталинская властная группировка переиграла альтернативные группировки. Там этот момент подробнейшим образом изложен. Вот, соответственно, это вещь важная. А мне тут пишут, когда очередное заседание клуба «Улица Правды» с вашим участием? Я думаю, что через 2 недели. А может быть, мы проведем его через... собственно, через 1,5 недели. Заседание же по четвергам. В этот четверг точно не будет, а уже в следующем может быть. Ну, посмотрим. Алло.
21: Алло.
6: Здравствуйте.
21: Михаил Леонидович, здравствуйте. Это Александр из Санкт-Петербурга.
6: Да, слушаю вас.
21: У меня такой вопрос. Правильно ли мы понимаем, что в прошлом году вы единолично опустили курс доллара, так сказать? Ну, по-другому не объяснить, разрешите. Значит, во-первых, ставка только падала в прошлом году, нефтяные цены тоже падали, значит, СВО продолжалось, так сказать, все говорило за то, что курс со 100 рублей должен подниматься еще выше, а он опускался. Для нас единственное объяснение, что вы убедили какую-то часть нашей элиты, чтобы они не вывозили капиталы, не покупали зарубежную недвижимость и тому подобные ценные бумаги.
6: Вы, во-первых, очень сильно преувеличиваете мое влияние на эти элиты. Да, слушают, да, и не только в нашей стране. Но я могу вас уверить, что усиление рубля было связано с совершенно другим обстоятельством. Когда началась война в заливе, то Центральный банк принял меры для того, чтобы полученная дополнительная валюта, ну не дополнительная, а как бы вот те дополнительные рубли, которые мы могли получить от конвертации долларов, чтобы они не попадали в российскую экономику. То есть это была вполне целенаправленная спецоперации, направленные на ухудшение ситуации с бюджетом. Здравствуйте, слушаю вас.
22: Здравствуйте, Михаил Леонидович, Лиля, Омск. Вот вы говорите, что бумажные активы выгоднее, так как доходности выше, чем в производстве. Но так будет ведь всегда, так как риск и результат здесь выше. И тогда получается выход один – уничтожить бумажные активы, биржи и так далее. Нет?
6: Понимаете, в чем дело? Я про это уже много раз говорил, и первый раз это было еще лет 15 назад, когда мы у Третьякова в передаче «Что делать?» Я недавно в телеграм-канале давал ссылку в закрытом, по-моему, на эту передачу, но ее можно найти. Вот, там еще даже Олег Григорьев был. Значит, есть очень простой способ сильно оздоровить американскую экономику. Это списать все долги домохозяйств. Просто тупо, да, сказать «все». Значит, все долги домохозяйств списываются и, соответственно, переводятся, ну, скажем, откладываются на 5 лет. Да, разумеется, при этом у какого-то количества банков начинаются проблемы, потому что это активы банков, но зато очень оздоравливается экономика. Беда состоит в том, что поскольку контролируют американскую жизнь именно финансовая элита, она на это никогда не пойдет, потому что для них долги домохозяйств — это основной ресурс. То есть это сразу вылетает. То есть, иными словами, здесь мы видим типичный совершенно пример, когда рациональное с точки зрения экономики поведение утыкается в элитные противоречия. Это, собственно, то, о чем написана книжка «Лестница в небо». Как там говорил Станислав Ежелец, безвыходным мы называем положение, естественный выход из которого нам не нравится. Вот в чем все дело. Но, разумеется, либеральная псевдоэкономическая наука утверждает, что это конспирология. Ну, смешно. Алло. Алло.
0: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
6: Здравствуйте. Кто вы, откуда?
0: Тимур, Самара.
6: Слушаю вас.
0: Вопрос простой. А вы можете как-то прокомментировать письмо английских миллионеров, что они хотят платить больше налогов добровольно?
6: Тут есть целая куча вариантов. Ну, например, они уже точно знают, что уже подготовлен законопроект о том, что они должны платить больше. И они решили его упредить, чтобы платить меньше, чем им хотят вменить, пусть и больше, чем у них есть сейчас. Но это надо разбираться, да, поскольку тут много разных веселых историй. А может быть, они себе придумали еще какие-то дополнительные фокусы. В общем, так сразу не скажешь. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Михаил Леонидович, здравствуйте, это Павел, город Волжский.
6: Слушаю вас.
3: Вот я знаю, что у вас очень теплая любовь к Японии, да, и к японцам.
6: Да.
3: Но сейчас они объявили Россию в список стран-врагов, и при этом к 28-му году они планируют поставить гиперзвуковые ракеты на своих подводных лодок. И как вот с этой риторикой, да, вот как они к нам могут приплыть?
6: А никак. Как бы дело в том, что японцы, они потрясающие совершенно мастера говорить одно, а делать другое. Я смотрю на то, как они себя ведут, да, как они выдают визы российским гражданам, каково российским гражданам там. Ну, понимаете, вот это вот как бы, если вы хотите воевать с какой-то страной, то вы должны в обществе разогревать настроение, что это враги. Вот как на Украине, да, как бы все русские враги, русских надо убивать. Как сейчас в Германии, как сейчас в Англии, да, когда журналисты открыто говорят, русских надо убивать. Или там общественные деятели, да. Вот в Японии этого нету вообще. В публичном пространстве там нету истории про эти самые северные территории. Экономически они им не нужны, у них Хоккайдо не, как бы не освоен хозяйственным образом. Холодно там зимой. Ну и чего тогда? Вот. Ну хорошо, ладно, я там был последний раз 2 года тому назад, может, я чего-то ошибаюсь. Ну посмотрим, я как бы разберусь. Но у меня такое ощущение, что вот в этом смысле все очень, все сильно выглядит иначе, чем как бы многие думают. Вот. И я к этому отношусь, как бы так можно сказать, философски. Да? Вот. Я прекрасно понимаю, что Япония не может без России. Вот даже не уже не только в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе. Ну, а дальше будем смотреть. Алло.
1: Алло.
6: Да, здравствуйте.
1: Добрый день, Михаил Леонидович. А вот Вадим Подмосковье.
6: Да,
1: я хотел вытащить на свет Божий такой гигантский абсурд, который почему-то ни один экономист вообще никогда не обсуждал. Это дотационность российских регионов. Там гигантские суммы. И вот у меня, я тоже жил там в советское время на севере, где искусственно создавалось там население, чего-то, какие-то надбавки. Почему же население, вообще территория России не живет по принципу экономической целесообразности? Зачем дотировать вот много населения?
6: Если бы вы знали, как дотируют китайцы, мы просто дети по сравнению с ними. И потом у нас довольно много вот

0: баланс. Ну, те, кто там как бы живет, те, конечно, знают. Но это можно разобраться. Но нам вообще нужно менять всю бюджетную политику. Она дурная. Вот это вот надо учитывать. Ну, и все, да. Точно так же, как вообще любую экономическую политику, как валютную политику, как налоговую политику, которую надо менять радикально. Потому что у нас слишком высокие налоги, в результате гибнет экономика. А надо их уменьшить, в результате экономика будет расти. И совокупный сбор валовый налогов будет увеличиться. Но как это объяснить современным, значит, чиновникам от Министерства финансов, я не знаю. Ну, просто вот не знаю. Видимо, их надо увольнять, так сказать, массово, да? Вот, потому что это просто... Мне тут пишут. Подтверждаю, японцы к русским относятся исключительно хорошо и дружелюбно. Ну, что, нормально. Алло.
1: Михаил Леонидович.
0: Да, Александр, еще раз. Да, слушаю.
1: Снова Александр. Короткий вопрос возник.
0: Да.
1: Вот на неделе вы публиковали в Телеграме ссылку на новость, что...
0: Да.
1: План Хиггс, предложение по экономической модернизации возникли. Вот прокомментируйте.
0: А это не предложение. Это набор каких-то странных, никак не связанных между собой историй, которые вообще к экономической программе не имеют никакого отношения. Я подозреваю, это какая-то внутренняя разборка. Надо было что-то продемонстрировать. В общем, не вижу я в этом. Никакие. У нас нету, никто не предъявляет экономической программы. Вообще никто. Что удивительно, конечно, с точки зрения здравого смысла. Вот такая вот. Так что вот так вот. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Константин, Москва. Может ли проведение газопровода и нефтепровода между Баку и Средней Азией увеличить экономическую независимость последних от России? Ну что, еще Збигнев-Бжезинский еще писал, что вот есть такой Узбекистан, который может подмять под себя всю Среднюю Азию.
0: Ну, Узбекистан может подмять под себя Среднюю Азию, но как бы, но ему не дадут стать самостоятельным центром. Я, кстати, еще 20 лет назад, когда был в Казахстане, мне говорили, вот сейчас вот, соответственно, уйдет Ислам Каримов, и Узбекистан рванет и, соответственно, обгонит Казахстан. Это как бы Назарбаев еще объяснял, и, в общем, к этому относился, конечно, крайне негативно. Но вся проблема состоит в том, что мы не понимаем, как будет устроена мировая логистика и мировая экономика. Да? Вот логика распада мира на валютные зоны, она говорит о том, что между зонами будет взаимодействие сильно меньше, чем внутри зон. Вот. По этой причине я считаю, что как бы там будет картина совершенно другая. То есть вот эта вот логика, да, Бжезинского, 20-летней давности, она все, она уже больше не работает. Мир радикально изменился. В этом нет ничего плохого, но к этому надо относиться философски. Беда состоит в том, что подавляющее большинство тех, кто, как бы кто-то там чем-то занимается, они, соответственно, не смотрит в будущее. Да? У нас все очень сильно формализовано под старые модели. Слишком долго они действовали. Это такая известная история и проблема. Ну, у нас осталось уже меньше минуты, поэтому я уже больше звонки принимать не буду. В заключение я скажу следующее. У меня такое ощущение, что мы подошли к некоторой критической точке, да, что вот сейчас вот что-то произойдет, и все начнет меняться настолько стремительно, что прямо ой-ой-ой. Может быть, через неделю, может быть, через две. Может, через месяц, да, ну вот, я не берусь утверждать, это ощущение, поэтому я вот всех призываю максимальным образом думать на эту тему, в том числе, например, задумайтесь, что будет, если у вас вдруг отключат электричество, хотя бы на 3 дня, вот, ну вот, всякое, как бы, может быть, поскольку враг не дремлет. Жизнь вообще в этом смысле сложная. Желаю всем удачи. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Запущенный в интересах Минобороны спутник выведен на орбиту. Старт боевого расчета космических войск состоялся в 5:40 по Москве с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Аппарат принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, сообщили в военном ведомстве. Сейчас с ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Патриарх Кирилл назвал удар по Богоявленскому кафедральному собору в Горловке преступным. Атака совершена накануне во время воскресной службы. Предстоятель РПЦ назвал произошедшее преступным нападением и заявил, что удар по людям во время молитвы свидетельствует о вопиющем цинизме организаторов атаки. Он также выразил обеспокоенность состоянием митрополита Горловского и Славянского Митрофана, который получил ранение. Заявление опубликовано накануне на официальном сайте РПЦ. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара по собору пострадали 4 человека, среди них священнослужитель и волонтеры, находившиеся в храме во время богослужения. Наблюдатели ШОС признали выборы в парламент Казахстана легитимными. Миссия не выявила нарушений в день голосования в Курултай, новый однопалатный парламент республики. Об этом на брифинге в Астане сообщил заместитель генсека организации Теко Митхун. По его словам, в адрес миссии не поступило ни одной жалобы или замечаний. Эксперты констатируют, что прошедшие выборы депутатов полностью соответствовали требованиям национального законодательства и международным обязательствам республики. По предварительным данным ЦИКа, явка в республике оказалась рекордной и превысила 74%. Завышенные ожидания по зарплатам осложнили поиск сотрудников. Большинство российских компаний испытывают трудности с наймом. 95% работодателей, сохранивших набор сотрудников, столкнулись с проблемами при подборе кадров. Самой распространенной причиной стали завышенные зарплатные ожидания кандидатов. На это указали 2/3 участников опроса, пишут ведомости со ссылкой на исследование КЕПТ. Также компании отмечают нехватку подходящих специалистов и низкое качество потока соискателей. По данным Хаха.ру, за июль 93% работодателей заявили о нехватке необходимых компетенций у кандидатов. Сложнее всего бизнесу закрывать инженерно-технические, IT и коммерческие вакансии. Эксперты отмечают, что дефицит кадров может вынуждать компании увеличивать бюджеты на найм и пересматривать условия для привлечения сотрудников. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. И о погоде сейчас. Температура воздуха в столице плюс 17, ощущается на 3 градуса меньше, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
6: О, мой бог!
5: Лионель Месси делает это снова! Он суперхуман!
2: looking for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
5: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для...
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех. И даже для министра.
10: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
9: И мы вас слушаем.
13: Галочка, ты сейчас умрешь.
9: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Герман Бабаян.
14: И Макс Челноков.
6: Ну что, сегодня 24 августа, понедельник. Всем прекрасного, хорошего дня, отличного настроения. Проведите этот день вместе с нашей радиостанцией, и будет вам счастье. Почему-то у меня сценарий написан на английском языке.
14: А?
6: Узбекистан,
14: English?
6: Что-то здесь? Такое. Трамп, Вашингтон, извините, кто это, что
14: он
6: это,
14: весь
6: я
14: на
6: не знаю.
14: Написан.
6: Это ты изучаешь, ну изучай, Саша. Так, что нас ждет в ближайшие, три часа? В этом часе мы с вами, друзья, поговорим о том, что в России тысячами стали закрываться салоны красоты. Вот, представляешь, Гер? Ты поколь...
14: В России или в Москве?
6: В России, в России. А ты какое
14: Всё,
6: поколение, зумер?
14: Красота больше не нужна. Я зеленял, но давай для простоты, хорошо, зумер.
6: Зумер, да, но вот тут вот, значит, ты не попадаешь. До 2126 года ты не доживешь.
14: Ну, подожди, давай.
6: Нет, ну вот смотри.
14: Сплюнь.
6: Дети поколения альфа и бета могут дожить до 2126 года. Ну, которые родились сейчас,
14: ну, да,
6: ты уже все, поздненько.
14: Это вообще совсем маленькие дети.
6: Ну да. Так, еще слово «нишевый» может стать словом года. Ну и цена гречки впервые с 24 года превысила 85 рублей. Понимаешь? А, и главная новость. Мочевой пузырь не лопнет, если
14: слава
6: долго
14: Богу
6: терпеть. Понимаешь? Такой
14: слава
6: вот
14: Богу
6: он, эластичный. В следующем часе в программе «Народный адвокат» к нам заглянет Наталья Смирнова. Адвокат, как вы уж поняли, будем говорим о проблемах дома, ЖКХ, ЖКУ, об управляющих компаниях и прочее-прочее. Давно мы хотели найти такого адвоката с такой темой, и вот, наконец-то, нашли. И программа «Народный психолог» в 13.05. Ждите. Елена Соловьева с Мариной Александровой поднимут очень интересную психологическую тему, я надеюсь. Поехали.
15: Макс, Марина и Герман. О-о-о-о. Лето на радио. Говорит Москва.
6: У нас есть средства связи.
14: Да, правда? И у нас их на самом деле много. Например, вы можете писать нам сообщение на наш смс-портал по номеру +7 925 48 94 8. Можете писать нам сообщение в наш телеграм-бот. который называется «Говорит МСК-бот». У нас также есть бот в Максе, называется он точно так же. Вы можете звонить нам в прямой эфир. Макс, если вдруг настроение у него хорошее будет, даже поднимет трубку. И звонить вы можете по телефону 8-495-7373-94-8. У нас еще есть телеграм-канал, он называется «Радио Говорит МСК». И на нас можно еще и посмотреть, не только ж слушать, в конце концов. И сделать вы это можете в трансляции «Макс и Герман» в нашем YouTube-канале, который называется «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Говорит Москва», и на нашем Рутюб-канале, который называется, не поверите, «Говорит Москва». А еще у нас вроде как есть Дзен.
6: Да, да. Все рассказали, вы во всеоружие пишите, звоните. Ну, а мы сейчас быстренько по дню. А какие праздники? Так. Ну, конечно, все полное, извините меня, чушь. Ну, да ладно, вот из более-менее приличных. День рождения картофельных чипсов.
14: О.
6: 173 года назад это появилось,
14: чипсы,
6: оказывается.
14: Чипсы я уважаю.
6: Да?
14: Поздравить, да.
6: Ну, это
14: паприка. Чипсы
6: паприка?
14: С паприкой, да, мои самые любимые.
6: Не, у меня зелень сметанка.
14: Сметана и зелень.
6: Еще сыр.
14: Яркий.
6: 4 так. сыра, вот, или
14: да,
6: сколько там.
14: Да, сыром тоже хорошие. И
6: да.
14: солью еще, самая обычная.
6: Вот солью,
14: соль.
6: Они очень соленые. Они
14: да.
6: вот правда, они очень соленые.
14: Язык потом горит после них целый день. Это кайф.
6: А я тут недавно еще, знаешь, открыл для себя чипсы.
14: Да.
6: Они вообще продаются в таком пакет
14: ты
6: из фольги.
14: Недавно для себя чипсы
6: открыл? Нет, нет, именно эти пакеты из фольги.
14: Да.
6: А сверху на этот пакет надет крафтовый пакет с рисунками. Я не думал, не мог понять, зачем такую дурацкую делать, значит, упаковку. Что это значит? И только потом до меня дошло. Ты знаешь, зачем это?
14: Нет, зачем?
6: Оказывается, открываешь этот пакет из фольги.
14: И
6: в крафтовый высыпаешь. И это красиво. Потом лишний жир, вот эта крафтовая бумага в себя впитывает из чипсов. Она долго держит их... Ну, не дает им как, ну, не намокнуть, а вот как-то поменять вкус, там, горечь, чтобы была и так далее. И очень, кажется, это удобно продумано. Наши, кстати, российские чипсы. Вот. Но я тебе хочу сказать, в моем детстве
14: да.
6: тебя еще и помимо, даже в это,
14: да, в планах
6: не было.
14: Не было. Да.
6: Мы за чипсы готовы были, не знаю, написать домашнее задание кому-нибудь. Чипсы тогда были, вот чипсы и баблгам.
14: Валютой.
6: Да, валютой. Мы там типа, напишешь мне, тебе дам упаковку чипсов. Да, да, прям 50 там и так далее. И однажды я не забуду никогда, ну и жвачки тоже всякие там разноцветные, вот тоже была валюта. И однажды у меня девочка была в классе, которая потом стала моей женой,
14: да.
6: вот. Но история в том, что ей папа из Риги привез ластик. Ну, такие ластики разноцветные, стирать что-то. Ну, и она так красиво пенал открыла, выложила, и что-то я, пробегая мимо, увидел ластик, а он еще так пах. И мне почему-то показалось, что это жвачка.
14: Съел,
6: нет,
14: да?
6: я не съел, я откусил его. У нее было один ластик, стало два. Вот Наталья долго очень... Вот мы недавно это вспоминали, прошло уже лет 40, наверное. Она говорит, ну зачем ты укусил мой ластик? Ну зачем? Я говорю, а где ты этот ластик сохранил? Она говорит, да, конечно, нет. Зачем этот ластик? Мне нужен кусанный тобою. Нигматуллин пишет, привет, дорогие человеки.
14: Доброе утро, Нигматуллин. Доброе утро. А белая волчица просит не травить душу чипсами, потому что ей же хочется кушать.
6: Ну, волчица, ну извините, пожалуйста, ну мы что, мы о чем не говорим, во все то травим душу, то слезы вызываем, то ярость, то еще что-нибудь, ересь,
14: ну, мы тут
6: и так
14: для
6: далее.
14: Этого сидим, чтобы да. эмоции вызывать.
6: Да, так, сегодня еще, оказывается, в 1947 лет назад, 1947 лет назад извергся вулкан Везувий. И, да, сегодня Везувий Дэй, значит, и были города, помнишь, да, пострадали, Помпеи
14: да.
6: и другие.
14: Погребенные
6: так, да. Так, сегодня еще день бизнес-наставника. Сегодня еще Плутон был разжалован из планеты. Вот он раньше назывался планетой 20 лет назад, а потом его разжаловали в малую планету, короче, карликовую, там, в карликовую, да. Ну и сегодня еще день сериалов. 88 лет назад впервые на экран вышел первый огромный, 88 всего лишь, мне казалось, больше, Ну, неважно.
14: Нет, кинематограф
6: в Америке.
14: Сам по себе не очень давно появился.
6: Ну да, в Америке большой сериал появился. Ну, вот такой вот день. Поехали.

0: А сегодня еще Евпатика Лаврат. Что бы это ни значило.
1: Придет к нам в гости.
0: Нет, надеюсь, нет. Так, ладно, хорошо. Давай, поехали по новостям. Молодая девушка из Алматы чуть не умерла из-за уборки с доместосом.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Она попробовала отмыть средством душевую кабину, надышалась парами, потеряла сознание и попала в реанимацию.
1: 25-летняя Кристина залила гелем поверхности и начала оттирать грязь губкой. Через 7-10 минут глаза зажгло, она стала задыхаться. Закружилась голова, участилось сердцебиение, начали холодеть руки. Девушка упала в обморок, откачать до приезда скорой ее смогла соседка-врач, между прочим.
0: Да, после приема медиков Кристина отказалась от госпитализации, но потом состояние снова резко ухудшилось. Ее забрали в больницу, прокапали ее, значит, дали кислород. Только после этого пациентке стало легче. Врачи диагностировали отравление парами чистящих средств.
1: Основной действующий компонент доместоса, да и на самом деле любого другого чистящего средства из бытовой химии, это гипохлорид натрия. Если переборщить, то его пары могут раздражать и повреждать глаза и дыхательные пути. А это грозит спазмами и отеком легких. Вообще с бытовой химией надо быть очень аккуратным.
0: Ужасно.
1: Это очень опасная вещь, на самом деле.
0: Я никогда не забуду, у меня знакомая, она сняла квартиру на улице Шереметьевская,
1: да.
0: Вот Марина Ро. И позвала нас, меня, еще моего друга. Мы должны были там собрать шкаф, ей поставить еще. И свою подружку. Вот мы вчетвером там, там немножко винишко там и так далее. Ну и мы стояли, кто-то что-то делал. И мы с второй подругой отмывали кухню. Там кафель, знаешь, он не наполовину, а вот такой вот до середины стены.
1: Фартук,
0: да, и до середины стола, до уровня стола. И мы тоже, но не доместосом, а каким-то средством, я уж не помню. Короче, нас пробрало, мы начали хихикать, мы там начали ржать, нам начали казаться какие-то зеленые человечки вокруг. Мы надышались чисто, правда, а средство было какое-то иностранное, не доместос, там, не какой-то наше, да, там, ФИС или как это называется, какие-то другие средства.
1: Да.
0: Короче, она поняла, хозяйка дома, что с нами что-то не то, быстренько нас на улицу, благо была зима, мы, значит, такие в фартуках, в майках, в шортах стоим, такие на балконе, вот, а там балкон общий.
1: Да.
0: А, как-то лестница идет.
1: Да.
0: Аварийная. Понял, да. И там общий балкон. И вот мы на этом балконе.
1: Из подъезда выходит.
0: Да-да-да. И ржем просто до ужаса. Потом у меня носоглотка болела неимоверно.
1: Ожог.
0: Это,
1: ожог,
0: конечно, это ожог, получил, это да? Мозг. Мы еще, я звоню потом брату, говорю, слушай, вот такая ситуация вот произошла. Мне стало полегче. Я говорю, ну, такое может быть? Он говорит, ну, конечно, может. Вы поймали практически как наркотическое опьянение.
1: Угу.
0: С помощью этого запаха. И говорит, это очень плохо.
1: В идеале со всей бытовой химией надо работать в
0: маске,
1: резиновых перчатках и респираторах.
0: Нет, перчатки-то мы надели, знаешь, мы побоялись, что наши рученьки-то будут обожжены. Вот, а то, что будет обожжена наша носоглотка, наши легкие, что мы еще и впадем в какое-то состояние эйфории, мы даже не подумали. Но на самом деле это не очень приятное ощущение. Когда ты не понимаешь, что происходит, вот знаешь,
1: так это же каждый наш эфир.
0: Ну, конечно. Но мы здесь ничем не дышим, кроме кислорода. Ну, вот Гера еще кофеечек пьет. Все у вас есть, только Марины нету, пишет Игорь Владимирович. Марина будет скоро, ждите.
1: Меня больше заинтриговал Нигматуллин, который говорит, а хотите классную песню про август и любовь? Вчера со мной поделилась жена, мурашки. Да, я лично хочу, за Макса говорить не буду. Нигматуллин, делитесь.
0: Даже я не понял, что хочет он? Классную песню про август и любовь? Ну, так присылайте.
1: О, ссылочка на Яндекс.Музыку, отлично.
0: Ну, как ты ее скачаешь отсюда?
1: Я скопирую.
0: Ну, куда ты ее?
1: Ну, я тут на компьютере сижу, на своем.
0: А, ты же в своем. Я-то со своего не могу скопировать. Вот, называется сингл «Жаль». Короче, друзья, будьте, пожалуйста, предельно осторожны. Вот с этими различными запахами, с какими-то химическими препаратами и так далее. Не дай бог, это все очень плохо.
1: Если нет у вас респиратора, убедитесь в том, что, я не знаю, какая-то проветриваемость.
0: Не знаю, просто шарф, платок, намотайте себе на лицо, маску, мы все ходили.
1: Мокрый какой-нибудь.
0: У нас у всех сейчас дома, я думаю, еще недельный запас масок марлевых, вот этих одноразовых, остался 100%.
1: Ну, где-то, если по сусекам посмотреть.
0: Вот именно, найдется. После пандемии, так да. Что не надо. Наденьте и меньше...
1: Окно откройте, включите какую-нибудь вентиляцию и, я не знаю...
0: Кондиционер на, на проветривание, да, да. Потому что это правда, это чревато, это очень опасно. Так, в России начали тысячами закрываться салоны красоты. С начала года перестали работать аж 12 тысяч таких точек. Представляешь?
1: 12
0: Причина
1: тысяч.
0: Выросшая налоговая нагрузка.
1: При этом граждане нашей страны стали тратить на красоту больше. Почти чуть больше, чем 179,5 миллиардов рублей за полгода. Правда, в основном такой рост из-за роста цен.
0: Ну, я, ты знаешь, думаю, 12 тысяч точек, да, это, как это тебе объяснить, подъезд
1: да.
0: Где-нибудь в каком-нибудь небольшом городке, а в этом подъезде, там, в первом этаже, кладовка была,
1: да.
0: Вот, и, ну, и с нее быстренько зеркало, столик поставили, стульчик, вот, и тут же салон красоты написали.
1: Ну,
0: вот,
1: да, и, да, такой кустарненький.
0: Да, да, да, да, вот, и поэтому такие-то, вот, я думаю, закрываются. Хотя вот все те, которые я знаю, салон красоты, ну, это барбершопы, это какие-то массажные салоны, там, крупные, они все работают, никуда они не делись.
1: Они сетевые?
0: Сетевые. Но, а
1: сетям,
0: сейчас,
1: наверное, легче выжить.
0: Ты понимаешь, они все по франшизе работают.
1: Ну,
0: они,
1: да.
0: У
1: да,
0: них
1: да,
0: одно хорошо. И то же название, но они при этом, они даже вплоть до того, они единственное договорились, что ценник. Чтобы был один и тот же ценник. Mm-hmm. Не отпугивать, чтобы не перебегали к другим людям. Вот это да. А все остальное у них свое. У них вплоть до того, что вот я сижу, у них играет музыка, я говорю, а вы авторские как? Это они, ой, вы знаете, мы это уже давным-давно все решили, мы знаем эту историю. Помнишь историю, да, сидела в салоне красоты две тетеньки, а потом пошли в РАО и да. Заявили, что а вот в этом салоне играла такая-то музыка, на 480 тысяч хозяйку значит, оштрафовали. Да. А это моя знакомая была. Алло!
2: Алло, добрый день, это Руслан Красногорск. Да, тоже подтверждаю, что закрываются салоны. Один вот у меня знакомый салон, он перешел в аренду, то есть помещение сдает в аренду, и мастера все частные. Другие мастера ушли, вот мой парикмахер, он открыл себе магазин, и в этом магазине продает одежду и подстригает людей. То есть меняет профиль, переходит в частные сектора и так далее. То есть,
0: да, мне кажется, профессия парикмахер, давить. Руслан, мне кажется, профессия парикмахер, она одна из самых востребованных. Где бы в любой точке мира ты ни оказался, ты всегда заработаешь себе на хлеб. Или постричь, или укладку сделать, или что-то еще. Это вообще зачем надо переходить в какие-то продавцы? Он всегда найдет частным образом в большом салоне снять стол в большом салоне. Сейчас знаете, как многие делают?
1: Конечно, на дому.
0: Да, знаете, как многие делают? Большой салон, собираются 5-8 мастеров, и они каждый снимают себе по стулу. Стул-стол.
2: Да, да.
0: Все. И они как бы платят общую аренду, но только каждый за себя. Угу. Это не то, что там Гера взял и за 100 тысяч в месяц снял салон. А к нему, и пришли да, к нему, и остальные непонятно, придут, не придут.
1: Я не умею стричь, да.
0: Я тоже
2: еще,
0: не умею.
2: Кроме парикмахеров, всегда востребованы строители. То есть любое
0: нет,
2: время...
0: но другие-то конечно, профессии конечно. Мы тоже. И врачи, и строители, и там много кого да. Востребовано. Но парикмахер, я вас уверяю, не останется вообще без крошки, потому что это хорошие деньги, хорошая работа. Спасибо, Руслан. Часто да, ходите в парикмахерскую?
2: Да. Ну, как положено, раз в 3 недели.
0: А кем положено-то? Кем положен?
2: Ну, еще с советских времен было заведено, или раз в месяц, или раз в
0: месяц. Я хожу, как волосы начнут отрастать.
1: Глаза лезть.
0: Вот именно, а не как 3 недели, 2 недели. У меня, может, за неделю отрасти коса. А может, и 2 месяца.
2: Нет, ну, иногда уезжаешь на отдых или идешь на какое-то мероприятие, да, можно сходить и там через 2 недели, если уже чувствуешь, что вот подходит этот момент. Ну, привычка, она выработана. Самое сложное в этом — найти своего мастера, который
0: да.
2: Понимал то, что ты хочешь,
1: которому
2: и давал тебе
1: сказать,
2: новый
1: покороче.
2: Какой-то стиль, новый. Да, новую какую-то, какой-то образ, потому что вот мастера, который я нашел, он дал мне новый образ, и я по-другому себя стал чувствовать. К нему же привел свою жену, и она получила новый образ, и всем советую.
0: Ну так, вот, спасибо, спасибо, Руслан. А я-то, спасибо. Знаешь, у меня была мастерица,
1: да,
0: хорошая. Катя была девочка, ходил к ней, ну, лет 8, наверное, 10. А потом она стала мамой, вот, а потом произошли всякие события в стране. Ну, и они с мужем взяли и уехали. Ну, вот, кстати, куда, я так и не знаю. И я с тех пор просто-напросто, знаешь, как делаю? Я читаю отзывы, иду, стригусь. У меня, знаешь, не шибко-то там, тут не как это сказать, не испортишь очень сильно, да, что мою, что твою прически. Вот там минус, плюс, туда-сюда, не там отрезал, не там подрезал. Можно это скрыть, и незаметненько останется. Поэтому, ну, не нравится, не понравилось. Вот сейчас я нашел такого мастера, вот он уже 4 месяца, вот, пока я его учу под себя. Я говорю, так, так, там, Миша, вот здесь вот так, вот тут вот так, вот это. Он такой, да-да-да-да-да-да, вижу. Мы фотографируем, потом сравниваем, потом опять, а потом я думаю...
1: Ну, у тебя прям такая,
0: да, капитальная прям,
1: работа.
0: Да я тебя умоляю. Алло.
3: Доброе утро, друзья мои. Вы знаете, у меня ощущение, что Набережные салоны красоты – это некий психотренинг. Дело в том, что женщина, изменяя себя внешне, как бы в определенной степени меняется и внутренне. Да? То есть у меня возникают, можно сказать, оптимистичные идеи, связанные с селф-имиджем. Но, как известно, ничто так не красит женщину, как перекись водорода. Так или иначе. Вот с этим здесь злоупотребляют, как и везде, между прочим. В мире особенно ужасно, когда красивейшие азиатские женщины начинают себе делать вот это милирование. Ну, простите, я понимаю, это вкусочливо. Вот. Я хотел бы поднять тост морковным соком за барбершопы. Друзья мои, вот это потрясающе, действительно. Это несколько вариантов тебе предлагают растительность на лице, да? Как можно, и правильно, Макс, вы сказали, необходимо обрабатывать каждого мастера, у которого предпочитается стричься, да, или бриться, под себя. Абсолютно необходимо входить в определенные отношения, в том смысле, что вы постоянный клиент. Вот это, мне кажется, очень важно, нежели экспериментировать каждый раз. Вот, ну а что касается салонов красоты, они так призывно в темноте ночи, вот эти яркие окна и там расслабленные женщины, которым делают 15-сантиметровый маникюр какой-нибудь.
0: Гурген, это вы описали прям какой-то Амстердам и райончик один там известный.
3: Расслабленные женщины. Плечиха, обратите все, внимание, все. Там какой-то...
0: А, еще плечиха. Да,
3: все. Не помню.
0: Гурген, обнимаем, а то сейчас зайдем. Да, пока-пока,
1: спасибо,
0: целуем.
1: Спасибо.
0: А то сейчас зайдем еще куда дальше. У меня в ЖК простенький салон, который открыла женщина, и за 4 года к ней не записаться, даже за месяц. Хотя еще 2 года назад было свободно. Отличный мастер всегда на плаву.
1: Ну да, специалист в любой сфере всегда голодным не останется, на самом деле. Стригущего одного мастера в Химках 28 лет, ровно раз в месяц.
0: Это мастеру 28 лет или вы 28 лет стрижетесь,
1: Павел? Я надеюсь, что Павел 28 лет уже у одного мастера стрижется.
0: Ну это вообще тогда
1: стабильность, которой
0: вообще,
1: в нашем мире не хватает.
0: Там можно, знаешь, мне кажется, уже просто плюхнуться в кресло, этот мастер глаза закрыл и...
1: Да, просто на мышечной памяти. Павел Горский пишет: «Я решил проблему стрижки радикально. Купил профессиональную машинку с насадками, голова под 6 мм, борода 3 мм. Сам себя стригу, нет проблем».
0: Павел, ну вам хорошо, я, например, не могу сам себя. У меня не очень правильный ровный череп. У меня вот как-то называется такое азиатский затылок, потому что, хотя мне мама как-то переворачивала в детстве, но он у меня плоскенький. Но зато у меня как... Ну, потому что, говорят, это азиатский затылок, это тех детей, которых не трогают, они лежат вот так вот.
1: Пролежни.
0: И пролежни, да. Вот, ну, ой, 11.30, новости, говорит Москва. Про мой затылок позже, позже.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Пострадавший от атак ВСУ бизнес получит отсрочку по налогам. Меры поддержки для группы компаний РВБ и Озон подготовило Министерство финансов. Они включают годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов, а также полную приостановку любых проверочных мероприятий, говорится на сайте министерства. Льготы распространяются на компании индивидуальных предпринимателей, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Бизнес сможет отложить выплаты по НДС, налогу на прибыль, УСН, а также страховым взносам, которые подлежат уплате с августа 2026 по июль 2027 года. После завершения отсрочки предпринимателям предоставят рассрочку равными долями еще на один год. Еврокомиссия выделит свыше 6 миллиардов евро на системы ПВО и радары для Украины. Брюссель утвердил новые закупки оружия для ВСУ за счет кредитных средств общим объемом 90 миллиардов евро. В официальный перечень поставок войдут современные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, радары, а также артиллерийские боеприпасы, сообщает пресс-служба ЕК. Российская сторона в ответ вновь призвала Запад прекратить поставки оружия, подчеркнув, что это лишь усугубляет и затягивает конфликт. ФСБ задержала жителей Евпатории за шпионаж в пользу СБУ. 23-летний россиянин по собственной инициативе связался через интернет с сотрудником украинской спецслужбы и передавал ему фото и видеоматериалы о дислокации военных объектов в Крыму. Кроме того, задержанный собирал информацию об адресах проживания военнослужащих Черноморского флота, сотрудников правоохранительных органов и крымских общественных деятелей. ФСБ добавили, что кураторы из СБУ также поручили ему ликвидировать одного из российских военных путем закладки взрывчатки под автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат мелодии современных и советских авторов. Для каждого месяца подбирается музыка, посвященная определенной памятной дате, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В сентябре учеников пригласят на уроки добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. На переменах зазвучит «Дважды 2-4» на слова Михаила Плецковского и музыку Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная песня первых Дениса Майданова в исполнении автора Константина Томилина детского музыкального театра «Демисолька» и Всероссийского сводного хора первых. Проект Минпросвещения называется «Музыка вместо звонков». О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18. Ощущается как плюс 15. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
8: Наш эфир продолжается. Сегодня понедельник, 24 августа. За окном плюс 18 градусов. Гер, у нас тут был, кстати, прогноз погоды. Ты
9: атмосфера.
8: Помнишь?
9: Давай. Это третья страница. Облачно, дождь и ветер. Неспокойный понедельник в столице. В Москве 24 августа переменная облачность с прояснениями и кратковременным дождем, сообщает гидрометцентр. Днем воздух прогреется до плюс 19-21 градусов, в Подмосковье от плюс 17 до плюс 22.
8: Из-за усиления ветра до 15 метров в секунду в порывах в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности до 21. Тишковец предупредил, на этой неделе минимальная температура в столице опустится до плюс 7. Это уже практически сентябрь, правда?
9: Ну, уже действительно практически
8: сентябрь. Да, а вот во вторник и среду 25-26 придет циклон Приска. Как интересно. Приска, приди. С дождями и похолоданием. Короче, все. Лету хана.
9: Ну да.
8: Вот. Но и лето ушло.
9: Справедливость ради не особо нас баловало прям какой-то теплой погодой. Было несколько прям очень жарких недель. И все
8: ты
9: остальное
8: знаешь,
9: время было вот плюс.
8: В жизни вообще в последнее время я замечаю нет справедливости.
9: Глубокая мысль. Так, давай.
8: Ты думаешь? Ну, глубоко, да?
9: Это так, такой какой-то экзистенциальный кризис.
8: У меня?
9: Ну да.
8: Да нет, никакого кризиса в принципе нету, но просто дело в том, что ты ждешь от этого лета, ты покупаешь себе какие-то майки, шорты, кроссовки, а ты не успеваешь насладиться вот тем, чтобы вот... Я сейчас еду на работу и выхожу из дома, а рядом со мной офис, офисы, и видно, люди только-только вышли. Потому что стоит человек 8-10, все загорелые, все смеются. Там что-то типа, ну что там, ремонт сделали в офисе. Ну как будто они всем офисом ушли в отпуск, и тут пришли обратно в этот бизнес-центр. И вот они, в них прям, от них солнцем веет. Вот это вот, когда человек на солнце полежит, он потом еще неделю источает из себя солнечное тепло. Вот, и я прям думаю, боже мой, какие счастливы. Я вот этим летом не успел насладиться ни солнцем в большей степени. В момент работы я не могу находиться на солнце, я тут же начинаю кукситься.
9: Плавиться. Знаешь,
8: плавиться. Да. Я не могу, мне надо тень. Вот. А чтобы поехать и где-то позагорать, ну, это было, ну, 2-3 раза всего за все лето. И этого мало. Я люблю плавать, я обожаю плавать. Я просто, я не знаю, почему я телец, а не родился в знак рыбы, потому что, ну, прям вода — это моя стихия. Но я в этом году тоже, я что-то нигде не поплавал.
9: Да, я отлично тебя понимаю. Вот так. Нам Игорь Владимирович песок на ран, соль на рану.
8: Да песок пусть будет.
9: Да, в Александрии 25 градусов. Спасибо, спасибо.
8: 25, и там солнечно, вот до 29 у него дойдет аж.
9: Да,
8: так,
9: здорово,
8: да.
9: Рада за вас.
8: А Нигматуллин пишет, получается, осень встречаем, готов открыть ей дверь, но не искренне, не радушно, без улыбки. Да, ну спасибо, Нигматуллин, мы с вами.
9: Да,
8: вот.
9: Но осень, она вот, да, она уже здесь, скоро будет мой любимый ноябрь.
8: Потому что там ты родился.
9: Да, и у меня брат мой старший...
8: Что?
9: Как-то раз сказал, что как вообще можно иметь в жизни какие-то стремления, когда ты родился вот в такую погоду. И представь себе классическую ноябрьскую погоду. Темно-серое
8: как
9: небо,
8: связано,
9: мелкий дождь,
8: как связана
9: ветер.
8: Жизненная позиция, стремление с месяцем твоего рождения,
9: ну,
8: с погодой.
9: Ну, слушай, с положением звезд на небе же как-то связывают.
8: А представь, что ты родился не в Москве, а родился, я не знаю, на другом полушарии. где плюс 25 в этот день, солнечно и прекрасно.
9: Не, я лучше в Москве останусь.
8: Ну, тем более я тогда все. Так, пишет нам слушательница Катя, вот по прошлой теме. Я ходила лет 12 к одному мастеру. Она ушла из дорогого салона, а с ней же и с их прайсом. И вы знаете, она пару раз испортила мне волосы, и я ушла от нее спустя много лет. Каково было мое удивление, когда узнала, что я переплачивала почти в 3 раза. Ходила уже не в дорогой салон, а она арендовала кресло в парикмахерской. Я не меняю мастеров, особенно когда нравится, но не мешаешь... А, не мешает перепроверять, иногда будет будете приятно удивлены. Мало чего понял с сообщением. Кать, как сумбурно. Она вам испортила, вы переплачивали, но все равно 12 лет к ней ходили, так что ли? Правильно я понял?
9: Ну, как-то так, да. Я тоже, честно говоря, не до конца понял. Но главное, что я понял, то, что Катя волосы испортили, и Катя мастера сменила. И это правильно. Меня больше вот пугает немножко сообщение, которое она написала Ланг. Здравствуйте, дорогие мои ведущие.
8: Боже, правда.
9: Не слушала вас 2 месяца, меня сбил самокатчик, и я получила черепно-мозговую травму. Не было возможности вас слушать. Очень скучала, сейчас уже вышла на работу, восстанавливаюсь.
8: Давайте Ланг. Да вот вам, Ланг, держитесь.
9: Самокатчик, это вообще полный мерзкий.
8: Ну, ты сам на себя не наговаривай. Ну, во-первых, Ланг, я уверен, с нами вы поправляться будете быстрее. Это первое. Ну, и второе, значит, ничего особенного вы за 2 месяца не потеряли. Все то же самое, как сегодня, но только с разными другими темами, да? Ну, поэтому ничего сверхъестественного.
9: Каждый день такой.
8: Да, Максим, утешайте себя мыслью, что свой загар они не покажут. Оденутся в куртки, брюки по нашему холоду, пишет Мария.
9: А Игорь Владимирович нам присылает фотографии Брижит Бардо с отдыха. Видимо, он отдыхает где-то вместе с Брижит Бардо.
8: Нет, Брижит Бардо умерла, во-первых.
9: Ну,
8: это фотовыставка, ее фотографии какие-то, видишь?
9: В Каннах.
8: Наверное, на побережье, где-то на пляже вывешены фотографии, прям на бортик.
9: Ну, отдыхайте, отдыхайте.
8: Красиво.
9: Отдыхайте.
8: Вот тут красиво.
9: Мотоциклы Дукатти сами себя не построят, поэтому да.
8: Да, отдыхайте. Идем дальше.

0: Нигматуллин спрашивает меня, как мне песня, которую она посоветовала в прошлый
1: путь. Да не успел он.
0: Обижаешь, успел, конечно.
1: Успел?
0: Да.
1: Ну и?
0: Успел. Но для того, чтобы сформировать о ней какое-то мнение, которым я смогу с вами, Нигматуллин, поделиться, мне надо еще пару раз ее послушать. На первое прослушивание действительно красивая, мелодичная, классная, с точки зрения гармоники песня красивая.
1: Кто поет-то? Угли?
0: Угли, да. А.
1: Ланг, спасибо, мои дорогие, кстати. Это точно с вами только вперед. Главное, они не это, не Инна, ничего не...
0: Я думаю...
1: Нет, да, но на всякий случай. Так, три...
0: Все статусы тоже надо в некотором смысле заслужить.
1: Понятно. Да. Три важных темы нужно обязательно, даже четыре, обсудить. Во-первых, российские фигуристы завоевали все золото на этапе юниорского гран-при в Китае.
0: Они победили во всех четырех дисциплинах. В мужском одиночном катании лучшим стал Лев Лазарев, а в женском София Дзепко. В соревнованиях пар выиграли Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Спортсмены выступали на международных соревнованиях впервые после длительного перерыва.
1: Господа спортсмены, молодые, уважаемые наши люди, поздравляем вас с вашей заслуженной победой. Столько лет сидеть, ждать, когда нас куда-то пропустят, разрешат и так далее. Поздравляем, за вас просто гордость.
0: Это прям, да, наша школа фигурного катания.
1: Это гордость.
0: Это что-то на совершенно ином уровне. У нас могут в... изоляции держать хоть целую вечность, но ровно в тот момент, когда мы придем на все эти международные соревновательные площадки, мы всем напомним, почему и зачем нас в эту изоляцию запихнули. Чтобы кто-то другой имел возможность заработать медали. А так, конечно, ребятам огромные поздравления, супер молодцы.
1: Да, Игорь Владимирович, я присоединяюсь. Это ее любимый пляж, пишет бывший пляж фестиваля. И после ее смерти этот пляж, который она любила, назвали в ее честь. Ее фото как раз на пляже. Вот пляж как раз и называется Бриджит Бордо. Прекрасно, чудесно. Это, насколько мы понимаем, в Каннах, да, Игорь Владимирович? Или где это? Расскажите нам. Так, смотри, нишевый может стать словом года в России. Слово давно вошло и вышло. Вошло и вышло, я же говорю, за рамки маркетинга и прочно осело в повседневной речи. Рассказал, значит, это эксперт Минпросвещения, профессор РГПУ имени Герцена Наталья Козловская.
0: Употребляемое слово растет стремительно. В 2024 году зафиксировали 34 тысячи упоминаний в СМИ, в 2025 уже больше 60 тысяч, а только за первую половину 2026 года оно встретилось уже 60 188 раз.
1: Ну и заодно у слова появилось новое значение, новые смыслы. Теперь оно означает редкость и нестандартность.
0: Да, вот ты можешь себя назвать нишевым?
1: Нет.
0: А я себя могу.
1: Что ты редкий, нестандартный?
0: Ну да. Я нишевый. Но
1: ты какой-то прям нескромный стал, а? Крышу посел.
0: Я говорю, понимаешь, что вот я не для всех. Я не
1: крыша
0: говорю, что
1: едет
0: такой,
1: не спеша, тихо шивером шурша.
0: Наоборот, не все поймут, немногие вспомнят.
1: Нет, у меня бывают некоторые предметы вокруг меня нишевые. Я некоторые делаю всякие вещи нишевые. Знаешь, там, например, корпоративчик могу нишево провести как-нибудь так необычно и нестандартно.
0: В соцсетях одним из главных атрибутов нишевых людей считается аналоговый музыкальный плеер.
1: Боже ты мой.
0: У меня их два.
1: Я просто уже переигрался с ними. Ты знаешь, был период, когда у меня их было 5. Вот, в кармане, в рюкзаке, дома, там, на работе,
0: кайф,
1: еще где-то и так далее.
0: Я к этому иду.
1: Да, но ты только-только начал.
0: Да.
1: А вот эти MP3-плееры, это, ну, мы уже как-то... Вы уже old school становитесь, понимаешь? Вы переходите на наши гаджеты, а не мы на ваши. Мы на ваших уже все освоили. Классное слово, пишет наш слушатель. Рыбы вовсе не любят плавать, они любят созерцать воду. Они успевают ничего те, что суетятся. В том числе по всяким магазинам и по другим злачным стадным местам. Отметиться нужно везде, пишет 097. Но это, конечно, про меня. Я люблю, знаете, злачные стадные места. Я прям все лето там шастал и даже никуда не выходил оттуда. Нет, увы, это не про меня. Вот. А Владимир, Игорь Владимирович нам продолжает засыпать. Скидывает
0: мемориальную табличку Ги де Мопассана.
1: И какие-то фотографии, работы его. Ну, ждем, ждем. Нет, слово вообще хорошее такое. Оно оно, да, оно очень емкое. Понимаешь, когда ты говоришь «ниша», это «ниша», ты понимаешь, что это что-то такое индивидуальное, это редкостное, это что-то такое нестандартное.
0: Очень многое можно этим словом описать. Оно подходит
1: Как человеку, да, как к ситуации, как к действию, так и к предмету какому-то. Знаешь, я тут недавно иду, и один зумер мне говорит: «Макс, какая у тебя нишевая майка!» А у меня львенок на майке из мультика.
0: Видишь, видимо, ты все-таки
1: я на солнышке лежу, и я на солнышко гляжу. Я нишевый, ну ладно. Так, друзья, важное.
0: Так.
1: Давайте, запоминайте. В МВД объяснили, что делать, если на карту пришли чужие деньги. Если вам неожиданно поступил перевод от незнакомца,
0: да.
1: Самостоятельно возвращать деньги совершенно не стоит. Тратить сумму тоже нельзя. Это могут расценивать как незаконное обогащение.
0: В ведомстве предупреждают о новой схеме. Мошенники присылают фальшивые уведомления о переводе и просят перейти по поддельной ссылке, чтобы проверить баланс. На деле так аферисты получают доступ к мобильному банку жертвы и списывают собственные деньги непосредственной жертвы.
1: Да. Да, что делать при странном переводе? Первое, сразу связаться с банком по официальному номеру и уточнить, действительно ли деньги были зачислены.
0: Не переходить по ссылкам из сообщения о переводе.
1: Третье, вернуть деньги только через банк или функцию возврата в приложении, если она есть.
0: Четвертое, сохранить всю переписку по теме и по возможности записать звонок. И обязательно предупредите обо всем об этом своих близких.
1: Друзья, имейте в виду, правда, такие ситуации сейчас происходят. Потом, ну, знаете, не отбрешешься, когда тебе предъявят претензию в плане том, что «а вот вы получили деньги, а куда вы дели?» Ну и так далее. У меня тут недавно рассказали случай. Парень с девушкой дружили, ну, года 3, наверное, да?
0: Uh-huh.
1: И девушка взяла, увидела парня, она пришла, или куда-то приехала, я уж не помню.
0: Ну да, хорошо. Да,
1: короче, как она уличила его в измене. Да, вот. Да, представляете, и он, нет, чтобы пойти и перед ней извиниться, как покаяться, он сказал: «Ну, а что такого? Я просто люблю вот это дело, что особенного?» Ну, она сказала: «Ну, ладно, хорошо». И взяла, написала на его заявление, что он перечислял деньги, на Украину. Но при этом он перечислял деньги на Украину, она не соврала. Вот.
0: Тогда по делам. Тогда
1: вот она перечислял родственникам. Ну, кому конкретно, этого никто это не знает. Это проверять-то не стали.
0: Угу.
1: Но чем кончилось, я не знаю. Забрали его, что-то с ним сделали.
0: Скатертью дорожка.
1: Потому что проверить его перечисление, это возможно. Но как-то так, имейте в виду, всякие бывают истории, ситуации. Поэтому, друзья, аккуратнее, Гер.
0: Да.
1: Цена на гречку впервые с 24 года превысила 85 рублей. Ты представляешь?
0: За год крупа подорожала на 11,2%. И сейчас стоит в среднем 85,5 рублей за килограмм.
1: Рост цен ускоряется. В июне он составил 2,8%, а в июле уже 4,6%.
0: Одна из причин сокращения посевных площадей и снижение урожая, в том числе из-за засухи на Алтае, где выращивают около половины российской гречки.
1: Но я надеюсь, мы не ринемся, да, сейчас все скупать гречку. Даже. А, ты уже купил, Александр, наш звукорежиссер, уже купил. Сколько?
2: Пол балкона.
1: Молодец! Я надеюсь, ты там гречичные ванны принимаешь, да? Молодец. Мы только не приглашай нас на ужин из гречки, ладно? После твоих этих признаний.
0: Я не люблю гречку, поэтому ладно.
1: Ты что?
0: Да.
1: Это универсальный продукт.
0: Да, да, именно из этого я и не люблю.
1: Ты знаешь, я как люблю, вот иногда после, когда ты готовишь какое-нибудь мясо с подливой, да,
0: да,
1: там, или какой-нибудь гуляш, и у тебя остается после мяса, ты все уж съели гости, например, или ты сам, остается подлив.
0: Да.
1: Ты готовишь гречку.
0: Эту подливку
1: в гречку. И эту подливку в гречку. Боже мой! Это так вкусно. А если сделать салат, огурцы, помидоры, соль, перец,
0: да,
1: можно туда еще редисочку.
0: Еще и туда, да, гречку?
1: Да, нет, подожди, потом заправить это все, значит, как-то сметанкой с майонезом, получается такой джюс. Вот
0: джюс,
1: сок, да. Ты салатик съел, а джюс

0: Ели гречку в супе и гречку с кетчупом, на ужин гречку с тушенкой. Да. Да, я просто не могу. Было тогда лет 14, наверное. Знаешь, с тех пор уже не могу есть гречку.
1: Это как в том фильме «Белое солнце пустыни», где, глава таможни говорит, боже мой, я не могу уже на эту черную икру смотреть. У меня в детстве похожая была история, вот, только меня красной икрой закормили до такой степени, что я правда говорил, господи, мама, а бывает что-нибудь другое? Вот не эта красная икра. Да, извините, что я так тут похвастался. Ну ладно, гречка-то гречка. Я думаю, что нет, гречка это все равно. Это вкусно, это много блюд можно сделать. Самое интересное, что даже вплоть, если у тебя не будет с собой возможности где-то ее сварить, поставить в кастрюльку, да. Ты можешь, я однажды видел сцену, я первый и последний раз в жизни ехал на поезде. И со мной в купе ездил такой, мужичок с ноготок, сморчок такой, маленького роста, с такой веревочкой вот тут вот по затылку и по лбу. Вот, и он, у него был глиняный горшочек, он насыпал туда гречки, налил кипятка, закрыл это все теплой тканью и поставил. А через час он открыл, а там уже готовая гречка. И он посолил, там, я не знаю, что-то еще добавил, и ел с таким аппетитом, что мне казалось, что он ест какие-то, я не знаю, явства там всех миров, королей, принцев, и там, не знаю, от кого, Антона Прокофьева блюда, самые лучшие. Потому что, мне так захотелось этой гречки, конечно, я его просить не стал. Игорь Владимирович там какие-то столбы присылает. Зачем нам столбы?
0: Что там попугай сидит.
1: Где?
0: На столбе.
1: Я не вижу.
0: Не
1: видишь, вот, вижу, боже мой, он слился со столбом. Красиво, красиво, попугай.
0: Это Бриджит Бардо, если что.
1: А, это она посылает, да?
0: Нет, она попугай.
1: Гречку можно и в холодной воде приготовить, пишет Николай. Кого не спроси, никто гречку не любит, но все ее скупают, пишет, Дамир.
0: Не, как еда на черный день, как такой НЗ, гречка, это, наверное, самый лучший вариант. Это она долго хранится, она такая в этом смысле достаточно необычная, потому что если ты когда макароны варишь, они свариваются. А когда ты варишь гречку, она разваривается. То есть она как бы в компактных упаковочках,
1: она
0: ж хранится,
1: крупа.
0: Да, но потом при этом в желудке у тебя занимает больше места.
1: Упаковочка становится тремя упаковочками.
0: Да.
1: Так, смотри, пироги с гречкой очень вкусные. Люблю гречку, ее ем почти каждый день. А гречку не рекомендуют с молочными продуктами, хотя все знают гречку с молоком. И Макс пишет, перловка самая полезная. Все про гречку, но Макс здесь с перловкой такой. Ха вам! Так, уважаемые, прекращаем разговор за счет обеда. Я еще не обедал, а уже есть хочу, пишет Виктор. Виктор, извините.
0: Надо скоро идти уже обедать, Виктор.
1: А вот еще нам слушатель предлагает потушить с гречкой мясо. Что-то с нечто, говорит он. Хорошо. Давай под конец, остается полминутки. У здорового человека переполненный мочевой пузырь способен растягиваться, поэтому даже после длительного ожидания похода в туалет разрыва не произойдет, рассказал уролог Иван Рудаков.
0: Опасность возникает при сочетании переполненного пузыря и сильного удара, например, во время ДТП. Тогда вероятность разрыва составляет всего лишь несколько процентов.
1: Короче, друзья, если вы долго хотите писать, имейте в виду, мочевой пузырь ваш не лопнет. И фраза «сейчас лопнет мочевой пузырь» — это так, фигура речи. Понятно?
0: Преувеличение.
1: Да. На этом все. Герман Бабаян.
0: И Макс Челноков.
1: У нас сейчас новости, а затем программа «Народный адвокат». Готовьте свои вопросы про ЖКХ и прочее-прочее. Поехали!
2: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Севастополе ввели график отключения света 3 через 3. Мера вынужденная, сообщили на предприятии Севастополь.

0: «Топольэнерго». Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии по всей энергосистеме. Говорится в сообщении, уточняется, что под отключение попали потребители северной стороны Балаклавского района, Байдарской долины, южного берега Крыма, а также десятки городских улиц, крупные торговые центры и промышленные предприятия города. Ереван готовится запустить процесс подачи заявки на вступление в ЕС. С таким заявлением премьер-министр страны Никол Пашинян выступил в парламенте. По его словам, проведение общенационального референдума по этому вопросу обретет реальный смысл, когда процесс евроинтеграции достигнет определенного этапа. Появится четкая дорожная карта и будут конкретизированы сроки необходимых реформ. Ранее на саммите ЕАЭС в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление. В документе союзники Армении по экономическому блоку подчеркнули необходимость проведения в республике референдума, который определит ее дальнейший статус – вступление в Евросоюз или продолжение полноценного членства в Евразийском экономическом союзе. Премьер-министр Великобритании прибыл сегодня в Киев. Украина стала первой страной, которую посетил Энди Бёрнем после вступления в должность. Политик объявит о передаче Киеву секретных данных для начала выпуска дальнобойных ракет «Скальп» на территории Украины, следует из заявления «Даунинг-стрит». Речь идет о французской версии британской «Storm Shadow». Ранее в российском МИДе раскритиковали это решение. Посол по особым поручениям Родион Мирошник назвал действия Лондона очередной провокацией. По словам дипломата, публичное объявление о передаче секретных сведений доказывает, что цель британских властей заключается не в самой помощи, а в демонстративном обострении конфликта. Московский суд запретил продавать медсправки для ГАИ через интернет. Прокуратура выявила несколько сайтов, которые предлагали дистанционно оформить документы для получения или замены водительского удостоверения в кратчайшие сроки и с доставкой курьером. При этом полностью исключалось прохождение медосмотра, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. В них говорится, что по закону личное посещение врачей и медицинское свидетельство не остаются обязательными. Продажа подобных справок без реального осмотра создает прямую угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц и ведет к социальной нестабильности. Доступ к трем выявленным интернет-ресурсам заблокирован. Аналитики назвали среднюю стоимость букета в преддверии 1 сентября. Его цена составит 3250 рублей и останется в рамках средних августовских значений. Об этом РИА Новости рассказали в маркетплейсе цветов и подарков Follow. Резкого скачка стоимости эксперты не прогнозируют, однако тем, кто привык покупать подарки в последний момент, придется заплатить больше. Незначительное повышение цен ожидается непосредственно в праздничный день. Самыми популярными цветами у россиян в конце лета остаются розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы. При этом чаще всего школьники вручают учителям альтернативные презенты. В топе праздничных покупок, кроме привычных букетов, сладкие наборы, подарочные сертификаты, а также долговечные растения в горшках. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ощущается на 3 градуса меньше. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа, синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
1: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
4: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, юрист Наталья Смирнова. Наталья, здравствуйте.
9: Доброе утро.
8: Наталья, ну мы будем с вами, как мы долго уже искали, хотели найти адвоката, более-менее специализирующегося на вопросах ЖКХ, ЖКУ, управляющих компаний, платить, не платить за вывоз мусора и так далее и тому подобное. Все верно?
9: Все верно, но, скажем так, я уже объясняла ранее, я не являюсь прям четко специалистом только по ЖКХ, я занимаюсь также общегражданскими вопросами, имуществом, недвижимостью, и я думаю, что сегодня наши слушатели могут задавать нам вопросы по этим темам тоже.
8: Друзья, как всегда, дела семейные, в принципе, программа, но плюс еще проблемы домашние. Вот так вот мы назвали тему «Дела семейные и проблемы домашние». Звоните, пишите, все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Так, смотрите, Наталья, давайте начнем с самого популярного вопроса, который задается на протяжении уже многих лет. Когда человек, например, живущий в квартире в городе, на лето уезжает на дачу, имеет ли он право как-то снизить квартплату в том помещении, в котором он не живет, в Москве? Как это сделать?
9: Значит, я поняла, что речь идет о попытке нормальной, естественной снижения бремени содержания, той или иной. Значит, здесь нужно понимать, что есть такая опция перерасчета за коммунальные услуги, но она действует не для всех. Значит, так. Сейчас объясню. Значит, есть у нас бремя, в частности, там, например, налога на недвижимость мы платим в любом случае его, за исключением тех льгот, которые предоставляются ряду населения. Значит, все коммунальные услуги у нас подразделяются на те коммунальные услуги, которые начисляются по тарифу, и те, которые начисляются по счетчику. В данном случае, ну, как правило, у нас по счетчику начисляется вода горячего-холодного водоснабжения, поэтому здесь перерасчет никакой невозможен. Сколько вы накрутили, столько мы и заплатили. Значит, перерасчет возможен только в том случае, если мы говорим про квартиру, в которой гражданин зарегистрирован по месту жительства постоянно, и только в отношении тех услуг, которые не считаются по счетчику. То есть, если, например, в квартире, в которой гражданин зарегистрирован по постоянному месту жительства и временно отсутствует, в ней не установлены счетчики воды, то за период отсутствия гражданина, который подтверждается соответствующими документами, справками, можно обратиться в ресурсоснабжающую управляющую компанию для проведения перерасчета.
8: А вот газ? Но они, у некоторых есть газовые на счетчике, но в большинстве своем счетчиков...
9: Нет, мы говорим только про те услуги, которые не считаются по счетчику. Все, что считается по счетчику, в частности, кстати, ну, обращение...
8: Значит, это свет, это...
9: Обращение свет по счетчику.
8: Ну да, значит, туда свет вы
9: нет,
8: не можете попросить.
9: В любом случае, конечно. Если вода по счетчику, то тоже не могу. Более того, если я собственник, но не прописана, я вообще не могу. Я обязана оплачивать по счетчикам или по тарифу.
8: Собственник, но не прописана.
9: Да. Только когда я...
8: Подожди, это я купила, но я не там прописалась.
9: Да-да-да, я купила, но не прописалась, то в этом случае, я прописана или нет, я плачу по счетчику или по тарифу.
8: А, окей, получается, мы можем что? Газ, мы можем отопление, вывоз ТКО,
9: водоотведение.
8: Да, там водоотведение, да. Содержание, капремонт.
9: Нет, капремонт мы в любом случае оплачиваем. Даже если
8: целиком?
9: Ежемесячные платежи, которые идут, они идут.
8: Ладно, мы к капремонту еще вернемся.
9: К капремонту вернемся. А обслуживание общедомовой территории тоже, ну, не влияет, да, в любом случае управляющая организация... Еще один момент. Мы говорим только про те случаи, когда у нас есть управляющая организация. Ведь у нас очень часто бывает, ну, сейчас не очень часто, но, тем не менее, уже люди начинают обращаться за заключением прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, и многие вообще уходят от управляшки.
8: Угу. А это тогда кто за них отвечает?
9: А, тогда за потребленные услуги отвечает ресурсоснабжающая организация, а непосредственно за... Они, да, отвечает ресурсоснабжающая организация, а в случае, если, например, ресурсоснабжающая организация оказала услугу до зоны ответственности управляющей компании надлежащим образом, тогда мы можем тоже обратиться в управляющую компанию, но сама управляющая компания нас в этом смысле не обслуживает, если у нас прямые договоры.
8: Угу. Окей, хорошо. Как мы это делаем? Мы идем в нашу управляющую компанию, пишем заявление, что, например, с 10 мая по 10 августа я буду отсутствовать в связи с тем, что перееду на дачу. Буду сажать, поливать, выращивать, пропалывать и вообще всячески заниматься гедонизмом и прочим, и шашлыки.
9: Очень приятными вещами.
8: Да, да, на даче, а не здесь, в вашем шумном городе.
9: Мы обращаемся с заявлением в управляющую компанию. Здесь важно, что заявление должно быть подано не менее чем за, по-моему, 5 дней до отъезда в отпуск и не позднее, чем через 30 дней, в течение 30 дней после возвращения. При этом перерасчет должен быть произведен в случае, если я отсутствую не менее 5 дней. При этом день отъезда и день возвращения не учитываются. То есть вот эти промежуточные дни, когда конкретно я отсутствую 24 часа, должно быть не менее 5 дней. И максимальный период, за который можно сделать такой перерасчет, это полгода. Если я планирую отсутствовать более полугода, то мне необходимо будет 2 заявления.
8: Все ясно. Так, 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня Марина зовут. Я живу в Подмосковье. И вопрос такой. Вот сдаем деньги на капремонт. Я живу в небольшом поселке, где у нас пятиэтажки, и вот вы знаете, у нас капремонта как такового почти не проводится. Я думаю, что ремонт вот подъездов внутри, да, это же относится к капремонту. Вот как мы, жители, можем узнать или как-то, ну, попросить или как-то потребовать, вот, чтобы в нашем подъезде от дома 74-го года, да, и даже раньше... сделать капремонт, потому что уже как бы вид такой не...
8: В смысле, но вы сколько живете там?
5: Вот 74-го года.
9: И 74-го года.
8: И что, этого времени ни разу не было капремонта?
5: Был капремонт, но это было сделано самими жильцами. Мы нанимали...
8: Марина, слушайте, смотрите, есть, во-первых, про капремонт. Есть такой сайт, сейчас я вспомню, как он называется, я вспомню, скажу, где можно посмотреть вообще очередность капитального ремонта в домах Москвы. Там все это рассчитано.
5: Это Москвы, а вот...
8: А, у вас область же.
5: Да, да.
8: Ну, наверное, и в области такое может быть, Наташ.
5: Ну, у нас есть управляющая компания, как бы, в поселке. Вот.
8: Но вы исправно платите деньги за капремонт, за коммунальную
5: услугу? Ну, за всех я не могу сказать, но во всяком случае, что приходят платежки, то, конечно, люди оплачивают.
9: Давайте я объясню сейчас немножко. Значит, у нас вот то, что вы задали вопрос, относится ли ремонт подъезда к капитальному ремонту. Здесь, понимаете, в чем дело? Все зависит от объема тех работ, которые необходимо выполнить, и от их свойства. Какие-то работы войдут в капитальные, какие-то нет, они будут текущие, возможно, косметические. Значит, и полный, в принципе, перечень капитальных работ по капитальному ремонту, он утверждается на уровне правительства региона, и в данном случае вы можете посмотреть планы на сайте ЕСЖКХ, они касаются Московской области, там, в принципе, есть план капитального ремонта. Другой вопрос – что часто бывает так. План, то есть платим мы ежемесячно денежку. План у нас утвержден, допустим, в 2035 году нам, возможно, поменяют крышу, а течет она сейчас. В этом случае у вас есть право управления своим многоквартирным домом. Вы можете, собрав общее собрание, которое будет состоять из участия ваших жильцов, собственников непосредственно этого многоквартирного дома, собрать собрание и принять на нем решение, произвести необходимые работы не в 30 там каком-то году, а сейчас, из средств, которые были собраны, выделены в ФКР, они находятся на счету, оформить надлежащим образом это решение. А если, например, этих средств не хватает, да, вы можете даже принять решение о том, чтобы дособрать оперативно необходимые средства. Это абсолютно в ваших полномочиях, вы имеете на это право. И впоследствии, оформив общее собрание надлежащим образом, оформив протокол, этот протокол с письмом направить в управляющую организацию, и вам должны произвести необходимые работы раньше, чем это запланировано в плане.
5: Ну, то есть мы должны еще доплатить, как жильцы, да, как-то?
9: Не обязательно.
8: Нет,
9: не
8: почему? Обязательно. Вы и так уже платите по тарифу, по тому графику, который вам приходит, эти квитанции.
9: Это я поняла, о чем Марина спрашивает. В том случае, если, например, у меня на счету ФКР лежит, ну, предположим, 10 миллионов рублей, а мне для тех работ, которые нужно сделать сейчас, нужно 12, я вправе, мы вправе сами решить дособрать. Но это такая, это частный случай.
8: Нет, мы, может быть, так тоже
9: да,
8: быть.
9: Так да, так тоже может быть.
8: Но по основным, почему мы и платим каждый месяц, хотя у нас ремонт будет один раз в 10 лет. Да. Для того, чтобы другой дом, для того, чтобы другое здание могло быть отремонтировано.
5: Ну да,
8: поэтому это как снежный ком.
5: Важнее, да?
8: Да, да, да. Я заплатил, но я заплатил не за себя, а за дом Натальи. А Наталья заплатила за дом не свой, а ваш.
9: Но
8: и так далее.
9: Но при этом мы можем, но при этом мы вправе сами тоже, да, сделать такой запрос, и нам тогда в этом случае раньше проведут.
8: Да, у вас беда такая, что не делают ремонт, у меня беда такая, что я 13 лет живу в этом своем доме, у меня уже 3 раза сделали ремонт. Мало того, один раз целиком изуродовав все окна, кинут сетки москитные своими люльками, так а в подъезде мы потом по полгода не можем выветрить, проветрить помещение, потому что краска-то покупается. По расчетам она у них 600 рублей стоит. Марин, мы ответили на ваш вопрос.
5: Да,
8: спасибо.
5: Да.
8: Спасибо.
5: Ну, в общем, я понимаю.
8: Да, пожалуйста,
5: спасибо.
8: Держитесь.
9: Да, это очень интересная
8: рублей.
9: Тема, да.
8: А я, вонь стоит. Я потом посмотрел.
9: На 35.
8: Да. 92 рубля вот это вот банка.
9: А я вам еще расскажу.
8: А запах, у меня собака и бабушка-соседка, ощущение было, что они как наркоманы, нанюхались и вели себя просто неадекватно.
9: Правильно, потому что здесь зона ответственности. Я вам расскажу несколько историй, ну, скажем так, о том, что они существуют, когда качество такого капитального ремонта оставляет желать лучшего и приносит само по себе ущерб квартирам непосредственно. И вот у меня много таких клиентов, мы потом ходим и судимся, а ФКР перекидывает все на управляшку, управляшка на ФКР. Ну, в общем, такая история, она распространена. Но здесь надо понимать, что, к сожалению, ну, это факт, жители города Москвы, они обеспечены благами лучше, чем жители Московской области. В Московской области все, к сожалению.
8: Да, это факт. И не только в Московской области. Но Московская область еще более или менее. Если дальше копнуть, так там у меня у родственников, которые проживают, например, в Новосибирске, капитальный ремонт, это центр города, это хороший дом, ну, такой не старый, он прям презентабельный, у Сталинка. Они ремонт сами скидывались. В подъезде они сделали ремонт сами, потому что последний ремонт был там лет 25 назад. Сказали, ну что, как, и так далее. Они сказали, да я черт с вами, управляющая компания, и сделали сами. Так, идем дальше. 7373948, здравствуйте.
10: Здравствуйте, меня Андрей зовут. Скажите, пожалуйста, я как-то уже однажды обращался с звонком к вам, но дело в том, что у меня счетчиков нет на воду. Квартира муниципальная, РЭО требует денег за установку счетчиков. Я как-то написал им там заявление, что у меня квартира муниципальная. Мне сказали, что ждите, очередь ваша будет тогда тысячная.
8: Вот. Да, все верно. Вы за установку счетчиков в квартире платит собственник. Собственник вашей квартиры – город. Поэтому город и должен платить. А какой вы будете по счету, это опять же решает город.
9: Нет, все верно, да, конечно. Здесь полномочия города, если мы говорим про Москву, исполняет департамент городского имущества, который и должен, собственно, все это обеспечивать и оплачивать установку счетчиков. Здесь единственный для вас минус в том заключается, что пока вы не оплачиваете, ну, пока нет счетчиков, пока вы не оплачиваете непосредственно свой расход, вы оплачиваете по общему счетчику, это возможно... По общему тарифу, да, возможно, это... Ну, больше, как правило, это
8: невозможно,
9: больше.
8: Невозможно, так и есть больше.
9: Ну, да, да.
8: А там раскидывают из-за должников на всех. Поэтому ждите в очередь. А если не хотите, ставьте счетчики за свой счет. Вот, если не хотите платить...
10: У меня проблема, я пенсионер,
8: Вы знаете, тут история в том, скупой платит дважды, есть такая фраза. Поэтому или тогда сидите и не, как говорится в той песне, не жужжите, и тогда ждите, когда ваша тысячная очередь придет. Или попросите родственников, пусть подарят вам в подарок счетчики.
9: Они окупятся.
8: Они окупятся быстрее, потому что вы, правда, так вы будете платить за воду, но вот и у меня, например, ситуация, даже я иногда забываю просто оплатить. Там же два месяца. Не оплатить, показания, а подать показания. Да. Там два месяца, если не подаешь показания, прилетает. Третий месяц, да, они просто не ждут, они раз, бац, и присылают по общему счету. И у меня там по две с половиной, а тут бац, 5 тысяч
9: да.
8: приходит. И понимаете, вы платите в два раза больше сейчас.
10: Да это понятно.
8: И наверняка том, ваша льгота...
10: С коэффициентом каким-то, почему тройным... А почему не по тарифу?
8: Да и вам же объясняют еще, потому что у кого нету счетчиков, кого нельзя проверить
9: по потреблению,
8: на вас вот на город 1 000 000 тонн воды было истрачено, вот у тех, у кого нету счетчиков, вот на них
9: поделилась
8: поровну этот 1 000 000 тонн воды. Понятно? А я истратил всего там 2 кубометра.
9: То есть здесь загвоздка или в чем, да, отвечая на прямой ваш вопрос, могут ли вас обязать за ваши деньги поставить счетчики? Нет, не могут. Но стоит ли это сделать? Возможно, да, поскольку сейчас вы оплачиваете коммунальные счета гораздо больше, чем это было бы по счетчикам.
8: Мы вам уже об этом тоже рассказывали, но счетчик ставит город вам, а вы можете быть по 1000 каким-то еще там по очереди. Поэтому извините.
10: Ну, тройной коэффициент откуда взялся?
8: Да, господи, да что вы к нам-то пристали?
9: Надо посмотреть квитанцию, то есть вот так, скажем, дистанционно.
8: Нет, Наталья, вопрос... он взялся по той простой причине, что так город зарабатывает деньги.
9: И какое время мы, опять же, не оплачиваем коммунальные услуги.
8: Вот возможно, именно.
9: Там пенит,
8: спасибо. Здравствуйте. После капремонта в квартире летом жарко, а зимой +16. Куда жаловаться? Евгений, ну, во-первых, почему решили, что это после капремонта так стало?
9: После не значит следствие.
8: Вот именно.
9: Но если, скажем, если есть такие подозрения, я уже вот сказала, да, до этого, что в практике у меня были такие случаи, когда подозрения были, и они в итоге оправдались. Необходимо обратиться сначала в управляющую организацию, потом, если управляющая организация индифферентно отреагировала, скорее всего, так и будет, обратиться в государственную жилищную инспекцию, если это Москва, то это Мосжилинспекция. Если все это не помогло, никакое обследование не прошло, тогда у вас путь, ну, простите, судебный, если все равно ситуация продолжает беспокоить. Возможно, она потребует дополнительных исследований, в частности, там, присутствие человека с тепловизором. В частности, вот у меня была ситуация, когда произошло как бы утепление внешних фасадов панельного дома, а швы между этими панелями не были достаточным образом уплотнены. И в результате любой дождь, доверительница заливался в квартиру, у нее вздувались полы, и, значит, управляющая компания договорилась до того, что на вздутый пол, это было не так давно, кстати, 3 года назад, она должна купить и поставить шкаф, чтобы он больше не вздувал. Да-да-да.
8: Какая прелесть.
9: Соответственно, ну, процесс выигран был, и когда приехал человек с тепловизором, это было, к счастью, зимой, он прям увидел, что мы конкретно топим улицу. Ну, это было доказано, и, соответственно, если ваш случай похож на это, если есть причины и какие-то есть недостатки непосредственно в работах, которые были произведены, то это все можно исправить, но начать в любом случае нужно непосредственно с управляющей компанией и с Мосжилинспекции, потому что иначе, ну...
8: Все понятно, все кратко и понятно. Так, а вот вдогонку к счетчикам Марина спрашивает, а компенсировать затраченные деньги на счетчик компания не должна?
9: Компания...
8: Город. Ну, город имеется в виду. Ну, типа, он поставит за свой счет, так как очереди не ждал, а город потом должен ему вернуть деньги.
9: Я полагаю, что нет.
8: Ну, мне кажется, тоже
9: нет. Мне кажется, что нет, потому что нет. По логике, да, вот если следовать просто формальной логике, то собственник обязан содержать помещение, он поставил собственник в план, да, мы захотели раньше плана, считать, что мы арендаторы и улучшаем таким образом. Ну, скажем так, попробовать можно, но я не думаю, что будет результат. Я думаю, что нет.
8: Ну, напишите заявление, наш слушатель, после того, да, как вы поставите, если за свой счет, в качестве претензии предъявить или просьбы, да, вернуть затраченные...
9: Возместить, да. Ну, я не вижу здесь большой перспективы.
8: Если такое произойдет, мне кажется, это будет фурор прям. Вот, Максим, как уничтожить капремонтников? Евгений, никак, не надо их уничтожать. Это подсудное дело, уголовка, мы в это не играем.
9: Максим, хочу небольшую ремарку внести. Значит, сейчас тоже в Москве часто люди уходят от жилищников. И уходит другим, да, управляющим компаниям. И в этом случае счет капитального ремонта, он не хранится, как бы, к нему доступ имеет управляющая организация.
8: В этом... И?
9: И проще бывает производить какие-то работы. То есть я не агитирую за это, но просто надо это иметь в виду, это тоже факт.
8: Нет, что мы-то выигрываем, если мы уходим от своей управляющей компании.
9: Все жители, которые...
8: Но это, наверное, целым подъездом или домом уйти.
9: Нет, это домом, домом, конечно.
8: Одной квартиры-то нельзя.
9: Нет,
8: так?
9: Только домом. Мы говорим только про дом. В плане выбора управляющей организации, единицы измерения, это многоквартирный дом, безусловно.
8: Понятно. Так, 7373948, код 495. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, Максим. Скажите, пожалуйста, такая ситуация. В 2018 году въехали в новый дом всем известного застройщика крупного из трех букв. Оплачивали квитанция. Была одна квитанция, единая, на все коммунальные услуги. И там была строка, ну, что-то типа ремонт и содержание имущества. Ну, то есть мы до этого не жили в квартирном доме. Были уверены, что это и есть тот самый капремонт. В итоге, спустя около 5 лет, наверное, выясняется, что мы капремонт все это время не оплачивали, но у нас не было никакой отдельной квитанции. Мы обратились сами в ФКР, к нам стали приходить квитанции, отдельные от этой общей квитанции на коммунальные услуги. Но теперь нам ФКР выкатил счет за все время нашей неоплаты капремонта. И можем ли мы оплатить за последние 3 года, как бы, с момента неоплаты,
8: а предыдущие уже...
9: ФКР — это фонд капитального ремонта. А. В Москве находится квартира, да?
11: Да, да.
9: Смотрите, я не смогу вам конкретно ответить на вопрос, почему в вашей изначально квитанции ни дня, ни разу не был включен взнос на капитальный ремонт. Не могу сказать, да, застройщики разные, вот тот известный, про которого вы говорите, я с таким у него не сталкивалась. Касательно требований фонда капитального ремонта к вам за какой период, получается, за 5 лет? За 6?
11: С 18-го года. То есть до этого там не было от них претензий вообще никаких, пока мы сами к ним не обратились.
9: Да, да.
11: Где наши квитанции на оплату?
9: Я поняла. Значит, здесь какая история? Что такое 3 года? 3 года – это общий срок исковой давности, в течение которого вы обязаны лицу, там, грубо говоря, возместить его какие-то убытки. За больший период времени они вправе с вас требовать, но этот срок 3 года...
8: Они могут подать в суд,
9: они
8: конечно,
9: могут подать,
8: да.
9: Но срок 3 года, он установлен именно
8: он
9: для судебного...
8: как раз по закону,
9: судебного,
8: да,
9: взыскания.
8: Не, ну, может быть, вы 3 года специально, не знаю, где-то скрывались, находились в местах лишения свободы. А в таких ситуациях иногда суд принимает решение тех, кто подает в суд. Но здесь вы, получается, вам... А вы доказать можете, что ни разу не было квитанции про ремонт?
11: А как бы это докажем, если их не было?
9: А вы сами писали это... в ФКР, звонили, обращались? Каким образом? Почему вам стали?
8: Сидели бы, да, сидели.
11: Вот когда нам они это требование предъявили еще, досудебное, мы составили письмо тоже, им написали, что да, ну окей, мы готовы оплатить за вот 3 года с момента ваши претензии к нам,
9: угу,
11: но не более того.
9: Ну, то есть первично,
11: чтобы все-таки... это мирно урегулировать.
9: Все-таки...
11: Но в итоге уже вот поступило на госуслуги, что они будут подавать в суд, чтобы за весь период возместить.
9: Правильно я сейчас понимаю, что все-таки первично было обращение фонда капитального ремонта к вам, а потом уже ваше письмо о том, что вы готовы платить за 3 года. Не наоборот, не вы к ним пошли. Они...
11: Лично, да, но все, ага, этим, все это время у них не было там ни одной претензии, типа, почему мы не оплачиваем
8: напрямую. Понятно. Давайте сделаем так. У нас просто сейчас новости. Сразу же после новостей Наталья постарается отдать свой ответ. Наталья Смирнова, адвокат, юрист, сегодня в программе «Народный адвокат». Поехали.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле заявили об участии Великобритании в конфликте на стороне Украины. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Лондона передать Киеву данные для производства дальнобойных ракет «Скальп». На брифинге он подчеркнул, что Соединенное Королевство регулярно и методично подливает масло в огонь украинского конфликта и строит козни против мирного процесса. Песков также заявил, что российские войска проводят работу по выявлению мест производства ракет и другого оборудования для ВСУ и уничтожают эти точки. В Кремле прокомментировали заявление Армении о планах выйти из ОДКБ. Ереван вправе принять такое решение, если он не нуждается в членстве в организации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выступая на брифинге, он сообщил, что Москва пока не слышала заявления Еревана о намерении покинуть ОДКБ. Песков также высказался о желании Армении вступить в ЕС. По его словам, подав заявку на членство, страна столкнется с глубокими законодательными противоречиями в ЕАЭС, которые будут вредить самому Еревану. Сегодня премьер республики Никол Пашинян сказал, что был бы рад исключению Армении из организации. Он добавил, что Ереван не собирается активизировать работу в этой структуре. В Подмосковье неизвестный ранил 6-летнего ребенка. Злоумышленник несколько раз выстрелил по детской площадке из пневматического оружия. Преступление произошло в поселке Новоивановское, сообщает областной главк МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ребенок госпитализирован, злоумышленника ищут. В Башкирии пенсионер сбил двух школьниц и уехал с места ДТП. Авария произошла накануне в Иглинском районе. По данным регионального управления ГИБДД, 14-летние школьницы шли по краю проезжей части. Они получили ушибы и были госпитализированы. Личность водителя установлена, им оказался 73-летний мужчина. На него составили протокол по статье об оставлении места ДТП. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты +19. Завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до +18. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Россия возвращается на восток.
18: арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
19: Дамы и господа, заводите свои моторы!
18: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
19: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать» говорит Москва.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
8: 12:36 в Москве. Здравствуйте, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Наталья Смирнова, юрист. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Тема программы «Дела семейные. Проблемы дома». Мы соединили и говорим о семье, о разводе, об отношениях с детьми, а также о домашних делах, которые никуда не уходят, и которых становится все больше и больше. Был вопрос от Екатерины, вроде бы, я вот уже его потерял. Короче, вопрос смысл в следующем. Она говорит, ей уже 8 раз приходило предупреждение, что ей канализацию перекроют за долг ее в 11 тысяч рублей. Она говорит, какой это долг, я не знаю. Говорит, платить я не собираюсь, так как этого долга я не делала. Они предоставляют, что этот долг был сделан в 2023 году, хотя уже прошло 3 года как раз. Но они не успокаиваются, и вопрос у нее следующий. На самом деле могут перекрыть канализацию?
9: Значит, на самом деле ограничение коммунальных услуг может наступить с того момента, как у вас просрочен двухмесячный платеж. То есть два ежемесячных платежа просрочены, у них есть основания...
8: Подряд.
9: У них есть основания для ограничения. Другой вопрос, что это 2023 год, другой вопрос, что делали вы это или не делали. Скажем так, формально основания перекрыть у них есть, но у вас также есть инструмент, вы можете к ним обратиться, задать вопрос, за какой период, как они это посчитали. Вы можете спорить, опять же, написать жалобу в Мосжилинспекцию на эту тему, сказать, что вот мне планируют перекрыть и присылают мне уже очередное тут уведомление. А я вообще этого не делала. А если они что-то и зафиксировали, это было уже за пределами срока исковой давности. Дальше у меня задолженностей никаких нет. В любом случае это можно. Возможно.
8: Наши слушатели пишут, говорят, а если перекрыли канализацию, могу я ходить в туалет управляющей компании? Они имеют право, они обязаны меня туда пускать. Они имеют права мне не разрешить.
9: Это вопрос?
8: Это шутка шутками. Ну, наверное, я думаю, вас не выгонят. Но если что, под окнами присаживайтесь.
9: Тут еще,
8: знаете, будет тоже смешно.
9: Тут еще такой есть нюанс, что у нас есть оговорка, что нельзя перекрывать коммунальные услуги в случае, если это влечет невозможность использования жилого условия, создания в нем антисанитарных условий. Это такое вот как бы...
8: Ну, так оно так и так, антисанитарное.
9: Доказать надо. Доказать. То есть я к
8: чему?
9: Ну, вероятно, если вы оспариваете, это. Ну, конечно.
8: А.
9: Да. Я говорю, потому что такая оговорка есть, но ее использовать достаточно на
8: просто
9: практике сложно.
8: Дело в том, что я как-то раз совершенно случайно, как это называлось, была. как слово, ярмарка, вот, ну, нет, не ярмарка, выставка, вот, выставка различных унитазов, сантехники. И я приехал туда, просто мне позвали, говорит, Макс, пойдем, надо там походить, посветиться, говорит, ты за компанию со мной. Ну, и я приехал, и там оказался главный, один из очень известных инженеров именно канализационных России, вот, Москвы, я не буду называть его имя. Ну, и у меня зашел разговор с ним, говорю, а правда, что как это перекрывается? Ну, вот каким образом? Он мне объяснил, что там становится специальный рукав, там как-то все это туда-сюда переделывается. Он говорит, ну, беда в том, что в Москве постройки домов, вот все, что старше 70-х годов, туда, вот, 50-е, 60-е, даже, говорит, 80-е.
9: Конструктивное.
8: Это очень сложно перекрыть, потому что там такая вереница канализации. Там перекроешь, он говорит, однажды свидетелем был истории в соседнем подъезде. Женщина бежит в управляющую, говорит, вы что, спятили, у меня все оплачено, теперь туалет, все бьет наружу. Они такие, ой-ой-ой, перепутали. Она, я в 10-й квартире, а нам надо 12-ю. Бегут мужчины, бежит, говорит, я в 13-й живу, а вы 12-ю, а вы перекрыли, короче, там не разберешь, очень все сложно. И мало осталось тех людей, кто понимает, как это правильно делать.
9: И берется за то, чтобы
8: и берет, это делать. Да, а молодые...
9: Сейчас обнадежили очень... многих неплательщиков?
8: Но нет, конечно, мы не обнадеживали, но дело в том, что, господа, платить надо, потому что если это будет уже анархия полнейшая.
9: Конечно.
8: Это первое. А второе, но именно имейте в виду, такое бывало, есть. Вон бабушку одну перекрыли, она сидела, потом стала в кастрюльку и выливать это со второго этажа в палисадник.
9: И все были очень рады.
8: Ну, все.
9: Жильцы.
8: Конечно. Да. А потому что бабушке деваться некуда, она не ходячая причем. Алло.
20: Здравствуйте, Владимир. Я хотел бы напомнить вот по поводу срока исковой давности. В одной из прошлых передач, по-моему, Николай Кошман очень подробно объяснил. Там есть такая хитрость, что этот срок исковой давности нужно заявлять именно в суде. Если управляющая компания вам предъявляет на 10 лет оплатить, да, подает на вас суд. А истец, то есть это, ну, кому предъявляется, жители, должны в суде предупредить судью, сделать заявление о применении срока исковой давности. Тогда он будет применен.
9: Совершенно верно. Это, ну, один, да, из аспектов, да, применения сроков исковой давности. Также сроки подлежат восстановлению в ряде случаев, но это, мне кажется...
8: Вы сказали прописную истину, мы это в курсе, но просто беда в том, что там еще есть подводный камень такой, что они могут срок исковой давности назначить днем, подождите, Наталья, подскажите, не днем подачи заявления, короче, как-то сдвинуть. Ой, сейчас я вспомню. Ну, не важно.
9: Задолженности. Нет, сроки исковой давности, да, во-первых, исковая давность такой. Спасибо. Институт интересный.
8: Там еще могут или судебные приставы, или кто подает в суд, они могут это все каким-то образом сдвинуть так, что вам придется не за 3 года платить, а, например, за 5. Но такие тоже есть уловки.
9: Все зависит от формулировки, да, конечно. Да.
8: Так, из чего, в принципе, складывается цена за капремонт? Спрашивает Алекс Л. Алекс Л, ну как, ну, Наталья есть...
9: Значит, если мне память не изменяет, она складывается у нас по тарифу, возможно, от площади помещения, которое вы,
8: это да,
9: ваша квартира.
8: Да.
9: Вот. Сейчас давайте.
8: Площадь помещения вашего, где вы живете, количество проживающих, потому что пользоваться, например, вы если один, то вы один лифтом пользуетесь, а если четверо, то четверо, тоже имеет, да.
9: Именно про капремонт, я так понимаю, с чего складывается тариф на капремонт, или вообще коммунальные услуги?
8: Нет, капремонт, он спрашивает.
9: Именно капремонт. Зависит непосредственно тариф от... То, из чего состоит ваш тариф непосредственно, зависит от того, что в него включил ваш регион, в котором вы проживаете. Зависит это от стоимости строительных работ и материалов в регионе, от типа домов, от состояния жилищного фонда. И от прочих вещей рассчитывается, да, из площади и количества проживающих.
8: Конкретно, Алекс Л, надо идти в свою управляющую компанию и там спрашивать. Я тоже иногда, получая квитанцию, глядя в нее, не могу понять, почему я пользуюсь холодной и горячей водой, там, предположим, на 2000 рублей, а капремонт у меня выходит на 3. Ну, типа того. Где-то плюс-минус там и так далее. Тут это надо все уточнять, узнать. Мы же все ленивые. Нам же лень идти выяснить, почему вот мы платим за это-то столько-то, за то столько-то, ну и так далее. А потом сидим, начинаем плакаться, и нам проще позвонить или написать программу «Народный адвокат» и здесь задать вопрос, чем пойти и выяснить самим.
9: Ну, мы бы рады ответить, но вопрос в том, что конкретики.
8: Да просто тут не даже не хватит программы целиком объяснять, как у каждого свои конкретные мерки.
9: И управляющие организации.
8: Вот именно. Регион, у меня там на моем метро Новослободская одни ценники, у Натальи на метро, Дмитровская, свои ценники, у нее свой метраж, у меня свой. У меня дом 30-х годов, у нее дом там 90-х годов и так далее. Все зависит индивидуально от каждого, правильно же мы говорим?
9: Да, да, совершенно верно.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Две трети мамина доля, одна треть доля брата. У мамы кот свой плательщика, у брата свой кот плательщика. Мама умирает, мы вступаем в наследство. И я, значит, на мост.ру оформила на себя свою одну треть, потому что две трети маминых отошла, одна треть мне, одна треть брату. Получилось в результате у него две трети. И я заявление на свой код плательщика отправила. Мне оставили код плательщика мамин. И все, что мы не платили, она умерла в декабре, 20 декабря. Все, что ни он, ни я не платили. Потому что я узнавала, мне сказали, что он вам не вернет, и вы деньги свои не вернете. Вот, поэтому ждите, когда вы вступите в наследство, и тогда, в общем-то, вы поделите это все напополам.
9: Пропорционально долям, да.
0: Вот. Но дело в том, что этот код плательщика мамин достался мне со всеми долгами, с пенями, то, что мы не платили ни он, ни я за эти вот 7 месяцев уже, считайте, да. Mm-hmm. Мне, значит, пришла платежка на меня, значит, за август, и пени там, значит, с долгом за этот период и с пенями... за август.
9: За весь тот период, когда вы не оплачивали.
0: 600.
8: Я уже потерял линию.
9: Все нормально. Я фиксирую.
8: Да. Дальше продолжайте. Коротенько, давайте в итоге. Вопрос в чем?
0: В итоге, как мне быть с долгами? Потому что, естественно, доля нам досталась на двоих мамина, а получается, что все долги
9: выставили
0: на
9: вам.
0: Меня.
9: Напомните мне, пожалуйста, как вас зовут, чтобы я могла к вам по имени обратиться?
0: Светлана.
9: Смотрите, значит, ситуация понятная. Значит, в данном случае у вас есть два пути. Первый путь, если у вас есть денежные средства, оплатить этот счет и дальше обратиться к брату с требованием о возмещении его одной второй доли этого счета, поскольку в силу закона, в силу ваших наследственных отношений, он обязан оплатить эти долги за умершим наследодателем, за мамой. И второй путь...
0: Он со мной не договор способен. Он для этого закрывал квартиру, менял замки, чтобы...
9: А у вас конфликтные отношения.
8: В смысле, да. Квартиру, где вашу общую?
0: Где мама жила, да, у него просто была одна треть, но он 30 лет жил со своей семьей в другом месте.
9: Конфликтные отношения. Но... То есть, смотрите, все равно это вас не лишает права взыскать с него, да, потребовать возмещения или взыскать в судебном порядке с него долю, которая пропорциональна долю его наследования имущества. Это первый путь, да, то есть закрыть и взыскать с него. Второй путь – дождаться, пока организация выйдет с иском к вам и в суде непосредственно привлекать его соответчиком и доказывать в рамках этого процесса, что он также является собственником, он также является наследником, и эту дельту обязан оплачивать он.
0: А если вот сейчас не закрывать, я на МОЗ звонила по видеосвязи, мне сказали, что вы вот мне вот этот 7 тысяч, ну, выставили этот счет за август с этими пенями, вы за август оплачиваете, а это подавайте в суд, ну, если нельзя с братом договориться. Но за август вы оплатите тогда и подайте в суд иск. что значит, чтобы и пени как-то там приплюсовались.
9: Здесь, понимаете, какая история? У нас законом очерчен достаточно четкий круг тех вопросов, которые мы можем в суде задавать. И в данном случае, поскольку должник, как бы скажем, кредитор, тот, кому деньги должны, это не вы, в ситуации, где вы не гасите этот общий кусок, грубо говоря, значит, это должна обращаться... кредитор, та организация, которую он должен. В данном случае жилищник это должен быть или ресурсоснабжающая организация, если мы говорим про другие услуги. То есть у вас не будет того требования, с которым вы сможете выйти к брату. Вы не сможете выйти с иском и сказать, оплати теперь ты вот в жилищник. То есть за жилищник вы не сможете это сделать.
8: Нет, ну а потом с другой стороны, получается, я не понял, большая часть квартиры у брата?
9: Большая часть квартиры, значит, изначально была... треть у брата, две трети у мамы, две трети маминых разделились пополам, у него получилось две трети, то есть изначально, поскольку считали, целые были разделены, как я Светлану поняла, мама платила за свои две трети, брат платил за свою одну треть, сейчас одна треть перешла опять к брату, то есть свою вот эту одну треть он платил там задолженности нет, образовала задолженность за эти две трети за тот период, когда мама умерла.
8: А, за маму. Так и что, Светлана?
9: Половина Светланина, половина брата ее.
8: Ой, Светлан, много там платить?
0: Ну да, получается 46 тысяч.
9: Немало, немало.
8: Ну немало,
0: немало, да.
8: И брат отказывается. Подождите, и брат отказывается.
0: Он вообще со мной не разговаривает. То есть он поменял замки в квартире, периодически там появляется. Вот, и связь со мной вообще прекратил уже когда до похорон мамы.
8: Я бы на вашем месте оплатил бы вашу часть. Свою бы, ну, типа, вашу часть. Я не знаю, пусть там 40 тысяч, 20 бы оплатил свои, а 20 пусть висят на нем.
9: Ну, и в дальнейшем.
0: Так нет, приходит нам ко мне этот счет, потому что кот-плательщик это остался мамин у меня.
8: Так у него же тоже есть свой кот-плательщик.
9: Не-не-не, значит, я сейчас объясню, чтобы было понятно, да. У нее долг на этот кот на мамин, а у брата свой кот. Ему отошла половина на его кот, а вот этот кот, который за мамой я был, понял. Вместе с этим долгом, остался Светлане. Мы говорим, Светлана, вы когда задаете вопрос, что мне делать? У вас варианта два, как я уже сказала. Первый вариант – закрыть за всех 41 там, или сколько, 42 тысячи и выйти с требованием к брату, возместить половину да. за этот период. И второй путь – ждать, пока к вам обратится с иском управляющая компания. И в рамках этого процесса, когда управляющая взыскивает с вас, вы приходите и говорите, слушайте, у меня вот здесь такая история, вот так разделились счета, половина не моя, не мой долг, это долг брата. Здесь только...
0: Ну, а если... требованием к брату? Как я могу обратиться? Просто ему сказать, он откажется?
9: Только если... Смотрите, только если вы оплатили, у вас образовался... У него образовался долг перед вами на эту половину. Вот тогда вы можете, да, у него потребовать, и можете в судебном порядке также потребовать. Суд вам этот иск удовлетворит.
0: То есть он удовлетворит суд только когда я оплачу вот эту часть?
9: Да, в этом случае да. То есть либо вы можете с брата взыскать эту одну вторую, либо управляющая компания, но для этого нужно, чтобы управляющая компания вышла с иска.
8: Это, ну да, как бы вы сделали услугу, ее оплатили, а потом уже требуете с него возврата. Да, да, все верно, так и может быть. Светлана, слушайте, очень сложная ситуация. Вот вы знаете, в данных... 100 раз, 15 лет я говорю в эфире, господа, ну не ругайтесь со своими братьями, сестрами, мамами, папами, бабушками, дедушками. Потом геморроя больше. Одна, вторая...
0: А мы не ругались,
8: ну так а как? Теперь он не хочет с вами разговаривать.
0: Он решил присвоить
9: себе. Светлана, а
0: вот
9: скажите, пожалуйста, квартира большая?
0: Трехкомнатная.
9: А, ну трехкомнатная квартира. А то еще у нас есть такая история, как микродоли. Когда в результате наследования образуется маленькая доля, да, для трехкомнатной квартиры одна треть – это не микродоля. А, например, если была бы однушка, то здесь еще были бы другие. Там.
8: И он вообще вас не пускает туда?
0: Ну вот сейчас, когда я преградила, через 7 месяцев он вот старый замок мамин заново. А так нет, он сразу поменял до похорон замки и все.
8: Понятно. Передайте ему информацию, если он не перестанет вас пускать, не перестанет вас пускать.
9: Есть инструменты
8: да,
9: с ним побороться.
8: Воздействие, да. Совершенно спокойно. Мы просто начнем его в эфире, называть его имя, фамилию, говорить, что он нехороший и так далее. Вот.
0: А
8: он
0: скажите,
8: работает?
0: Управляющий нет, он пенсионер.
8: Ну, какая разница? Что управляющий?
0: А скажите, компания с иском, может выступить? Просто мне прийти и сказать, чтобы они выступили с иском?
9: Я бы пришла на прием туда, на вашем месте, объяснила ситуацию, да, и посоветовалась, как они будут это делать. У них есть юридическая служба, они достаточно исправно выходят с этими требованиями, и вполне можно в рамках этих требований его тоже привлечь к участию. Но это такое, это механика уже юридическая непосредственно. То есть вам на этом этапе нужно для себя решить, вы гасите и взыскиваете потом в свой адрес с брата деньги или все это делаете вместе с управляющей компанией?
8: Управляющая компания хочет денег от вас, поэтому они сделают все, чтобы вам помочь. Все, действуйте, спасибо большое. У нас остается минутка. Вопрос от слушателя. Планирую ремонт. Хочу выкинуть строительный мусор на мусорку. У самой мусорки стоит кузов для крупногабаритных вещей или мусора. Могу ли я выкинуть туда? Вот то, что от строителей. Или надо спрашивать у Харти, которая нас обслуживает, и я плачу мусорные же взносы и платежи за ТКО. Но я могу Наталье ответить, чтобы не искать. Просто беда в том, что у нас стоит 10 секунд. Александр, вы не можете в общую мусорку складывать строительный мусор. Для этого заказывается специальный контейнер.
9: Отдельный.
8: Да, отдельный, который везется на переработку. Специально, если это кирпичи, дерево и прочее. Нужен

0: 16 лет.
1: В Рыбинске шаг сам собой становится медленнее. Взгляд все время за что-нибудь цепляется. За старую лепнину, за кованый фонарь, за необычные буквы над входом в булочную. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что уже несколько минут не рассматриваешь улицы, а читаешь их. Такие вывески сегодня знают далеко за пределами Ярославской области. Но появились они не 100 лет назад, как может показаться сначала. Несколько лет назад местный музыкант и общественный деятель Митя Кузнецов предложил вернуть историческому центру города дореволюционный облик. Идею поддержали владельцы магазинов и кафе, а затем к ней присоединились и крупные сети. Сегодня исторический центр Рыбинска невозможно представить без этих вывесок. Их уже несколько сотен. И самое удивительное, очень быстро перестаешь воспринимать их как достопримечательность. Кажется, будто они всегда были частью этой улицы. По Крестовой улице незаметно выходишь к Красной площади. Здесь стоит новая хлебная биржа, одно из самых узнаваемых зданий города. В конце 19 века Рыбинск был одним из крупнейших центров хлебной торговли Российской империи. Сюда приходили суда с зерном со всей Верхней Волги, а в здании биржи заключались крупные торговые сделки. Сегодня здесь музей, но сначала хочется просто остановиться и рассмотреть само здание. Башенки, лепнину, большие окна и детали, которые обычно замечаешь только со второго взгляда. Отсюда несколько шагов до Спасо-Преображенского собора. А потом улица неожиданно заканчивается, и перед вами открывается Волга. Здесь она совсем другая. Широкая, спокойная, почти без края. В ясную погоду противоположный берег растворяется в дымке. Не случайно многие жители называют ее морем. На набережной не хочется торопиться. Кто-то рыбачит, кто-то сидит на скамейке с кофе, над водой кричат чайки, у причала покачиваются теплоходы. В такие моменты Рыбинск перестает быть просто точкой на карте. Он становится местом, где хочется немного задержаться. Если будет время, загляните в музей Мологского края. Он рассказывает о городе Мологе, который исчез под водой при создании Рыбинского водохранилища. После этой истории на Волгу почему-то смотришь уже совсем иначе. После прогулки самое время пообедать. За современной кухней и блюдами из местной рыбы можно заглянуть в Суббери. Если хочется спокойного ужина в красивом историческом интерьере, подойдет Дом культуры и отдыха. А попробовать блюдо из волжской рыбы можно в баре «Явка». Здесь в меню встречаются судак, щука и другие привычные для этих мест продукты. Если решите остаться до утра, удобнее всего выбрать небольшой отель или апартаменты в центре. Тогда главные места Рыбинска будут буквально в нескольких минутах пешком. Из Москвы до Рыбинска можно добраться поездом через Ярославль. Дорога займет около 7 часов, а стоимость билетов зависит от даты, ориентировочно от 3000 рублей. На автомобиле путь займет примерно 5 часов. Перед дорогой домой загляните в местные лавки. Из Рыбинска часто увозят открытки с теми самыми вывесками, изделия местных мастеров, копченую рыбу и книги о Мологе. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска за сутки освободили 3 населенных пункта в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны. Уточняется, что в Запорожской области под наш контроль перешла Долинка, в ДНР Кучеров-Яр, в Сумской области Перша-Травня. В зоне СВО за минувший день Киев потерял около 1400 военнослужащих. Средства ПВО сбили 17 авиабомб и 988 беспилотников. В военном ведомстве также рассказали, что войска поразили предприятия ВПК Украины, объекты портовой, энергетической и транспортной инфраструктуры. Власти Ставрополья сообщили об отражении атаки дронов ВСУ. Массированный налет был устроен на промзону Невинномысска. Как написал в соцсетях губернатор Владимир Владимиров, пострадавших нет, серьезных повреждений.

0: Также не зафиксировано. Глава региона уточнил, что беспилотники ВСУ фиксировались в различных округах края с ночи до 11:00. В Москве задержали 6 членов банды вымогателей. Спецоперацию провели сотрудники уголовного розыска, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в ноябре 2024 года злоумышленники потребовали от руководителя так называемого «работного дома» 450 тысяч рублей, угрожая насилием в отношении мужчины и его родственников. Он обратился в полицию. Члены банды при задержании были задержаны при силовой поддержке Росгвардии. Выяснилось, что 5 из них имеют различные статусы в уголовно-преступной среде. Марин Ле Пен опережает остальных кандидатов на пост президента Франции. Лидер фракции партии «Национальное объединение» набрала от 35 до 38% голосов респондентов. Второе место по популярности у основателя левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. У него 16-17%. Это следует из опросов телеканала М6 и радиостанции RTL. Они также показали, что в одном из вариантов, когда в выборах не участвовали бы экс-премьер Габриэль Атталь и бывший президент Франции Франсуа Оланд, 17% голосов смог бы набрать экс-премьер страны Эдуард Филипп. Президентские выборы во Франции намечены на 18 апреля 2027 года. Второй тур при необходимости состоится 2 мая. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 18. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Реклама.
3: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
1: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
10: В этот понедельник гость в студии – преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов.
9: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Повтор лучшего.
9: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать.
13: а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». И у нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Говорить сегодня будем о черной полосе, разбираться, как она выглядит и что с ней делать. Наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон на прямого эфира 7373948, код города 495. Но я не уверена, что мы сможем ответить на звонки. Поэтому, друзья, если будут вопросы, пожалуйста, лучше пишите смс, телеграм, будем ждать ваши вопросы. И работает наша видеотрансляция, телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, что такое черная полоса? Как ее определить?
15: Ну, я думаю, что сейчас все поняли, что такое черная полоса. У каждого человека взрослого они случаются, эти черные полосы. У некоторых вообще жизнь превращается в сплошную черную полосу. Некоторые успешно их проходят и из них выходят. Но научное определение, более-менее научное определение будет звучать так. Это серия специфических, под специфическими я подразумеваю с таким, знаете, с негативным окрасом или с очень болезненным окрасом. Серия специфических, неожиданных событий, здесь очень важно, неожиданных событий, которые создают большой процент неопределенности и несут внутри себя угрозу ценностным сферам нашей жизни. То есть они создают большой процент неопределенности. Этих событий всегда несколько. Иногда они наслаиваются одно на другое, и там в базе зашита угроза. Угроза тому, что значимо и важно для нас.
14: А всегда ли сам человек виноват в том, что в его жизни наступила вдруг черная полоса?
15: Вот здесь не всегда он впрямую виноват, и не всегда он вообще имеет отношение к тому, что какая-то череда негативных событий в его жизнь пришла. Вот это совершенно точно иногда имеет отношение, иногда не имеет отношения. 50 на 50. От каждой ситуации, по каждой ситуации можно разбираться. Но если эта черная полоса затягивается, если она начинает существенно вредить жизни и качеству жизни человека, если человек прямо, знаете, чернеет вместе со своей черной полосой, то есть, казалось бы, приходит череда негативных событий. Изменяй что-то, да, разбирайся с этим, помогай сам себе для того, чтобы выходить из этого. Но вместо того, чтобы активно этому сопротивляться и каким-то образом реорганизовывать свою жизнь, человек начинает подстраиваться, и знаете, как сгибается под чередой этих событий.
14: Ломается, как будто.
15: Вот это совершенно точно уже ответственность самого человека. Другими словами, наступление негативных событий, это не всегда прямо впрямую является нашей виной и нашей ответственностью. Но то, как ведет себя наша психика, то, насколько длительны, глубоки страдания в этой черной полосе, вот за это мы несем ответственность впрямую и вина наша впрямую.
14: А почему, если с нами несколько раз вот подряд случается что-то плохое, нам становится очень тяжело справляться с трудностями, и мы как будто бы слабеем?
15: Да, потому что я только что сказала, что череда негативных событий. Вот смотрите, если с нами просто будет случаться череда каких-то не очень приятных событий. Ну, знаете, например, давайте сделаем череду таких событий. Там подошва на ботинке отклеилась, не знаю, там...
14: Нет денег на новые ботинки.
15: Стекло на часах треснуло,
14: да.
15: Потом что-нибудь на работе с кем-нибудь поругались, потом, не знаю, домой пришли, там что-то протекло, сломалось. Вот такая череда событий, она нас, конечно, раздергает, но несущественно. То есть, в принципе, не нужно быть достаточно психически устойчивым человеком для того, чтобы проходить через череду каких-то рутинных неприятностей. Когда мы говорим именно о черной полосе, вот знаете, пришла беда, отворяй ворота, да, или лиха беда начала, беда по одной не ходит. Почему в устном народном творчестве сотни лет назад взяли до нас наши предки, нам объяснили, что иногда начинает случаться плохое на плохое, ужасное на ужасное.
14: Да?
15: Да, то есть одно цепляется за другое.
14: Да.
15: Еще раз говорю, каждый взрослый человек может вспомнить такие периоды в своей жизни. Они действительно случаются, это действительно есть в этом какая-то закономерность. И получается, внутри этих событий заложена угроза, угроза чему-то очень ценностному, и заложено много боли. Когда заложена угроза, у нас активируется бессознательный страх на любую угрозу. И если эти череда этих событий была достаточно болезненно связана с потерями работы, дохода, людей, физическими потерями, места жительства, каких-то полностью рассыпаются какие-то значимые сферы жизни, в этом случае мы начинаем жить под воздействием постоянного внутреннего страха. Если мы живем под воздействием постоянного внутреннего страха, наше поведение, наше состояние изменяется. Мы чувствуем, что мы потеряли опору. Да? У нас начинается распад привычной жизни, а мы очень любим все привычное, и у нас начинается внутренняя дезорганизация. То есть мы не можем понять, что нам делать, за что цепляться, с чем в первую очередь справляться, да, на что акцентировать внимание. И здесь у нас начинается ощущение, что очень высока вероятность вовлечения внешних агрессивных сил, знаете, когда мы ощущаем, что не от нас все зависит. Вот да. Может что-то произойти извне, и что-то опять нарушится. Вот только-только создаем какую-то хрупкую, призрачную стабильность, и опять что-то вмешивается, и опять рушится. Да? И так как эти события идут серией один за другим, то скорость реагирования должна быть очень высокой. А мы находимся в плену собственного страха. Когда мы находимся в плену страха, у нас у всех есть базовые реакции на стресс, и далеко не во всех случаях мы можем быстро принимать правильные решения. Да, и быстро Конечно. Принимать обстоятельства вообще. Так как скорость реагирования быстрая, нас это раздергивает, психика перегружается. А если череда событий действительно очень болезненная, но я как психолог, как никто, знаю, что такое черная полоса. Вот иногда люди приходят, рассказывают, и там вообще думаешь, господи, а ты как вообще выживаешь? Вот ты как вообще еще сохраняешь связь с реальностью? Да? Потому что там, еще раз говорю, там не бытовые рутинные какие-то события, а там реально беда на беде, одна за другой идут. И получается, что если это очень тяжелые события, то даже очень психически устойчивый человек, он начинает сгибаться под натиском этих событий.
14: Вот вы сказали про выстраивание опор, да, которые ломаются, если в нашей жизни наступает черная полоса.
15: Да.
14: А что это такие за опоры?
15: Ну вот смотрите, случается что-то с твоим близким человеком, а отношения с ним — это твоя опора, это твоя ценность. Не дай бог случается что-то с ребенком, да? Не знаю, пожар, который очень тяжело воспринимается, как вы знаете, сгорает все,
14: да.
15: Да? Или теряешь полностью доход. Отъем денег, мошенники взяли и просто обчистили полностью все твои счета, и доказать ничего невозможно. Отобрали. Понимаете, серьезные потери, серьезная угроза чему-нибудь. Страшный диагноз. Выходите от врача, и вас просто как обухом по голове. Страшный диагноз. 50 на 50. Как сложится? Будете бороться, выживете, не будете, не выживете. А что бороться? Как делать? Как это перенести все? Как это все соединить? Как... А потом домой приходите, там еще ребенок вас что-нибудь, значит, начинает, да?
14: Нервы мотать.
15: Ну, не то, что нервы мотать, а приходит с какой-то проблемой, которая что-то конкретно решать. Его да. Да, касается. Или вы вдруг понимаете, что там вы думали, что ребенок ваш учится, а он там не учится, и диплома у него никакого нет.
14: Да.
15: И так далее. И вот это все скрывается,
14: как
15: одно за другое цепляется.
14: Да?
15: Вот да, вот этот эффект снежного кома, который катится, и кажется, что вот он с тебя уже. Сейчас внутрь ты этого снежного кома закатишься и будешь вот так вот вместе катиться.
14: А есть вообще в этом какая-то логика? Может быть, мы как-то это все притягиваем, эту череду событий?
15: Смотрите, иногда люди действительно притягивают. И я расскажу сегодня, в каких случаях. Это действительно бывает так. Иногда мы ничего не притягиваем, потому что события, которые случаются, например, внешние, геополитические, которые ухудшают качество нашей жизни, ну как мы их могли притянуть? Что мы их все массово притянули? Миллионы-миллионы? Нет. И иногда, например, если что-то случается с нашими близкими, мы тоже не можем на это влиять. Ну как мы могли предусмотреть, что кто-то куда-то поедет, попадет в аварию, да, или что-то, не знаю, случится, у кого-то инфаркт, инсульт, еще чего-нибудь. Никак не могли предусмотреть. И поэтому в этом случае мы не можем на это влиять, и мы это никак к себе не притягиваем. Это не значит, что мы этого не боялись. Мы боялись, но мы об этом могли даже не думать. Тут эффект неожиданности, он срабатывает, скажем так, не в нашу пользу, потому что то, чего мы не ожидаем, нам иногда приходится какое-то количество, иногда длительное время, как-то пососедствовать с этой информацией, чтобы ее принять и понять, что в этом случае делать. Поэтому первая высокая скорость событий. Они, повторюсь, они именно как снежный ком вальца-вальца. Далее, система внутренних ориентиров человека, она дает сбой. Знаете, все помнят такое, возможно, ощущение, когда человек запутался, он иногда садится и совершенно искренне говорит, я не знаю, что делать. Я не знаю, за что схватиться. Вот я пока в одном месте тушу, в другом разгорается. Я в этом месте потушу, в другом разгорается. Да? Возникает внутренняя расфокусировка. Да, расфокусировка. Далее. Если человек не находит помощи, а я обращаю ваше внимание, что если вы оказываетесь внутри своей вот негативной полосы жизни, черного такого сценария жизни, то очень часто для того, чтобы из него выйти, реально нужна помощь. Вот я бы сказала, чаще всего нужна помощь. Если человек эту помощь не находит, вот когда помощь приходит, связь с реальностью сохраняется. Обычно на втором этапе, вот знаете, случается с нами ряд событий. У нас вот первый этап, мы как бы шокируемся, еще пытаемся что-то сделать, как-то где-то что-то предпринять. Потом наступает второй этап. Тут у нас активируется наше суеверие и магическое мышление. Мы начинаем активно молиться, а значит, ходить по бабушкам, активировать искать какие-то ритуалы, совета. Да, во всем видеть знаки, пытаться, значит, все время там 3 раза поплевать, 4 раза перекрестить. Да. И так далее. Некоторые обращаются за профессиональной помощью и хоть как-то сохраняют связь с реальностью. Если связь с реальностью не сохраняется, то люди начинают видеть абсолютно все события сквозь негативный фильтр. Я могу по своему примеру привести. Вот смотрите, когда я вхожу в такие состояния, я понимаю, все, началась какая-то черная полоса. Вот все, я уже внутри. И я понимаю, что у меня уже моя нервная система, центральная нервная система уже подкипает, то есть она уже горячая. И в этом случае я начинаю чувствовать так. Звонит телефон, незнакомый номер. Не беру трубку, знаете почему? Потому что у меня уже есть убеждение, что ни с чем хорошим не звонят. Ну, то есть звонят уже заранее сказать что-то плохое, какую-то плохую весть заранее сказать. Открываешь электронную почту, заранее чувствуешь ощущение внутреннего напряжения. Ага, там что-то сейчас кто-то напишет.
14: Какое-то негативное развитие событий.
15: И так далее. Да, это уже и есть. Рассматриваешь абсолютно все, абсолютно условно нейтральные события, уже все сквозь негативный фильтр. Да? Дальше. У каждой черной полосы существует так называемая поворотная точка или поворотный момент. Почему? Если мы возьмем вот черную полосу и назовем это кризисом, да, это все-таки кризисный такой период, то это всегда такое перепутье. Перепутье какого толка? Что если мы будем действовать одним способом, скорее всего, эта черная полоса затянется и даже усугубится. Есть очень такая хорошая фраза, она мне нравится. Оказавшись на дне ямы, самое главное – перестать копать. Потому что очень многие люди, используя свои копинг-стратегии, защитные механизмы и прочее, я сегодня об этом поговорю, они начинают... Вот и так им плохо, а они еще сильнее усугубляют.
14: Роют
15: и роют. Еще сильнее, еще себя закапывают больше. Да? Второй вариант, когда мы стоим на перепутье, пойти в другую сторону и начать свою жизненную ситуацию, негативную или цикл негативных событий каким-то образом исправлять, каким-то образом это тушить. Ловушка этого периода какая? Мы в этом периоде, в третьем, уже начинаем понимать, что есть какие-то причинно-следственные связи. Мы уже можем расставлять у себя в голове приоритеты. Мы уже можем условно даже обозначить, кто виноват, что виноват, и вообще виноват ли кто-то в том, что случилось. Но в чем беда? У нас вот к этому третьему этапу, как правило, уже вообще не остается сил. То есть мы настолько уже эмоционально высосаны, да? А во-вторых, мы уже полностью находимся под действием гормонов стресса, вот этого бессознательного страха. И если нам нужно принять какое-то новое, альтернативное, рискованное решение и усилиться для того, чтобы вот поддавить немножечко сейчас что-то такое предпринять на своей активности психоэмоциональной, для того, чтобы ситуацию переломить, переписать сценарий, да, многие это говорят, уже энергии нет. И страх принятия решений гигантский, просто парализующий. И человек и ничего не предпринимает, либо предпринимает всегда неправильно. Вот, ну, неправильно действует, и все. И просто-напросто находится, знаете, в таком, в эмоциональном параличе.
14: А есть же люди, которые, мне кажется, протягивают такие события, и как будто бы им это нравится туда попадать.
15: Второй раз вы задаете этот вопрос. Есть такие люди, расскажу сегодня про них. Да, в двух случаях.
14: Может, сейчас расскажем уже? То, что потом можем забыть.
15: Давайте. Ну вот смотрите, если бы вы-то задали мне такой вопрос. Да. Есть ли такие люди, у которых жизнь вообще как черная полоса развивается? Да, вот они притягивают, притягивают и притягивают. И эта черная полоса не заканчивается. Она усугубляется, усугубляется и заканчивается, как правило, очень плачевно. Они обычно либо умирают, либо физически очень сильно разрушаются и психоэмоционально. И получается, в каких случаях эта черная полоса не заканчивается? Черная полоса имеет свойство заканчиваться всегда, за исключением двух случаев. Первое. Это если у человека абсолютно максимально сильная роль, раздутая, очень активная жертвы. Жертва обожает находиться в так называемых череде негативных событий и стечения обстоятельств. Если внутренняя жертва сильна, она будет не только притягивать, она будет провоцировать, проецировать, бессознательно создавать вокруг себя события, которые будут делать ее жизнь одна хуже другой. Второй вариант – это если есть активная, непроработанная травма насилия. Если вас в детстве где-то когда-то подвергали насилию, в детстве или в, можно и во взрослом возрасте, но вы очень сильно об это поранились, эта травма является работающей, то работающая травма, она действует по принципу. Я всегда буду пытаться найти обстоятельства, в которых можно эту травму исцелить, так как обстоятельства, в которых травма появилась, были очень болезненные, тяжелые, практически невыносимые, то вот эта невыносимость жизни, она будет постоянно создаваться вокруг человека. Обычно это процессы бессознательные. Сам человек, когда его в лицо спрашиваешь, что вы, и подсвечиваешь его, что вы самостоятельно, фактически, своими действиями провоцируете все вот это плохое вокруг себя, он говорит, вы что? Что вы психолог-абьюзер? Вы зачем мне такое говорите? Я и так тут, собственно, жертва обстоятельств. Вы мне зачем говорите об этом? В том случае, если затянулось, если вы не вылезаете из плохости, вот хотите, но не вылезаете, в этом случае нужно работать вот с этими двумя компонентами. Излечивать травму и, скажем так, изживать из себя жертву.
14: Эфир про жертву у нас был, друзья, да. Обязательно переслушайте, не будем сейчас туда углубляться. Вот если возвращаться к поведению в тяжелых периодах, как мы меняемся, находясь в постоянной борьбе?
15: Что Давайте я сейчас сначала про структуру расскажу. Давайте. Знаете почему? Потому что я закончила на том, что человек попадает в ситуацию, в которой он вроде как уже знает, что надо делать, но у него нет сил, он дико боится принимать решения. Он просто сидит, знает, вроде бы знает, что надо делать, но ничего с этим не делает. Значит, в этом случае, если человек делится два пути. Либо вы находите помощь и все-таки последнюю нервную клетку внутри себя и изменяете ситуацию, либо не находите, и ваша черная полоса продолжает усугубляться, то есть все время продолжает что-то цепляться. Вот называется, как я думал, самое плохое, так вот со мной и происходит по самому негативному прогнозу. Если человек все-таки помощь находит, обычно черная полоса начинает красится уже в серый, да, то есть она начинает светлеть. Каким образом? Человек начинает такую, знаете, реорганизацию и трансформацию всех своих жизненных сфер. Он начинает просто по-другому жить, по-другому думать и по-другому действовать. То есть он изобретает для себя новые стратегии поведения и в голове, и в теле, и везде, и просто в своей жизни. И самое главное, он не возвращается больше к прежним компонентам, прежним стратегиям реагирования. То есть его личность, она становится сообразна той реальности, которая вокруг него сложилась.
14: А можно ли сказать, что он обрастает броней в этот момент?
15: Он не обрастает броней, в том-то и дело. Вот это очень важно, что это не броня, а это изменение личности, трансформационное изменение личности. Вот оно самое и есть, то, к чему мы все стремимся, и то самая ступень зрелости, которая благодаря кризису, потому что есть очень хорошая еще одна русская народная поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. Это как раз о том, что когда ты оказываешься в затяжном периоде черной полосы, ты можешь, еще есть понятие опоры на травму, ты можешь, опираясь на свой болезненный негативный опыт, реально сделать себя круче и сильнее. Это правда, это доказанный механизм.
14: Ну вот если говорить про религию, Бог дает испытание по силам. Вот это, мне кажется, тоже из этой же серии.
15: В том случае, если человек правильно воспринимает религию, если только человек фанатеет, да, и он просто слепо верит, потому что там, когда человек фанатеет, и когда человек перекладывает ответственность на Бога, то в этом случае он, как правило, очень мало делает сам. И он забывает, что есть еще другая поговорка: на Бога надейся, сам не плашай.
14: Да.
15: И последнее, очень важное. Есть еще этап, то есть когда человек уже понял, что все, он свою черную полосу преодолевает, дальше еще обязательно должен последовать этап восстановления. Что такое восстановление? Восстановление – это тогда, когда человек снова обретает доверие к миру. Почему? Когда человек проходит через большое количество негативных событий, особенно если они полосные, то есть когда они серийно идут, серией, очень тяжело абсолютно доверять миру. Знаете, вот это вот «я плюс» и «мир плюс», и «я открыт этому миру», вот и «я тяну к нему руки». Знаете,
14: я мышление.
15: Вечно такой дзен. У людей, которые проживают сложную жизнь, такого не происходит. Попробуй-ка ты тяни руки к миру, когда ты еле выжил после какой-нибудь аварии, и ты, значит, лежал там в коме какое-то количество времени. Попробуй-ка ты тяни руки к миру, когда ты излечился от заболевания. Никто не верил, что ты вообще из него излечишься. Попробуй-ка тяни руки к миру, когда ты физически потерял своих детей или своих близких, любимых людей. Очень это сложно сделать. Но над чем должна происходить работа? Должна работа происходить над восстановлением, сейчас, внимание, скажу это слово, достаточного уровня доверия к миру. Абсолютного доверия не будет никогда, никогда. Абсолютное доверие к миру — это если вы маленький, у вас очень добрые, любящие родители. Вот у вас абсолютное доверие к миру. Но когда вы уже прошли круг серьезных испытаний, у вас должно вернуться к вам достаточное количество доверия к миру. Зачем это нужно? Потому что, чтобы не запускать череду так называемых самосбывающихся негативных пророчеств. Если доверие к миру не восстановлено, если вот этот этап не пройден просто после черной полосы, то может снова начаться черный период. Объясню. То есть, смотрите, негативные события, они в нашу жизнь будут приходить всегда. Но вот всегда будет что-то случаться.
14: Да.
15: Не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра. И они могут приходить коротко и ситуационно, как у большинства людей. А могут приходить, вот понимаете, постоянно какими-то гигантскими плитами, гигантскими периодами, годы, десятилетия. Человек находится в этом тяжелом внутреннем раздрае десятилетия. Вот для того, чтобы этого не происходило, нужно обязательно, чтобы доверие к миру было достаточно высоким, несмотря на весь болезненный прожитый опыт. Если человек этого не сделал, если он живет с ощущением все-таки, что мир очень опасен, что он очень агрессивен, что внешние силы всегда против него, в этом случае он запускает так называемые самосбывающиеся пророчества. Это никакой не магический термин, это психологический термин. Это тогда, когда он бессознательно простраивает свою жизнь таким образом, чтобы все, что у него было в голове, проецировалось вовне. Потому что мы всегда все свои проекции куда-нибудь доподселяем, куда-нибудь доподселяем, куда, где-нибудь, да мы находим то, что все самые страшные страхи, которые крутятся у нас в голове.
14: Это как раз к эфиру про жертву. А вот все-таки, если вернуться к достаточному уровню, количеству доверия к миру, как к нему прийти? К этому доверию.
15: Это последний этап восстановительный. Никогда обычно это работа вообще как раз с психологом. То есть самому это восстановить практически невозможно. Почему? Потому что это, знаете, вы должны восстановить то, что у вас сломалось, починить. Да, инструкция должна быть у вас. Инструкции, как правило, нет, нигде это не написано. Психологи знают, как с этим работать, но вот это вот восстановление доверия к миру, оно никогда не прорабатывается в острой стадии кризиса, в острой стадии вот этой черной полосы. Да? Да. То есть сначала люди примиряются с обстоятельствами, да? Потом люди начинают активно действовать, вырабатывают новые навыки реагирования. Потом люди фиксируют все свои достижения и, соответственно, начинают видеть, каким образом им из этого кризиса выходить. Да? То есть как-то они наполняются, они понимают, что их жизнь состоит не только из боли и не только из потерь. И только следующий этап, когда человек уже достаточно окреп, вот здесь начинается восстановление базового доверия к миру.
14: Но с психологом.
15: Желательно с психологом, да. Ну или если без психолога, то хотя бы тогда делать нужно такое упражнение. Я все время с конца рассказываю. Вот я все время, по идее, об этом надо рассказать в конце, но я рассказываю в начале то, что я должна разговорить в конце. Что мы делаем, если нам нужно восстановить базовое доверие к миру? Обычно я даю такое упражнение. Я говорю, давайте мы с вами, когда мы уже прошли острый период, когда человек действительно уже вылез из тяжелых своих обстоятельств, как минимум там на 80%, остатки уже разгребает. Я говорю, давайте мы с вами назначим дату, конкретную дату, когда вы снова начинаете жить, а не выживать. Потому что нахождение в черной полосе, оно нас эмоционально заражает. То есть мы все время строим оборонительные эти самые
14: сооружения.
15: Как мы меняемся, что с нами происходит, почему очень важно заниматься потом как бы восстановлением своего внутреннего состояния. Первое. У нас мы находимся постоянно в накале эмоций. То есть если мы находимся в череде негативных событий, да, и мы знаем, что нам нужно постоянно оперативно реагировать, вот где-нибудь что-нибудь да случается, да, то мы становимся очень реактивны эмоционально. То есть все наши эмоции, они возникают мгновенно, они достаточно яркие,
14: острые.
15: И очень сложно нам, ну, знаете, дозировать эти эмоции сообразно ситуации. Мы как бы становимся такие нервные, истероидные, такие становимся.
14: Да.
15: Мы становимся склонны к необдуманным решениям. Почему? Потому что мы находимся под гормонами стресса, а в гормонах стресса у нас у большинства есть реакция, когда нужно действовать, ну, бежать, бить, что-то делать, да? И мы, соответственно, начинаем иногда принимать решения, которые неверные. Просто неверные, необдуманные.
14: А вот что делать с этой ситуацией, мы поговорим сразу после выпуска на новостей на «Говорит Москва».
16: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
0: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Дагестане два человека пострадали при пожаре после падения фрагментов БПЛА. Травмы получили сотрудники службы безопасности, сообщил в РИО главы региона Федор Щукин. Пострадавшим оказана медпомощь, угрозы жизни нет. Пожар локализован. На месте продолжают работать экстренные службы. Сегодня власти Дагестана и Адыгеи сообщили, что в регионах в результате атаки украинских дронов повреждены склады «Озон». В ЛНР за сутки в результате удара ВСУ погибли два человека, 9 получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В соцсетях он написал, что в Сватовском муниципальном округе дрон попал в жилой дом, погиб 52-летний мужчина. Еще один дом поврежден в Беловодском муниципальном округе, там жертвой стал 54-летний местный житель. В Стаханове атаковано автотранспортное предприятие, ранен 57-летний мужчина. Еще один удар нанесен по грузовому автомобилю, пострадал 53-летний мужчина. В Брянке беспилотник ударил по АЗС, ранена 41-летняя женщина. В Кременной дрон попал по легковому автомобилю, пострадали две 69-летние женщины. Двое рабочих ранены в Рубежном. Кроме того, в районе села Смоленинова беспилотник попал в рейсовый автобус, в котором не было пассажиров. Пострадали два водителя. Киев будет и дальше ощущать ответы России на удары по коммерческой инфраструктуре. Цитата: «Необходимо напомнить слова президента, что вы сами открыли ящик Пандоры. Теперь получаете ответ», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. Он подчеркнул, что попытки Киева атаковать коммерческую инфраструктуру не влияют на динамику фронта. При этом удары ВСУ подчеркивают сущность киевского режима. Он также заявил, что меры по минимизации рисков, связанных с вывозом российского зерна, определены, они будут прорабатываться и обеспечат своевременный экспорт. Песков добавил, что правительство внимательно отслеживает ситуацию вокруг маркетплейсов на фоне атак ВСУ, разрабатывает разные варианты поддержки бизнеса. Флористы назвали среднюю стоимость букета в преддверии 1 сентября. Его цена составит 3250 рублей и останется в рамках средних августовских значений. Об этом рассказали РИА Новости в маркетплейсе цветов и подарков FlowWow. Резкого скачка стоимости эксперты не прогнозируют, однако тем, кто привык покупать подарки в последний момент, придется заплатить больше. Незначительное повышение цен ожидается непосредственно в праздничный день. Самыми популярными цветами у россиян в конце лета остаются розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы. При этом чаще всего школьники вручают учителям альтернативные презенты. В топе праздничных покупок, кроме привычных букетов, сладкие наборы, подарочные сертификаты, а также долговечные растения в горшках. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 18 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
16: Говорит Москва.
17: Реклама.
18: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва, 94.8.
19: Повтор лучшего.
18: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
14: 13:35 в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Марина Александрова. И у нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Говорим сегодня о черной полосе. И вот в первой части нашей программы мы обсуждали, как мы меняемся.
15: Да, я начала рассказывать, что с нами происходит. Да, вот мы входим в какую-то череду негативных событий. Угу. Мы поняли, что все, вот они идут чередой. Да, мы поняли, что мы ощущаем какое-то бессилие. Мы пытаемся что-то еще решить, но уже с нами происходят определенные изменения. Первое, мы становимся очень импульсивными, даже склонными к таким истеричным проявлениям эмоций. Второе, мы склонны к необдуманным решениям. Мы потом, условно говоря, задним умом можем повернуться назад и увидеть, что да, действительно, мы в какой-то момент очень много нарешали. Mm-hmm. Того, чего решать было не нужно. Вот просто не нужно было принимать этих решений. Мы обязательно в каком-то... Особенно, вот знаете, на третьем этапе. Помните, я в самом начале структуру рассказывала. Есть первый этап, второй, третий. Yeah. Мы ставим какие-то части нашей жизни на паузу. То есть мы начинаем заниматься только сферами, в которых у нас проблемы. Вся остальная наша жизнь, она становится на паузу. Да? Дальше. У нас начинается снижение внимания, у нас нарушаются когнитивные функции, и у нас нарушается работоспособность. То есть потому что мы зацикливаемся, вынуждены зациклиться, да, на решении все время сложных задач, сложных проблем, и постоянно энергия уходит на обслуживание страха, что будет еще хуже, и, соответственно, энергии на то, чтобы эффективно работать, быть вообще эффективными, чего-то добиваться и вообще видеть что-то, кроме своих проблем, энергии на это уже не хватает. Возникает, все, наверное, его могут узнать, знаете, такое внутреннее ощущение потерянности и путаницы. То есть вроде бы все делаешь, но только еще больше запутываешься. Непонятно вообще, как вылезать там из, например, финансовой дыры, как вылезать из проблем в отношениях, что делать с детьми. Вот вроде как зашился уже по самую маковку. Логики, куда идти, все уже вот как бы навигация, она начинает сбоить. Мы начинаем стараться сторониться коммуникации, то есть мы становимся достаточно замкнуты. Разговариваем только по делу и только по вопросам, которые нас беспокоят. А беспокоят наши триггерные точки, болезненные точки. И ключевое состояние, которое начинает человеком управлять, оно очень опасное. Оно называется тревожная усталость. Не просто усталость, когда мы устали, крепко уснули, выспались, просмотрели целую кучу снов у себя в голове, наша психика восстановилась, мы проснулись и снова готовы условно к действиям, да, не побоюсь этого слова, иногда к боевым действиям внутри нашей жизни, когда нужно что-то побеждать или кого-то побеждать. А тревожная усталость, когда ты жутко устал, а отдохнуть не можешь, нормально спать не можешь, постоянно идет нагнетание навязчивых мыслей и состояний.
14: Ночью просыпаешься, не можешь уснуть, да?
15: Вот да. Да, там, ну, там, в принципе, идет нарушение сна, нарушение питания, нарушение взаимодействия
14: вот
15: с телом.
14: Вот эти истории, что нужно окружать себя позитивно мыслящими людьми и вообще заниматься...
15: В этом периоде они нас раздражают, мы не хотим с ними общаться, это нужно прямо отслеживать. Мы, в принципе, не хотим общаться ни с какими людьми, которые не находятся в зоне наших проблем. Ну,
14: мышление.
15: Вот, например, если там мы сейчас хотели бы, чтобы кто-то выздоровел, близкий какой-то нам человек, да, или, например, наш ребенок бы стал лучше учиться, то в зоне нашего внимания будут там учителя, врачи, не знаю, полицейские, если они к этому каким-то образом причастны. Mm-hmm. Вообще все те люди, которые как-то могут помочь решить нашу проблему. Все остальные, которые со своей положительной картиной мира, которые пытаются нас, скажем так, вернуть в какую-то нашу такую, знаете, приятную, легкую жизнь, все остальные люди, они у нас в этот момент раздражают. Мы их сторонимся.
14: Жанна пишет: когда случается черная полоса, я смотрю на себя со стороны, как выгляжу для окружающих, правильно ли я говорю, действую и еще представляю, а что будет там в будущем, если моя ситуация не решится, и решение приходит довольно быстро, и я исправляю ситуацию, чтобы быть здоровой и не токсичной для людей.
15: Здесь, знаете, смотря какое событие происходит, да, потому что есть события, где... Ну, собственно, насколько важно, что о вас подумают окружающие? Насколько это важно? Mm-hmm. Действительно ли это важно? Или сейчас важно вашу боль все-таки, да, полечить?
14: Проработать.
15: Поэтому тут, когда Жанна пишет, она опирается, опять же, на свой опыт. Тут очень интересно, что сейчас каждый человек, он эту черную полосу воспроизвел исключительно из своего опыта. И здесь важно понимать, вот знаете, даже когда мы читаем книги или смотрим фильмы, или смотрим спектакли, наш мозг способен увидеть только то, что ему знакомо. Да? То есть если у него недостаточно опыта, недостаточно развитости, простите за это слово, понять какой-то глубокий смысл произведения, да,
14: да.
15: Он увидит, каждый человек увидит в этом фильме ровно то, что да. он способен понять, и ничего больше, сколько бы автор туда ни заложил. Так и здесь. Получается, когда мы говорим о черных полосах, все опираются сейчас только на свой опыт. А опыт у людей разный. Понимаете, у кого-то кто-то в череду черных полос может включить: ой, меня снова не повысили, ой, снова мне там не додали зарплату, то есть снова с парнем поругалась или там поругался, ну, с кем-нибудь. Да. Вот у него там черная полоса. Машину шаркнули. Не дай бог, на даче ни забудки не взошли. Все. Вот это уже все. Точно черная полоса.
14: Да.
15: А у кого-то, понимаете, внутри этой черной полосы. Умер один, умер другой, умер третий, вот, кстати, не знаю, лишился чего-то такого, чего обратно вообще уже не вернуть, понимаете,
14: давайте
15: на до и после разделилось.
14: Об этой ситуации, когда черная полоса как раз связана с потерей близких
15: да.
14: людей.
15: Да, вот смотрите, очень часто внутри черной полосы заложено горе, настоящее горе, и я могу вообще, честно говоря, сравнить горе, по которому нужно горевать, это только горе утраты. Когда и некоторые психологи так говорят, и некоторые клиенты, когда приходят, они говорят: ну вот, я там проживаю условно развод как горе. Да, это действительно горе, но горе другого уровня, понимаете? Да, эти события действительно делят и меняют нашу жизнь качественно, и уже наша жизнь никогда не будет прежней. Однако, понимаете, однако там, где присутствует тема смерти, для нашей психики это переломный момент. То есть все, что когда мы сталкиваемся глаза в глаза со смертью, когда мы понимаем, что мы лишаемся навсегда того, кто был нам дорог, для нашего внутреннего мира это невероятная буря, это невероятный шквал, это стресс и это травма. Поэтому, когда заложена в черной полосе именно утрата, физическая утрата, кто-то болел и умер, или, не дай бог, неожиданно лишились, да, то первое, нужно понимать, что горе – это процесс. Понимаете, это не явление, от которого есть таблетка. Горе – это процессинг, который длится. И очень важно дать этому горю быть. Вот здесь очень важно, опять я говорю это слово «очень важно», и еще раз повторюсь, крайне важно.
14: Да.
15: Когда даже если есть элементы физической потери, столкновения со смертью, да. реально, то не дать горю перейти в страдания. Значит, смотрите, боль и страдания – это не тождественные вещи. Горе – это боль, точка. Но боль и страдания – вещи разные. Если человек выпадает в страдания, то он зависает в этой точке боли, не давая процессу горевания развиваться и сходить на нет. Психика не излечивается. Человек, который зависает в страдании, он бесконечно ретравматизируется. И вот эта фраза «время лечит» не работает. Не лечит время, а калечит. В том случае, если процесс горевания идет своим чередом нормально, то есть человек не открещивается от боли, но он не дает себе выпадать в страдания. То есть ему больно, но он не страдает.
14: А как выражается это страдание?
15: Страдание выражается в зависании, и это поведенческий механизм. Боль – это наше чувство. Страдание – поведенческий механизм. То есть человек начинает жить, страдая.
14: Зацикливание,
15: он,
14: да, такое?
15: Он, понимаете, он страдает. Вот он всего себе, чего-то себя лишает. Он заболевает, он отгораживается от любых положительных изменений. Он зацикливается на точке боли и все строит, всю свою жизнь строит вокруг этой точки боли. У всех это выражается по-разному. Но психолог человека в боли и человека в страдании вычислить сразу. Потому что от боли никогда... Вот если вы остаетесь психически здоровым человеком, вообще живым, вы всю жизнь будете чувствовать боль. Всю жизнь. Физическую, психоэмоциональную. Боль – это то, от чего нельзя избавиться. И нет от этого таблеток. Понимаете? Вот эти волшебные пилюльки, которые люди пытаются пить, чтобы этой боли не чувствовать. Это не значит, что психика излечивается. Соответственно, а страдание – это разрушающий механизм, который не дает завершиться процессу горевания. Потому что одни люди, даже теряя самое близкое, самое дорогое, выходят из страдания, из боли и продолжают жить, а другие разрушаются, и все, жизнь заканчивается. И получается, главная задача, да, прожить боль, но ни в коем случае не вывалится в страдания. Горевание – это процесс. Здесь нужно вспомнить про то, что в интернете это можно найти, процессы горевания Элизабет Росс. это, помните, отрицание, там, значит, да, депрессия, только принятие. Там все эти стадии описаны. Здесь я только скажу, что чего не описано в интернете, я поясню, что, во-первых, эти стадии, они не всегда идут одна за другой ровно в такой последовательности. Это миф.
14: Это важно.
15: Очень часто, что эти стадии могут перемешиваться и могут быть смешиваться. То есть, условно, и злость, и депрессия могут быть одновременно. И потом психологи, когда начали, те психологи, которые специализируются именно на работе с горем, да, на проживании физической утраты, они дополняют, что есть еще разные стадии, о которых там не написано, но я их сегодня озвучу. Например, может человек почувствовать такую стадию, как отчаяние. То есть тогда, когда все, ему кажется, выхода нет. Выхода нет, и самому тоже надо взять и умереть вслед за тем, кого ты потерял. Эта стадия, она тоже пройдет. Это тоже только нужно время и только нужно погоревать. Вот надо обязательно понимать, что горе — это надо отплакать. А нужно... Это надо прожить эту боль.
14: Нужно какой-то период себе ставить. Например, я горюю неделю, две.
15: Да, сейчас я об этом скажу. Хорошо. Сейчас я об этом скажу. Дальше есть такой, например, механизм, тоже такая стадия, как диссоциация. Она очень опасна. Психологи ее всегда пытаются вычислить. Знаете, что такое диссоциация? Это тогда, когда человек разделяет свой разум и душу, и он как бы душу закрывает на замок. Он приходит, и он начинает об очень травматичных событиях, об очень тяжелом горе рассказывать, знаете, как о чем-то будущем. Ну, умер, ну да, умер. Ну, потерял, ну да, пожар потерял. Ну да, значит, там авария, все вот это. И ты понимаешь, и он говорит, ну вам же очень тяжело, вам же очень больно, вы же это вот недавно только прожили. Нет, я не чувствую вот такой очень сильной боли. И рассказывает об этом очень буднично. Это значит, что он диссоциировался от своих чувств и болевых вот этих вот реакций. И это очень опасное состояние. Почему? Потому что ПТСР будет, потому что посттравматическое стрессовое расстройство догонит. Дальше. Есть такая стадия виктимизации. Это даже человек, который не склонен к жертвенности, может начать чувствовать себя жертвой и болтаться в этом жертвенном состоянии. Я жертва. И обижаться на Бога, обижаться на людей, обижаться на жизнь. Искать я жертва.
14: Да.
15: Жертва, жертва, жертва. Вот смотрите, еще наше горе, оно может быть в психологии, мы его делим на так называемое нормальное горе и осложненное. Объясню. Нормальное горе — это нормальное проживание и осложненное проживание горя. Нормальное проживание — это когда вот кто-то ушел, и ты садишься или ложишься, и навзрыд ревешь несколько дней и выплакиваешь свою боль. Неважно, мужчина, ты женщина, ты ревешь и проживаешь эту боль. У каждого будет свой срок. У кого-то это будет неделя, у кого-то это будет две недели. Но, как правило, не больше 2-3 недель. Именно вот такая острая фаза бесконечно, когда все глаза выплакал. Да? Осложненное проживание горя — это что такое? Это тогда, когда ты не можешь лечь и реветь. Тебе надо устраивать похороны, работать, заниматься детьми. Тебе нужно, там, не знаю, выступать где-то. Ты не можешь отменить там, какие-нибудь рабочие задачи очень важные, там, операции, например, если ты врач и так далее. Соответственно, тебе нужно оказаться в строю, ты не можешь прожить это горе.
14: Но, извините, Лена, а нужно обязательно прожить нормальное проживание,
15: да,
14: а осложненное, оно, может быть, тебя, наоборот, отвлечет от этого
15: горя? Не отвлечет.
14: Нет?
15: Не отвлечет. Произойдет закупорка, произойдет блокировка этих чувств и переживаний. Это будет работающей травмой. Как только будут складываться обстоятельства, которые будут напоминать об этой травме, вы моментально будете в нее вываливаться и проживать в 10 раз тяжелее следующие события, чем могли бы.
14: Да.
15: И получается, что в этом случае, когда мы говорим об осложненном проживании, мы рекомендуем находить какое-то время на проживание горя. То есть, например, 1 час в день я горюю. Или 1 день в неделю я выбираю какое-то время, я горюю конкретно по утрате. Утрате близкого, утрате домашнего питомца, утрате, не знаю, какой-то своей мечты, не сбывшейся надежды, связанной еще с чем-то большим, да, я горюю, мне нужно это прожить. Как понять, что ты отгоревал? Как понять, что ты отгоревал, что ты действительно выплакал, что все, твоя психика начала исцеляться, она не застряла в травме? Почувствуйте опустошение. Первый этап будет внутреннее опустошение. На тему утраты вы будете чувствовать только пустоту. Не будет сил больше плакать. Это первый шаг. Второй шаг — вы начнете грустить. Сначала тяжело грустить. Потом грусть будет становиться легче, легче, легче, и будет возвращаться жизнеспособность. Если этого не происходит, вы застряли в травме горя. Да, или вы диссоциировались. Одно из двух.
14: А если, например, прошло уже достаточно много времени с такого травматического события, да, кто-то умер там несколько лет назад, и вы тогда не прожили это событие, да, то есть у вас было осложненное проживание этой боли, нужно ли вернуться к нормальному проживанию?
15: Да, это будет работающей травмой, и, соответственно, травма это будет всегда о себе напоминать, она будет приходить во снах, она будет цеплять ваше внимание за все похожие события, вы будете на них жутко триггериться, вы будете... Многие события, которые даже не похожи на ваши, но вам будет казаться, что они похожи на ваши. Вы можете не бояться сталкиваться с местом, которое связано с вашей утратой. Вы можете бояться сталкиваться со звуками, с песнями, с людьми, которые связаны с вашей утратой. Вы будете стороной их десятилетиями обходить. Вы будете даже, если знаете, где-то случалась авария, где кто-то погибал, люди потом не ездят вообще больше никогда по этому месту, вообще никогда объезжают, вообще километрами вокруг, лишь бы только не соприкоснуться. То есть это будет работающая травма. И каждый раз, когда вы будете сталкиваться, например, с угрозой утраты, ну, заболевает кто-то, да, это всегда угроза утраты, все, ваша травма будет моментально вас просто затоплять тревогой, затоплять вашим страхом, и вы будете выпадать как раз вот в это вот состояние, когда вы не можете принимать объективных решений и помочь не можете, потому что вы становитесь дисфункциональны фактически.
14: А если вот, например, нам кто-то напоминает об этом событии, да, и нам становится грустно, мы начинаем плакать, это значит, мы тоже не прожили эту травму?
15: Насколько вот здесь, понимаете, грусть и слезы это не тот маркер. Вы можете погрустить, поплакать буквально пару минут и тут же начать смеяться после этого.
14: Да.
15: А если вы внутри чувствуете, знаете, вот это такой тяжелую гирю такую, или, знаете, тяжелый поворачивающийся нож острый внутри, да, вот вы ее почувствовали.
14: Ком в горле, да?
15: Да.
14: Это вот всё туда.
15: Или наоборот, вы не можете дать себе заплакать, например.
14: Но вообще лучше тоже эту травму прорабатывать с психологом.
15: Только с психологом. Травмы только с психологом. Более того, с психологами, которые владеют только техниками, которые работают с травмой. Потому что есть методики, которые с травмами не работают. Есть психологи, которые работают с травмами. И есть направления и техники, которые работают с травмами. Поэтому это только так.
14: Давайте еще поговорим, знаете, о чем. Бывает ли так, что, например, черная полоса в жизни вообще не заканчивается?
15: Да, в том случае, если вы жертва, или в том случае, если вы травматик. Да, может не заканчиваться действительно, и вы в ней можете зависать десятилетиями. Потом вы подстраиваетесь, то есть чернеете вместе со своей черной полосой. Очень часто это начинаются заболевания хронические, которые вас разрушают. Очень часто это может обостряться зависимое поведение, алкоголизм, нарко, всякое прочее такое. Очень часто, даже тогда, когда появляется возможность что-то исправить, человек отказывается от этой возможности и ничего не предпринимает. То есть он просто ждет как бы своего медленного такого вот ухода, такое смирение абсолютное.
14: Что происходит. Можете сказать все-таки вот про позитивное мышление? Нужно ли им заниматься?
15: Да, обязательно нужно заниматься в том случае, если вы вышли уже из острого периода, повторюсь, потому что есть вот разные этапы, и нужно понимать, на каком из этапов своей черной полосы вы находитесь, где ваш поворотный момент, когда вы можете еще, не растратив все свои силы, действительно направить их в нужное направление. Позитивное мышление здесь помогает. Почему? Потому что техники когнитивно-поведенческой терапии, они настроены на то, чтобы не происходило затопление деструктивными мыслями. Потому что, смотрите, что происходит. Есть такая... Мы же находимся в плену очень часто своих защитных реакций психики. У нас есть при эфир про психологические защиты. Мы находимся в плену так называемых копинг-стратегий. Что такое копинг-стратегия? Наше самое привычное поведение. Смотрите, мы находимся в плену реактивных стрессовых процессов, которые формируются, внимание, от 6 до 7 лет. Представляете, реакцию, которую мы получили до 7 лет, мы используем, нам 50, мы боремся с тяжелейшими событиями, и мы ведем себя как 7-летние дети. Вот мы чему до 7 лет научились на стресс реагировать, так же
14: себя,
15: мы и в 40, и в 50, и в 60 себя ведем. И получается, очень часто это не складывается,
14: не соотносится
15: неправильно. Здесь очень важно понимать, что когда вы, первое, сталкиваетесь с таким, например, защитным механизмом, как когнитивный диссонанс. Я рассказывала уже сегодня, что такое когнитивный.
14: Не сегодня, нет, в другой программе.
15: Давайте я поясню. Когнитивный диссонанс – это тогда, когда мы сталкиваемся с тем, что нам нужно принять что-то новое или действовать как-то по-новому. И внутри нас мгновенно, это мы можем испытывать этот когнитивный диссонанс по 10 раз на дню, мгновенно начинается борьба. Нам нужно попробовать новое и столкнуться с дискомфортом от разрушения наших привычных устоев, паттернов, или пойти на изменения и столкнуться с внутренним страхом. Что обычно выбираем мы? Мы выбираем действовать по-прежнему, цепляясь за надежду. цепляясь за надежду, авось само как-то рассосется. Или Бог всем управит, сейчас все снова вернется, будет по-прежнему. Угу. Так не происходит. Вот это вот когнитивный диссонанс, это защита, да, это не просто фигура речи. У меня когнитивный диссонанс. Нет. Вы пытаетесь там, где надо действовать по-новому, действовать прежними механизмами. Да, или недостаточно обновленными стратегиями. Mm-hmm. Недостаточно. Mm-hmm. Да? И потом приходите не к тому результату. И снова об это травмируетесь. И получается, все вот эти защиты, их необходимо, во-первых, видеть. Их Фрейд делил на примитивные и продвинутые. Представляете, вот как человеку самому понять, где он примитивно защищается, а где его мозг уже изобрел продвинутую защиту. Примитивная защита — это отрицание. Примитивная защита — это магическое мышление. А, например, сублимация, рационализация, когда вы объясняете себе, вы находите какой-то глубинный смысл в том, что вот это вот
14: всё
15: плохое.
14: Не просто так.
15: Да, смотрите, чем отличается позитивное мышление от, например, психологической защиты? Если человек сидит и объясняет, что вот эта тяжелая полоса сейчас, вот она со мной идет, это я за что-то в будущем плачу. Это я вот сейчас расплачусь.
14: Или уже расплачиваюсь.
15: Да, или я там расплачиваюсь за грехи своих дедов, отцов, и вот потом у меня наступит светлое будущее. Но тут мы все-таки включаем соприкосновение с реальностью и говорим: так, это на фактах каким-то образом основано, то, что вы реально сейчас за что-то расплачиваете. Mm-hmm. Не, ну бывает, что реально, что за что-то человек расплачивается. Окей. Но это на фактах как-то основано, или это такое ощущение? Это мое такое ощущение. Здесь я говорю: нет ли мистики? Не сильно ли вы сейчас уже болтаетесь в эзотерике своей, да, внутренней? Потому что пока вы с реальностью не связаны, вы этой реальностью управлять и не можете. Давайте-ка мы вернемся сюда и посмотрим, где у вас защита, а где на самом деле правильное восприятие, адекватное восприятие реальности.
14: А Вера спрашивает, а что нельзя категорически делать, живя в этой черной полосе?
15: Чего нельзя делать категорически? Mm-hmm. Во-первых, раскачивать свою внутреннюю тревогу. Почему? Потому что вы и так ей затоплены. Да? Потому что вы в страхе, а тревога — это производная страха. И тревога, она сопровождается всегда. Вот когда мы находимся в черной полосе, мы всегда можем ощущать. Первое. Если вы очень внимательны к себе, сейчас не все это могут с этим согласиться, но те люди, которые либо психотерапевты,

0: тревоги. Тревога, она всегда внутри вашей головы завернет буйство мыслей. Мыслительный процесс, причем деструктивных, мыслительный процесс не останавливается никогда. Mm-hmm. В КБТ даже есть целая воронка, целый механизм, как эти мысли останавливать, разбирать и фиксировать для того, чтобы они не закручивали человека, просто приводя его фактически к тревожному безумию, невротическому безумию. И тревога, она, вы должны понимать, она возникает беспричинно. Ну, то есть вы просто, вот ничего не происходит, вы начинаете тревожиться, да? И вот эти навязчивые мысли, они постоянно активируют внутри вас гормоны стресса. Гормональная система изменяется, да. Вы изменяетесь. Ну, даже самый устойчивый человек в длительном стрессе начнет изменяться. Иногда, знаете, бывает по человеку, вот, которого ты хорошо знаешь, видно, что-то у него, по-моему, что-то происходит. Он прямо изменился, по нему заметно это.
1: Вот мы видим человека, у которого явно черная полоса в жизни, и что-то не получается, и вот как-то все у него тяжело.
0: Рекомендовать первое — искать помощь. Причем еще раз говорю, искать желательно помощь не магическую. Не бегайте вы по бабкам, не работает это так. Я понимаю, что есть эффект плацебо. Да, он есть. Человек иногда так себя внутренне, ну, скажем накрутит, так, настроит, что вроде как какое-то божественное что-то такое случается, провидение, и вот у него все как-то дорешается. В реальности обычно это не так. В реальности он все равно что-то меняет в своем поведении. Ну, например, даже ослабляет там свое воздействие на какой-то процесс. Угу. И это помогает тому, что ситуация разрешается благополучно. Или он просто пересматривает внутри себя. Вот все, что для него было значимо, становится незначимо. Знаете, да потерял эти деньги. Да бог с ним. Зато все живы-здоровы, что называется.
1: А как
0: примерно
1: снизить
0: так
1: эту значимость? С какой-то проблемой, с ситуацией.
0: Быстро никак.
1: Как-то, может быть, отключиться, отгородиться, отойти в сторону, сделать вид, что как будто это не со мной.
0: Ну, это все защиты. Да. Это вот все, что вы сейчас говорите, это психологические защиты, это не поможет. Первое — искать помощь. Второе — профессиональную помощь. Второе — обязательно находить контакт с телом и дыханием. Тело всегда страдает. Если мы в черной полосе, мы ставим свое тело обычно на паузу. Мы им не занимаемся, мы не обращаем внимания на его боли, вообще на все, что с ним происходит. И пока у нас не начинаются какие-то болезни, не знаю, выпадение волос, выпадение зубов, там некоторые глохнут, некоторые слепнут, то есть до такого себя доводят. Мы на это тело внимания не обращаем. Дальше. Все техники когнитивно-поведенческой терапии. Экспозиции, поведенческие эксперименты, суды над мыслью. Очень важно все время возвращать себя в реальность. Почему? Потому что тревога будет накручивать. Когнитивные диссонансы и прочие защитные техники будут защищать. Все это необходимо выключать. Иначе нужного решения правильного просто не найдется. Нужны реакции правильный не найдется. И обучение себя нормативному поведению. Когда мы длительно находимся в черной полосе, мы уже начинаем ненормально себя вести. Прямо учить себя, как вот наша слушательница написала, учу себя вести себя адекватно. Хотя до этого знала.
1: Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили о черной полосе. Елена, большое спасибо, очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Дагестане и Адыгее локализовали пожары на складах «Озон». В обоих случаях на объекты упали фрагменты беспилотников ВСУ. Как сообщили в правительстве Адыгеи, распространение огня остановлено в Тахтамукайском районе. В РИО главы Дагестана рассказал, что спасатели продолжают работать в Кумтаркалинском районе. Сегодня власти Дагестана и Адыгеи сообщили, что в регионах в результате атаки украинских дронов повреждены склады «Озон». Украину ждет тяжелейшая зима с начала конфликта с Россией. Причина – дефицит средств противовоздушной обороны. По информации агентства Bloomberg, в распоряжении киевских властей есть бетонные укрытия вокруг подстанций, но они не смогут противостоять баллистическим ракетам, которые могут нести до 700 килограммов взрывчатки. В результате украинские города могут остаться без тепла и света, что может спровоцировать волну беженцев. Также в материале Bloomberg сказано, что из-за ударов по портовой инфраструктуре практически остановлен экспорт зерна через черноморские порты Украины. Андрей Воробьев поблагодарил президента за поддержку инициатив Подмосковья на съезде «Единой России» и за внимание к запросам местных жителей. Заявление губернатора прозвучало по итогам пленарного заседания второго этапа съезда партии, в котором приняли участие около 3000 делегатов со всей страны. На нем выступил Владимир Путин. Андрей Воробьев отметил, что глава государства в своей речи подчеркнул незыблемость права народа определять будущее страны через выборы, а также важность вовлечения участников СВО в мирную жизнь, политику и государственное управление. Губернатор заявил, что

0: Представленная народная программа партии – это конкретные задачи на ближайшие 5 лет, результат которых должны почувствовать люди в каждом городе Подмосковья. Власти Сингапура решили выплачивать семьям 55 тысяч долларов на ребенка. Таким образом, государство собирается бороться с падением рождаемости. Премьер Лоуренс Вонг заявил о пересмотре системы выплат на детей и отпуска по уходу за ребенком. По его словам, помимо этой выплаты, родители получат подарок стоимостью 10 тысяч долларов при рождении ребенка. Также для них предусмотрены пособия в 10 тысяч долларов для дальнейшего образования детей. Сообщается, что власти Сингапура также расширили пособие по уходу за ребенком, особенно для семей с большим числом детей. Таким семьям упростят покупку первого жилья. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 18 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: А вы говорите «мили».
3: Я его что?
2: Тоже мне «мили».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого... Своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютьюбе, в Рутюбе и в ВК.
1: Движение.
5: Давайте на движение посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Прям секунду, он прогрузится и покажет нам двухбальные пробки в городе. Внутренняя сторона МКАДа в районе съезда в Реутов. Там дорожные работы и затруднено движение в районе Верхних Полей. Внешняя сторона и На внутренней стороне пробка сразу после Новорязанского шоссе. Там ДТП случилось. Поэтому третье транспортное еще кольцо отмечу. Здесь пробка в районе Большой Тульской улицы, но незначительная. Садовая едет хорошо. Но вот улица, которая примыкает к Садовому кольцу, там желтеньким Яндекс все помечает, поэтому ну, небольшие затруднения есть.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
5: Начнем с того, что Минфин предложил отсрочку налогов для бизнеса в связи с атаками БПЛА. Далее мы с вами обсудим, что мировой рынок пшеницы столкнулся с беспрецедентным кризисом из-за экстремальной засухи, климатических аномалий, вооруженных конфликтов на ключевых направлениях. Пашинян заявил, что был бы доволен, если бы УДКБ исключила Армению из организации, и прилагательное «нишевый» может получить звание «Слово года».
1: Поток. Успеем сказать главное.
5: Итак, Минфин предложил отсрочку налогов для бизнеса в связи с атаками беспилотников. Подготовило Министерство меры поддержки для пострадавших объектов РВБ. Здесь что интересно есть. Пакет мер для предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на объекты объединенной компании «Валберес» и «РУС», это РВБ. А также предложение по поддержанию работы самой компании. Проекты постановлений внесены в правительство, заявили в Министерстве, и для пострадавшего бизнеса предлагается перенести на 12 месяцев сроки уплаты НДС, налога на прибыль, налогов при применении ОСН и АОСН, страховых взносов и авансовых платежей по ним. Сергей Елен с нами, руководитель группы аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности. Сергей Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Почему Минфин выбрал именно порог, вот определенный порог ущерба годового дохода? Не окажется ли часть действительно пострадавших компаний просто за пределами программы? Это 5% порог.
3: Ну, я думаю, что 5% порог был взят для того, чтобы определить, скажем так, уровень существенности, критичности для бизнеса понесенного ущерба. 5% порог, в принципе, часто в аудите используется в бухгалтерском учете как некий критерий существенности, ну, даже в отношении вопросов ошибок, ну и других каких-то ситуаций. То есть 5% порог он уместен в различных оценках. Вот. Плюс ко всему, ну, то есть был все-таки делалась некоторая балансировка интересов бюджета и намерение поддержать пострадавших сейлеров.
5: Насколько существенной мерой поддержки является вот эта отсрочка для пострадавших? Может ли она реально помочь бизнесу восстановиться или нет?
3: Я думаю, что она, безусловно, это существенная мера поддержки. Вот. И если посмотреть по объемам, я думаю, что большинство тех, кто пострадал от данных событий, попадет в этот порог, потому что, как правило, все-таки у сейлеров товар распределен на разных складах, учитывая то, что большое количество складов пострадало, я думаю, что основная масса пострадавших будет попадать под этот порог. И, конечно же, отсрочка на такой период и ограничения по проверкам – это большой плюс. Это беспроцентная рассрочка. В общем-то, это может дать возможность действительно где-то закрыть кассовые разрывы, восстановить свою деятельность.
5: Угу. А насколько оправдано с экономической точки зрения предоставление РВБ возможности перенести налоговые платежи до июля 2027 года? И вообще, каковы цели государства? То есть поддержать компанию конкретную при таких форс-мажорных обстоятельствах, потому что ее проблемы по цепочке влекут проблемы вообще в целом в секторе экономики, или здесь что-то еще?
3: Да нет, действительно, поддержать предприятие, которое интегрировано в цепочку экономических взаимоотношений, то есть это и крупный налогоплательщик, это и участник финансово-кредитных взаимоотношений, поэтому выпадание такого крупного игрока — это очень существенное потрясение для отрасли, для экономики. И поэтому, конечно же, стоит задача максимально дать возможность всем участникам рынка оправиться, сохранить свою работоспособность, не уйти в банкротные процедуры, потому что уход в банкротные процедуры – это всегда удар не только по самому финансовому субъекту, но и в целом по всем участникам цепочки. А когда страдает такой крупный игрок, безусловно, это более существенные потери для всех участников рынка.
5: Смотрите, для сейлеров пострадавших что важнее? Налоговая отсрочка, компенсация уничтоженных товаров, страхование или доступ, например, к кредитованию? Потому что здесь же еще вопрос, государство помогает действительно, чтобы бизнес восстановился, или это просто компенсационные какие-то мероприятия? Потому что понятно, что после таких проблем, но вот вопрос, кто восстановится?
3: Ну, тут нет единого какого-то ответа, потому что у всех экономическая ситуация разная. И я думаю, что тоже она, каждое из этих действий не может являться однозначно решением проблемы всех. Uh-huh. Это для кого-то эта мера может стать действительно там, той поддержкой, которая вытащит бизнес и не даст уйти в банкротство. Для кого-то может оказаться, что этого недостаточно. И вопрос там компенсации, ну и размера компенсации. Если компенсация какая-то символическая, она тоже не особо дает. Кредитование тоже, когда есть разные опции, это возможность выбирать, и, соответственно, то это дает возможность большему количеству участников рынка выйти из сложной ситуации, не упав в банкротство.
5: Да, продолжите, пожалуйста.
3: Да, но каждое из действий, тоже государство не может на себя взять все издержки, которые возникают. Поэтому здесь собирательное решение должно быть.
5: А смотрите, не означает ли вообще сложившаяся ситуация, что государству придется создавать какой-то постоянный механизм поддержки бизнеса при повреждении инфраструктуры в результате атак? История с Валбрисом – это крупнейший прецедент, по сути. И вот отдельные какие-то решения по каждому случаю – это уже будет нерабочая схема.
3: Я думаю, что сложно делать такие долгосрочные прогнозы. Мы все-таки находимся и реагируем на те события, которые происходят. Насколько они будут долгосрочные, я думаю, что все исходят из того, что это временные события, и как-то все равно ситуация будет выправлена, и, соответственно, реагировать на эти временные обстоятельства, исходя из с учетом интересов всех участников процесса и сейлеров, и маркетплейса, и бюджета, ища какие-то возможности для того, чтобы сбалансировать, демпфировать эту ситуацию и минимизировать потери для всех участников. Минимизировать, конечно, много, для кого-то это существенная будет поддержка, для кого-то, может быть, это не тот объем, который поможет вытянуть. Но в целом, это в совокупности для экономики это будет...
5: Можно ли считать предложенный пакет достаточным или без прямой компенсации убытков он просто отсрочит проблему бизнеса?
3: Я думаю, что все-таки это, безусловно, большая мера поддержки, но если ситуация будет отягощаться, если будет она продолжаться, развиваться во времени, но здесь не ограничится тем, что как мы видим сейчас, я думаю, что, возможно, потребуются какие-то дополнительные меры для того, чтобы действительно там, вытянуть эту ситуацию и получить большое количество банкротств.
5: Если перечень пострадавших сейлеров будет формировать, например, ну вот здесь тоже вопрос, кто это все формирует, РВБ, и передавать его, например, в ФНС, достаточно ли независимым является такой механизм?
3: Я думаю, что достаточно независимым. Думаю, ФНС в любом случае будет перепроверять эту информацию, запрашивая документы, подтверждающие размер понесенного ущерба. Эта информация, она прозрачна, есть документ оборот СВБ. Вот. Размер дохода, сопоставление ущерба с доходом для ФНС тоже не проблема, потому что вся эта информация и аналитика есть в системе. Вот. Учитывая то, что сейчас интеграция ФНС и маркетплейсов тоже, она сейчас, этот процесс, он уже даже независимо от этих событий, он отстроен с точки зрения там, фискальных моментов, налоговых аспектов. Вот. И поэтому, я думаю, с учетом вот этой всей автоматизации, здесь не возникнет сложностей.
5: Спасибо большое, Сергей Викторович. Вас благодарю. Сергей Елен, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения ОПОР России по финансово-правовой безопасности. Напомню, что до конца текущего года для пострадавших предпринимателей группы РВБ предлагается приостановить налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. Приостанавливается течение связанных с ними процессуальных сроков, а сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решения о взыскании продлеваются на 6 месяцев.
1: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
5: Теперь к теме риски для мирового рынка пшеницы. Мировой рынок столкнулся с беспрецедентным кризисом из-за экстремальной засухи, климатических аномалий и вооруженных конфликтов на ключевых торговых путях, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как отмечается, торговля сельхозпродукцией серьезно осложнилась из-за боевых действий в Черном море между Россией и Украиной и атак хуситов в Красном море. Ситуацию усугубляет засуха и аномальная жара у ключевых экспортеров зерна. Кроме того, природный феномен Эль-Ниньо снизил уровень воды на важнейших транспортных путях, среди которых Панамский канал, Рейн и Дунай, что приводит к удорожанию логистики. Сергей Лисовский, заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции. Сергей Федорович, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
5: Насколько нынешнее сочетание климатических аномалий, перебоев с логистикой, вооруженных конфликтов, засухи повышает риск вообще глобального продовольственного кризиса?
7: Ну, вы сами перечислили, что может повлиять на продовольственный кризис. И, конечно, это сказывается все. Но для России это пока все не актуально, потому что мы производим гораздо больше продовольствия, чем нам нужно. Другой вопрос, что, к сожалению, цена на зерно, она тоже у нас достаточно низкая из-за того, что у нас теперь сейчас ограничен экспорт, и внутри, скажем так, реализация зерна очень затруднена. И, соответственно, если по этой низкой цене производители будут продавать зерно, то на следующий год они уже не смогут, многие из них не смогут снова посеять. Поэтому здесь нюанс такой, что надо каким-то образом поднять цену на внутреннем рынке на зерно. Тогда для нас это, в общем, все пока не так актуально.
5: На внутреннем рынке поднять, но это влечет тогда за собой поднятие цены и в других секторах, которые связаны с пшеницей
7: никоим
5: по цепочке.
7: Образом,
5: нет,
7: потому что нет, никоим образом, потому что поднять надо не так много. А сейчас цена на зерно ниже, чем, например, была 4-5 лет назад. Понятно, что это никак не повлияет на ценообразование того же продовольствия в стране. А это просто даст возможность аграриям реализовать зерно и вернуть свои затраты хотя бы.
5: И здесь интересен такой момент. Насколько для России, например, становится проблематичной нарушение работы черноморских портов и вообще экспортной логистики?
7: Вот я поэтому и сказал, что сейчас ситуация такая, что, к сожалению, наш экспорт теперь ограничен этими проблемами, связанными с ограничением в Черном море и в Азовском море, потому что основной экспорт зерна шел оттуда. В результате мы бы могли продать зерно, но у нас есть и мировая цена очень хорошая, но, к сожалению, объем реализации у нас падает на экспорт. Соответственно, внутри зерна очень много, и внутренняя цена падает, что не дает возможности аграриям компенсировать свои затраты и посеяться на следующий год. Вот эта вот проблема, она есть. И здесь надо какие-то вводить меры для того, чтобы вернуть цену на внутреннем рынке до нормальной величины. Раньше это работало у нас интервенционный фонд, к сожалению, его забросили, и механизма, кроме прямых субсидий на зерно, у нас практически не осталось. Соответственно, на прямые субсидии денег в бюджете сейчас нет. Поэтому правительству надо принимать какие-то решения для того, чтобы цену на внутреннем рынке поднять и либо аграриям каким-то образом компенсировать убытки.
5: Насколько серьезным риском для российского АПК является именно физическое накопление запасов зерна внутри страны, если как раз экспортные возможности ограничены и с ценами внутри тоже проблема?
7: Ну, скажем так, риски, они есть, но они не столь высоки, потому что мы за эти годы достаточно много построили зернохранилищ, элеваторов, то есть мы сможем складировать это зерно. Но, опять же, надо думать уже о следующем годе. И плюс нереализация зерна, она приводит к тому, что особенно у средних малых хозяйств пропадает оборотные средства. И как им посеяться на следующий год, непонятно.
5: Угу. Вопрос, насколько эффективны в такой ситуации могут быть механизмы регулирования внутри страны и какие меры, за счет чего, например, можно отрегулировать цену, на чем вы настаиваете?
7: Ну, как за счет чего? За счет бюджета федерального. Других способов у нас нет. А вот механизм, каким образом,
5: да.
7: Я говорю, что у нас в свое время был очень эффективный механизм интервенции зерновых, но, к сожалению, практически он сошел на нет уже последние годы, и восстановить его, не знаю, насколько это возможно, быстро. Но, по-видимому, это надо делать. Либо, опять же, просто доплачивать крестьянам на каждую тонну реализованного зерна определенные средства. То есть прямые субсидии из бюджета. Я имею в виду даже реализация на внутреннем рынке. Покупка, реализация на внутреннем рынке. У нас были субсидии на экспорт зерна на каждую тонну. А теперь надо, наоборот, ввести прямую субсидию на реализацию зерна на внутреннем рынке, но только производителям, чтобы этим не пользовались трейдеры.
5: Здесь такой вопрос еще возникает. Какие страны теоретически все-таки могут стать для России каким-то, ну, например, главным направлением для наращивания экспорта, если традиционные маршруты продолжают работать с перебоями, и конца и края этой проблеме не видно? Железной дороги нет?
7: Ну, железные дороги у нас перегружены. Особенно на Дальний Восток. Поэтому и зерно у нас не в приоритете. У нас они в третьей категории. У нас там первые угольщики, нефтяники, металлурги. Только потом идет зерно, соответственно. Перемещение больших объемов зерна железной дорогой — это очень сложно. И не точно не сложно технически, а сложно в плане возможности самих железных дорог, пропускной возможности. Есть, конечно, локальные возможности, когда напрямую приграничные регионы будут торговать, но это не так много, тем более у нас, кроме южных регионов, западных, но имеется в виду Ставрополь, Краснодар, Ростов и так далее. Все остальные регионы, это Сибирь, Дальний Восток, там нет такого объема зерна, который бы напрямую можно было возить было машинами или напрямую железнодорожными вагонами на прямых коротких расстояниях. Соответственно, к сожалению, таких вот альтернативных путей найти очень сложно. Есть, конечно, путь через северо-запад, но у нас там тоже ограниченные возможности по перевалке.
5: Но здесь вопрос еще возникает, например, в том, что, насколько я помню, Россия участвовала в качестве там постоянного члена в определенного рода организациях, которые занимались там проблемой ликвидации колды и так далее. Как раз был какой-то центр координационный, где вот вопросы решались. Более того, даже Черноморская инициатива была подвязана целиком полностью под необходимость там снабжения беднейших стран и так далее. А в итоге вот так глобально, если посмотреть, проблема нарастает, и связано это не только там с российско-украинским конфликтом, а с целым рядом факторов. Почему, с вашей точки зрения, на мировом уровне этот вопрос не поднимается, потому что тема с голодом будет усугубляться?
7: Я бы не говорил, что она будет усугубляться. Нет. Это здесь тоже такие провокационные моменты. Потому что глобальный рынок зерна — это же не только Азовский и Черноморский. Это еще и Австралия, это еще и Южная Америка, и другие регионы. Пока миру не грозит глобальный голод. Локальные проблемы, конечно, есть. А в отношении, где мы участвовали, ну как мы участвовали? Мы участвовали в различных продовольственных программах ООН, но беда в том, что мы там не играли ведущую роль, и в основном американцы проталкивали то, что было им нужно, потому что они в основном финансировали эти программы, хотя мы тоже в финансировании участвовали. Поэтому вот эти все программы сейчас мы не можем как альтернативу использовать.
5: Спасибо большое, Сергей Федорович. Вас благодарю. Сергей Лисовский был с нами, заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции. То есть проблема есть, и, как говорит Сергей Лисовский, все-таки за счет государства эту проблему нужно решать. Это вопрос цен. Потому что цены идут вниз, производство зерна невыгодно, плюс затоваривание рынка происходит. А еще по этим новостям тоже такой штрих к ситуации общей. Диметра Холдинг подтвердил остановку двух зерновых терминалов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом пишет эксперт Юг со ссылкой на пресс-службу компании. Работа новороссийского зернового терминала и зернового терминала комплекса «Тамань» приостановлена. Сроки возобновления операционной деятельности в компании не назвали. Суммарная мощность терминалов составляет 14 миллионов тонн зерна в год. Мощность НЗТ оценивается 8,5, значит, и в 5,5 тонн в Тамане. Половина уставного капитала, соответственно, принадлежит Диметра Холдингу, НЗТ полностью принадлежит компании. Еще Северо-морской путь, там же новые терминалы должны быть, говорит Григорий, зерновые терминалы на Северном морском пути. Подешевеет ли хлеб внутри страны, говорит 724-й. Подождите, сейчас речь не о том, сколько будет стоить хлеб. Из сейчас новостей, которые на эту тему тоже поступают, сейчас я вам их даже представлю, потому что сюжет интересный. Этот сюжет, кстати, поднимает газету «Нью-Йорк Таймс», потому что речь идет, не, если пару-тройку лет назад постоянно накачивалась тема, что из-за российско-украинского конфликта риск голода усиливается во многих странах мира, которые, соответственно, снабжались за счет экспорта украинского зерна, там, российского зерна и так далее. И вот следовали по этому пути черноморскому, и возникала эта сделка, которая оба раза не была реализована. То сейчас речь идет уже об усугублении ситуации еще больше, потому что экстремальная засуха. Дунай обмелел, Рейн обмелел. А, соответственно, еще вооруженные конфликты ключевых торговых путей. Ну, это плюс Армуз, конечно же. Конечно же, Армуз. И здесь, как, видимо, с историей с топливом, примерно то же самое. То есть те страны, которые так испытывали дефицит топлива, они стали испытывать дефицит топлива еще больше в связи с тем, что вот Армуз, например, перекрыт. Как, соответственно, были риски для бедных стран в плане снабжения продовольствием. Мы тогда выходили с инициативой чуть ли не бесплатного снабжения этих государств по отдельным каким-то путям. Сейчас это еще больше усугубляется, потому что соответственно, сразу несколько факторов здесь работают. Это несколько крупнейших вооруженных конфликтов, которые касаются ключевых направлений. Плюс это засуха, плюс еще это экономический кризис. И вот, пожалуйста, вот все в одной точке все и сошлось. Так, зерно, предназначенное на экспорт, будет реализовано в полном объеме, несмотря на агрессивные, мешающие этому действия Киева. На это указывал Владимир Путин, напомнил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 14.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин принял в Кремле главу МИДа Индии. На встрече с Субраманьяном Джайшанкаром российский лидер заявил, что товарооборот между странами в этом году увеличился. Также глава государства попросил собеседника передать наилучшие пожелания премьеру республики Нарендре Моди, выразив надежду увидеться с ним в ближайшее время в рамках работы ШОС. Кроме того, Владимир Путин сказал, что Россия готова наращивать поставки удобрений в Индию, чтобы закрыть этот вопрос для сельского хозяйства страны. В Ростовской области после ночной атаки ВСУ повреждены более 40 домов. Последствия зафиксированы в Донецке и в Каменске-Шахтинском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в первом случае в 8 частных домовладениях повредило остекление, во втором случае ущерб зафиксирован в 33 частных домах, 5 нежилых помещениях, посечены 4 автомобиля. В границах этих населенных пунктов введен локальный режим ЧС. Ранее Слюсарь заявил, что ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ВСУ. Были уничтожены более 120 беспилотников и несколько крылатых ракет. Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины основателю батальона «Азов». Указ опубликован на сайте главы киевского режима. Золотой звездой награжден бригадный генерал Андрей Белецкий. В марте прошлого года 3-я отдельная штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ, созданная из боевиков нацбатальона «Азов», была преобразована в 3-й армейский корпус, который возглавил Белецкий. Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории нашей страны. Андрей Белецкий внесен в список террористов и экстремистов. Посол Китая оценил содержание панд в московском зоопарке. Они чувствуют себя хорошо, считает Джан Ханьхуэй. Выступая на церемонии, посвященной дню рождения панды Катюши, дипломат сказал, что Пекин передал этих животных в разные страны, и в Москве они содержатся лучше, чем где бы то ни было. Джан Ханьхуэй также заявил, что большие панды, цитата, «послы народной дипломатии Китая». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 18 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них.
14: В этот понедельник гость в студии – преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов.
13: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
15: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
13: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
8: поток. Успеем сказать главное.
5: 14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Очень важная новость пришла сейчас, которая касается детей, соответственно, у которых проблемы возникли с переходом в 10 класс. Посмотрите, прям вот с пылу с жару вам читаю. Школа не может отказать ученику в продолжении обучения в 10 классе только из-за результатов отбора в профильный класс. Это решение Верховного суда. Суд подчеркивает, что процедура индивидуального отбора не должна лишать ребенка конституционного права на образование. Поводом для разбирательства стала жалоба жительницы Свердловской области, сыну которой отказали в зачислении в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что обучение в старших классах профильное, тогда как мать просила принять ребенка в общеобразовательный класс. Директор оформил прекращение образовательных отношений как отчисление в связи с завершением обучения. Три судебные инстанции отказали женщине в удовлетворении иска, однако Верховный суд отменил их решение и признал приказ школы об отчислении недействительным. В общем, видимо, вся эта история, связанная с профильными классами, теперь уже будет пересматриваться, очевидно, потому что решение Верховного суда есть, и, соответственно, будем смотреть, как теперь, будут ли назад отматывать эти истории, будет ли меньше скандалов. Но, по сути, вот такая, мне кажется, довольно полезная новость для всех. Теперь по поводу Пашиняна и ОДКБ, непосредственно то, что мы с вами хотели обсудить. Пашинян заявил, что был бы доволен, посмотрите на конструкцию, он был бы доволен, если бы ОДКБ исключила Армению из организации. Республика заморозила свое участие в договоре коллективной безопасности в 2024 году. В организацию сейчас входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Дмитрий Песков говорит, что Россия пока не слышала заявления от Еревана, что Армения намерена выйти из ОДКБ. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской страны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы не слышали. Еще Виктор Васильев, он российский постпред при ОДКБ, заявлял, что принятие решения о лишении Армении права голоса в органах ОДКБ потребует консенсуса. Он сообщил, что очередная сессия Совета коллективной безопасности пройдет в Москве 11 ноября. Лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос. Сейчас пытаемся дозвониться до Дмитрия Солонникова, директора Института современного государственного развития. Здесь интересный вот этот вот заход со стороны Пашиняна, потому что он был бы доволен, если бы ОДКБ исключила Армению из организации. Песков говорит, что Россия не слышала заявлений от Армении, что та намерена выйти из ОДКБ. А Пашинян не говорит, что Армения намерена выйти из ОДКБ. Пашинян пожелал, чтобы... Дмитрий Солонников с нами. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте, здравствуйте.
5: А что это за такая странная конструкция? Было бы хорошо, если бы исключили, но сам подавать заявку, получается, не буду.
16: Да, это позиция Пашиняна, как вот такой девушки, которая со всеми и ни с кем. Его задача показать, что не он разрывает отношения с Россией, а создать негативный фон в отношениях к России внутри Армении. Не мы выходим из партнерских отношений, а Россия нас выбрасывает.
5: Так Россия же не собиралась выбрасывать. Россия же не собиралась выбрасывать.
16: Ну, поэтому и задача, чтобы Россия была инициатором исключения Армении из ОДКБ. Сами мы не выходим, деньги платить не будем, в мероприятиях принимать участие не будем, а вы нас исключите. А тогда он, Пашинян, в Армении говорит: видите, какая нехорошая Россия, она нас исключила из ОДКБ. Не я оттуда ушел, а нет. Я хочу идти в объятия к Западу, а нас туда толкает Москва. Это его позиция, он будет ее пытаться реализовывать.
5: А за счет чего он будет ее реализовывать, если, ну, опять же, ответ Пескова, которому задавали вопрос по поводу Пашиняна, он звучит так, что Россия не слышала заявлений, что Армения намерена выйти из ОДКБ, потому что история с заморозкой, но она была такая бурная, буйная, обставлена тем, что Россия не выполнила какие-то обязательства перед Арменией, что Пашинян больше не видит смысла в этой организации, но он эту историю заморозил. То есть заморозка оказалась более, менее рисковым шагом, нежели, например, выход из ОДКБ. Условно, Армения выходит, например, сама. То есть почему, если так плохо в ОДКБ, почему Пашинян не хочет самостоятельно оттуда выйти, преподнося это так, что Россия больше там не выполняет свои обязательства по гарантиям безопасности и так далее?
16: Потому что он создает негативный образ России и Армении. Россия враг, как теперь рассказывают в армянском обществе, в армянских учебниках истории. Россия угнетает Армению. Поэтому нужно идти на Запад, где жить хорошо, свободно и припеваючи. Но в армянском обществе по отношению к России все равно остается большой пиетет, и большая часть армянского общества ориентируется на то, что их связи с Россией для них крайне важны, экономически, политически, по семейным обстоятельствам. Поэтому показать, что он сам разрывает контакты для Пашиняна, крайне опасно. Поэтому нужно сделать так, чтобы контакты с Арменией разорвала Россия, чтобы она была не Западом. Он идет на Запад, он сказал, что он будет там подавать заявление на вступление в ЕС. Все, как бы, он готовится идти туда. Но для того, чтобы идти туда, нужно разорвать отношения на Востоке, там, да, в ЕС. Сам он это делать не хочет, нужно, чтобы это сделали другие. Вот, прекратить эти контакты чужими руками и обвинить.
5: Но руки в том, что выглядит, оборвать. Честно говоря, как-то недальновидно, потому что Россия никогда не позиционировала себя как страна, инициирующая, значит, исключение кого бы то ни было из каких-то структур.
16: Ну, поэтому он и будет.
5: А на это кто-то покупается?
16: На это кто-то покупается? Ну, как покупается? Смотрите, тогда у него тоже все хорошо. Он остается в рамках ЕАЭС, получает здесь все преференции от продажи дешевой электроэнергии ему, от открытого внутреннего рынка России для армянской сельхозпродукции, как бы оплачивает за этот счет, за счет России, ну и других членов ЕАЭС, экономический переход на Запад. Он вступает в ЕС, он идет под покровительство Запада во всех внешнеполитических структурах, но экономически продолжает получать все преференции от России, если Россия сама не делает каких-то шагов. Все, для него это тоже очень удобный вариант.
5: Что изменится для Армении в сфере безопасности, если страна перестанет быть членом ОДКБ?
16: Ну, если она перейдет под зонтик НАТО, значит, там будут размещены войска НАТО, значит, войска там, Турции, предположим, будут больше находиться внутри Армении, чем войска России сейчас. Ну, это вместе внутренний конфликт, может быть. Турция все-таки член НАТО, ближайший сосед в этом отношении для Армении. Для армянского общества это может быть не сильно приятно и приемлемо, но для Пашиняна, то, что он выполнит свой контракт со своими кураторами, и молодец, как бы его и сделали премьер-министром, чтобы он разорвал отношения с Россией и перевел Армению в СССР НАТО. Он это выполняет. Честный человек.
5: А для Российской Федерации все-таки, вот как бы, как ситуация выглядит, чтобы, скажем так, самый верный стратегически там выверенный шаг? Потому что Армения провоцирует, и здесь, соответственно, конечно, есть варианты. Позволить Армении встретиться со своими страхами, что Россия бросает, Россия исключает, или же все-таки вообще нивелировать и сделать вид, что не было этих заявлений. Но потому что любые увещевания со стороны Москвы по поводу нашей приверженности, договора о коллективной безопасности, что мы прекрасно понимаем там цели НАТО и Евросоюза и осуждаем враждебный настрой Армении и так далее и тому подобное, это, в общем, это понятно, но это не совсем работает.
16: Это не работает, конечно. Слова, как бы, ну, слова уже сейчас никого не касаются. Слов в мире произносится огромное количество. И Трампом, и лидерами Евросоюза, в частях света, как бы, ну, все, слова, стрясение воздух. Поэтому можно смотреть только на реальные дела. Прекратили поставки всего, чего только можно в Армении. И прекратили, тогда это заметное действие. Увещевать, что мы союзники, бессмысленно. Это...
5: Ну, у Армении есть... Смотрите, а как на эту ситуацию, например, смотрят другие члены ОДКБ? Это, ну, влияет, потому что есть, наверное, какая-то подспудная история, что если червоточину начинает формировать Армения, то теоретически другие тоже должны на это посмотреть. Я помню, что пару, по-моему, лет назад еще было заявление Лукашенко, который говорит, что, в принципе, победа России на СВО заставит всех остальных участников договора о коллективной безопасности все-таки одуматься и выбрать сторону. То есть тогда как бы он намекал, что, в общем, как будто бы колебания какие-то намечаются.
16: Нет, ну мы видим, как усиливаются контакты с стран Центральной Азии, с Евросоюзом, с Соединенными Штатами, с НАТО, и там идут переговоры о военно-техническом сотрудничестве, о перевооружении стран на образцы НАТО. Да, много переговоров идет. Да, конечно, сейчас все смотрят, чем закончится СВО, это важно. Без сомнений, тут Лукашенко был прав.
5: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Вас благодарю. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Так, еще. Кто такая Армения, говорит Конь-огонь? Конь-огонь, послушайте, когда вы о государстве, пусть там о том государстве, которое вам не нравится, вы начинаете высказываться вот так уничижительно, тем самым вы даете противнику повод для того, чтобы он начал опять топтаться на этом деле. Потому что позиция государства была сформирована, я имею в виду там позиция Еревана, была сформирована, что государство, ну, там, условно, брошено России, соответственно, все разочаровалось полностью, есть свой выбор, есть желание евроинтеграции, и вообще, соответственно, лучше с Эммануэлем Макроном, лучше с Елисейскими полями, чем с Кремлем. Ну, что-то вот такое было. Но выполняет он определенные правила. И когда вы вот это говорите, это страна, и со стороны Москвы звучит, что да, мы и настроены были, и все на свете. И вот этих вот шовинистических высказываний в честь того, кто вы это вообще такие, в Москве такого себе не позволяют. Вот, поэтому не надо играть на руку информационным противникам, которые говорят, так русские все шовинисты, посмотрите, и так далее. Армения очень дорогая страна, я смотрела туда путевки, сколько стоит лучше другое место. Ну, слушайте, всем надо зарабатывать.
8: Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
5: Прилагательное «нишевый» может получить звание «слово года». Об этом заявила эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Понятие окончательно вышло за рамки маркетинга и стало ультрамодным. Профессор РГПУ имени Герцена отметила, что статистика крупнейшего архива русскоязычных СМИ «Интегрум» подтверждает заметно возросшую употребляемость слова за последние годы. За весь 24-й ниши вы потребили 34 тысячи раз, за первую половину текущего года более 60 тысяч раз. По словам лингвистов, сейчас термин обретает новые смыслы и все чаще используется в повседневной речи в значении чего-то редкого, нестандартного и необычного. Ну, например, нишевое хобби какое-то, нишевое стиль, там что там, не знаю, нишевый отдых какой-то. Мария Равинская, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, член орфографической комиссии РАН. Мария Михайловна. Здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, как вообще мемные вот эти выражения, потому что слово «нишевый», по-моему, он действительно в какой-то мем переродился, как мемные выражения и определения влияют вообще на развитие языка?
17: Ну, они не то, что влияют на развитие языка, они есть язык так. И его развитие. Язык меняется, жизнь наша меняется, язык это, эти изменения отражает, появляются и новые слова, и новые значения у слов, и вот хороший этому пример слова, как мы его привыкли произносить, нишевый, хотя напомню нашим слушателям, что пока единственная норма, закрепленная в нормативных словарях, это вариант нишевой, хотя так редко кто говорит. Но помнить об этом не вредно.
5: Но это из маркетинга.
17: Совсем. Слово употребляется довольно давно. Еще до такого у нас бума маркетинговых значений и прочего, ну вот в, как, собственно, прилагательное от ниши, в значении действительно особенной, специальной, оно существует уже десятки лет в русском языке. В последние годы произошел интересный, но ожидаемый, скажем так, переход значения. Мы это слово стали употреблять применительно к людям. Вот такого раньше действительно не было. И можно объяснить, почему произошло именно с этим словом именно это.
5: Почему?
17: Мне кажется, что в этом значении важно, что оно безоценочное. Когда мы говорим особенный или специальный, или не такой, как все, за этими привычными уже определениями человека есть все-таки какая-то идея оценки, положительная или отрицательная. А слово «нишевый» или «нишевой» нам понадобилось, мне кажется, именно потому, что оно безоценочное, оно выделяет человека. Ну, то есть есть нормис, условно,
5: да.
17: Относительно новое слово, и нишевый человек, да, с нишевым там какими-то своими особенностями, характером и прочим. но мы его не оцениваем. То есть мы не сообщаем своему собеседнику, хорошо ли это или плохо, как мы к этому относимся. Мы просто говорим, что он такой выделенный.
5: А как вообще переходит, Мария Михайловна, вот этот процесс перехода языка, перехода слова или трансформации его определения из, ну, какого-то там профессиональной, например, сферы в разговорную, а уж интернет-язык — это вообще особая история.
17: Ну, если слово удачное, если оно заполняет какую-то сначала в профессиональном языке лакуну, да, какое-то незаполненное пространство семантическое, то есть значение, появляется слово. Если оно удачно выполняет свою работу, именно то значение передает, которое нужно, у него есть все шансы проникнуть в язык уже непрофессиональный, да, то есть перейти эти рамки, эти границы профессионального языка, если значение, которое оно выражает, используется и нужно и другим людям вне этой профессии. Это довольно часто происходит. Ну, так, слово «зумер», например, очень быстро выпрыгнуло из социологии, антропологии и психологии, мы его все употребляем, потому что нам нужно как-то маркировать, определять поколения и поколенческие свойства. Вот оно стало удобным. Раньше слова такого не было, мы про это не говорили. Слово есть, мы спокойно...
5: Ну и слово «миллениал» тогда туда же.
17: Ну, это самое, да, совершенно верно. Оно очень недолго побыло в профессиональном языке и вышло за него. Ну, любая профессия, связанная с человеком, если это не специальная естественная наука, нас поставляет новые слова, потому что людям всегда про людей, конечно, интересно, про себя. Мы не так много обсуждаем химию и физику, как гуманитарные.
5: Мария Михайловна, а еще интересный момент, не произошло ли со словом «нишевый», но в данном случае, если официально говорить «нишевой», такой градации, реверсного движения, потому что «нишевой» трансформировался в «нишевый» и ушел в разговорную речь, а, соответственно, слово «нишевой» так и осталось в профессионализме, и вместо него, например, стало в большей степени использовать слово «эксклюзивный», «уникальный» и так далее. То есть получается, что первоначальное значение, оно как будто бы растворилось.
17: Не думаю, что это так. Мне кажется, что эти синонимы, которые вы назвали, вполне себе конкурируют. Мне думается, что когда вот это слово «нишевый», «нишевой» действительно вышли за рамки профессионализма, оно просто поменяло ударение в разговорном языке, и, скорее всего, будет изменена норма, я почти в этом уверена. Ну, потому что оно не стало совсем разговорным в новом значении, да, но вполне в рамках литературного языка.
5: Угу. Спасибо большое, Мария Михайловна. Я вас благодарю. Мария Равинская была с нами, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, член орфографической комиссии РАН. Ну, в общем, это и есть развитие языка. Сергей, сленг зумеров незаметно входит в широкий повседневный оборот. Ну, знаете, сленг зумеров, он разный. Иногда бывает, что зумеры, в общем, говоря, используя слово коворкинг или еще что-то, вот, или коливинг, они просто пересобирают старые добрые, что там, коммуналка и, соответственно, не знаю, open space, да, тоже слово. Оно, в общем, уже русифицированное, то есть открытое пространство, где люди работают. 7373948, телефон прямого эфира. Когда вы слышите вот слова, вот эти новые, там, не знаю, нишевый продукт, нишевое хобби, вы все-таки как это понимаете? То есть успеваете ли вы за новыми словами, вы их в свой обиход встраиваете, вы используете эти слова, или чем больше разных незнакомых слов из интернета, тем вам кажется хуже, и вы намеренно не используете эти слова, потому что вы боретесь за чистоту русского языка. Может быть, раздражают вас модные слова, которые приходят из бизнеса, соцсетей, рекламы, или не раздражают, или вам индифферентно. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Интересно, раздражают вас новые слова или не раздражают вас новые слова? Используете вы их или не используете? Ну, это правда интересно. Потому что помимо слова нишевый можно, конечно, еще слово «вайб» найти, да, то есть образ такой, образ жизни, образ, там, еще слово есть «токсичный», а еще слово есть «ресурсный», то есть язык развивается, но кто-то говорит слушателям, мы засоряем русскую речь, а почему мы засоряем русскую речь? Но вот правда. Где признак того, что мы засоряем русскую речь этими словечками разными? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
18: Алло, да, добрый день.
5: Евгений,
18: Дмитрий.
5: Да, Дмитрий, слушаю вас.
18: Вы знаете, здесь вопрос только в том, как часто использовать то или иное слово и подходит ли оно в контексте. Потому что вот, если позволите, я, ну, ваш постоянный слушатель...
5: Да, вы мне сейчас будете делать замечание, да?
18: Ну, если позволите, конструктивная критика, она, вы знаете, никому не повредит.
5: Я сейчас определю, конструктивно,

0: Спасибо большое вам. Как приятно. Как приятно, что вот, ну, вы вслушиваетесь в слова. И как говорил один очень известный, уважаемый нами человек, а слова значат. Но правда, да, будем стараться, в общем, за этими терминами не прятаться, потому что, правда, речь должна быть проще. А, это шантаж и провокация, говорит Григорий. Кого шантажируют? Чем? Самое главное. Наталья, здравствуйте, не использую. На вашем радио часто используют. Никогда не понимала его значения. Мне эти слова неинтересны. Можно по-русски все сказать. Наталья, а что такое по-русски? Но вот правда, что такое по-русски? И какая для вас оптимальная русская речь? Чей язык? Понимаете? Льва Николаевича Толстого почитать, там французского очень много, правда. Очень много слов к нам пришло из французского языка. Русский язык уникален как раз тем, что он, как плавильный котел, умудряется слова перерабатывать и встраивать в речь. Это и дает богатство речи. Потому что у нас язык вообще очень интересный, потому что у нас всегда формула двойного послания существует. У нас всегда двойные смыслы в языке. В английском, например, языке такого нет, он прямой язык. Наш язык, это он богат как раз эпитетами, значит, он богат описаниями, и поэтому во многом он настолько интересен. Вот. А эти слова просто появляются. Я... Не Винни-Пух, которого расстраивали длинные незнакомые слова. Всегда любил заковыристые, например, идиосинкразия. Да, да, то есть хорошее слово. Разве слово «нишевый»? Новое нишевый парфюм известен давным-давно. 724-й. Не мешайте зумерам изобретать колесо. Не мешайте. Подождите, или что там, велосипед изобретать. А зачем, к слову, «вполне» добавляют «себе»? Затем же, зачем к слову «имеет место» добавляют слово «быть». Вот примерно так, мне кажется. Вернешь когда-нибудь новое, вернешь куда-нибудь новое словечко, и 10 на 10 лет моложе становишься. Вот так вот. Понимаете, главное, чтобы Six Seven не стал словом года, потому что вот это прям вообще проблема будет, мне кажется.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Германии изучают украинский след в инциденте с дроном в Лейпциге. Киев рассчитывал, что медийный эффект вокруг ситуации с дроном со взрывчаткой в аэропорту немецкого города укажет на руку Москвы. Цитата. «Не дожидаясь предварительных итогов расследования, немецкие политики всех мастей, за ними и европейские СМИ, вынесли безапелляционный вердикт. До крупного авиаузла на германской земле, используемого в том числе в военных целях, дотянулась рука Москвы», сообщает пресс-бюро службы внешней разведки России. Там заявили, что власти Украины считали, что инцидент, цитата, «взбодрит Европу новыми фактами враждебности России и подтолкнет ЕС к новым поставкам оружия ВСУ». 5 августа в полиции сообщили, что сотрудник аэропорта Лейпцига обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. СМИ узнали о просьбе Киева к Сеулу поставить ракеты для систем «Патриот». В июле в Южную Корею ездил советник Владимира Зеленского Александр Камышин. По информации газеты «Чосон Ильбо», чиновник получил отказ. Власти страны объяснили такой шаг необходимостью подготовки на случай чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове. В материале также говорится, что Сеул рассматривал возможность предоставления Киеву ракет «Чхонгун-2» вместо снарядов для систем «Патриот». 8 августа Владимир Зеленский публично призвал Южную Корею предоставить Украине средства ПВО. Верховный суд заявил, что школа не может отказать учащемуся продолжать учебу в 10 классе. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Свердловской области, которая заявила о запрете ее сына от руководства учебного заведения. По словам женщины, решение было аргументировано тем, что в 10 классах профильное обучение, а мать мальчика просила зачислить его в общеобразовательный класс. Цитата. «Процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование», говорится в решении Верховного суда. В Ассоциации туроператоров России прогнозируют снижение цен на отели в Сочи. Стоимость проживания в период бархатного сезона этого года упадет на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Как сообщает сайт организации,

0: Некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы. Уточняется, что в среднем стоимость недельного проживания с завтраком на двоих начинается от 35 тысяч рублей в трехзвездочных гостиницах, от 45 тысяч в четырехзвездочных и от 114 тысяч рублей в пятизвездочных. По оценке администрации, город с начала года посетили 4 миллиона 800 тысяч туристов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 18 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
11: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Фархад Ибрагимов, преподаватель финансового университета при правительстве, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока. Здравствуйте, Фархад.
12: Здравствуйте, Евгения.
11: Говорить мы сегодня будем, естественно, про Ближний Восток, тем там хоть отбавляй. Сегодня еще появилась такая тема, что, в общем, война на Ближнем Востоке, среди прочих факторов, провоцирует еще проблему с мировым экспортом не только топлива, но не только сырья, но и, соответственно, пшеницы. Но вопрос по Ирану в целом. Можно ли говорить, что конфликт вообще зашел в какую-то затяжную фазу, и уже, знаете, как в теории графов в высшей математике, уже, в общем, все это распалось на множество-множество фракций, непонятно, за что хвататься, и кому самое главное?
12: Ну, вот видите ли, Евгения, действительно, регион находится в довольно очень сложном положении из-за того, что на ровном месте раздут был иранский конфликт, абсолютно mm-hmm. говорю это сейчас умышленно, на ровном месте, то есть можно было бы ситуацию вокруг Ирана разрядить путем переговоров, путем дипломатии, можно было бы не доводить ее до того состояния, которое мы сейчас с вами наблюдаем, однако американцы переоценили самих себя, недооценили своего противника, и израильтяне в том числе. Они решили, что они действительно могут с Ираном разобраться в два счета, не задумываясь о последствиях. Угу. Они считали, что максимум вся эта история вокруг Ирана продержится, ну, месяц, не больше. Иранский режим неустойчив, люди за него выходить не будут, там можно запросто устроить цветную революцию, нужно просто подтолкнуть все это на нужные рельсы, а дальше ситуация уже как по накатанной пройдет. Мы с вами уже на протяжении 6-7 месяцев видим, что все эти выводы, они не выдерживают никакой критики, и, угу. естественно, они и привели к той ситуации на Ближнем Востоке, которую мы сейчас с вами вот и описываем. Иран показывает всему миру, что он с американцами дальше готов воевать не только в военно-политической, но и в экономической плоскости, и у него есть еще в арсенале рычаги воздействия, которые могут оказать давление очень серьезно на администрацию, в данном случае, Трампа, я уже не говорю про израильский фактор. Поэтому сейчас американцы, понимая, что воевать абсолютно бессмысленно, решили перейти к плану «Б», о котором, mm-hmm. между прочим, мы тоже говорили в эфире вашей передачи, здесь наговорит Москва пару месяцев назад, это экономический аспект. Он может более-менее себя оправдать, но, опять-таки, это бумеранг, который может тоже в Белый дом вернуться. Потому что то давление, которое сейчас американцы пытаются оказать на Иран, в экономическом смысле слова, это сколько больше не про Иран, а про его партнеров, которые ему оказывают угу. содействие, поддержку на протяжении десятилетий. Это Китай, это Турция, это Пакистан, это некоторые арабские страны, это Индия, и, конечно же, такие альянсы, как БРИКС, ЕАЭС, которые взаимодействуют с Ираном, то есть это призыв Америки к этим странам, что вот не нужно с Ираном работать, потому что это токсичная страна, иначе у вас будут неприятности.
11: Но это же тоже странным образом работает. Вроде бы Дональд Трамп говорил, что нам БРИКС ничем не угрожает, но вдруг, если БРИКС будет укрепляться, мы, конечно, все кары небесные на него спустим. А с другой стороны, другие же страны тоже видят. То есть логика Штатов работает в обе стороны. Когда Штаты кого-то нарекают, значит, токсичной структурой, с которой нельзя работать, и наказывают за сотрудничество, те, кого наказывают, тоже видят, что если они будут непослушание какое-то проявлять, следующим будут они. То есть Штаты сами, наоборот, становятся более токсичными. И в итоге есть ли, ну, с вашей точки зрения, например, признаки того, что вот это накопление неудовлетворенностью Штатами, как некоего гаранта безопасности, как страны, которая задает треки развития, предлагает там инфраструктуру, финансы и так далее и тому подобное, что это перестало уже работать, и, в общем, договор, что называется, надо пересматривать.
12: Совершенно с вами согласен, Евгений, и как раз вот эта неудовлетворенность Штатами порождает формирование новых союзов и новых альянсов на том же самом Ближнем угу. Востоке. Речь идет, конечно же, о том Мекканском соглашении, которое было подписано да. 7 августа, Турция, Саудовская Аравия, Пакистан. Конечно, примечательно, что мы все с вами глаза не видели это соглашение, что они там подписали.
11: Ну, поверим на слово, что оно есть. Но там что-то да. там в области, что страны должны друг за дружку вступаться, да. если будут акты агрессии и так далее. Да. Кто-то прочел это, что, потому что там по базам Сауди-Арамко, значит, ударили иранские ракеты, поэтому теперь другие страны обязаны, значит, вступить и бить в ответ. Но, честно говоря, есть сомнения.
12: Есть большие, на самом деле, сомнения, поскольку сегодня даже иранская страна в лице МИД Исламской Республики заявила, что Тегерану предложили вступить в это американское соглашение, только мы, говорит, его глаза, говорит, не видели даже, а куда нам вступать-то? А так они, конечно же, бы его хотели рассмотреть. На самом деле здесь Турция тоже ведет свою особую игру, у Эрдогана есть свои взгляды на формирование многополярного мира и на то, как будут строиться комбинации геополитического характера на Ближнем Востоке. Но, опять же, для того, чтобы Турция себя выдвинуть в качестве флагмана таких идей, необходимы деньги и финансирование. Денег у Турции сейчас, откровенно говоря, нет. Экономика Турции находится в патовом положении. И, конечно, если, например, американцы надавят слишком сильно на Турцию в контексте Ирана, Эрдоган очень сильно пострадает, потому что, на самом деле, туркам очень было было бы выгодно, чтобы санкционный режим в отношении Ирана сохранялся, но в умеренном виде. Угу. Потому что турки на этом очень хорошо зарабатывают. Своими глазами видел, когда был в Иране, в Тегеране, в частности, в других иранских городах, огромное количество турецких товаров разного назначения. Извините меня, от медикаментов и продуктов питания, заканчивая электроникой, там, одеждой и так далее, и какими-то более уязвимыми моментами. О чем это говорит? Что Турция хорошо на этом, на этих схемах, на этом параллельном импорте зарабатывает. Ну, как говорится, не будем ее за это осуждать, это ее как бы личное дело с Ираном вместе. Так. То, что Турция продает у себя за 2 доллара, она там в Иране покупает, продает за 20, и это окупается, что самое интересное. И если Турция потеряет это направление, то она, конечно, серьезно получит большие неприятности для себя. И так экономика турецкая находится в патовом положении, если бы не фактор России, она бы давно бы уже загнулась. Но суть в чем? В том, что действительно, конечно же, например, те же самые арабские монархии понимают, что сейчас на Америку рассчитывать нельзя. Причем дело не в фигуре Трампа, а в том, что и последующие президенты не дадут гарантии своим так называемым арабским союзникам от какой-либо, значит, там, агрессии, там, Ирана, Израиля или кого-либо еще.
11: Но они предпочитают делать вид, как будто это не их проблема. То есть они, с одной стороны, я как вижу эту ситуацию, с одной стороны, они недооценили решительности Ирана.
12: Да.
11: Когда он начал в ответ бить по базам американским за пределами, никакой коалиции в стиле начала нулевых годов не создалось. Никто дружно не стал бомбить Иран, просто молчком максимум предоставляли воздушное пространство. И, по сути, получается, шаблон сломался. А как работать по другому шаблону, не очень понятно. Но деньги монархии есть в американских банках и в американских бумагах? Есть, конечно. Санкционное давление какое-то может быть? Может быть. История с сырьем, которое можно использовать в качестве как бы элемента там, шантажа, существует или нет? Вопрос, как долго вот эта инерция... могущество Соединенных Штатов и страха определенного и опасений перед ним будет еще сохраняться в странах залива.
12: Я думаю, что, знаете, Евгений, я думаю, что все будет зависеть от того, кто будет следующим президентом США и как он будет выстраивать логику взаимоотношений с арабскими монархиями. И арабские монархии, в свою очередь, тоже будут присматриваться к тому, как американский истеблишмент будет иначе выстраивать кооперацию для того, чтобы хоть какая-то синергия у них там возникла. Она вроде как была, но сейчас она начала очень серьезно спадать. И поэтому в данном случае все прекрасно дают себе отчет в том, что необходимо прежде всего рассчитывать на себя. Арабским монархиям Иран неоднократно говорил, что, во-первых, на Америку не надейтесь, а во-вторых, что мы в случае агрессии США и тем более Израиля вас будем атаковывать. Арабы не верили. Те же самые Эмираты, я помню, в далеком 2009 году, когда иранцы впервые озвучили идею о том, что они будут вовсю бомбить Абу-Даби и Дубай, в Эмиратах, чуть ли не поверьте, Евгений, все смеялись. Ну, как не посмейте, чтобы наш Дубай, который так быстро развивается, стеклянное наше здание, красивое и так далее, вы будете бомбить, да кто вам позволит, только попробуйте, вас американцы сотрут пух и прах. И что? Мы сами стали свидетелями исторической эпохи уникальной, когда иранцы сделали то, что они говорили, и никто, значит, не стал за них заступаться.
11: А как так вышло, кстати?
12: А очень просто. Иран просто-напросто понимал для себя, что вопрос жизни идет уже о его существовании как таковом, и нужно защищать всеми имеющимися методами. Он же не смотрит ни на Пакистан, даже они даже, кстати говоря, года два назад ударили по Пакистану, когда боролись с одними там, радикальными ячейками, а говорили, вон Пакистан, ядерная держава, как Иран посмеет? Посмел.
11: Почему они коалицию тогда против Ирана не создали?
12: Арабские монархии? Ну, во-первых, надо сказать, что очень долгое время отношения между некоторыми арабскими монархиями и Ираном были так натянуты, например, Саудовской Аравии той же самой, и израильтяне очень серьезно делали ставку на комбинацию, подразумевающую активную войну между Саудовской Аравией и Ираном, и саудиты покупали у американцев оружие, в частности, в 2018 году купили целую партию оружия на 125 миллиардов долларов, несмотря на скандал, связанный с журналистом Хашоги, помните, был такой?
11: Да-да-да, растворили его.
12: Растворили, да, в консульстве Турции. Саудовской Аравии в Турции. И Эрдоган возмущался тогдашним наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, что вот никогда, пока он будет наследным принцем, я отношения с ним не буду устраивать. Ничего, приехал в Мекку недели три назад и подписал соглашение. Вот. И, собственно говоря, арабские монархи думали, что ну вот-вот мы с Ираном, может быть, столкнемся лбами. Угу. А вот иранская дипломатия оказалась более гибкой и хитрой. Так. Собственно говоря, как полагается, стране, с которой за плечами 3000 лет цивилизации, как-никак. И в 2023 году они на китайской площадке договорились нормализовать свои отношения. Это была истерика у израильской стороны, у американцев, которые явно не ожидали этого всего. Ну и, собственно говоря, тогдашний президент Ирана, ныне покойный Ибрагим Раиси, который погиб в авиакатастрофе, он призвал сделать ставку на укрепление отношений со своими ближайшими соседями.
11: Да, насколько я понимаю, там в этом участвовал еще Китай как посредник, и плюс, например, связи Ирана с Арабскими Эмиратами были довольно серьезными, потому что Эмираты помогали Ирану, насколько я понимаю, с экспортом нефти, там, условно, абсолютно. Шильдики как-то перебивали у себя в портах. Но здесь есть другая история. То есть, с одной стороны, американцы, наверное, были сами в шоке, что по американским базам стали бить на Ближнем Востоке. Mm-hmm. Ближневосточные монархии оказались в шоке, потому что им продавали, значит, наличие американских баз как гарантию безопасности. Оказалось, что это просто место для эксплуатации территории этих стран, и они вообще ни от чего не защищены. А американцы сделали вид, что, в общем, ну, разбирайтесь, как хотите. И, по сути, вся история с налаживанием отношений с Израилем, который торговал постоянно рисками, все это, в принципе, рассыпается в пух и прах, потому что, по факту, монархиям залива выгоднее соблюдать некий холодный мир, может быть, нейтралитет с Ираном, нежели вовлекаться в этот конфликт для того, чтобы там выступать, например, на американской стороне.
12: Как говорят некоторые на Востоке, близкий сосед выгоднее дальнего родственника. Знаете, вот лучше сдружить под боком со страной под названием Иран, чем полагаться на некто, кого-то, который находится за океаном, и еще не факт, что вам поможет. Каждая из арабских монархий по-разному относилась к Ирану. Вы совершенно справедливо упомянули по поводу ОАЭ. Они не только помогали Ирану экспортировать иранскую нефть на мировые рынки, они еще выступали в качестве важнейшего финансового хаба, через который проходили транзакции, финансовые операции, например, КСИР того же самого иранского. Иранский истеблишмент там зарабатывал на схемах определенных, на криптовалюте. И как бы Эмираты на это все закрывали глаза. Формально как бы не разрешали де юре, но де-факто все это осуществлялось. А Катар, который считает Иран и Турцию главными своими партнерами, союзниками не арабского характера, у них совершенно другое видение на будущее Ближнего Востока, и они всегда находились в контрах с теми же саудитами. Кувейт и Бахрейн, но они микроскопические, при всем нашем уважении, государства, которые ни на что не могут особо влиять, особенно Бахрейн, в котором подавляющее большинство населения это шииты, лояльны абсолютно Ирану, а вот элиты у них суннитские. Кстати говоря, я напомню, что года два назад, если я не ошибаюсь, можете меня поправить, король Бахрейна приезжал в Россию и чуть ли не просил Москву, чтобы Россия посодействовала улучшению отношений Бахрейна с Ираном, потому что Россия и Иран очень серьезно кооперируют, и как бы Бахрейн здесь рассчитывал на российскую поддержку. И Кувейт, который, ну, как бы мнение которого мало кого интересует, ну, при всем уважении. Иордания — это отдельный разговор, да, это вот монархия, но не залива, а вообще, в принципе, монархия арабская, которая последовательно поддерживает отношения с Америкой и не хочет отношения с Израилем портить, но ее возможности очень ограничены. Поэтому вот, отвечая на ваш вопрос, почему они не смогли сформировать коалицию, а вот потому, что у каждой из них свое видение будущего.
11: Но у них было видение, вот просто я попробую упростить вопрос,
12: да?
11: Является ли текущий кризис в Ормузе поводом для каких-то структурных глобальных изменений на Ближнем Востоке, потому что тема безопасности, она умело эксплуатировалась, и она была хорошим способом манипуляции для Израиля и, соответственно, для Соединенных Штатов Америки, что усугубилось приходом Трампа, потому что, соответственно, там отношения Трампа и Израиля гораздо ближе, чем отношения, например, предыдущей администрации с Израилем. И в итоге это так или иначе запустит определенные механизмы, что пересидеть этот кризис региону не получится, потому что не американская экономика страдает, а страдает экономика вот этих вот тихих гаваней.
12: Да.
11: Со стеклянными зданиями.
12: Да.
11: Плюс вопросы рынка сырья. Если американцы нет, то экспортеры, то, соответственно, тактика ноупека, то есть развала вот этого картеля нефтяного, тоже, в общем, уже очевидно. То, что преследовали Штаты, монархиям придется каким-то образом самостоятельно регулировать этот вопрос, нет?
12: Да, конечно. Арабские страны находятся довольно сейчас в непростом положении, я бы сказал, в патовом каком-то смысле. Они просто сейчас не понимают, куда им двигаться дальше.
11: Угу.
12: На Америку уже тех надежд прежних нет, хотя это было для нас, для всех с вами ожидаемо, но они до последнего верили, что может что-то получится. Создают Мексиканское соглашение как раз в надежде на то, что ситуация может действительно в их пользу улучшиться, Но, Евгения, как только в Турции сменится власть и придет вместо Эрдогана человек проевропейских позиций, сразу же вот могу с уверенностью сказать, что на Мекканском соглашении может стоять крест, причем очень жирный, потому что проевропейская турецкая оппозиция выступает против каких-либо соглашений с ближневосточными странами, тем более с Пакистаном, считая Пакистан токсичной страной.
11: Но тогда получается вот еще же вопрос к, скажем так, к ситуативности. Проблема коллективной безопасности, проблема безопасности на Ближнем Востоке, насколько мы понимаем, сейчас еще усугубляется ситуативными политическими какими-то амбициями. Mm-hmm. Потому что, во-первых, с администрацией Трампа невозможно договариваться, потому что Трамп хозяин своего слова, захотел, дал, захотел, забрал обратно.
12: Да.
11: А во-вторых, ну вот, вот эта администрация пришла, заключила, а придет другой и скажет, нам не надо, а придет третий. То есть в 20 веке, независимо от того, кто там был у власти, например, договоры были чем-то незыблемым. Они становились основой работы государства и выстраивания политической логики. А сейчас это просто вот, ну, да, фантик какой-то.
12: Абсолютный фантик, и поэтому в данном случае арабские монархи понимают, что либо они могут дальше закручивать гайки и вести себя достаточно радикально в отношении Ирана, либо с ним не то чтобы дружить, но поддерживать партнерские отношения. Вот я как это сейчас вижу, в данном случае, то, что многие арабские монархи все-таки воздерживаются от формирования какой-то коалиции совместно с Америкой и Израилем против Ирана, это как раз-таки показатель того, что все же и в Абу-Даби, и в Риаде хотят с Тегераном о чем-то договариваться. Мы видим, что Саудовская Аравия, Эмираты не присоединяются к каким-то санкциям против Ирана. По некоторым данным, они даже выступают в качестве посредников между Америкой и Ираном для того, чтобы ситуацию несколько облегчить. И в данном случае мы видим, как и позиция Омана того же самого или Катара, которые выступают в качестве посредников, считая, что война ничему хорошему не приведет. Не от любви к Ирану, а от того, что они понимают, что в таком случае никакого светлого будущего их точно не, светлое будущее их точно не ждет.
11: Угу.
12: Поэтому они, как я это вижу, сейчас с Ираном пытаются в некотором смысле договориться. Где-то, знаете, в марте у них проскользнула мысль, а может, давайте присоединимся? Потому что еще в начале марта у некоторых арабских монархий, да и вообще на Ближнем Востоке создавалось впечатление, что вот-вот, может быть, Иран падет. Потому что были какие-то определенные предпосылки после убийства Али Хаменеи, верховного лидера страны, после убийства Али Лариджани, очень важного политического иранского деятеля, который возглавлял Совет национальной безопасности Ирана. Думали, что, может, действительно они не справятся. А когда уже поняли, что Трамп увяз, и он 8 апреля впервые объявил о перемирии, тут же арабские монархии поняли, что лучше во всю эту историю не встревать. Поэтому и все разговоры о том, что Саудовская Аравия или Эмираты могли присоединиться к какой-то коалиции США и Израиля против Ирана, свернулись.
11: Насколько далеко зашло противостояние Турции и Израиля? Риск какого-то прямого столкновения или усугубления конфликта есть?
12: Прямого столкновения я не вижу, во всяком случае, на сегодняшний день, но то, что конфликт между ними будет разрастаться, вне всякого сомнения, потому что у сторон непримиримые позиции, и я бы сказал, здесь скорее именно Израиль хочет больше конфликта с Турцией. Турки на словах, конечно, очень воинственно настроены, но на деле я уверен, что бы очень не хотели бы этой войны, потому что понимают прекрасно, что ничего хорошего она им не даст. Хотя, конечно, есть отдельные ястребы в окружении Эрдогана, считающие, что они как раз-таки, в отличие от Ирана, смогут Израилю голову проломить по полной программе. Потому что все-таки у Турции есть и свое вооружение, и свои заводы, ВПК очень активно развивается.
11: Но при этом они торговлю, по-моему, взаимно не прекратили.
12: Взаимная она торговля, существует. Она существует, но она такая достаточно, я бы сказал, гибридного характера. Угу. То есть прямой торговли между Турцией и Израилем сейчас действительно нет. Она сведена к минимуму, я бы даже так сказал, но так. Турция уступает в качестве посредника, через который проходят энергоресурсы тех или иных стран с постсоветского пространства на территорию Израиля. И некоторые из этих постсоветских стран, кстати говоря, сейчас пытаются примирить Турцию и Израиль, но я не думаю, что у них что-то получится, потому что не хватает геополитического веса.
11: А вопрос еще все-таки к тактике, например, американцев. Имеют ли они сейчас определенное влияние, ну, к примеру, на Израиль в плане того, что, например, токсичность Израиля и враждебность Израиля выходит из-под контроля,
12: да,
11: и для американцев это тоже становится своего рода проблемой, потому что пока как бы сублимация этой агрессии, она переходит на страны Персидского залива. Даже вот это заявление Трампа, что я разбомблю к чертям, как он сказал, Оман, если он будет мешать в урегулировании. То есть как будто бы есть полное игнорирование того, кто реально условно заводила в регионе, но все остальные что-то должны сделать.
12: Дело в том, что, знаете, вот говорят, что сейчас у Нетаньяху с Трампом очень серьезные личные, значит, размолвки, у них очень много недопониманий между собой, да. Они в ссоре находятся. А я скажу так, Евгения, милые бронятся, только тешатся. Вот сегодня, сегодня они в ссоре, а завтра помирятся. Нетаньяху прекрасно знает, что будь Трамп или какой-либо другой американский президент, он будет все равно вынужден поддерживать позицию Израиля, каким бы он токсичным ни был. Потому что Израиль — это единственный вид верных союзников интересов Штатов в регионе Ближнего Востока. Ни одна арабская монархия, ни Турция, ни Пакистан не могут быть Америке настолько верными, насколько может быть этим верным
11: Израиль. Потому что лобби в Америке есть.
12: И АйПАК свою роль играет, конечно, это лобби совершенно верно. И, во-первых, и в принципе, израильское видение, оно коррелируется с американскими интересами на Ближнем Востоке. Вообще, в целом, Израиль завязан на американских интересах. Это финансовый вопрос, экономический, это геополитический вопрос. Угу. Поэтому Нетаньяху, прекрасно это зная, и втягивает Трампа в эти свои авантюры, и Трампу деваться некуда. Даже если будет какой-нибудь, условно говоря, Обама 2.0, придет сейчас к власти в Америке, который, известно, не очень-то долюбливал и Нетаньяху, и абстрагировался от Израиля как мог, все равно и Обама 2.0 какой-нибудь, условно говоря, то есть демократ, он будет все равно поддерживать позицию Израиля, что бы ни было.
11: Наш слушатель говорит, для того, чтобы арабским монархиям что-то делать, нужна политическая воля, желание и пассионарность. А если в теории она есть на так называемой арабской улице, то в элитах, Дубай, риядских и в элитах Дохи, ее особо не наблюдается, потому что самый лучший лакмус для этого — пресловутая Палестина.
12: Конечно, элиты делают политику, а не улицы. Но влияние улицы на политику все равно какое-то есть. Иначе бы, если бы улицы не поддерживали бы целиком практически полностью позицию Ирана в вопросе Ирано-Израильского конфликта, элиты бы вели бы себя не так сдержанно, как сейчас.
11: Серьезно?
12: Абсолютно. Например, тот же самый Бахрейн, который не очень... Элиты, которого терпеть не могут Иран, но понимая, что с ним нужно все-таки контактировать, а население полностью проиранское. Если бы Бахрейн, например, включился бы в коалицию, условно говоря, антииранскую, я не думаю, что там бы не случилось бы, например, какой-нибудь цветной революции, условно говоря, потому что...
11: Но мы же знаем другое из практики, что, в принципе, арабская улица, про нее хорошо вспоминать и ею хорошо пользоваться, если она является действенным инструментом для достижения политических целей, как это было в период арабских весен. А так, что просто, ну, это управляемый процесс, разве нет?
12: В какой-то смысле управляемый, в зависимости от какой-то конкретной арабской страны. Все-таки арабский мир, он очень разношерстный. В Сирии он один, а в Ливии он другой, в Египте совершенно по-другому лекал построен, я уже не говорю про монархии залива, поэтому очень индивидуальный момент. Но, тем не менее, все равно улицы свое слово сказали, и элиты не могут не обращать на это внимания. Понятное дело, что они формируют политическую историю, но все равно они какое-то внимание на улицу обращают.
11: А Фархад Ибрагимов с нами, преподаватель финансового университета при правительстве, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока. Новости мы продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о мерах обеспечения безопасности критической инфраструктуры. Документ опубликован на портале правовых актов. Сообщается, что предусмотрена возможность введения временного управления в отношении всего или части имущества организации, а также принадлежащих ей ценных бумаг и долей в компаниях. Речь идет о случаях, когда владельцы не обеспечили безопасность объектов. В указе Владимира Путина сказано, что он принят из-за нарастания угроз безопасности во время проведения СВО. Глава Сочи пообещал компенсацию семье погибшей при атаке ВСУ девочки. Они получат 500 тысяч рублей, сообщил Андрей Прошунин в телеграм-канале. По его словам, средства направят из благотворительного фонда. Минувшей ночью в результате атаки ВСУ на Краснодар погибли трое воспитанников детского центра, двое взрослых и шестеро детей получили ранения. Позднее стало известно, что одна из погибших – 15-летняя уроженка Сочи. Подмосковье задержали пенсионера за пособничество мошенникам. 65-летний курьер подозревается в хищении у мужчины 11 миллионов рублей. Как сообщила начальник пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова, 68-летнему москвичу пришло фейковое СМС от Федеральной налоговой службы о подтверждении записи. Перейдя по ссылке, потерпевший получил уведомление о взломе аккаунта на госуслугах. После этого с ним связались мошенники и убедили обналичить сбережения и отдать курьеру. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности остальных участников банды. Дмитрий Киселев объявил о запуске авторской программы на телеканале «Россия». Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» перестанет вести итоговую программу «Вести недели». Ее ведущим станет Евгений Попов. Как сообщает пресс-служба ВГТРК, программа Дмитрия Киселева будет называться «Киселев». В ней будет представлен, цитата, «авторский взгляд журналиста на самые важные события в нашей стране и мире». Конец цитаты. Передача будет выходить каждую неделю по воскресеньям в 22:00. Первый эфир состоится 6 сентября. 21 августа Дмитрий Киселев в соцсетях намекнул на запуск нового проекта. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 18 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
13: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
14: 94,8 FM.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
11: 15:34 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Фархад Ибрагимов. С нами преподаватель финансового университета при правительстве, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока. Виталий напоминает, что арабская улица в Бахрейне в 2010 году протестовала в рамках арабской весны. Что сделали элитари королевства Бахрейн? Запросили помощи у саудовского короля Абдаллы. Еще у Эмиратов. Буквально через два дня спецназ Арабских Эмиратов Саудовской Аравии приехал по известному мосту короля Фахда и подавил арабскую улицу в Манаме. Вот и все.
12: Да, да, так и было, и особо даже Иран не стал впрягаться, потому что Иран тоже находился в довольно очень непростом положении. Ну и на этом как бы весь разговор прекратился.
11: Как вы думаете, у стран Ближнего Востока есть понимание, чего Вашингтон хочет добиться к концу этой войны? Ослабление Ирана, смены власти, соглашение по ядерной программе. Просто назвать Армузский пролив проливом Трампа и брать, соответственно, мзду за провод судов.
12: Уже нет, Евгения, вот уже нет. Уже никто не понимает. Уже никто не понимает, что Трамп в конечном итоге хочет от Ирана. 28 февраля 2020 1996 года все понимали прекрасно, так, что конкретно Трамп хочет. Это смена власти в Исламской Республике с последующим ее расчленением, если это был бы вообще идеальный формат. Хотя в Америке не все разделяют этот момент, потому что это больше израильская позиция, нежели американская. Американцы считают, что нужно Иран сохранить в нынешнем виде в территориальном смысле слова, но чтобы там был аморфный режим марионеточный. А Израиль считает, что он должен его раздробить на несколько кусков по принципу «разделяй и властвуй». Вот. В этом главное отличие у Америки и Израиля в целеполаганиях. А вот что касается того, что как сейчас арабские монархи себе представляют, что дальше, никто не может сказать, ни вообще ни одна страна не может себе этого представить. То есть Армузский пролив, но как бы мы все прекрасно даем себе отчет о том, что не смогут американцы его контролировать, как это Трамп заявляет. Не так получится. Значит, высадиться на территории Ирана, ну, де-юре он-то сможет сделать. С фактической точки зрения, ну, угробит огромное количество американских солдат. Дальше что получит? Тоже непонятно. Есть, конечно, очень такая довольно деликатная карта у американцев, которую они еще в полной мере не применяли. Это курдская карта. Вот ее они могли бы, конечно, разыграть в будущем, но сейчас они к этому не готовы.
11: Если посмотреть на Ближний Восток, вот на конец текущего времени, мы приближаемся к какому-то новому региональному порядку, что вот эта хаотизация региона, она как бы и будет вот этим новым порядком. Или пока мы наблюдаем просто как бы местечковый хаос, который закончится вместе, например, с войной в Иране. Но когда, правда, она закончится, не очень понятно. И самое главное, чем?
12: Вот надо сказать, что есть ощущение, что в целом вот тот многополюсный порядок, о котором многие говорят последние годы, на Ближнем Востоке сформироваться и может, потому что Америка теряет свое влияние очень стремительно, во всяком случае, на сегодняшний день. Но что мы можем сказать через 5-7 лет, через 10 лет? Никто же не отменял реваншизм, а он обязательно возникнет у американцев.
11: У американцев реваншизм?
12: Конечно, он возникнет, потому что американцы не смогут никогда признать того, чтобы Иран с ними разговаривал в геополитическом смысле. Если слово на равных, это недопустимо. Если они признают в Иране это, значит, они в других уголках земного шара вынуждены будут признать.
11: А реваншизм-то в чем?
12: А в том, чтобы нанести еще один удар по территории Ирана и так уже в этот раз его донести, чтобы Иран уже не смог им больше ответить.
11: Ну, во-первых, насколько это возможно. Во-вторых, как говорят, чтобы уничтожить Иран, нужна полноценная большая сухопутная операция. А чем заканчивались американское вторжение там в Ирак и в Афганистан, мы прекрасно знаем. Но еще плюс вопрос, что Иран, насколько я понимаю, представляет из себя уже сетевую структуру управления, не вертикальную такую.
12: Да.
11: И поэтому там тому же самому Ксиру, ну, наверное, только на руку, чтобы как бы война усугублялась,
12: да,
11: и все, и
12: согласен.
11: Там нет какого-то, посадили другого и так далее. Ну, что там с людьми, но вот Трамп на них делает какую-то ставку, не знаю, разве что, извините, с печеньками они туда не приехали.
12: Согласен с вами, Евгений, но только есть один момент еще один. Вода камень точит. Это сегодня, может быть, они не смогут Иран одолеть, потому что управление сетевое, как вы совершенно точно заметили, а через 15-20 лет пойдут другие поколения, которые не помнят идеи исламской революции, и скажут, а может быть неплохо, чтобы нами управлял какой-нибудь, условно говоря, маргинал по имени Реза Пехлеви, он же тоже вроде как будто бы хочет нам мира и процветания, хотя мы с вами прекрасно понимаем, что это просто фигура не рукопожатная, от слова совсем.
11: Но мне кажется, что есть еще недооценка вообще роли иранского народа в том, что власть, какая бы она ни была там, жестокая, кровавая и так далее, она устойчива, потому что, по-моему, даже какие-то медиа европейские или американские там брали интервью у иранцев, в том числе даже, которые находятся в Европе и в Америке, которые говорят, а вы вот как там, вы же, они говорят, ну, вы напали на нашу страну, мы как бы, мы за свою страну, ладно,
12: да,
11: с властью мы потом разделим, но мы за свою страну.
12: Да, абсолютно, абсолютно, я помню, что, и я вам скажу,
11: практически как Данила Багров в «Брате» говорил.
12: Да, да, да. В чем сила? Вот сила в том, что они держатся едино. Они считают, что дело не в том, что режим сохранить, а в том, что страну сохранить. И я видел, как некоторые британские, европейские вещательные корпорации вели трансляции с турецко-иранской границы в надежде на то, что сейчас огромное количество беженцев из Ирана убегут в Турцию или, например, страны Закавказья. Ведь на самом деле очень многие предполагали, что в случае полномасштабной войны так и будет. Я вам скажу, что каково было даже мое удивление, что видели совершенно обратную картину. из Турции в Иран возвращались местные нацменьшинства, и спрашивали их на этих языках, а я слушаю внимательно, о чем идет разговор, то есть не в переводе, а прям прямая речь. Почему вы возвращаетесь обратно в Иран? Там же сейчас стреляют по городам Тибриз, Ардебиль, это города крупные на севере Ирана. И угу. говорят, мы возвращаемся на родину во имя того, чтобы дать по зубам американцам и израильтянам. А то, что Хамини плохой или неплохой, это наш Хамини, и мы за него сейчас будем стоять.
11: А вот. Есть ли еще, вот смотрите, проблема, например, понимания? Ну, то есть, условно, насколько комфортно региону находиться вот в этом хаосе, и насколько регион действительно стремится к какой-то стабилизации? Потому что, ну, наверное, на Ближнем Востоке, что вот сейчас, что 2000 лет назад не было какой-то прям вот порядка. Наверное, в 20 веке в середине были какой-то более холодный, было более холодное взаимодействие, но такой временно подписали пакт о том, чтобы никто никому не лез. Но по факту просто регион этим живет.
12: Да, я могу сказать, что, к сожалению, а может быть для кого-то к счастью, но мира на Ближнем Востоке никогда не будет. Найдется кто-то, некто, кто начнет опять какую-то устраивать военную агрессию или кампанию против кого-либо. Не будет Иран, будет Турция. Не будет Турция, будет Пакистан. Не Пакистан, так Израиль. Например, израильтяне уже программу расписали на будущее. Нетаньяху еще в 2001 году говорил, когда перестал быть премьером, тогда же он был одно время премьером, еще в 90-е годы. Одному израильскому корреспонденту о будущем израильской внешней политики он ответил следующее, что мы возьмемся за горло Ирана, а после того, как мы победим Иран, мы возьмемся за Турцию, за Пакистан. Это его прямая цитата.
11: Да, было такое.
12: Значит, а почему? Потому что Турция, а этот момент, когда еще Эрдоган не был у власти, угрожает интересам Израиля, а Пакистан — это единственная ядерная держава в мусульманском мире, и Израиль не может допустить того, чтобы у мусульманской страны было ядерное оружие. Поэтому всегда израильская сторона будет жить этой логикой. Это логика, которая подпитывает почву для их внешней политики на будущее.
11: Ну, хорошо, но насколько, с вашей точки зрения, все-таки эта политика будет иметь возможность в дальнейшем распространяться, продуцироваться? Потому что как Соединенные Штаты токсичные для участия в регионе, но с ними мало чего можно сделать.
12: Угу.
11: А есть ощущение, что Израиль довольно токсичный. Не случайно у вас в первой половине программы спросила, является ли такая агрессия Израиля проблемой для Соединенных Штатов Америки?
12: Ну, для Израиля, конечно, то, что сейчас израильтяне выходят из-под контроля и просто-напросто устраивают хаос, который не они, скажем так, не советуют, не советовавшись с Америкой, это, конечно, не очень-то приятно для Вашингтона, поэтому и, в принципе, Трамп отправляет своих посыльных в лице Кушнера, в лице, значит, Уиткофа, которые должны вроде как ситуацию разрядить.
11: Так.
12: Но Нетаньяху тоже внутри страны давит. Это тот же самый Бецалель Смотрич, министр финансов, ультраправый, или такой же ультраправый министр разведки информации Тамар Бен-Гвир, который просто заявляет каждый день что-то нечеловеческое абсолютно, да, в отношении палестинцев, и считается, что в целом от этих двух людей зависит принятие, какое примет решение Нетаньяху, потому что сейчас у них парламентские выборы на кону, если он их проиграет, то, собственно говоря, у Нетаньяху будут большие неприятности. А эти ультраправые министры объясняют израильскому премьеру, что выиграть ты сможешь только с нашей помощью. Если ты не будешь делать то, что мы тебе скажем, то мы от тебя просто отвернемся. Вернемся, у тебя будут неприятности, которым ты сам будешь разбираться один
11: Но
12: на один.
11: Есть такой тезис, что вообще вся война, она спровоцирована с целью того, чтобы для Нетаньяху продлить срок полномочий, потому что ему потом надо в суд идти.
12: Как минимум.
11: Там его тюрьма грозит.
12: И как по поводу тюрьмы, конечно же, этот момент имеет место быть, но он же хочет остаться в истории. Он же не хочет, понимаете, закончить так, как закончил Голда Мейер, легендарный израильский премьер-министр, который все равно не избежал вот этой, скажем так, судьбы отставки. Он не хочет просто так вот в отставку. Он хочет остаться в истории как человек, который, в конце концов, положил конец всем тем врагам, которые, как он считает, окружают Израиль. Но только как он это сделает, если... Тут дело не в том, что ты убил главарей Хамаса и Хизбаллы. Хамас и Хизбалла — это не просто уже политическое движение, целая философия. Философию так не убьешь. Она будет подпитываться финансово и, значит, соответственно, какими-то речами других людей, которые опять на сцене появятся. Не сегодня, так через 15 лет.
11: Вопрос еще такой. А есть ли понимание логики Соединенных Штатов, например, и логики там элиты Соединенных Штатов Америки в отношении Ирана внутри Ближнего Востока? И, например, есть ли проблема, ну, условно, деградации там, научной мысли в Соединенных Штатах Америки по отношению к тому, что происходит на Ближнем Востоке, потому что есть такая гипотеза, что как бы демократическое государство Соединенные Штаты Америки, оно увязло в такой асимметричной, неожиданной для себя войне. И вот эти все, знаете, как страшилки или наоборот такие морковки, что мы сейчас вам сюда демократию принесем, это работало 25 лет назад, да, когда была у Соединенных Штатов Америки другая военная мощь. У них был коэффициент, по-моему, 2,4 ведения войны, то есть две войны с лишним. А сейчас у них там, дай бог, 1,1, 1,3. Вот. И получается, что широкая масса общественности начинает спрашивать, а что мы вообще там делаем? А вот ради чего мы, кого мы спасаем? Вот. И в итоге как бы вот этот стратегический тупик появляется, но обычно, если есть тупик, с обеих сторон речь идет, как это преодолеть. А здесь как бы надо, чтобы было максимально просто. Вот как в True Social написал Трамп, я тогда вас всех уничтожу. Ну окей, все, вот, вот она политика современная.
12: Ну сейчас американский, например, ученый класс, например, экспертное сообщество указывает на то, что люди просто-напросто задаются одним простым вопросом. Зачем мы избирали Дональда Трампа? Он нам обещал, что в отличие от сонного Байдена, он будет... значит, дистанцироваться от всякого разного рода непонятных войн и первым долгом ставить на чашу весов именно американские интересы внутри самой Америки. Люди спрашивают, наш галлон бензина стоил $3, сейчас он стоит, даст бог, 7, а может быть и 9. Мы хотим $3, мы не хотим $7 галлон бензина. И эти обещания Трампа, то, что через 2 года все будет прекрасно, их не интересуют. Их интересует конкретно, зачем ты ввязался в ненужную войну против Ирана? Чем тебе Иран не мешал? Тем более, что Иран все это время готов был к дипломатии, к переговорам. Вот
11: потому
12: что интересует
11: что
12: американцев.
11: Израиль.
12: Вот, а следующий вопрос. Что такого Израиль может сделать с Трампом? Какое такое давление он оказывает на американского президента? Некоторые начинают уже в конспирологии ударяться по поводу файлов Эпштейна и так далее. И зачем ты вот ради израильских интересов подставляешь свою страну? Что там такого?
11: Скорее всего, речь просто идет о том, что Трамп, как говорят, это не следствие каких-то процессов в Америке, это как раз симптом. Очень интересный. То есть Америка в своем развитии политическом дошла до такой стадии, что вот такой человек, соответственно, пришел к власти. И то, какие, кто вкладывал какие мысли или свои желания в его обещания, это ровным счетом тоже повод к разочарованию в этих демократических, так называемых, процедурах, представлениях о том, как правильно, как хорошо. Потому что, по сути, это тоже похоже на маркетинг. Вы изберите, а я потом все сделаю для Америки. И вместо или изоляционизма, который он как бы продвигал, речь сейчас идет об увязании в крупном конфликте. Угу. И, наверное, выход опять этот изоляционизм, та самая доктрина Донро. Но уже поздно, поздно возвращаться-то.
12: Но, с одной стороны, это, конечно, может и так выглядеть. А с другой стороны, если бы не ситуация с Венесуэлой, может быть, он не стал бы иранскую историю ворошить. Ведь его вдохновило вот это похищение Николаса Мадуро. Он же абсолютно говорил точь-в-точь в отношении Ирана то, что он проецировал в отношении Мадуро. Режим неустойчивый, свалим за 2 секунды, значит, рухнет как карточный домик, люди все недовольны, ненавидят и так далее и тому подобное. Но это была большая глупость сравнивать Иран с Венесуэлой. Совершенно разные по своему образу природы и государственного, и люди сами по себе по-другому устроены в Иране и Венесуэле. Поэтому на самом-то деле Трамп был абсолютно уверен в том, что, устроив ситуацию в Иране, он сможет вписать свое имя в историю как человек, который смог, в отличие от своих предшественников, с Ираном разобраться не на словах, а на деле. Ведь Буш-младший тоже планировал операцию против Ирана, но воздержался в последний момент. В 2007 году были такие у них взгляды. Обама, который тоже грозил в отношении Ирана и санкции вводил жесточайшие, потом, в конце концов, пришел к ядерной сделке. Он что за это его слабаком, тоже, значит, не смог еще сделать. Ну, про Байдена и речи быть не может. И вот теперь Трамп. Он считает, что его второй раз избрали как раз-таки ради того, чтобы он, в конце концов, разобрался с Ираном, потому что в первый срок ему это сделать не удалось. Хотя он убил Касема Сулеймани, видного иранского генерала в Багдаде, и думал, что сейчас на этом тоже что-то там покачнется, не качнулось. Значит, надо уже идти на таран. каждый удар Америки по Ирану – это не от большой силы, это от большой слабости. И я уверен, что сейчас, вот ближайшие 2-3 месяца будут определяющими для Ирана.
11: Что именно?
12: Я имею в виду с точки зрения того, выстоит ли страна или нет. Потому что все равно они будут ударять по иранской территории. Я думаю, после промежуточных выборов мы станем свидетелями новых бомбардировок иранской территории. А после этого Иран может уже спокойненько выжидать время, пока Трамп уйдет, значит, на заслуженный отдых, а потом уже другой президент какой-нибудь или через другого президента будет планировать антииранскую.
11: Но смотрите, одно дело, когда как бы в американской политике очень модно так, что я лучше, чем мой предшественник.
12: Да.
11: Я все сделаю иначе, даже СВПД, который развалил Дональд Трамп, он это развалил для того, чтобы переписать, потому что ему имя Обама там
12: являлось.
11: То есть это личная амбиция сугубо.
12: Да.
11: Но у американцев сильна вера в свое, во-первых, технологическое превосходство, в политику санкционную и протекционистскую, и, соответственно, в военно-воздушную мощь. А может быть, это являлось стратегической ошибкой Соединенных Штатов Америки? Почему они там увязли? Ведь можно, конечно, не показывать, что это проблема для них, но это, очевидно, проблема.
12: То, что они такое количество патриотов израсходовали за несколько месяцев, что у них в ангаре ничего не осталось, и то, что у них с авианосцев Авраам Линкольн люди, чуть ли даже как по некоторым данным, это не мои слова, прислал Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс, хотели выброситься за борт, а в океан сброситься, потому что они просто голодают, буквально в смысле слова.
11: Непонятно, почему они там дрейфуют.
12: Дрейфуют, да. И что там делать дальше? Они рассчитаны на 6 месяцев там находиться, там уже 9 месяцев скоро будет, и конца края всему этому нет. Говорит о том, что, конечно, они не просчитали все есть сложности ситуации. Просто Америка может быть, я думаю, что это очень даже реалистично, рассчитывает на то, что не сейчас, так завтра, условно говоря, мы своего добьемся. До тех пор, пока в Иране власть Исламской Республики, никогда Америка с Ираном найти общего языка не смогут. Перманент. Что-то там на какое-то время, может быть, заключат какое-то соглашение, как это было с ядерной сделкой. Потом раз, опять черный лебедь по имени Трамп 2.0 появится и разрушит эту новую ядерную сделку.
11: А почему, с вашей точки зрения, иранцы, у них все равно есть какие-то сильные, у них есть козыри в рукаве. Это, например, хуситы с Баб-эль-Мандебским проливом.
12: Да.
11: Будет ли задействовано это, будет ли задействован этот козырь?
12: Вот если бы иранцы бы его задействовали бы буквально сразу в марте, в апреле месяце, Иран бы тут же проиграл. Потому что...
11: Иран бы тут же проиграл.
12: Да.
11: Почему?
12: Потому что если иранцы задействуют все имеющиеся у них активы, дальше им торговаться с американцами будет просто-напросто нечем. Американцы будут знать, что уже весь имеющийся арсенал давления, который Тегеран может использовать против Америки и Израиля, уже использован. Что еще может быть такого? А иранцы, они играют тоже в долгую. Они Баб-эль-Мандебский пролив задействовали только сейчас, и то не в полной мере. И потом, хуситы тоже имеют свои взгляды на жизнь. Они на самом деле, хоть и, как их называют, прокси, но я их называю больше союзниками Ирана. У них свои взгляды на то или иное действие.
11: Да, но при этом их атака уже угрожает нарушить экспорт из Саудовской Аравии. Это не могут не понимать
12: могут.
11: Те же самые саудиты и так далее.
12: У них свои счеты Саудовской Аравии. Я вам больше скажу, хуситы даже...
11: За эту войну.
12: Да, и хуситы, не, например, не часть движения хуситов не одобряла сближение Ирана с Саудовской Аравией на китайской площадке, считая, что Иран предает интересы шиитской оси, потому что Саудовская Аравия все равно враг. Так что в данном случае, конечно, Иран будет постепенно, шаг пошагово вводить все имеющиеся у них возможности. Они даже, извините меня, Евгений, даже не применили в полной мере свои группировки в Ираке в лице Катаиб Хезбалла. Есть такая организация, это не та Хезбалла, которая в Ливане, не путать. И, значит, Хашташаби, народное милицейское ополчение, которое ждет приказа из Тегерана, но пока Тегеран его не задействовал. Они готовятся к более крупной войне, говорят в Иране.
11: С сухопутной?
12: В том числе. Хотя и на самом деле...
11: Кто пойдет? Цахал?
12: Нет, а это могут быть и американцы, это могут быть лояльные группировки, курдские, например, те же самые. Очень много радикальных иранских группировок сейчас находится в Ираке, в провинции Иракский Курдистан, и там собрать бригаду из 50-60 тысяч человек можно будет. Это боевые люди, которые готовы воевать.
11: Наверное, но нет ли, опять же, здесь определенные ошибки, может быть, в логике тех же самых западников или израильтян, что история в Иране может развиваться по тому же сценарию, как и история, например, в Сирии, в результате чего не террорист Аль-Джулани пришел к власти. потому что долгое время, ну, так называть, наверное, его надо как, вот, потому что долгая-долгая неудовлетворенность правлением Башара Асада плюс постоянная война в течение там сколько, 14 лет, по-моему, да, 15,
12: да, да.
11: И все это накопилось и так далее. Но, правда, Сирия и началась не вчера. А да. Если условно вот эти 15 лет у Соединенных Штатов Америки, чтобы докрутить, или у Израиля, кстати, чтобы докрутить вот эту логику и попытаться, ну, как бы сыграть на образце.
12: Евгения, а если есть шанс? Вот если есть шанс что-то выстрелить, а вот, понимаете, а это вопрос риторический, а если есть шанс что-то выстрелить, этот сценарий, а израильтяне считают, что нужно воспользоваться любым имеющимся активом, возможностью для того, чтобы нанести удар Ирану под дых. Все равно в войне Израиля и Ирана победителей не будет, но проигрыш Израиля равнозначен победе Ирана априори. То есть Иран все равно не победил Израиль в полном смысле слова, но выстрелил в нынешнем виде, поэтому это победа, которая действительно много даст региону, но до поры до времени.
11: Наше государство может предложить что-то региону залива. Мы, как влиятельная страна, можем что-то сделать. Ибо Иран все-таки 600 километров от Дагестана через Азербайджан. Это вообще рядом с нами считается. У нас были какие-то стратегические проекты. А сейчас, если американцы там надолго, и нашим стратегическим проектам там, в общем, тоже не светит ничего хорошего.
12: Это, вот, это не просто рядом с вами, это под боком у нас. Мы граничим с Ираном по Каспийскому морю на минуточку. И нас не может не волновать то, что происходит в Иране вокруг него. И я думаю, что конечно же, Россия может приложить очень большие усилия как посредник для того, чтобы нормализовать отношения между Эмиратами, например, теми же самыми и Ираном. Я знаю, что в Тегеране такое желание есть, и у Эмирата тоже были бы не против, но все зависит от текущей ситуации на Ближнем Востоке. Если американцы готовы поставить реально точку на этом вопросе в ближайшие, на ближайшие несколько лет, то можно говорить о переговорах. На текущем этапе пока нет.
11: В Иране, ну, в Иране есть какие-то силы? Ну, кроме вот Риза Пехлеви, который где-то там появляется, он, по-моему, даже, он, естественно, не в Иране. А вот какие-то силы, которые могут, ну, прям какой-то такой актив создать и, соответственно, выступить со своей повесткой.
12: Ни одной силы нет, поэтому Риза Пехлеви выдвинули вперед, потому что за 47 лет израильтяне и американцы не смогли.

0: вообще очень сильно непонятая западной цивилизации
1: именно.
0: Страна, потому что она, несмотря на там жесткость определенную власти, там определенные правила и так далее, которые непонятны другим, все-таки тогда сформировали довольно такой ковер, что ли, из политических течений и так далее. Вот. Но в итоге сейчас куда все это делось-то?
1: Никуда, просто один пустоту. Пустоту, понимаете, дело в том, что американцы строили, скажем так, свое видение в отношении будущего Ирана на основании прошлого шахского каких-то моментов, что вот люди когда-то ходили, там девушки, женщины ходили без головного убора в Тегеране, значит, можно было спокойно купить алкоголь и так далее, и поэтому иранцы об этом мечтают. Да не так иранцы живут на самом деле, у них совсем другие мысли и другие представления о жизни. Это не значит, что они хотят жить в плохом состоянии, это тоже было бы неверно, но они думают совсем иными категориями. А американцы будут дальше, наверное, что-то щупать почву для того, чтобы все равно какую-то операцию в Иране на будущее провернуть. Все равно Ирану расслабляться нельзя. И самое главное, что Иран подведет, я это подытоживаю, это их головокружение от восторга, если они сейчас его получит.
0: Иранцы?
1: Да.
0: А головокружение в чем?
1: Что мы победили всех и вся, вот положили на лопатки американцев, израильтян, и сейчас мы можем делать все, что нам вздумается. Вот если они будут такими категориями мыслить на ближайшие годы, тогда в будущем они проиграют в новой войне.
0: А там есть кому так мыслить?
1: Есть, есть. Некоторые генералы, некоторые, к сожалению, чиновники, к сожалению, так есть такие.
0: Фархад Ибрагимов был с нами, преподаватель финансового университета при правительстве, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока. Фархад, спасибо, ждем снова.
1: Благодарю вас, спасибо за приглашение.
0: Далее информационный выпуск, я снова с вами.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Россия и Украина провели обмен гражданами. Он состоялся по формуле 10-10. Мероприятие прошло в Гомельской области Беларуси. Как сообщает телеканал «Первый информационный», по поручению Александра Лукашенко был задействован механизм возвращения на родину 10 граждан Украины и 10 российских военнослужащих. Другие детали не приводятся. Владимир Путин продлил срок службы главе Следственного комитета. Александр Бастрыкин будет исполнять обязанности до 27 августа 2027 года. Об этом говорится в распоряжении президента. 27 августа руководителю СКР исполнится 73 года. В прошлом году ему был продлен срок пребывания на госслужбе до 27 августа 2026. Согласно закону о Следственном комитете, предельный возраст нахождения на службе его главы составляет 70 лет. Он может продлеваться по решению главы государства. В Курской области 4 человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ. Удар тремя беспилотниками самолетного типа нанесен по селу Песчаное Беловского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В мессенджере Макс он написал, что ранены четверо мужчин. Это двое 69-летних жителей, 53-летний и 51-летний. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. На аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил гол на чемпионате мира 1986 года. Спортивный снаряд ушел с молотка за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Это 3 миллиона 400 тысяч долларов. В аукционном доме Heritage Auctions лот назвали уникальным и самым значительным памятником предметом в мире футбола из всех существующих. Конец цитаты. Ожидалось, что цена во время торгов может дойти до 10 миллионов долларов. В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года нападающий сборной Аргентины Диего Марадона на 51-й минуте встречи забил гол Англии. Он переправил мяч в ворота левым кулаком. Несмотря на нарушение, гол был засчитан. Аргентина в итоге победила со счетом 2-1, а на послематчевой пресс-конференции Марадона заявил, что это была рука Бога. Эту игру судил тунисский арбитр Али Бин Нассер. После финального свистка он забрал мяч и хранил его более 30 лет. В 22-м году мужчина продал спортивный снаряд за 2 миллиона 370 тысяч долларов. Спустя год он подписал письмо, подтверждающее, что это был единственный мяч, которым играли футболисты Аргентины и Англии. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 18 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: 94.8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
2: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютьюбе, в Рутьюбе и в ВК. Везде можно смотреть. Сейчас давайте на движение посмотрим.
0: В движении.
6: Еще, кстати, судя по тому, что за окном происходит туча, небо мглою кроет, поэтому, возможно, скорее всего, какой-то дождь. Небольшой, пока трехбальные пробки в Москве. Похуже чуть стало, чем пару часов назад. Внешняя сторона МКАДа в районе Носовихинского шоссе. Там пробка и в районе Хорды, потому что там ДТП какое-то случилось. Еще пробка в районе Бесединского моста. Внешняя сторона туговато на Варшавском шоссе. По направлению, соответственно, к верхним котлам от трешки, потому что ДТП случилось. Там еще третье транспортное кольцо, отмечу пробку на севере в районе Бутырского вала, проспекта Мира и Шереметьевской улицы. Садовая, в принципе, нормально едет, за исключением небольшой пробки в районе Павелецкой.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Поток. Новости этого дня.
6: Начнем с того, что российский рынок акций ушел ниже уровня 2100 пунктов по индексу. Будем разбираться, что это значит. Подозреваемый в мошенничестве депутат от КПРФ уехал на СВО. А еще Хинштейн поручил украшать рисунками бетонные укрытия в Курске. И мы с вами обсудим, что 110 тысяч рублей в месяц должен составлять доход семьи для покупки квартиры.
1: Поток. Успеем сказать главное.
6: Так, российский рынок акций ушел ниже уровня 2100 пунктов по индексу по состоянию на полдень. Индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,72%. Среди лидеров роста на торгах Мосбиржи можно было выделить Nvidia 47 рублей 60 копеек. Озон, минус 18,46%. Это прям аутсайдер, как пишет газета, 2387 рублей. Далее идет еще АФК-системы, Евротранс, ВК и так далее. Общий объем торгов составил 66 миллиардов 160 миллионов. Алексей Соколов, блогер, эксперт по финансам. Алексей Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: А что сейчас является главным драйвером падения российского рынка? Внешняя конъюнктура, ожидание поставки, геополитика или какие-то внутренние факторы еще?
7: Но я бы сказал, что сейчас у нас три фактора сказываются на рынке. Два новостных – это, не, скорее всего, не состоявшиеся геополитические переговоры. То, что сейчас в воздухе витает, что к нам не приедут переговорщики, да, и это говорит о том, что в ближайшее время смягчение геополитической ситуации не приходится. И второй фактор – это, конечно же, происходящее с озоном. После Wildberries мы понимаем, что это, в принципе, плохая история для мелкого и среднего бизнеса. Это оказывает давление, в том числе и через акции самого Озона и АФК-система. Это давит на индекс. Ну и третий фактор – это не сформировавшаяся тенденция по индексу, индекс Мосбиржи. Вот сейчас мы прямо в моменте наблюдаем, как он штурмует минимумы дня сегодняшнего. Это уровни 22 июля после вот отскока, который произошел там в течение трех недель. Рынок не сформулировал четко тенденцию на рост, и похоже, что мы получаем очередной виток снижения. Посмотрим, насколько глубоко это будет происходить. И на фоне каких факторов. Конечно, сегодняшних новостей, я думаю, что мало для того, чтобы говорить, что неделя закроется в минусе, но пока тенденция не очень.
6: Смотрите, еще такой вопрос, Алексей Александрович. Какие факторы способны развернуть, например, российский рынок в ближайшие недели, если, в принципе, это возможно?
7: Скорее всего, геополитическая риторика способна что-то сделать позитивное для нас. Возможно, если остановятся негативные события вокруг Озона, ну, то есть вот мы получили то, что получили, и больше этого не будет. Рано говорить о каких-то прогнозах вокруг этого, да, то есть здесь мы можем только гадать на кофейной гуще, но посмотрим. Вот эти два фактора уже могут смягчить инвесторов, спекулянтов на рынке и навести их на мысль, что в принципе российский фондовый рынок сейчас дешев, и для долгосрочных покупок сейчас хорошие цены. Но вот эти факторы подскажут нам, они достаточно хорошие, чтобы покупать, или будет еще лучше.
6: Какие сектора российского рынка сейчас выглядят наиболее какими-то устойчивыми, от каких, наоборот, стоит держаться, например, подальше, и насколько вот текущая история, она все-таки ситуативная или прослеживается какая-то долгосрочная тенденция?
7: Я бы сейчас, наверное, для покупки посмотрел, если говорить о том, что сейчас хорошие цены, да, я бы посмотрел, наверное, на финансовый сектор, потому что сырьевой очень сильно зависит от геополитики, а та же самая розничная там всякая торговля, вот эти вот сектора, они зависят от ситуации вокруг Озона, прежде всего, потому что это сказывается на весь сектор. Стройка, наверное, тоже выглядит неплохо, но вообще, если говорить с позиции инвестора, я бы сейчас, конечно, скорее посмотрел на то, чтобы заходить в рынок в консервативные инструменты, потому что цены неплохи, доходности хорошие, и в целом последнее решение ЦБ о снижении, хоть и небольшом, но снижении ключевой ставки, говорит о том, что есть неплохие перспективы, пусть более медленные, чем мы рассчитывали полгода назад, но все равно есть перспективы в консервативных инструментах.
6: Как падение капитализации все-таки таких крупных компаний отражается на их возможности привлекать финансирование и все-таки инвестировать в расширение бизнеса?
7: Я думаю, что не то чтобы сильно это сказывается, потому что рынок рынком, реальный бизнес реальным бизнесом. Да? Мы уже много лет имеем дело с тем, что ситуация на финансовых рынках с реальным бизнесом не то чтобы прямо сильно связана, это все понимают. То есть она связана, конечно, и новостной фон, и реальные показатели компаний сказываются. Но новостной фон сказывается сегодня и сейчас, и он не связан с бизнесом, это в основном геополитика.
6: Так.
7: А вот реальные показатели компании – это очень долгосрочная история. То есть вот я сказал, что российский фондовый рынок недооценен. Но я говорю о том, что он недооценен в долгосрочной перспективе. Если мы рассматриваем вложения на 5-10 лет, да. Но в моменте цены могут быть еще ниже. Поэтому и те, кто финансируют, да, там, кредиторы крупных компаний, они тоже это прекрасно понимают. Поэтому я бы не сказал, что сиюминутное снижение капитализации как-то скажется на отношении кредиторов к крупным заемщикам.
6: Есть ли риск, что проблемы отдельных компаний, например, те проблемы, которые возникли у Озона, будут иметь какой-то более широкий экономический эффект через логистику, занятость поставщиков, малый бизнес, привлекательность?
7: Конечно, будут иметь, и в том числе, кроме того, что вы перечислили, очень важный фактор – это настроение. Настроение инвесторов, настроение потребителей, настроение самих участников бизнеса, которые, может быть, и не пострадали, но им страшно. Да? И вот этот страх, вот это настроение, оно, к сожалению, замедляет экономику. Я не говорю останавливать, я не говорю, что это стратегический вред, но это замедляет все. Замедляет спрос, замедляет финансовые потоки. И это, конечно, сказывается. Это, конечно, сказывается. Бизнесу тяжело, инвесторам тоже тяжело. Но сейчас тот сложный период, когда очень важно прогнозировать, очень важно предусматривать и десятикратно продумывать. Не как мы говорим, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да, а может быть 10 раз отмерить все риски, прежде чем принимать какие-то решения. Но решения принимать надо, и останавливаться ни в коем случае нельзя. И я даже считаю, что сейчас, возможно, те, кто смогут принять адекватные решения на фоне страхов, на фоне рисков и всего остального, они будут иметь очень хорошие шансы на успех в ближайшие
6: Но годы. Где проходит граница, чтобы понимать, между обычной коррекцией фондового рынка, даже вследствие каких-то форс-мажорных обстоятельств критических, например, и ситуации, которая уже становится проблемой для всей экономики?
7: Фондовый рынок – это в целом не проблема для всей экономики. Фондовый рынок – это некий индикатор. Но индикатор этот, как я уже сказал, последние годы он достаточно спекулятивен. А спекулятивные индикаторы, они показывают настроение скорее, чем реальную внутреннюю ситуацию. И реальная внутренняя ситуация, мне хочется надеяться, и я в это верю, гораздо лучше, чем показывают нам тот же самый индекс Мосбиржи. И вот то снижение на колоссальные 19 недель, по-моему, никогда такого не было, по крайней мере, на моей памяти. Я на финансовых рынках 96-го года, на моей памяти не было 19 недель подряд снижения. То есть 19 красных недель мы получили, при том, что ничего такого уж сверхъестественного не происходило. Ну вот, да, фондовый рынок он такой. И я уверен, что в экономике реально все лучше. Да, но нам нужно чуть-чуть абстрагироваться от страхов, чуть-чуть абстрагироваться от настроений, включить адекватную оценку и, опять же, контролировать свои риски, конечно же, в первую очередь.
6: Спасибо большое, Алексей Александрович. Вас благодарю. Алексей Соколов был с нами, блогер-эксперт по финансам.
0: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
6: Подозреваемый в мошенничестве депутат от КПРФ Обухов уехал на СВО. Сказал он сам об этом. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, он вместе с другими депутатами оформлял для служебных поездок дорогие авиабилеты, а потом менял их на места в экономе, присваивая себе разницу. Расследование ведется по части 4 статьи 159. Это мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Обухов уточнил, что дело касается 2021-2022 годов. По его словам, в этот период фракция КПРФ находилась в меньшинстве и в жестком противостоянии с «Единой Россией». Как утверждает парламентарий, Аэрофлот уже выяснил, что авиабилеты оформлялись не только на коммунистов, но и на представителей других фракций. Обухов еще говорит, и СМИ его цитируют, что фамилии коллег называть не буду, так как считаю, что их подписи были подделаны точно так же, как мои. И да, я не собираюсь уйти на СВО, уже убыл, говорит он. Вот. А депутат Иркутского заксобрания Евгений еще Сарсенбаев рассказал местному порталу Ир-Сити, что Обухов позвонил ему 21 августа уже из зоны боевых действий. А Сарсенбаев уверен, что его коллега не прикоснулся ни к копейке. Человек находится в зоне СВО, ему требуется поддержка, независимо от того, совершил он преступление или нет. Суд пока решение не вынес, говорит Сарсенбаев. И тут, соответственно, возникает уже такая привычная связка: подозрение в преступлении или, как в случае с другими людьми, было доказательство факта какого-то, там, совершения какого-то противоправного действия, и специальная военная операция. Кто-то подписывает контракт и уходит, кто-то хочет подписать контракт, но его не отпускают. Такие истории тоже были. А здесь, соответственно, он уже уехал на СВО. Вопрос: есть ли риск, что участие в СВО в общественном восприятии дела будет восприниматься как способ избежать уголовной ответственности? Мы с вами неоднократно тоже обсуждали, что специальная военная операция в ряде случаев, когда особенно прям массовая какая-то, массовый уход этих людей был на специальную военную операцию, говорили, что все-таки война, СВО — это не какая-то прачечная, где можно отбелить свою репутацию. Это все-таки другая история. И плюс вопрос, а чем конкретно эти люди там занимаются? Они, что называется, в штурмовиках? Они в штабе где-нибудь или что? И условно, уход на войну, то есть уход на специальную военную операцию, потому что есть какое-то уголовное дело, например, уголовное преследование, это должно способствовать, не знаю, смягчению от восприятия происходящего. Наоборот, что человек хочет кровью искупить, соответственно, то, что происходит. Или как-то иначе. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, вдруг его в плен возьмут, а он секретчик, нельзя же. Ну, мы не знаем, секретчик он или не секретчик, но вот вообще ваше отношение к тому, когда вы слышите и когда вы видите, что, соответственно, какое-то, ну, такое лицо знаковое, там, публичное, например, вот, уходит на специальную военную операцию, потому что находится, например, под следствием, или потому что находится в зоне подозрения, или потому что уже там получил, например, срок, но есть вариант подписать контракт. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Интересно, как к этому, в принципе, находятся те люди, которые добровольно пошли контракт подписывать, потому что родину защищать хотят. А как они к этим депутатам относятся, не знаю. Но было бы интересно, наверное, поговорить, но что-то мне показывает, честно говоря, что люди, которые добровольно уходят на специальную военную операцию, подписывают контракт, потому что они понимают, что нужно защищать свою родину, и, соответственно, они этим ведомы, этим мотивом, они не начинают измерять как бы себя с, там, с, не знаю, с депутатами, с чиновниками, которые впоследствии находятся и оказываются тоже в зоне боевых действий. Игорь Шатров с нами, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, есть ли риск все-таки, что участие в СВО в общественном восприятии воспринимается как способ избежать уголовной ответственности, даже если юридически там это не так, даже если еще идет следствие? Потому что, ну, история с этим депутатом, она не первая. Были и другие чиновники, которые пытались и уходили, были те, кто пытались, но их не отпускали и так далее.
8: Ну, кто-то воспринимает это как индульгенцию, во-первых, да, наверное. Так. И так как есть закон, который позволяет там преступникам, ну, реальным преступникам, вот, человеку, совершившим настоящее преступление, там, может быть, даже против личности, там, оказаться там, некоторые чиновники, депутаты, люди, там, простраившие, находят для себя такую возможность выскочить, да, надеясь, что это индульгенция. Но, с одной стороны, во-первых, все-таки это риск, поэтому, знаете, индульгенция, ну, такая, не очень очевидная, поэтому я бы так, ну, как бы, я бы смотрел не так односторонне на эту проблему. И люди, вот в общественном мнении, не будут, конечно, воспринимать всех тех, кто там оказался по разного рода причинам, как людей, которые каким-то образом пытаются там оправдать свои действия. То есть это не будет, что ли, пятном на всех. Я думаю, что в каждом случае индивидуально все будут смотреть на участников специальной военной операции.
6: Но, с другой стороны, одно дело буква закона, а другое дело дух закона. То есть, когда речь шла, например, о людях, которых, еще, мы помним, там, в ЧВК вербовали, а там были прям отъявленные убийцы, маньяки и так далее, но их прям штурмовики, потому что вы тут дело натворили, и реально только смывать кровью. Но это была прям целенаправленная программа и так далее. А когда мы стали видеть каких-то публичных людей, там, политиков, депутатов, чиновников и так далее, которые вдруг говорят, я тогда подпишу, это стало восприниматься, знаете как, война — это не прачечная по обелению своей репутации.
8: Конечно, кто-то воспринимает это, к сожалению, как прачечную, и у него даже, может быть, у кого-то получается. Но мне кажется, это, во-первых, не массовое явление. Угу. Да, много случаев, но они все равно в общей массе тысяч людей, которые защищают страну, теряются. Во-вторых, все-таки штрафники были всегда, и в годы Великой Отечественной войны, и не каждый штрафник – это штурмовик, условно говоря, пехотинец. Кто-то все-таки в этом пехотном подразделении, будучи штрафником и, поваром был, да? Угу. Ну, кому как повезет. В любом случае, этот выбор, такой, я еще раз говорю, очень неочевидный, что это прачечная, очень неочевидный.
6: Но смотрите, по-другому. Ведь депутаты особенно, это люди все-таки публичные, у них какая-то репутация формируется и так далее, над этим работают. Если депутат действительно рассчитывает на поддержку, например, через статус участника СВО, насколько сегодня вообще этот фактор способен влиять на общественную и политическую оценку, например, каких-то уголовных дел?
8: Я согласен с вами, что депутат со статусом кандидат депутата со статусом участника специальной военной операции получает определенные преимущества. Так. Но не значит, что...
6: Это кто не читает дальше заголовка?
8: Тем не менее, нет. Если депутат, кандидат в депутаты, а кандидатом в депутаты преступник не может стать. Он участником специальной военной операции, он может стать, понимаете?
6: Да.
8: То есть, на самом деле... Во-первых, кому как повезет, и это выбор каждого, да?
6: Так.
8: А дальше все зависит от командиров и от твоих сослуживцев, да? Как они решат помочь или тебе исправить, в общем, то, что ты натворил? Они будут тебя прикрывать или, наоборот, на передовую отправят, понимаете? Вот так считать, что все командиры, всех проштрафившихся, сразу за какие-то деньги, наверное, да, как они еще иначе, в тыл отправляют, я сомневаюсь. Это вот как раз клеймо, которое я никогда...
6: Но мы же не знаем, а мы это никогда не проверим. Помните это уголовное дело знаменитое с, по-моему, там руководитель был какой-то компании, который бронежилеты поставлял, а оказалось, что бронежилеты, в общем, были некачественные и так далее. И, соответственно, подвергалась опасности жизни людей. Но там тоже была история. Может пойти на СВО, и тогда общественная дискуссия была такая. Но если его отправить на СВО в этом же бронежилете, в принципе, да, знаете, зуб за зуб. А если так в тыл где-нибудь отсидеться, вопрос, и что? Медаль дадут.
8: У нас история с адвокатом Пашаевым была известна.
6: Совершенно верно.
8: Это вообще... это ужасно, да? Но, опять же, это же ведь... назовете мне сейчас 10 таких историй? Вряд ли. То есть они, конечно, очень яркие. Они очень показательные.
6: Да.
8: Но именно потому, что о них начинают узнавать скоро все, мне кажется, там вот отъявленных мерзавцев, которые прячутся на войне, мне кажется, там нет или не будет, по крайней мере, потому что вот мы с вами об этом говорим. Люди думают, не удастся спрятаться, не удастся использовать как прачечную. В общем, я не думаю, что это является массовым явлением. Но некоторые считают, что они могут таким образом уйти от ответственности.
6: Нет, дело здесь не в массовости, а дело в формировании имиджа, потому что раньше считалось, что если, украл, в тюрьму, и вот тюрьма тебя должна исправлять, как будто были, посиди, подумай над своим поведением. А здесь история в другом, что есть определенный диссонанс, когда люди самостоятельно идут, потому что они хотят родину защищать, а в то же время есть другие люди, которые говорят, я хочу туда, потому что в тюрьме не хочу сидеть.
8: Я вспоминаю другое. Искупить кровью, это называется.
6: А вы думаете, они прям искупают?
8: Это было всегда искупить кровью. Опять же, кто-то спрятался за спинами товарищей. Но в массе своей они искренне надеются, что им удастся не отмыться, а именно искупить и потом сказать, я все-таки, ребята, я был неправ, но я исправился, и поверьте мне, я теперь вот другой человек. Поэтому мне кажется, в целом, это не скажется на имидже специально, ну, участников специальной военной операции все-таки в общественном сознании.
6: Нет, не на имидже, нет, не на имидже самих участников специальной военной операции, а на
8: отношение
6: к специальной военной операции, что войну используют для личных каких-то целей. Вот про что речь. Когда, в общем,
8: кто-то пытается. Да, есть инструменты, да, которые предоставлены законом, что могут там оказаться преступники там, или люди, исправляющие тебя. И люди, и всегда находятся те хитрецы, которые какие-то законы используют в своих интересах. Эти люди, да, но опять же, но искупить кровью. Вот вспоминайте это всегда и поймите, это было всегда на любой войне. Кто-то шел родину защищать, а кто-то, чтобы перевоспитать себя или доказать людям, что он не такой плохой. Но мерзавцы среди этих людей всегда были. Но их единицы.
6: Мерзавцев единицы. Спасибо большое, Игорь Лазинович. Вас благодарю. Игорь Шатров был с нами, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Но такая двоякая история, конечно. Двоякая история в очередной раз, потому что мы видели, что и, соответственно, некоторые потом отдельные участники СВО, в общем, выступали с критики, например, всяких там и депутатов, и чиновников, которые приходили, приезжали в зону боевых действий, как-то в безопасном месте каком-то, значит, находились, фотографировались в бронежилете с автоматом, и, соответственно, а потом даже какие-то почему-то медали получали за что-то. Вот. И это как раз и вызывало вопросы. То есть это вопрос, кто что вкладывает в понятие специальной военной операции. Вот скорее речь шла именно про это. Давайте новости послушаем и продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минэкономразвитии пообещали изучить вопрос о поддержке озона. В ведомстве заявили, что сделают это после получения обращения от компании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос РИА Новости. Ранее стало известно, что 22-24 августа на складах озона в Самарской, Оренбургской областях, а также в Дагестане, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях произошли возгорания в результате попаданий дронов в ВСУ. Минфин США расширит сферу применения вторичных санкций против Ирана. По информации агентства Рейтера, об этом будет объявлено сегодня. Источники сообщают, что администрация Дональда Трампа усиливает экономическое давление на Тегеран и заставляет другие страны разорвать деловые связи с Исламской Республикой, чтобы положить конец конфликту. Уточняется, что сегодня глава Минфина Скотт Бессент предоставит подробную информацию о мерах в отношении Ирана. В материале говорится, что министр заявит, что государства должны встать на сторону США. В противном случае их компании будут изолированы. Власти Латвии анонсировали маневры с участием военнослужащих НАТО. Они пройдут в республике со 2 сентября по 8 октября. По данным Минобороны страны, в учениях примут участие около 12 тысяч латвийских солдат и военнослужащих ряда государств Альянса, включая США. Цель маневров – продолжить интеграцию возможностей национальных вооруженных сил и союзников. Уточняется, что во время учений военная техника будет перемещаться по дорогам общего пользования, авиация будет летать на малой высоте, на полигонах состоятся боевые стрельбы. В Туле чиновница извинилась перед девочкой за заявление в полицию из-за рисунков. Марина Чуйкина позвонила 14-летней Ксении Щендрыгиной. Как рассказала Арти, ее мать, чиновница предложила ребенку поучаствовать в мероприятии «Рисуем мультяшек мелом на асфальте». Ранее девочка из поселка Болохово Тульской области нарисовала пастелью на резиновом покрытии детской площадки персонажей мультфильма «Смешарики». Местная администрация сочла это порчей муниципального имущества, заявив, что краска въелась в покрытие, и ее нельзя смыть водой и растворителем. Чиновники обратились в полицию для установления личности ребенка и его родителей. Мать Ксения, Любовь Щендрыгина, заявила, что сотрудники администрации пригрозили ее семье обвинениями в вандализме. После этого школьница отмыла покрытие площадки. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал реакцию местных властей абсурдом и пообещал изменить подход администрации в подобных вопросах. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20. Завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 18 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
13: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
15: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
17: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
6: 16:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Хинштейн поручил украшать рисунками бетонные укрытия в Курске. На совещании в областном правительстве он отдал такое поручение. Говорит, что надо украсить модульные бетонные укрытия в областном центре. Глава региона пояснил, что на прошлой неделе один из местных депутатов выступил с инициативой рисовать граффити на укрытиях и делать их более привлекательными. Бомбоубежище. Мне кажется, это неплохая идея, при всем при том, что эти объекты остаются, и они нужны. Подумаем, как эту работу построить. Для большинства жителей сегодня это вопросов не вызывает. Хинштейн подчеркнул, что люди не должны путать укрытия с арт-объектами. Украшать бетонное укрытие в Курске начали еще в июле. Местное издание друг для друга сообщало, что бетонный короб на остановке гостиницы «Центральная» обшили резным панно с изображением символа региона «Соловья». На прошлой неделе депутат Курской облдумы Федоров на своей странице в ВК опубликовал фотографию еще одной модульной конструкции, на которой нарисован православный храм, напоминающий Знаменский собор в Курске. Михаил Игоревич Хасьминский с нами, руководитель Центра кризисной психологии. Михаил Игоревич, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
6: А вот в одном предложении нормально, когда укладывается, что бетонные укрытия, украшения, привлекательность, арт-объект?
18: Да. Алло.
6: Михаил Игоревич, еще раз повторю вопрос. Может ли оформление бетонных укрытий и должно ли повышать, например, принятие жителями? Или в условиях угрозы скорее это попытка нормализовать присутствие защитных сооружений в городской среде? Но зачем тогда их цветочками украшать?
7: А цветочками вообще, в принципе, хорошо украшать все, наверное. Если люди знают, куда идти в бетонное укрытие, то, в принципе, ну, это ландшафт городской делает лучше. Вот я, например, считаю так. То есть, в принципе, ландшафт должен быть хороший, и должны люди знать, куда идти в укрытие, если вдруг что-то случилось. Поэтому Хинштейн, в принципе, очень правильно, на мой взгляд, делает. Не должен город выглядеть мрачно, чтобы там были депрессивные, тем более вот полувоенный город, по большому счету, как это сейчас есть.
6: А нет, не возникает диссонанса? Ну, то есть, условно, как будто бы есть попытка визуально сгладить всю ту проблему, которая существует. И, соответственно, а зачем это делать? Ведь все прекрасно понимают.
7: Нет, а что здесь сглаживать? Ну, я не совсем понимаю, что здесь сглаживается, по большому счету. То есть, ну, просто ну, город цветами же украшают. Его же не делают военным, а не натягивают там колючую проволоку и не делают, например, маскировочные сети кругом.
6: Угу.
7: Делают по необходимости. И, в принципе, вот здесь, в данном случае, ничего в этом такого...
6: Ну, даже хорошо, по действию на психику, может ли превращение защитного сооружения в визуально какой-то привлекательный объект помочь людям меньше бояться самого факта необходимости прятаться в этом укрытии или нет?
7: Я думаю, что если люди знают предназначение этого укрытия, то это никак не повлияет, собственно говоря. Они придут и в такое укрытие, и они не обязательно им обозначать это укрытие каким-то цветом, там, условно говоря, хаки. Ну, с точки зрения вот социальной психологии, это так, на мой взгляд.
6: Но визуальная среда вокруг человека, насколько она влияет на его психологическое состояние, особенно в условиях перманентного стресса?
7: Она очень влияет, это то, о чем я сейчас сказал. Не надо, если люди знают, куда где они должны укрыться, если назначение в данном случае этого укрытия работает правильно, то не обязательно весь город закошмарить ну, в какие-то цвета, чтобы люди в нем напрягались. Безусловно, хочется ну, что-то светлого хотя бы да, в ландшафте города, а не только вот каких-то мрачных тонов военных, какого-то военного вида города, потому что это, конечно, тоже влияет не лучшим образом на население, ну, на население в частности, и, например, там, на тех же детей. Нельзя это превращать ну, как бы в осажденную крепость, если в этом нет крайней какой-то необходимости.
6: Спасибо большое, Михаил Игоревич. Вас благодарю. Михаил Хосьминский был с нами. Он руководитель Центра кризисной психологии. Ну, давайте с вами поговорим на эту тему. То есть говорят, что надо украшать рисунками бетонные укрытия в Курске, но вопрос все-таки целеполагания. Для чего? Чтобы их внедрить в какой-то общий концепт благоустройства? Вот. Или же замаскировать, ну, как бы... создать некий фон, некое представление о том, что да, эти объекты есть, но они не должны пугать. А может быть, здесь вообще как бы немножечко смыслы перепутаны, потому что, ну, условно, есть, не знаю, пожарная часть. Вот, есть пожарная часть, и, соответственно, машины пожарные красные. Не потому что красный красивый, а потому что красный заметный цвет. И никто в хохлому не раскрашивает машины для того, чтобы, не знаю, снизить тревогу от вида пожарной части. Или висят какие-нибудь, что там еще, пожарные сигнализации, например. Или тревожные кнопки. То есть здесь вопрос сигналов, наверное, которые все-таки посылаются, потому что, ну, не является ли это определенной подменой понятия? То есть да, есть проблема, есть объект, и на нем там буквы написать, это укрытие. Все. Почему это считается недостаточным, а нужно придумывать какие-то рисунки, что-то еще, граффити и так далее. Мое предложение украсить цветочками АЗС, чтобы хоть немного скорректировать психологическое состояние граждан. говорит Николай. Укрытия станут более уязвимы для дронов, говорит Никита. Но подразумевается, что они бетонные, они как бы выдерживают все вот это вот разрушения какие-то, которые несут там обломки или целые дроны. Глава региона поясняет, что на прошлой неделе один из местных депутатов выступил с инициативой рисовать граффити на укрытиях и делать их, цитата, более привлекательными. А нужно ли делать их более привлекательными? Вот, а привлекательными для чего? Потому что, когда говорят про привлекательные, ну, не надо, ну, какой кофемашину еще поставить какую-нибудь. Там, наверное, лавка, вода, что должно быть. И, главное, бетонные стены. И никто на эти цветочки не будет обращать внимания. Мне кажется, это какой-то чиновничий антикриз. И попытка получить пиара за счет тульского абсурда. А, ну вы про смешариков. Нет, эти новости как-то параллельно вышли. Не похоже. Это же не в Тульской области предложили, понимаете, смешариками украсить какие-то бетонные сооружения. А в другом регионе, прифронтовом регионе, где есть разрушения, где есть и так далее и тому подобное. 7373-948, телефон прямого эфира. Куряне живут от бомбежки до бомбежки, неэтично москвичам обсуждать, надо им это или нет. Здесь не о чем говорить, говорит Елена. Елена, вот эта вот история неэтично москвичам обсуждать, нет. Этично обсуждать все, что касается жизни Российской Федерации. Этично обсуждать в Туве, что происходит в Туле. Этично обсуждать в Курске, что происходит в Москве. Этично обсуждать предложения руководителей органов власти и руководителей регионов. Все этично обсуждать. А вот то, как вы говорите, что это не этично, это попытка, извините, завернуться в белое пальто. Сказать, пусть они. Ну, там же дискуссия возникла, а мы наблюдаем. А мы наблюдаем и смотрим. Так что все этично абсолютно. 7373-948, телефон прямого эфира. У военных-то спросили, как лучше, а не у депутатов, как правильно, как правило, со странными инициативами. 7373-948, телефон прямого эфира. Нет, здесь вопрос идет в том, что понятно, в категории антикризиса, естественно, задача органов власти как можно больше снизить уровень тревоги. Или скорректировать, например, уровень тревоги. Но, с другой стороны, если человек будет видеть там цветочки, он что, расслабится? А вдруг, если он увидит цветочки, но и как бы и подумает, что действительно кафе какое-то, а не бомбу, не какое-то укрытие от дронов. Это же тоже, то есть функционал какой. Все, конечно, можно в цветочки какие-то обрисовать или граффити какие-то прикольные сделать. Но функционал-то другой. У нас в Гжеле, Хохлому, опять же, пожарные части, станции скорой помощи, газовые службы не раскрашивают, чтобы как будто бы снижать уровень тревоги. Вопрос, опять же, целеполагания. Так, кто-то еще писал здесь еще. Нет, не вижу этого сообщения. Так, добрый док, здрасте, слушаю вас. Алло.
19: Да, здравствуйте, Евгений. Добрый док на линии, спасибо за эфир.
6: Да.
19: Ну, смотрите, считаю категорически неоправданной эту инициативу, да, тем более, учитывая, где она произнесена, да, как бы в Курской области, где уже там массовые посадки были за ограждение, за фальсификацию, теперь просто, наверное, посадки будут за вот эти цветочки. То есть лишний распил денежных средств, не более того.
6: Да, бог с ними, бог с ним, спасибо большое, добрый док, бог с ним с распилом. Дело не в распиле. Если кому-то что-то где-то хочется распилить, он все равно распилит. Речь идет о назначении, о функционале, об оправданности таких решений. Самое главное, о логике какой, о логике. Потому что мы понимаем, что главы регионов прифронтовых находятся в очень сложном положении. Им надо, соответственно, свои нервы в порядке держать, купировать всякие риски и помогать справляться людям с теми сложностями, с которыми они сталкиваются. Вот. Но вопрос, цветочками ли это решается? Потому что, ну, опять же, вот бетонное укрытие, которое от дронов, оно должно быть максимально заметно, потому что там может случиться атака в любой момент, например. А разбираться, если это цветочек, значит, это детская полянка, что ли? Или если это цветочек, а вдруг он подумает, что это, опять же, кафе, а не укрытие? Вот как быть здесь? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте еще кого послушаем. Давайте вас. Алло.
20: Алло. Алло.
6: Здравствуйте.
20: Да, добрый день. Я бы, наверное, такое одно из предложений. Не цветочек на них рисовать, а какое-нибудь, ну, такие в виде, какие-нибудь рисунки, которые касаются именно ценности Украины. Может, название их...
6: Да при чем тут Украина? Послушайте, это укрытие, которое служит тому, чтобы человека не разорвало на улице от дрона или ракеты. Он не думает в этот момент о том, что про Украину или еще про что-то. У него только инстинкты срабатывают. Где скрыться? И вот это, значит, этот объект, это сооружение должно целиком и полностью просигналить ему, что здесь ты можешь скрыться. Это система символов, это как знаки дорожного движения. Понимаете, вот есть знаки дорожного движения, там, не знаю, осторожно, резкий поворот, не украшаются цветочками, чтобы снизить тревогу водителя перед резким поворотом. Знак просто стоит, потому что, внимание, резкий поворот, снизь скорость. И все. Вот ровно про это речь. Укрытие должно быть незаметно, чтобы целью не стать, когда побегут, а указывать на него должны указатели везде желтые и красные, говорит Александр. Ну, в общем, видите, мнения разделились.
3: Говорит Москва. Поток.
6: К следующей теме мы с вами переходим. Сейчас я даже ее найду. Да. 110 тысяч рублей в месяц должен составлять доход семьи для покупки квартиры, сообщил ТАСС Development Юг. При более низком доходе покупатели чаще вынуждены увеличивать срок накопления первоначального взноса, привлекать помощь родителей или выбирать меньшую площадь. Вопрос, о каком регионе идет речь. И действительно ли еще не на душу 110 тысяч, а на семью 110 тысяч рублей. Александр Цыганов с нами, завкафедры ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Александр Ильич, здрасте.
21: Здравствуйте.
6: Как изменился необходимый доход семьи для покупки квартиры за последние 2-3 года? И вот 110 тысяч рублей, но это смотря для региона какого? Ну, может, в Воркуте, наверное, можно.
21: Ну, я думаю, не только в Воркуте, да, в достаточно большом количестве небольших населенных пунктов, районных центров, даже в каких-то случаях областных, столиц субъекта федерации, это будет, потому что люди меряют каким образом, сколько они могут себе позволить потратить на ипотеку, угу. Тем более, если она семейная и льготная, или арктическая, или дальневосточная, где еще может быть меньше тариф, и жить в этой квартире. Но, тем не менее, понятно, что когда такие данные публикуют, то здесь нужно понимать, что это, ну, не касается столичных регионов, не касается городов Краснодарского края, городов-миллионников. Здесь все-таки нужно иметь несколько больший доход.
6: Но, смотрите, здесь эксперты говорят, что это комфортный уровень совокупного дохода семьи для покупки квартиры. Соответственно, здесь, правда, не сказано, что вот с этим доходом имеется в виду, что уже взята ипотека, и она выплачивается из этой суммы, или это на условно первоначальный взнос и покупку непосредственно. Ну, потому что даже сейчас вопрос, в каких регионах можно в целом одобрит ипотеку, если у человека 110 тысяч доход, это на всю семью.
21: Я видел это исследование, и в нем не очень четко, ну или во всяком случае в том материале, который я видел, не очень четко определены условия,
6: да.
21: Как эта цифра была определена. И, к сожалению, здесь у меня сложилось впечатление, что это на основе соцопроса, где люди просто отвечают, при каком уровне дохода они видели бы это относительно комфортно.
6: Угу.
21: Цифра понятная, и она касается как накопления, так и оплаты ипотеки. То, что накопить можно где-то с несколько большими усилиями. И опять же не забываем, что может быть помощь родителей, родственников. Что-то продать можно будет. Ну, например, унаследован дом в деревне или другая квартира, которая, ну, скажем так, менее нужна, нужна новая, больше и так далее. Поэтому здесь речь идет о том, что при таком уровне дохода в регионах, и здесь я соглашусь, может быть комфортно задуматься и улучшить свои жилищные условия.
6: Вопрос еще, Александр Ильич, значит, наш слушатель говорит. Понятно, что для Москвы это несущественная цифра, а вот что интересно по поводу комфортности самого платежа. Здесь 110 тысяч, да, действительно выглядит комфортным, но при условии, что доход хотя бы 1200, потому что можно уже как-то эти деньги раскидывать.
21: Но я напомню, что все-таки в исследовании, которое мы с вами обсуждаем, да, там 110 тысяч, речь шла о совокупном доходе месячном.
6: Угу, угу.
21: Вот. А если для Москвы, то, конечно, это больше. Я думаю, что это больше, чем 200 тысяч даже должно быть. А, и считается это, правда, ну, уже многолетними наблюдениями, что если тратится более чем половина от дохода,
6: так,
21: то это достаточно тяжело. Понятно, что могут быть разночтения. А, представим себе какого-нибудь толстосума, который тратит половину своего дохода на какие-то кредиты. Такое бывает. Но при этом у него остается абсолютно достаточно для приличного образа жизни. Он не теряет в качестве жизни. Вот здесь главное, чтобы качество жизни не терялось. И поэтому для Москвы 110 тысяч, конечно, мало дохода.
6: Что сегодня сильнее всего вообще мешает людям купить жилье? Это высокая ставка по ипотеке, стоимость квартир, необходимость накопить первоначальный взнос, потому что там довольно высокий процент определен, каким должен быть первоначальный взнос?
21: Если раньше часто ссылались на необходимость первоначального взноса, достаточно много говорили и долгое время, этот фактор остался, вы правы. Но больше влияет стоимость жилья, при этом еще и растущая стоимость жилья. И это повлияло, начиная с 2020 года, на снижение доступности жилья. Потому что действительно опережающий рост цен на недвижимость предопределил снижение доступности.
6: Смотрите, насколько в целом распространена сейчас ситуация, когда родители помогают детям с первоначальным взносом, и не становится ли это фактически обязательным условием для покупки квартиры?
21: Помогают и часто. Я знаю большое количество семей, которые это делают. Мало того, это вполне является общественной нормой, ничем таким исключительным. Вот. Но, тем не менее, это не является таким сверхобязательным условием. Есть примеры, пусть их не так много, как хотелось бы, когда молодые люди зарабатывают прилично, и вот для региона, если человек работает на той же удаленке, 100 тысяч абсолютно реальные, в этих случаях молодой человек, да и на месте он это получать может, становится реальным и доступным.
6: Вопрос здесь такой, насколько, смотрите, какую сумму, какую долю семейного дохода, например, сейчас безопасно отдавать на ипотеку, чтобы не оказаться в ситуации финансовой перегрузки?
21: Здесь надо прикинуть, вот первый совет, который хотелось бы дать, четко составить гроссбух своей семьи, понять, какие есть доходы, какие есть расходы, проанализировать расходы и понять, от каких можно избавиться без тяжелых угрызений совести.
6: Угу.
21: Это всегда такое дается. Вот. Но потом, если комфортный образ жизни, комфортность не снижается, то нормально будет и 20, и 30, и даже 50%. Я даже скажу неправильное. Может быть и больше, если у человека действительно большой доход. Но если человек живет на зарплату, не является каким-то топ-менеджером крупнейшего банка, то как только уровень выплат по ипотеке подпирается к 50%, нужно думать о том, как или увеличить доходы, или найти какие-то способы реструктуризации задолженности.
6: А сейчас на рынке сегмента, где семья с доходом около 100-120 тысяч рублей действительно может купить квартиру без чрезмерной долговой нагрузки, существует?
21: Существует, но это речь идет, вернусь к своему же, не в городах-миллионниках, в районных центрах, в небольших городках, в каких-то случаях в областных даже центрах. И порекомендую, и сильно порекомендую обратить внимание на ИЖС, где можно себе позволить сейчас жить достаточно комфортно, но нужно это делать очень внимательно и очень пристально, чтобы построиться на той земле, которая тебя устраивает раз, и где есть или в ближайшей перспективе будут все коммуникации, и не будет, опять же, потери в качестве жизни.
6: Вопрос еще в другом. Может ли нынешняя ситуация все-таки привести к тому, что аренда жилья на долгий срок станет более привлекательной альтернативой ипотеке, потому что там есть вариант, ну, как бы просто не усиливать свою финансовую нагрузку и увеличивать риски для семьи?
21: Ну, аренда была и останется. Угу. Привлекательнее, потому что всегда есть случаи, когда человек и не думает покупать квартиру, он, ну, к примеру, не думает в этом городе оставаться надолго, или предполагает унаследовать в перспективе какую-то квартиру, другим образом ее получить. И ему нужно какое-то время пожить, может быть, даже годами и десятилетиями в арендованной квартире. Угу. Аренда действительно доступнее, аренда действительно проще во многом. И сейчас обсуждаются довольно много вариантов сделать социальную аренду, какую-то вариацию, когда государство помогает арендаторам, помогает в тех случаях, когда человек хочет снять в белую.

0: эту планку. Единственная альтернатива, если повысится уровень доходов, что в теории тоже возможно. Мы помним о том, что у нас была гонка зарплат, и варианты, когда экономика развивается и требуются рабочие руки, квалифицированные рабочие руки тем более, он присутствует. Но тем не менее, если рост цен на недвижимость, который продолжался порядочное время и пока все-таки приостановился, но не остановился отнюдь, он может сместить эту планку выше. Это действительно так. И повысить привлекательность аренды, с этим я тоже соглашусь.
1: Спасибо большое, Александр Ильич. Вас благодарю. Александр Цыганов, зав. Кафедры ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве. Доктор экономических наук и профессор. Так, весь Запад живет в аренде. Людям недоступна покупка жилья. Мы движемся к этому, как всегда повторяем, говорит Марина. На Западе, кстати, тоже довольно серьезные проблемы в связи с этим, потому что очень много молодых людей, которые вынуждены жить с родителями, а это, в общем, не способствует укреплению семейных отношений. И плюс история действительно с недоступностью жилья, ну и плюс аренда, там она, в общем, более забюрократизирована и более сложная к реализации, чем, соответственно, рынок арендный у нас.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело после атаки ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае. Оно открыто по статье о теракте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, на местах происшествий продолжается сбор доказательств, устанавливается тип и модели использованного вооружения. В ночь на понедельник ВСУ беспилотниками ударили по гражданским объектам Краснодарского края, в том числе по школе-пансионату. В результате погибли 3 ребенка, 8 человек пострадали. В Донецке суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы за госизмену. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Установлено, что гражданин России в 2022 году передал сведения о дислокации подразделений войсковой части лицу, действовавшему в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Умер бывший гендиректор НПО «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает телеграм-канал холдинга. Денисов руководил организацией с момента ее основания в 2009 году по 2022. При его непосредственном участии реализованы такие проекты, как зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», ПЗРК «Верба» и управляемые ракеты «Изделия 305». ЦБ назвали сроки подготовки технической возможности оплаты единым QR-кодом. Переходный период для финансовых организаций будет действовать до 1 марта 2027 года. Как сообщает пресс-служба регулятора, решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. С 1 сентября в России начнется переход к единому QR-коду для оплаты товаров и услуг. В феврале прошлого года Банк России разработал и утвердил стандарт, определяющий правила безопасного применение таких кодов для платежей и переводов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 18 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.

0: В этот вторник гость в студии – психолог Зара Арутюнян. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа. В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирует.
3: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 17.06, столица, микрофон Евгения Волгина, программа «Своя правда». Мы говорить будем про что? Про мягкую силу, про то, что мы можем вообще с этой мягкой силой сделать. Власти Германии могут закрыть русский дом в Берлине на фоне инцидента с дроном. Что там произошло? В Лейпциге это произошло. Власти изучают возможность расторжения культурного соглашения с Россией. Москва назвала инцидент дроном провокацией, выгодной Киеву и союзникам. И Шпигель об этом пишет. Большая статья. Кто хочет, пусть почитает. Инцидент с беспилотником спровоцировал дискуссии как раз вокруг этого русского дома. И сотрудник авиагавани в Лейпциге заметил его рядом с украинским транспортным самолетом. ВВД Германии назвали произошедшее сценарием гибридного теракта и не исключили причастности иностранных государств. Вот. Но говорят, что дрон может быть как-то связан с Украиной, поэтому мы закроем русский дом. Ну, вот такая логика. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
6: Добрый вечер.
5: И Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
7: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
5: Вопрос. Прям сразу, вот давайте, по часовой стрелке. А как вообще эти события связаны, и не похоже ли это в большей степени на попытку создать некий информационный фон и под это дело закрыть русский дом? Украинский дом, или как там это называется, культурный центр, наверное, никто не закрывает. А на всякий случай надо русский закрыть, чтобы, видимо, Украину не провоцировать. Как-то так?
6: Ну, смотрите, непонятно, что дрон это следствие темы появления темы русского дома, это, конечно, не прямая связь с дроном найдены, потому что там одни вопросики, и, соответственно, что там кто появился, у какого самолета, это целая история. То есть я считаю, что это закономерно следующий этап, значит, по позиции как бы такой одной из ведущих стран ЕС, это то, что Германия переходит от так называемого сдерживания через санкции России к сдерживанию через изменение инфраструктуры взаимоотношений Германии и России, конкретно берем, если по русскому дому в Берлине. Так. То есть, что я имею в виду, изменения? Изменение ключевое, что одно дело санкции, давление, вот то, что уже там третий, пятый год, понятно, вот, а другое дело, когда уже руководство Германии в рамках внутренней, прежде всего, повестки, чтобы оправдывать свои действия, оправдывать русофобию, они запускают все эти штуки, связанные с тем, что надо убирать так называемую русскую витрину, я называю себе, придумал термин, русскую витрину
4: из столицы. Ну, то есть, так. Например, то есть русский дом – это витрина.
5: Ну, конечно.
4: Это витринная маркетинговая технология, то есть мы самое хорошее место взяли, и это так, у нас принцип был русских домов, организация именно так. Хорошее место в центре, так называемая витрина, политическая витрина, и даже если мы ничего не делаем, это вот такая вот, такая вот такое намоленное место, условно говоря.
5: Символ.
4: Символ такой, да. Вот все знают, что это русский дом, как правило, известная улица, как правило, так сказать, что-то там какие-то вывески висят и так далее. Вот. Поэтому Германия сказала, все, как бы витринные штуки заканчиваем тоже. Следующий этап, как
5: чтобы
4: бы, развития.
5: Что?
4: Да. Чтобы закрывать тему. Почему? Потому что витрина, это для нас, мы казалось, что мы правильно подбираем место, мы правильно подбираем, так сказать, точки. А для них это сегодня совершенно очевидная вещь в виде А. В виде А. Это уже не русский дом, это не дом, который для, тогда создавался там, для русского балета или для русского там, какой-то выставки фотографий или русских там танцы, пляски, значит, какие-то половецкие или какие там. Вот. А это уже три функции новых русского дома, так. А именно любого. В любой европейской стране. Я сейчас говорю только про европейскую пока страну, не про юг. Это источник дезинформации, это уже не просто присутственное здание, а это конкуренция за повестку, то есть пропагандистское здание, так. И это уже враг. Все, вот эти три компонента превратили русский дом в то, что надо что-то против него делать. Я думаю, до конца августа будет решение по русскому дому, а до конца декабря по юридическим основаниям уже закроют эту тему. Она долго делается в Германии, да.
5: Но вообще, похоже, вся эта история, Александр Евгеньевич, на поговорку известную: «В огороде бузина, в Киеве дядька». Вот с политической точки зрения, может быть, там, с военно-политической даже, вот эта связка между инцидентом с дроном в Лейпциге и деятельностью культурного центра в Берлине, она логична?
7: Давайте просто смоделируем ситуацию, да, какие-то наши спецслужбы через диппочту отправляют в Германию дрон, потом вот тетеньки из Россотрудничества несут этот дрон где-то в мешке, куда-то в Лейпциге подкладывают его возле аэропорта, и все это для чего, собственно, для того, чтобы их потом закрыли.
5: Шпионская шляпа.
7: Ну, абсолютный бред, и причем, знаете, вот, ну, уже после, допустим, двух, на мой взгляд, два очень важных исторических даже таких информационных поводов. Первый – это подрыв северных потоков, после которого мы слушали оглушительное молчание немецких властей и в целом немецких элит. И затем расширенные поставки вооружений, которые начались с 22 года, где-то со второй половины 22 года, и продолжался до сих пор, а Германия – это ключевой военно-технический донор киевского режима. Это самый большой объем вооружений и финансов, поставленных украинскому руководству. Поэтому, знаете, после этих двух факторов, вот фактор русского дрона, подложенного где-то к аэропорту, кажется абсолютно, с одной стороны, смешным, а с другой стороны, вот такая абсолютно при этом и логичным с точки зрения предсказания дальнейших событий. Это должно было произойти, то есть должен был появиться какой-то информационный повод, нас должны были обвинить в каком-то преступлении, после чего на русский дом должна была обрушиться вся вот эта германская политическая машина. Что мы сейчас, собственно, и наблюдаем.
5: Но тогда вопрос. Если культурный центр закрывают из-за подозрений, связанных с деятельностью России, не означает ли это, что пространство для гуманитарной дипломатии в принципе практически исчезло? И вопрос тогда, какова сила влияния так называемых русских домов вообще была? Сергей Николаевич.
4: Нет, вы знаете, я так скажу, оно не исчезло. Изменился знак. То есть изменилось знак плюс-минус. То есть, условно говоря, все темы остались, так. Но они поменяли свой как полюса батарейки. То есть они стали токсичными. Вот и все. То есть, условно говоря, правдами-неправдами держим связи, правдами-неправдами все равно как какие-то штуки там проводятся, какие-то там на сайтах все это вывешивают, как бы наши эти центры. Вот. Но, повторяю, там вопрос один. Изменение знака. Стала токсичной тема. Русская тема токсична, соответственно, тогда и начинает включаться, что... Более того, смотрите, коллега важно совершенно правильный момент отметил. Это же... То есть никто не просит и никто не поднимает в медиа доказательную базу. Ее не надо.
5: Не нужна, конечно.
4: Это медийная база. Это просто классическая, то есть это классическая пропагандистская инструмент. То есть это медийная база. То есть медиа сделали предположение, что о том, что, возможно, наверное, когда-нибудь это станет доказательством. Как по потокам, где там... Так сказать,
5: по потокам уже даже не важно,
4: даже
5: что
4: не важно.
5: Там что было.
4: И здесь
5: да.
4: не важно, и по дрону не важно.
5: А это, получается, новая медийная реальность, которую мы недооценим, потому что, по моим ощущениям, все складывается как? Работает то, кто громче что скажет. И даже если это абсолютно абсурдный тезис, главное сказать это громко, массово,
4: да.
5: И какие бы железобетонные доказательства не были, во-первых, новость живет там сутки, дай бог, вот, да. А в основном там часа три, а во-вторых, уже никого вообще парить не будет.
4: Конечно.
5: Какие там доказательства?
4: Конечно.
5: Кто там что сделал?
4: Почему? Потому что медийный сигнал, а сейчас вообще термин такой, что сейчас все говорят о том, что нет никакого информационного контента, нет ничего, есть сигналы информационные.
5: Да.
4: А этот так, подобного типа сигнал, он политически безопасен, ты никакие красные линии не переступаешь, как бы нашли что-то. Можно допустить, что это госучастие России, так сказать? Ну, наверное, можно допустить. И второе, что важно, это очень ёмко и как бы, как сказать, как вы правильно сказали, хоть на несколько минут, хоть на несколько информационных часов, это ёмко, да, это ёмко, это звенит.
5: Александр Евгеньевич, доказательства ничего не значат. А то в итоге то, что мы считали инструментом мягкой силы с плюсом, устраивая там, не знаю, какие-то фестивали, конференции, в итоге это все стало знаком с минусом. Вопрос, что нам теперь с этим активом делать?
7: Вы знаете, я до начала специальной военной операции любил посещать мероприятия в немецком посольстве у нас в Москве.
5: Так.
7: Я жил тогда на Мосфильмовской и любил захаживать на их Октоберфест. Они организовывали довольно интересные мероприятия с концертами национальной немецкой кухни. Там, ну, довольно-таки веселые. Там было очень много посольских сотрудников, причем не только российских, там было очень много иностранцев собиралось. Все это было такое, превращалось в такую веселую колбасню, как это, не знаю, что колбасы, пиво, все это дело, концерты. И тогда вот даже в общении вот с представителем этого посольства вот были совершенно другие нарративы, скажем так.
5: Так.
7: Да, они несли свои культурные пласты, мы, в свою очередь, несли в Германии свои. Мне эта страна близка, я там в детстве жил, помню и стену как ломали, объединение Германии, учился тогда еще в школе в советско-германской, да. Потом вместе с родителями нас отправили обратно уже в Новую Россию. То есть и тогда вот я еще помню эту эйфорию, которая вот 90-й, 91-й, 92-й год, что творилось с немцами тогда, как они были счастливы, что Россия наконец дала им возможность объединиться, как они радовались, там постоянно там шли концерты, фестивали фейерверков, различные шествия по улицам. То есть народ просто ликовал от счастья, что Россия их освободила, как они говорили, от своего назойливого присутствия. Вот сейчас происходит, на мой взгляд, какая-то, знаете, обратная отдача. Вот следующее поколение тех немцев, которые были счастливы тому, что они, знаете, так дипломатично, мягкой силой и не без участия господина Горбачева и Ельцина вытеснили наше государство с территории Германии, вот сейчас они нам мстят за то унижение, за те политические нарративы, которые мы тогда навязывали, возможно, с их точки зрения, германскому обществу. Но знаете, вот мне доводилось уже после, уже будучи давно уже взрослым человеком, но до начала СВО посещать Германию Восточную и общаться с немцами, которые жили в тех местах, где жил когда-то я с родителями. И вы знаете, насколько разочарование вот в этом новом немецком мире, в который они попали, то есть жители городов
5: это,
7: Восточной
5: ладно,
7: Германии.
5: Бог с ним. Здесь вопрос в том, как и потому что потом был
7: Евгения,
5: другой большой.
7: Евгения, это из чего вырастает ситуация, понимаете?
5: Да?
7: У всего есть почва, и корни есть этих вот тех событий, которые мы сейчас наблюдаем,
5: корни
7: произрастали тогда. Сейчас они мстят русским людям за то, что когда-то Россия почти целые полвека присутствовала на их территории, и они ходили по струнке, и жили, кстати, гораздо счастливее, чем сейчас.
5: Похоже, кстати, на сублимацию какую-то, то есть есть...
7: Это и есть сублимация на коллективном уровне.
5: Да, если есть как мстить, можно и так отомстить, да, Сергей Николаевич?
4: Слушайте, да ради бога, сейчас слово-то такое достаточно уже не такое и грубое месть.
5: Месть-то, да.
4: Да, как бы сейчас очень так, достаточно часто цитируют графа Монте-Кристо и все эти где месть показана как вот на уровне литературы и на уровне, собственно, алгоритмов того, как это делается. Сейчас это тема очень популярная, тема мести и в культуре, и во всяких источниках литературных и киношных. То есть, другими словами, месть не месть, но понятно, одна вещь. Уже вот такое как бы присутственное. И вот, кстати, один из аргументов, который сегодня юристы пока не могут немецкие решить вопрос, с какой скоростью закрыть русский дом, это знаете, какой аргумент? Вот если все выжить, там всякие юридические нюансы, так, то остается одно единственное слово. Это они очень боятся, что закроется институт Гёте в Москве. Вот это главный аргумент. Русский дом, в ответ на закрытие Русского дома закроется институт Гёте, потому что для них это там какое целое
5: влияние,
4: поколение.
5: Влияние,
4: да, это общественное, там в Германии его знают, это вот, как коллега правильно сказал, вот эти старые традиции российско-германские и прочее, прочее, где под эгидой института Гёте, там от детского садика дети до сих пор, так сказать, что-то там немецкие культуры, то есть это продвижение. То есть, другими словами, что такое... Вот, сравним Русский дом в Берлине и институт Гёте. В чем разница?
5: Угу.
4: Разница в том, что настоящая, что такое мягкая сила вообще по определению? Мягкая сила – это когда...
5: Да,
4: это когда от тебя, от мягкой силы, от российской, от тебя хотят отказаться, но при этом очень больно будет мне от того, что я об этом отказываюсь. Вот настоящая сила. А у нас, когда, извините меня, то есть это взаимозависимость. Мягкая сила – это я зависим от тебя, институт Гёте. Мы зависим от того, что в России как бы немецкая культура, а Россия зависит от Германии, потому что как бы
5: но,
4: развиваем.
5: Но, во-первых, мы можем не закрывать, вот. Потому что мы выше этого. Потому что для как это, потому что потом можно развить мысль, но мы же понимаем, что когда-то будет новый этап в наших отношениях, и поэтому все оценят, что мы, соответственно, не стали так симметрично отвечать в лоб прям.
4: Не знаю, может быть, какие-то лоббисты, так сказать, этого институтские в российские сработают, но, слушай, потому по той реакции, которую обычно делает МИД в ответ на недружественные действия, мы видим.
5: Да.
4: Посольство, консульство, все это дело, Питер, Екатеринбург, всякие по всем странам спокойно шлёпа закрылась, как бы шлёпа закрылась. Поэтому, возможно, как бы сохранят, повторяю. Но еще раз, что перестало работать? То есть, что как бы промаркировал вопрос?
5: Да.
4: То есть вопрос заканчивается история. Россия проводит Дни России в Берлин, в Русском доме. Это не работает уже. Надо честно сказать, такие штуки не работают. Выставка российского искусства, там
5: а оно что,
4: три
5: работало?
4: Балерины приехали.
5: Оно работало, когда не мешало, а да. Настоящая мягкая вот. Сила формируется в момент
4: Всё,
5: кризиса.
4: Конечно. То есть тогда это было такой гостевой дом, да, вот прецедент с Венецианской выставкой. Помните, какой там скандал еще развился, 2 миллиона бедолагам организаторам там Брюссель не дал, и так, кстати, непонятно, чем все это закончилось. А Русский дом, хотя там, повторяю, даже Россия нет.
5: Александр Евгеньевич... Мягкая сила формируется только в период кризиса, а все остальное это такие удобные фестивали, которые, в общем, никто не против их был проводить в мирные времена.
7: Ну, если мы поднимем теоретическую часть, вот такую, знаете, с политологической точки зрения,
5: ага.
7: Мы знаем, что есть разделение на три таких вот основных, скажем так, направления, да, это soft power, мягкая сила, hard power, жесткая сила и smart power, который сейчас является третьим направлением, которое осваивают вот специалисты по культурному обмену, по межгосударственному культурному обмену. И, кстати, наши культурологи в этом очень неплохо разбираются, mm-hmm. в smart power. Но понимаете, в чем дело? Можно предлагать любые концепции, которые связаны с продвижением образования, культурных нарративов, да, с продвижением русского языка и литературы, с образованием и так далее. А при этом мы будем натыкаться на абсолютно лубочные, вот такие, знаете, сварганенные, просто из того, что было, что называется, обвинения, либо провокации, а то, что произошло вот сейчас с этим дроном, это самая настоящая провокация, я абсолютно уверен, что она организовывалась вместе с украинскими спецслужбами. И знаете, вот наблюдая сейчас, как германские элиты просто вот трепыхаются, когда на них... Ну, откровенно наезжают политической оппозиции, спрашивают, что произошло с северными потоками. Вот встаньте и объясните германскому народу, почему мы не имеем дешевой энергии, почему мы разорвали энергетические связи с Россией, ну и так далее.
5: Они говорят, вы фашисты.
7: Они рассказывают, да, что мы фашисты, а вот украинские какие-то вот эти самые водолазы все устроили, давайте посадим парочку украинцев и забудем об этом навсегда. Несмотря на то, что Германия вложила в этот проект миллиарды собственных бюджетных евро.
5: Но тогда вопрос возникает еще в том, например, вот Сергей Николаевич, опять же, как бы мы что ни доказывали, все равно получается, что там есть как это, линии партии, и эта линия ею движется. Неважно, что мы скажем, неважно, насколько это абсурдно звучит, неважно, что когда-то мы были и должны другие помнить, что между нами был период других отношений, как же мы будем к ним возвращаться. Там просто есть генеральная линия. И тогда получается история, что чем сильнее Россия пытается защищать свои интересы твердыми методами, там hard power, да, условно, тем меньше возможностей по мягкой силе, потому что, в принципе, ну, как бы, так скажем, пиар и внедрение в умы, но это все-таки американская фишка и европейская.
4: Вы знаете, я бы не согласился.
5: Нет,
4: смотрите,
5: пожалуйста.
4: Смотрите, мы, вот почему, например, почему институт Гёте, почему это такая затыка в решении,
5: да,
4: этого вопроса.
5: Да, да,
4: ну почему?
5: Да.
4: А потому что он организован по межправительственному соглашению, то есть он юридически более сильный. То есть, другими словами, к чему я клоню? Я к чему клоню? Нужно менять сами регламентные механизмы мягкой силы. Что я имею в виду? То есть, другими словами, нужно вот уходить от как бы регламентов, которые работали, когда были межправительственные связи хорошие, к доправительственным, к доправительственным уровням. То есть, другими словами, у нас не загадка, у нас между Германией и Россией товарообмен, экономика есть. То есть, другими словами, вот эти вот отраслевые, доправительственные выгоды, они сохраняются в Германии. То есть, есть конкретные отрасли, конкретные люди, конкретные корпорации, которые будут любой ценой биться за то, чтобы российские каналы были. То есть, с Россией отношения были. Вот туда надо лезть. То есть, другими словами, заканчиваем эти все «Россия-гость», перевращаем это все в «Россия-партнер». То есть это есть, более того, это есть, оно уже просто... И они будут сами потом отстаивать. Вот в чем фишка. То есть, другими словами, мягкая сила сегодня должна быть технологичной, отраслевой. Ну, например, самое банальное. Смотрите, известный феномен. Наш Санкт-Петербургский горный, знаменитый горный институт.
5: Да.
4: Вот он сейчас, как бы, кстати, и через запятую, и «Росатом». Что они начинают сейчас делать? Вот это уже, это не Россотрудничество, но это точно мягкая сила. Что они делают? Горный институт создает всемирный проект по созданию горных академий на всех континентах земного шара. То есть горные академии будут по странам Африки, потому что у нас лучшая горная школа в мире. На базе ее, слушайте, если мы проучим в условной Африке, либо в условной там Греции, мы проучим горных инженеров, например, то они, мало того, что 2-3 года их год готовим, они потом 10-20 лет тихонько, нам не надо, мы хотим мягкую силу, мы хотим влияние, окей, он будет вокруг себя все это делать, потому что лучшее получил лучшее горное образование, он получил лучшую работу и так далее. То же самое «Росатом». Знаменитые все эти штуки, связанные с тем, что у нас строим станцию, хватит просто строить станцию ради того, чтобы просто из нее впрямую самим себе извлекать прибыли. Нет, надо вокруг нее делать все, вот эту мягкую
5: тогда
4: силу,
5: получается,
4: инфраструктуру.
5: Мы ее трансформируем, что ли, отказываясь от условных там фестивалей каких-то, которые мы раньше проводили, и
4: Евгения,
5: этих самых дорогих банкетов.
4: Да. Ты вместо того, чтобы... Нет, фестиваль, может быть, какой-то и нужен, но он не драйвер всего происходящего, все поменялось. Зато что будет драйвером? А что мешает делать какие-то сотрудничества между киностудиями? Совместное кино. У нас это есть. Аномалии, только у нас это аномально. То есть там российско-китайский фильм какой-то, или там что-нибудь каких-нибудь там российско-греческий, сейчас там фильм какой-то выходит, там четыре страны, Россия в том числе включена, и так далее, и так далее. То есть вот это надо, то есть партнерство, и на это мягкая сила. Фильм будет крутиться, но не нами уже. А это полетело, и будет там стоять строчка. Это, кстати, 4 кинотеатра.
5: Ну, знаете, до сих пор, как это, оперы Бородина слушают, Чайковского слушают, Достоевского читают. Но как-то...
7: В Европе уже нет, вот. Запрещают.
5: Ну, там... Ну,
7: слушают, но втихаря,
5: люди все равно, дома. Люди все равно это смотрят, слушают. Но это никоим образом не влияет к вопросу о том, что есть такая мягкая сила. Я вот, Александр Евгеньевич, вам
7: знаете,
5: как раз адресую.
7: Вот недавно был в Китае, в отеле, где я проживал. Вечером проходит культурная программа. Собираются китайские музыканты, певцы. Я китайского не знаю, но с удовольствием все слушал. Вот они постоянно поют советские песни на китайском языке. «Подмосковные вечера» пресловутые и ряд других
5: просто
7: известных
5: песен. Просто вы, наверное,
7: песен.
5: Были в гостинице, где очень много русских.
7: Они даже не ориентировались на нас, каких-то россиян. Они ориентировались на свою аудиторию. Там просто любят нашу музыку. Понимаете, какой еще момент? Вот тут Сергей Николаевич как бы правильно начал эту мысль, надо продлевать вот в этом нашем эфире, о том, что пора разделить мягкую силу на Запад и мягкую силу на Восток,
4: на
7: глобальный Юг. То есть у нас есть новый вектор дружественных отношений с теми государствами, которые, во-первых, входят в состав БРИКС, либо которые являются частью индоевропейского пространства, но восточной его части, азиатской его части, где у нас развиваются новые... Не только, кстати, экономические и бизнесовые связи. У нас развиваются новые интересные проекты по линии, вот даже по линии исторического такого, знаете, погружения. Вот я приведу пример. Вот наше бюро занимается информационной поддержкой проектов, связанных с бронзовым веком индоевропейской культуры в Самарской, Оренбургской, Челябинской области. То есть это как раз та самая курганная теория развитие индоевропейцев, что именно вот в этом между Волгой, да, и Южным Уралом 4000 лет назад сформировался этот этнос, который потом расходился одной частью в сторону Европы, другой в сторону Индии и Восточно-Дальнего Востока. И оттуда же распространялся индоевропейские языки. То есть это очень интересное направление, оно связано с тем, что, возможно, скоро к нам, у нас ведь курганы стоят на Южном Урале, еще не копаны этой бронзового века. То есть мы можем создавать новые исторические научные центры на своей территории и приглашать к себе развитых специалистов, образованных людей, которые будут на наши. Не мы будем ехать в русские дома, а они к нам будут приезжать и будут вместе развивать какие-то исторические проекты.
5: Что это нам даст? Если...
7: Вы знаете, это более глубокое погружение в эти, вот именно в эти межгосударственные связи, когда мы будем привлекать больше научного потенциала. Одно дело, когда, знаете, мягкой силой занимаются, ну, скажем так, пропагандисты, информационные специалисты, люди, которые создают новые нарративы. Да. Иное дело, когда им занимаются ученые, люди с большими умами и большими проектами.
5: А мы не сильно усложняем, Александр Евгеньевич? То есть, условно, мы как будто бы пытаемся, поправьте меня, если я не права, мы пытаемся как бы сложное подменить, простое подменить сложным, потому что, знаете, про маврики, кстати, активно говорили, вот сейчас там русских очень много едет на Маврики, открывают для себя и так далее. И есть люди,
7: Индия,
5: которые...
7: Индия строит военные базы.
5: Нет, это же Индия строит военные базы, а учебники там кто? Опять все французские НКО присутствуют и так далее. И там, соответственно, оформлены те нарративы, которые, например, для нас вредны, хотя мы тоже идем в те регионы и так далее. И даже если мы будем какой-то курган развивать уже с помощью ученых, пока в учебниках этих там, стран будут написаны какие-то вещи, которые противоречат, например, нашему пониманию истории, ну, мало толку будет от этих курганов-то. Коротко.
7: Знаете, я все-таки думаю, то, что если объединение умов, которое не имеет никакого отношения вот к сегодняшних, вот такой к информационной повестке, а которые гораздо глубже копают и копают на десятилетия вперед, вот здесь тогда зародится абсолютно новый пласт межгосударственного сотрудничества.
5: А я, Сергей Николаевич, вам после новостей дам слово. Сергей Маркелов и Александр Михайлов, программа «Своя правда».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о мерах обеспечения безопасности критической инфраструктуры. Документ опубликован на портале правовых актов. Сообщается, что предусмотрена возможность введения временного управления в отношении всего или части имущества организации, а также принадлежащих ей ценных бумаг и долей в компаниях. Речь идет о случаях, когда владельцы не обеспечили безопасность объектов. В указе Владимира Путина сказано, что он принят из-за нарастания угроз безопасности во время проведения СВО. Киев будет и дальше ощущать ответ России на удары по коммерческой инфраструктуре. Цитата. «Необходимо напомнить слова президента, что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получаете ответ», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. Он подчеркнул, что попытки Киева атаковать коммерческую инфраструктуру не влияют на динамику фронта. При этом удары ВСУ подчеркивают сущность киевского режима. Он также заявил, что меры по минимизации рисков, связанных с вывозом российского зерна, определены. Они будут прорабатываться и обеспечат своевременный экспорт. Песков добавил, что правительство внимательно отслеживает ситуацию вокруг маркетплейсов на фоне атак ВСУ, разрабатывает разные варианты поддержки бизнеса. СМИ узнали о просьбе Киева к Сеулу поставить ракеты для систем «Патриот». В июле в Южную Корею ездил советник Владимира Зеленского Александр Камышин. По информации газеты «Чосон Ильбо», чиновник получил отказ. Власти страны объяснили такой шаг необходимостью подготовки на случай чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове. В материале также говорится, что Сеул рассматривал возможность предоставления Киеву ракет «Чхонгун-2» вместо снарядов для систем «Патриот». 8 августа Владимир Зеленский публично призвал Южную Корею предоставить Украине средства ПВО. Аналитики заявили о росте импорта новых электромобилей. В июле показатель увеличился на 116,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил в телеграм-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, в прошлом месяце в Россию ввезли более 1200 электромашин. При этом за предыдущие 6 месяцев года импортированы 1488 таких транспортных средств. Аналитик добавил, что более половины июльского импорта пришлось на бренд «Аватор». Его модели заняли первые две строчки рейтинга. На третьей позиции «Чанган». Во Франции в старшей школе запретили мобильные телефоны. Закон подписал Эммануэль Макрон. Мера вступит в силу с начала учебного года, сообщил президент республики в соцсети X. По его словам, такой шаг позволит, цитата, «вернуть спокойствие в процесс обучения», конец цитаты. В средней школе запрет на мобильные телефоны действует с сентября прошлого года. курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 18 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
10: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
5: 17.35, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, говорим про возможности мягкой силы России. Поводом послужила новость о том, что власти Германии могут закрыть русский дом в Берлине на фоне инцидента с дроном. Инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига произошел, но вот русский дом хотят закрыть. Сергей Маркелов, Александр Михайлов с нами. Сергей Николаевич, вам обещала дать слово по поводу такой мостик от тезиса Александра Евгеньевича Михайлова по поводу того, что вот если ученые, глубокое обсуждение вне как бы информационной повестки, тогда будет больше толка.
4: Смотрите, я соглашусь, безусловно, с Александром Михайловичем, потому что ситуация такая, что, знаете, вот опять же процитирую, книжка есть такая хорошая, «Пятый океан», которая расшифровывает, рассказывает о том, как инновации внедряются в организацию. Принцип. Важен принцип здесь. Как нам теперь мягкую силу внедрить в геополитические конструкции? Uh-huh. И, естественно, берем и там изобретено. Александр Михайлович привел классический кейс, что нужно делать, что нужно просто сеять очаги. Очаги. Кто-то вокруг этих всех исторических вещей. Кто-то вокруг, например, хватит уже, знаете, честное слово, у нас хватит все эти ВМФ и все эти все. У нас то есть заканчивать эти витринные технологии надо. То есть, условно говоря, собрались, поулыбались друг другу, непонятно, о чем поговорить. То есть у нас, повторяю, у нас там что-то происходит, мы какие-то потом про какие-то миллиарды чего-то там слышим. Но, повторяю, это четыре форума в год, даже три сейчас, потому что сочинского нет. Так сказать, понимаете? И все. И на этом все. То есть, другими словами, а что бы не сделать эти бизнес-миссии? Но у нас СОП будет, у нас Россотрудничество не в сую упомянуто, так сказать, уважаю эту организацию, но она понимает, что, как Александр Михайлович правильно подметил, не можете на восток, на запад, идите на восток. И что будет делать Россотрудничество?
5: Что?
4: Открываете сайт и видите. Идеальная модель Россотрудничества с ориентацией, например, на Китай. Какая? Чуть ли не в каждом провинциальном городе русский дом. Все. Русский дом.
5: И что?
4: Вот вам такая мягкая сила. Какая мягкая сила в русский дом Китай? Ну ладно, Китай, допустим, там что-то там как бы не знали еще в деревнях, не поют песни, там подмосковные вечера, будут теперь в китайских, так кстати, в деревнях петь. Или там вместо китайского гимна, так сказать, что-то
5: шло. А дело-то в песне,
4: нужны,
5: что ли?
4: Нет. Дело в том, что нужно уходить от вот этих вот вещей, когда ты гость, когда ты... Нужно взаимное выгодное сотрудничество. Все, что, за что это плюс. И на юг. И на коллективный юг, который наш дружественный, и сохранять это все на неколлективный.
5: Ну, смотрите, вот наш слушатель как раз говорит, вот да. Вам обоим такой в режиме блиц. Да. Кормил Советский Союз Африку в обмен на обещание социалистического пути, обанкротился, а Китай скупил кредитами под обеспечение недвижимостью. Вот вам мягкая сила. Александр Евгеньевич, давайте. Вас.
7: Я приведу пример из своей собственной биографии. Вот когда давайте. Я учился в военном университете, жил в курсантском общежитии, с нами жили курсанты-иностранцы, представители других государств. У нас же как бы обучение по военным специальностям, оно, так. Это как бы продление военно-технического сотрудничества, да, у нас есть сеть государств, которые покупают российское, а до этого советское оружие, ну и, соответственно, офицерские кадры мы готовим до сих пор на своей педагогической базе. То есть, и вот, знаете, я помню, так, зайдешь на этаж, да, в спецфаке, где сидят иностранцы, угу. Ну, мы там дружили, общались, зайдешь к одним, разговоришься, а ты сам кто? Да и... А батя кто там? Да начальник генерального штаба моей страны. А это кто? Это сын замминистра обороны. А так. Это кто? Это сын вообще министра обороны. То есть понятно, что в Москву учиться отправляли детей элиту, высокопоставленных, да. Руководителей, генералов, маршалов, то есть военной элиты. Потом они уезжали обратно из Москвы в свои страны и тоже занимали соответствующие посты, дорастали до них. И сейчас у нас, ну, как минимум 4 десятка государств на планете есть, где мы обучали... их офицерские кадры, и со многими из них продолжаем работать и сейчас. Причем не только по гуманитарным дисциплинам, а военно-техническим направлениям. То есть и боевые летчики, и операторы боевых машин, и комплексов ПВО ПРО и так далее.
5: А мы видим, что эти люди прям вот совсем ориентированы на нас?
7: Вы знаете, люди, которые отучились в военных вузах в Москве, практически никогда
5: так
7: не предавали взаимоотношения с нашим государством. Это просто один из таких примеров.
5: Да,
7: то есть, когда речь идет об образовании. А вот недавно я прилетел в Ташкент, в командировку, на военную так. выставку, и разговорился с местными такими элитными узбеками, которые там живут, у них там бизнесы, состояния, проекты, заводы и так далее. И заинтересовался, говорит, где вы учите своих детей? Они говорят, здесь, в Ташкенте. А в каких вузах? Они говорят, так в ваших представительствах МГУ, ГИМО и так далее. То есть, оказывается, наши преподаватели прилетают туда, проводят сессии, да. Они получают
6: вахтой.
7: Как бы полноценное, ну, имеется в виду, пусть на бумаге, возможно, ну, а может быть и на практике, полноценное обучение в наших вузах. Но будут ли эти высокопоставленные узбеки уже во взрослой своей жизни по-настоящему дружить с Россией? Я сильно сомневаюсь, потому что они остались у себя дома. Это мы к ним полетели преподавать, а не они поехали к нам. Это очень большая разница. Поэтому в каком-то смысле, знаете... восстанавливать вот ту советскую школу внешнеполитических отношений, когда вот вы про Африку упомянули, я почему об этом стал говорить. Да, мы обучали очень многие офицерские кадры из стран Африки. До сих пор эти страны находятся в нашей сети. Они до сих пор приобретают наше вооружение, они обслуживают свою военную технику, они снова присылают своих сынов и внуков уже.
5: А является ли это доказательством того, что наша мягкая сила вот прям эффективна, Сергей Николаевич? Здесь же, наверное...
4: Да, слушайте, ну, я вам скажу, вот продолжая мысль коллеги. То есть вот эти ребята возвращаются, так сказать, вот высокопоставленные дети, там второе, третье поколение, так сказать, военных, там какого-нибудь Зимбабве или чего-нибудь там, понимаете? Вот. Дальше ему задача какая ставится? Вот прилетели наши, и говорят, слушай, ты тут у нас учился? Да, учился, в военной академии, да, ты красавчик, ты же Россию любишь. Да, конечно, люблю, это вообще там мне там до сих пор со всеми переписывать. Как ему задача ставится?
5: Как?
4: Ему ставится задача, слушай, помоги открыть на самой лучшей улице хотя бы какую-нибудь коморку под русским домом. Вместо того, под названием русский дом. Почему?
5: Так.
4: Потому что на самом деле уже не нужно русские дома, не нужны центры, нужны сети. Коллега правильно сказал. То есть у нас что, например? Вот в том же Ташкенте или в Алмате, не знаю сейчас, но где-то у нас сделали филиал МГУшный и школа «Сириус», тоже там какая-то строится, одаренных детей. Слушайте, лучше бы построили сеть российских каких-то микро этих, значит, исторических кружков по всему Узбекистану или по всему Таджикистану. Сеть! Сделайте сеть, покажите систему. Не надо там на центральной улице Ташкента постройте, дайте лучшие кварталы, постройте там школу «Сириус». Мы понимаем, как в России, что такое школа «Сириус», и там такая же будет школа «Сириус». Да, элита, да, все. Но мы говорим о чем? Мы о влиянии.
6: школа «Сириус», которая одна единственная на весь Узбекистан или весь Таджикистан, она не будет влиятельной. Не будет. Она
5: вопрос
6: будет
5: сетевой структуры. Сетевой структуры.
6: Это, то есть первый тезис технологический. Так. От центров к сетям. Второй тезис. От культуры, вот эти все танцы с бубнами с российскими, переходим к инфраструктуре. Что это значит? Это не фестивали, а совместные проведения всяких штук. Совместное издание книг, совместное издание, вот. Как коллега сказал, совместное издание, совместное производство фильмов. Казахи, казахское кино, одно из самых востребованных сейчас в мире. Русский, спрашиваешь, что смотрел? Слушай, последний казахский сериал, там фантастические пацаны сделали, там про пацанов. Понимаете, вот что, то есть, еще раз, от культурных, вот как бы, танцев с бубнами к инфраструктурным всяким делам, совместные стандарты, платформы, дальше. От телеканалов, за которые мы бьемся, там частоты покупаем, дайте нам российский телеканал. И у нас отчет идет. 8 российских телеканалов смотрится там на крыло что-то там через спутниковую тарелку. А нужно что? Сделайте совместный канал. Местный популярный и российский популярный. Сделайте совместную коллаборацию. Не делают. А это были бы совместные бригады. У нас хорошие телевизионщики, технари. Там хорошие, с удовольствием сделают такой канал. Не ресурсы Ukraina.ru на вашем этаже тут, да? А сделайте сетки, сделайте совместные платформы.
5: Но здесь же еще я вспоминаю, например, истории 90-х годов, да даже и нулевых, даже я уже чуть-чуть это застала во время обучения, когда было очень престижно поехать русским там, начинающим журналистам, да не только начинающим, проходить какое-то повышение квалификации там, на CNN или еще где-то. Да. Там смысл какой был? Это к вопросу того, как работает мягкая сила. Там прекрасно работал маркетинг. Вы будете модными, если вы будете работать по нашим стандартам. Конечно. Они продавали стандарты. Но в итоге сейчас, по прошествии 20 лет, прекрасно понятно, что, в общем, то, что они продавали, это было затуманивание мозгов, и то, что есть только наше мнение, неправильно. Больше ничего. Но это работало. Внедрение в сознание. И здесь вопрос, как Россия может внедряться в сознание.
6: Все сериалы первые российские, например, да. «Моя прекрасная няня».
5: Это ситком.
6: Я сам, ситком, да.
5: Да.
6: Я внутри группы был, первый сериал, первый сезон снимали. Там все сделано было по чистым американским лекалам. На полу шаги нарисованы, куда шагнуть в сторону, сколько
5: Александр
6: повернуть голову
5: Евгеньевич,
6: и так далее.
5: Внедрение в голову, массовое внедрение в голову.
7: Вы знаете, вот прям ругался недавно, включая одну из наших таких известных радиостанций, не буду называть ее.
5: Не
7: в эфире,
5: называйте.
7: Они обсуждают в эфире Человека-паука, вот этого нового американского. Так. И, понимаете, обсуждают с таким пафосом, как будто, я не знаю, небо свалилось на землю, Человек-паук, какой-то там 28-й уже по серии, приехал к нам, его показывают. Чуть не в подпольном порядке.
5: Его и в подпольном порядке показывали.
7: Абсолютно не могу понять. Что? Это действительно настолько важное культурологическое событие в жизни России, чтобы на федеральном радиоканале обсуждать и просто аплодировать.
5: Да вы просто дальше не обсуждали, там Колобка потом обсуждали.
7: То же самое касается «Одиссея» Нулана и ряд других проектов.
5: «Одиссея» хороший фильм, ладно.
7: Хороший, безусловно. Кому-то нравится, кому-то нет. Да. Но с точки зрения исторической памяти, знаете, абсолютно, на мой личный взгляд, просто издевательство.
5: А что же у нас только про историческую память?
7: Древнегреческой литературы. Но это мое личное мнение. Я люблю Гомера читать, еще помню, с школьных лет. Ну, нет, конечно, в переводе Жуковского и так далее. Но понимаете, в чем дело? Можно к этому относиться, знаете, как к чему-то такому околодетскому, потешному. Ну, «Человеки-пауки». А ведь эти «Человеки-пауки» захватывают сознание как раз кого? Старшеклассников.
5: Да ладно, да подождите, «Человек-паук» не вредный, это просто развлекательное кино.
7: Он
5: не надо
7: очень
5: «Человека-паука»...
7: вредное кино, поверьте мне, продолжение на будущее, потому что потом, когда вы знаете...
5: Что?
7: Ну, я-то хорошо помню 11-12 год.
5: Так.
7: Да, вся эта творческая молодежь, очень креативная. Вот эти ребята, которые выходили с плакатиками, с флагами, а сейчас эти ребята сидят за границей и открыто заявляют, что Россию нужно расчленить. Что Россию
5: это потому что они «Человека-паука» смотрели, думаете?
7: Это, в том числе и из-за
5: о,
7: этого.
5: Боже.
7: Очень легко подменить, понимаете, свой внутренний патриотизм и присягнуть вот этим «Человеком-паукам» просто культурным
5: хорошо,
7: пластам коллективного
5: по-другому
7: Запада.
5: По-другому спрошу, Александр Евгеньевич. Но «Человек-паук» внедряется в сознание? Внедряется. А «Колобок» не внедряется в западное создание. Вот что
7: я
5: делать?
7: Я не пошел ни туда,
5: значит,
7: ни туда.
5: Работают... Да, дело не в вас. Дело в том, что он внедряет в сознание иностранцам.
7: А иностранцам нужно внедрять, во-первых, отойти от вот этого лжеславянского стиля, который сейчас везде навязывают. Вот эти бесконечные бабы-йоги, Кощей бессмертные. Знаете, я не против того, что наша культурная, что это в каком-то, какой-то момент это было необходимо. Знаете, когда во время пандемии, в начале специальной военной операции, когда было необходимо обернуться каким-то нашим, знаете, корневым вещам. Но сейчас, когда это превратилось просто, знаете, в копирование одного и того же, я не буду, говорю, не хочу как бы нарваться на какие-то критические потом заявления от создателей таких вот, такого контента, но тем не менее вот этот лубок надо прекращать. Надо заниматься серьезными, реальными.
5: Серьезно.
7: Вот, кстати, правильно Сергей Николаевич сказал, Росатом делает вещи, которые не делает никто на планете.
5: Ну, Росатом, ну подождите.
7: Это вот, в долгую, Николай, это
5: хорошо,
7: работа в долгую.
5: Но почему мы убираем? Я вот, как раз у меня вопрос возникает в том, что есть ощущение, когда мы говорим про мягкую силу России, мы говорим только, знаете, как во время Советского Союза. Помогли, значит, ГЭС построить, дорогу проложили, атомную станцию построили. Это глобально. Это хорошо, но массовое сознание, оно на то и массовое сознание. И иностранцы с этим массовым сознанием работают, кажется, эффективнее, чем мы. Нет, Сергей Николаевич? В
6: еще
5: этом
6: раз,
5: вопрос.
6: Вопрос перехода, то есть, еще раз повторяю, никакой День России в какой-нибудь стране, даже если ты его проводишь там раз в месяц, никакой мягкой силы не обладает.
5: А если
6: День
5: флаг
6: России
5: развернуть 50-метровый, тоже не сработает?
6: Да, нет, конечно.
5: Не сработает.
6: Нет.
5: Ладно.
6: Еще раз. Так. Нужно Днем России, ценность России для Юга, хоть для Запада, не поднимается ценность России Днем России. Поднимается совместным делами, совместными проектами, совместным творчеством. Вот о чем речь. То есть, если, условно говоря, Смешариков, либо вот эту Машу и Медведи, которые, так сказать, раскупили...
5: Машу и Медведи
6: весь...
5: на Украине сказали, что это угроза национальной безопасности.
6: Ну, да. Да, потому что, действительно, нет, это по миру, как бы, хорошая история. Китайцы купили на 1,5 миллиарда, купили у нас у Союзмультфильма всякой штуки. Фишка в чем купили? Теперь они же говорят, слушай, а давайте что-нибудь совместное сделаем, российско-китайское, типа вот по Смешарикам или по кому-то. Они нам предлагают. Не мы говорим, ребят, вы не просто мультики купите, а купите технологии.
5: А может, у нас комплекс какой-то неполноценности есть? Мы не уверены в себе. Знаете, как недавно Артемий Лебедев сказал? Мне очень понравилось, кстати, гений пиара. Он сказал, что говорит, понимаете, вот американцы гении пиара в чем? Они не подчеркивают, что у них там что-то 40 миллионов бедных и нищих и голодающих людей. Они не подчеркивают, что у них ужасно дорогая медицина. Они подчеркивают и прекрасно умеют упаковать другие истории, там, не знаю, Голливуд, там, экономику или все, что на свете. И дают этому красивую обертку. А мы постоянно сомневаемся сами в себе. Хотя у нас крутых проектов гораздо больше,
6: конечно,
5: чем, в принципе, и каких-то задумок.
6: Конечно. У нас, понимаете, у нас, вот, у нас примеры есть, но у нас опять эти примеры только примеры. Это не сеть. Это
5: не
6: нет. Фильм «Анора», в которой как бы русские ребята сыграли, пара человек прекрасно, который получил, так сказать, премию и Оскара, и там, и все-все-все. Пусть не по ролевой части. То извините меня. Но у нас это опять это у нас аномальный случай.
5: А как это
6: случайно
5: сделать?
6: Борисов Юра прорвался, случайно хлопец молодой что-то там правильно прошел кастинг, и все.
5: А там сразу с той стороны работает по-другому.
6: Конечно.
5: Прорвался какой-то русский, берем его в оборот.
6: Все, одного его. Россия не нужна, Россия токсична, а вот Юра Борисов будет теперь предлагаться сплошь и рядом.
5: Александр Евгеньевич, что скажете?
7: Ну, кстати, мне фильм «Анора» понравился.
6: Да,
7: и понравился,
6: отлично.
7: Кстати, с точки зрения даже продвижения, скорее даже армянских нарративов. Потому что мне кажется, что наконец-то американцы стали различать армян и русских. Раньше, мне кажется, они это не осознавали, что это разные национальности. Тем не менее, кстати, Армения, который мы нередко критикуем сейчас особенно, это единственное государство, которое восстановило работу Russia Today и Спутникова. После всех запретов по всему миру, которые прокатились после 21-22 года. Так что в каком-то смысле, знаете, вот иногда можно отыграть то, что на первый взгляд неотыгрываемое, но без правильного направления бюджетных средств. Вот я почему, опять же, завел немножко эту тему про лжеславянские образы, которые постоянно начали навязывать последние 5 лет. У России есть деньги на культуру, есть. Но знаете, все-таки, чем мы всегда брали там? Классикой.
5: Чем?
7: Классикой. Извините меня, полностью запретить Чайковского не удалось даже в странах Евросоюза. Гергиева как мочили, уж за грубое слово извините. И тот остался в струе, что называется. Вот Венецианское биеннале, да, недавнее. Отстояли все-таки они, да, оштрафованные, там,
5: так
7: сменили жюри, но
5: отстояли
7: право
5: потому что итальянцы,
7: на классику.
5: Секунду, итальянцы отстояли, потому что это был взаимный процесс. Итальянцы, начиная с Ла Скала, отстаивали право на наличие присутствия русских культурных деятелей. Это был взаимный процесс.
7: Да. Вот. Мы же не послали туда, извините, Лазарева и Киркорова. Нет, да, мы послали туда классику.
5: Господи.
7: А то, что вот. Правильно работать нужно, и деньги нужно тратить на то, что действительно ценится там. И, кстати, Восток в этом плане даже гораздо ёмче сейчас по вложениям, потому что если, знаете, вот сколько раз уже снимали Анну Каренину на Западе? 3 или 4 раза.
5: Да.
7: Вот, кстати, «Война и мир» недавно, прекрасный BBC снял сериал, я прям честно искренне аплодировал и актерам, и режиссеру. При этом, если нас начнут нашу классику снимать китайцы...
5: То что?
7: И индусы...
5: Так.
7: То
5: в Болливуде,
7: это перевернет Восток.
5: Танцевать будут.
7: Будут танцевать, понимаете, пусть будет Пьер Безухов танцевать индийский танец Наташи Ростовой, ничего страшного, главное, что это будет наше продвижение,
5: это будет наше
7: и
5: продвижение.
7: Мы должны сейчас организовывать не только подмосковные вечера, что называется, туда задвигать, а задвигать то, что действительно ценится на мировом уровне, это 19-20 век, это золотой серебряный век, это наша литература,
5: да
7: чё
5: это
7: наш балет.
5: Да чего мы ездим-то на этом, на старом-то всё?
7: И знаете,
5: да
7: кино, честно говоря, кино, это вот особенно новое кино, да, которое больше похоже уже на анимацию, а не на киножанр. Это немножко не наш профиль. У нас есть другие факторы давления, и не только давления, но и факторы продвижения наших
5: культурных
7: инициатив.
5: Русскую культуру 19 века продвигал гениальный продюсер Дягилев.
7: И не только. И не только.
5: Сергей
7: сколько замечательных меценатов, которые переезжали
5: плюс
7: в Европу
5: меценаты,
7: и везли за свои деньги наш балет, наших художников, наших литераторов.
5: Да
7: и...
5: у нас вместо меценатов есть государство.
7: И наших музыкантов.
5: Не пускают туда. Сергей Николаевич, что скажете?
6: Я считаю, что...
7: Хотя вот меценатство, извините,
6: сегодня,
7: перебью.
6: Сегодня
7: вам
6: нет
7: не хватает
6: ни одной,
7: тоже.
6: Сегодня нет ни одной точки человеческой практики, которую бы Россия не могла превращать в мягкую силу и продавать. То есть, включая, несмотря на то, что опять, да, 19-20 век, спасибо им огромное, так сказать, высасываем из него все, что можем.
5: Уже первая четверть прошла уже.
6: Я к чему? Я к тому, что у нас и айтишные вещи можно, то есть китайская инфраструктура плюс российские всякие гигачаты, они совершенно неплохие. И мы не говорим сейчас о том, что нужна прям суперконкуренция. Но можно. Можно это делать, повторяю. Это можно на демпинге. Далее, мы не делаем элементарные вещи. Мы хотим, чтобы экономика была, мы хотим, чтобы предприниматели как бы сами боролись за контракты с Россией, но при этом у нас есть для них какая-то замануха. Нет?
5: А мне кажется, что
6: чтобы,
5: это,
6: там,
5: знаете...
6: Чтобы там льготы, вам... налоги, там, заходи в Россию, так сказать, договаривайся.
5: Нет, они даже, может быть, найдутся, да, но у них вместо этого есть боязнь Соединенных Штатов, которые их быстренько прихлопнут.
7: Предлагали
5: Японии
7: совместную экономическую деятельность на Курилах. Что они сказали? Договор не подпишем.
5: Конечно.
7: А мы предлагали. Причем это было еще до
5: мы
7: начала специальной
5: операции. Мы в НАТО предлагали
7: операции.
5: Вступать, но не
6: я
5: приняли.
6: Я вам скажу, там, где мозг предпринимателя работает так, где самое страшное, он туда и лезет, если там есть деньги. Это уже их проблема, это не надо.
5: Санкции.
6: Вопрос только государства, как это, помните, как это знаменитая была историческая фраза? Вопрос, не мешайте, дайте вот это догосударственным коммуникациям работать технологично, дайте сетям делать сети.
5: А не по регламенту будет, Сергей Николаевич, не по регламенту.
6: Вот отсюда и вывод, что Россотрудничество, оно не может быть одновременно и заказчиком мягкой силы, и исполнителем. Россотрудничество может быть оператором мягкой силы, но должно быть аккумулятором мягкой силы. То есть вот эти росатомовские всякие штуки, там атомные академии или там знаменитая, это называется, по-моему, называется это ледокол знаний, по-моему, у них международный проект, огромный, тогда дети со всего по 300-400 детей. Но оператор, сам Росатом, туда близко Россотрудничество не пустят. А кто должен быть это аккумулятором? То есть должна быть сетка. У нас есть, нет сетки на уровне формирования новых технологий по мягкой силе. И, соответственно, у нас ничего.
5: Мы говорим сейчас школу.
6: Росатом, это наш проект. Идите все нафиг, Россотрудничество. Вон сидите, свои русские дома открывайте и флагами машите.
5: Всё. Но подождите, мы вот говорим, что, скажем так, насколько мы правильно понимаем, и стоит ли нам вообще заниматься аудитом понимания того, что есть русская мягкая сила? Потому что, когда у нас все эти, например, скандалы там с миграцией связаны были, мы говорим, ну, мы будем укреплять отношения фестивалем Плова, еще школу вам построим, и там будут учиться, там, не знаю, 400 таджикских детей, и они точно впитают русскую культуру. Где гарантия?
6: Еще раз. Если это будет на уровне разового мероприятия, и там, условно говоря, очень локальное, очень автономизированное,
5: понятно,
6: очень пиаровское, но точка с точки зрения мы, Россия, открыли центр всероссийский, всемирный, так сказать, все исторические, и теперь все будет тут у вас этот центр за всю Россию отвечать, это провал.
4: Вот это уже все с точкой, это провал, это нельзя делать. То есть, если ты откроешь, повторяю, маленький центрик какой-то, не надо нам центральную улицу, не надо нам российский флаг. Если вы сделаете российско-таджикское, не знаю, совместную киностудию, российско-таджикское издательство, там российско-узбекское какое-нибудь, не знаю, там платформу.
5: Они скажут, у нас денег нет, мы говорим, у нас есть.
4: Не вот так вот. Слушайте, у нас очень хорошие айтишные технологии, да, пустите на рынок Яндекс или пустите на рынок МТС, то, что сегодня происходит.
5: Так.
4: Ну, МТС зарабатывает. А при чем есть мягкая сила? МТС будет заниматься мягкой силой? Яндекс будет заниматься мягкой силой? Нет. Сначала проект, потом туда упаком. Яндекс вызываешь и говоришь, родной, ты будешь мягкой силой заниматься. Это значит, ты должен будешь не открыть свое и зарабатывать, так сказать, Яндекс.Такси, а совместное российско-узбекское и российско-казахское предприятие по совместному
5: развитию. Наверное, речь идет еще... Ну, Александр Евгеньевич, да, ответьте, пожалуйста.
7: Вы знаете, вот опять же, вот мы не упомянули и экономические факторы мягкой силы. Ну, вот примеры приведу. Вот 5 примерно процентов мировых запасов янтаря находится в России, в Калининградской области. Когда-то они принадлежали немецкому государству, потом полякам, потом снова немцам. Да. История Калининграда довольно долго. Но сейчас, 45-го года, это российская территория. Вот даже в этом направлении, причем я, опять же, в Китае оперирую.
5: Так.
7: Вот, условно говоря, у нас янтарный браслетик с белого янтаря стоит 5-6 тысяч рублей в Калининградской области, а в Шанхае он стоит 1000 юаней, 2000 юаней. То есть они очень этим интересуются. То же самое Ближний Восток, Арабские Эмираты. Мы недооцениваем возможности эксклюзива, которые есть у нас. И это не только культурные пласты. Я говорю, это и ресурсы, это и открытие наших ученых, это те инновации, те изобретения, которые относятся именно к нам. Это наши Нобелевские лауреаты по точным наукам и так далее. То есть у нас есть чем крыть. И не только, извиняюсь, колобками.

0: мысль вашу и Александр Михайлович. Да, мы четко подметили, ваша реплика. Мы им важны в определенной точке, в звене, конечно, технологической цепочки.
1: Как с торговлей
0: ураном.
1: Потому
0: что мы, безусловно, с точки зрения здравого смысла и понимания космической отрасли, конечно же, с точки зрения всей отрасли, не конкуренты давно.
1: Но как только...
0: Еще с Рейгана это всем известно было.
1: Но как
0: было.
1: Только они на
0: пока
1: шаг
0: станция
1: впереди
0: есть
1: будет,
0: у нас, которая большая летает, понятно, будут пользоваться, потому что нахрена свою туда запускать, потому что это миллиарды и триллионы.
1: Да.
0: Так же, как у нас, половину
1: украдут.
0: А
1: мы думаем, что это эксклюзив, что нас похвалили, нас отметили,
0: нашу
1: ценность увидели.
0: А нам вот такую точечку
1: увидели.
0: Дали, сказали, вы наших возите там 5 раз в год, и все. Мы вам за это там 20 миллионов
1: Сергей
0: дадим.
1: Сергей Маркелов, политический советник, политолог, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Господа, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Краснодаре потушили пожар на складе после атаки БПЛА. Возгорание ликвидировано на территории Прикубанского округа. Об этом сообщил в мессенджере Макс мэр города Евгений Наумов. Утром губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов ВСУ. В Краснодаре обломки беспилотников упали на многоквартирные дома и на частный детский центр. Трое детей погибли, 12 человек пострадали. Российские войска за сутки освободили 3 населенных пункта в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны. Уточняется, что в Запорожской области под наш контроль перешла Долинка, в ДНР Кучеров-Яр, в Сумской области Перша-Травня. В зоне СВО за минувший день Киев потерял около 1400 военнослужащих. Средства ПВО сбили 17 авиабомб и 988 беспилотников. В военном ведомстве также рассказали, что войска поразили предприятия ВПК Украины, объекты портовой, энергетической и транспортной инфраструктуры. В Кремле прокомментировали заявление Армении о планах выйти из ОДКБ. Ереван вправе принять такое решение, если он не нуждается в членстве в организации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выступая на брифинге, он сообщил, что Москва пока не слышала заявления Еревана о намерении покинуть ОДКБ. Песков также высказался о желании Армении вступить в ЕС. По его словам, подав заявку на членство, страна столкнется с глубокими законодательными противоречиями в ЕАЭС, которые будут вредить самому Еревану. Сегодня премьер республики Никол Пашинян сказал, что был бы рад исключению Армении из организации. Он добавил, что Ереван не собирается активизировать свою работу в этой структуре. Кит Келлок выступил за мобилизацию женщин в ВСУ. По словам бывшего спецпосланника президента США по Украине, его дочь была военнослужащей. Она окончила военную академию и воевала в Афганистане. Цитата. «Очень важно, чтобы женщины, как часть общества, шли на службу. Так что и на личном, и на профессиональном уровне я вообще не вижу в этом проблемы», — сказал Келлок в интервью украинским СМИ. С февраля 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В апреле 2024 года нижний порог возраста опустили до 25 лет, верхний составляет 60. В Ассоциации туроператоров России спрогнозировали снижение цен на отели в Сочи. Стоимость проживания в период бархатного сезона этого года упадет на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Как сообщает сайт Ассоциации, некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы. Уточняется, что в среднем стоимость недельного проживания с завтраком на двоих начинается от 35 тысяч рублей в трехзвездочных гостиницах, от 45 тысяч в четырехзвездочных и от 114 тысяч рублей в пятизвездочных. По оценке администрации, город с начала года посетили 4 миллиона 800 тысяч туристов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 39 копеек, доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и также до плюс 18. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
6: В
5: этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты.

0: объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
2: России. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – психолог Зара Арутюнян. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Столица России, Москве. 18 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Начинаем мы, как обычно, с нашей географической переклички и в чате Ютуба. Давайте посмотрим, кто у нас был первым. Вот, наконец это случилось. Москва, улица маршала Тухачевского ждет эфира. Нойштадт, Андервайнштрассе на связи. Это мы уже неделю назад обсуждали. Таллин заждался, Петропавловск ждет, надеется на лучшее. Ялта, Крым, мой прекрасный город. Ялта, Крым, обожаю. Ташкент ждет. Болгария в ожидании, Шымкент ждет, Черчик, Узбекистан, как всегда, Болгария еще раз, Караганда, Цвикау это где, пробейте, посмотрите, где там Цвикау находится у нас, Кустанай, пока еще Карбышева на связи, Раменская ждет, привет из Афин передают там все, Монреаль, Канада, Крылатская, Москва, Долгопрудный, рад встрече, Добренко, Омск приветствует, Балакова, Зеленая Гора, Польша, Бобруйск и Таллин, Хакасия, Санкт-Петербург, Самарканд, улица Красная шлет всем теплые лучи уходящего лета. Не, ну, друзья, уходящее лето — это у нас. Это у нас. А вот в Краснодаре, улица Красная — это Краснодар, там как раз лето, ой, оно еще долго там у вас будет. Добрый вечер всем. Желает Ульяновск, Новоегорьевск, Алтайский край приветствует. Деревня Колычева с нами, Саарбрюкен, Германия, Павлодар, Казахстан, Гагаузия ждет. Привет всем передают из Камрата. Алма-Ата ждет с нетерпением, Орша, Пермь, Новокузнецк, Термез, Узбекистан, Амстердам ожидает, Кемерово, Набережные Челны, Бердск, пригород Лиссабона, а, хорошо, да, ждет тоже, да, Алма-Ата, Хельсинки, Напосту, Новополоцк, Мехико, Оснабрюк, Германия, Нарва, так, пролетело момент... Нарва, Самара, Приднестровье, Чикаго, Приднестровье, Бендеры, прекрасно, да, там Днестр, шикарно, шикарно просто, там еще тепло тоже у вас сейчас, ребят. Рига ждет, железнодорожный, Севилья, Испания, Израиль, Реховод, город, Петропавловск, Казахстан, Арзамас, Нижний Новгород, Кипр, Пафос, Хам это город. Если что, Германия тоже ждет. Бишкек, Вильнюс с нами, Медведково, Красногор слушает, Цвикау, Германия, еще раз Алма-Ата, Дублин, Израиль смотрит, Германия, Гамбург передают всем привет, прекрасно. Значит, здесь еще в Телеграме у нас Воронежская область, Росток, Солнечногорск, отлично, деревня, полевые Бикши. Шики, наверное, я думаю, вот так вот. Богучар, вот Богучар присоединился в Воронежскую область. Был я в Богучаре. Ярославль прибежал тоже. Ильичевск, Одесская область ждет. Хорошо. Деревня Еремеева, Московская область. Отлично, тоже с нами. Так. Ну все, да, пока вроде бы все. Ну, отличная география, все как обычно, друзья. Все у нас в этом плане стабильно. Ну что, с чего мы начнем? Начнем мы, конечно, все с того же самого. Вот Сочи, подтягивается Сочи на связи. В Краснодаре погибло трое детей в результате удара очередного украинского по детскому центру. Подобного рода новости, они становятся уже практически нормой. Но каждый раз, когда я вижу, что они бьют... По детям, прям, знаете, вот хочется мщения. Вот мщения хочется. Они будут и дальше же это делать, мы же это знаем. Они уже били и по автобусу, и по поезду, и по колледжу. Вот. И дальше они будут это делать. Мы с вами это понимаем. Как можно это остановить? Ответными ударами? Да, конечно, но у нас удары совсем другие, по другим целям. Удары мощные, но по другим целям. Я вот просто не понимаю одной вещи. Вот я все пытаюсь как-то... понять, чем мы руководствуемся, но не могу нащупать вот эту вот штуку, да, которая бы меня удовлетворила. Я сейчас объясню, про что я. Они остановятся только в том случае, если мы начнем уничтожать главарей этой банды. Но только так. Когда каждый из них будет выходить из дома и будет понимать, что он потенциальная жертва, что он стопроцентная цель для нас. Днем, утром, ночью, вечером, неважно. Вот только так мы можем каким-то образом их остановить. Когда эти условные там мадьяры, кто там еще, штиллерманы, Зеленские, Федоровы, Сырские, Дропаты, ну, вся вот эта вот банда, когда они будут понимать, что российская ракета может прилететь и их уничтожить, вот тогда, может быть, в следующий раз, когда они начнут планировать какие-либо удары по нашим мирным объектам, по нашим людям, по нашим детям, вот тогда, может быть, они задумаются. Подумают, русские же вычислят на самом деле, что это я дал это распоряжение. Русские вычислят, что это я навел этот самый дрон, да, или еще что-нибудь они узнают. И тогда мне нужно будет, ну что, тогда мне нужно будет прятаться где-нибудь в каком-то убежище и вообще не выходить, да, там, наверх. И, ну, зачем мне это надо, давай-ка я попробую сейчас вот, может быть, что-нибудь другое. Да только так. Только так, по-другому никак. И потом, я много раз об этом говорил, вы, наверное, помните это, друзья, что, да давайте объявим, вот посмотрите, вот иранцы, да, вот иранцы, из самого недавнего, как говорится, 30 тысяч вознаграждения за каждого убитого американского солдата. Абсолютно официально заявлено. Официальный человек, представитель иранской власти, выходит и громогласно об этом говорит. Тот же самый Иран разместил на всех своих ресурсах фотографии своих потенциальных целей. Там и Трамп, и Хексет, и Рубио, и кого там только нет. Вы помните, да? И они говорят, мы будем мстить, и мы, если сможем где-нибудь дотянуться до этих людей, мы обязательно их убьем. Они же это говорят. Они это говорят. Американцы делали ровно то же самое во многих совершенно местах. Вот везде, куда они влезали и начинали боевые действия, они всегда это делали. Они всегда говорили, вот этот, этот, этот и этот, если мы их поймаем, мы их убьем. Если кто-то нам придет и скажет, где он находится, мы ему заплатим деньги. И туда, где он находится, мы отправим ракету. Израиль не делает то же самое? Делает. Почему мы не делаем этого? Я вот этого никак не могу понять. Что нас останавливает? Нужно просто взять вот этот вот список, постараться никого не забыть, даже тех, которые сейчас шкерятся, прячутся и не отсвечивают, но при этом мы знаем и помним их имена. Вся вот эта шушера. Мы же помним имена Тигнибока, Лешко, там, ну, вы понимаете, да, Турчинова. Мы помним их имена. Давайте создадим этот список, объявим вознаграждение, заявим о том, что мы будем за ними охотиться, что российское государство будет за ними охотиться, потому что они преступники, террористы, потому что они совершали преступления. Наш Следственный комитет возбудил уголовные дела. Мы заочно их готовы осудить, и надо осуждать заочно. Почему мы этого не делаем? Мы вычисляем даже людей, которые командуют, там, я не знаю, артиллерийскими батареями и дивизионами, и говорим, вот они обстреливали Донецк, вот командовал подполковник такой-то, полковник такой-то или капитан такой-то. Значит, мы можем это сделать. Так здесь вообще, как говорится, даже и искать никого не надо. Вся эта шайка, она, как говорится, известна. Ну, давайте объявим вознаграждение, заявим, что они наши цели. И мы посмотрим, как они себя будут чувствовать. Ну, нужно уже что-то делать. Иначе завтра они опять ударят по детскому садику, по школе ударят. Но у кого-то есть сомнение, что если они смогут совершить террористический акт, они обязательно это сделают. Ну, конечно, можно все время, там, я не знаю, надеяться на работу ФСБ. Но там ребята, как бы они ни работали, они же не волшебники, правильно? Ну, надо это делать, нужно открыть охоту. А параллельно с этим мы же выбиваем их. Вот, понимаете, они могут смеяться потом. И говорить, ха-ха-ха, там типа, мы ничего не боимся. Они будут врать. Они будут бояться. Они не будут чувствовать, как минимум, себя так же комфортно, как чувствуют сейчас. Не надо ни в коем случае вообще, в принципе, вести какие-то переговоры с людьми, которых мы считаем террористами и экстремистами. Я про Буданова. Но мы одной рукой объявляем его террористом-экстремистом, потому что он отдает приказы о проведении террористических актов у нас здесь внутри, а другой рукой мы почему-то идем и с ним о чем-то там переговариваемся. По крайней мере, в недавнем прошлом это так и было. Так не работает это. Они же рассуждают как? А можно сделать все, что угодно, а потом они все равно с нами пойдут и будут разговаривать. Что, нет, что ли? Именно так они и будут рассуждать. Надо ломать эту практику, это неправильная дорога. Дорога не в ту сторону. Нужно идти по другому уже пути. Все вот эти вот там, я не знаю, объяснения, что мы не хотим уподобляться. Кому мы не хотим уподобляться? Слушайте, при чем здесь уподобляться вообще? Не надо никому уподобляться. Это практика, которая принята. И этой практикой занимаются. И всегда занимались. Иначе получается какая-то странная история. И эти люди чувствуют собственную безнаказанность. Можно устроить террористический акт в Москве, убить там нашего генерала, взять потом ответственность на себя, получить за это там очередные какие-то побрякушки на грудь. И все нормально. И все нормально. И дальше ты будешь героем там, а здесь тебе ничего не угрожает. Это так не должно работать. Мы что, не можем отправить несколько ракет туда, куда надо? Конечно, можем. Наша с вами недавняя история это подтверждает. Идите спросите у Дудаева с Басаевым. Почему мы этого не делаем? Ну сколько это будет продолжаться? Они же будут и дальше бить. Наши удары по территории Украины – это другие удары, это мощнейшие удары, я с этим не спорю, я сам об этом говорю. Это удары, несопоставимые по своей мощи и разрушительной силе с теми ударами, которые они наносят по нашей территории, потому что мы применяем разные средства поражения. Они бьют дронами, мы бьем ракетами. Даже те, которые не знают, что такое ракетные удары, все равно, я думаю, хотя бы чисто теоретически понимают, что это разные совершенно средства поражения. Но это удары по другим объектам. Это удары по военным целям, это удары по, там, я не знаю, по терминалам портовым, по хранилищам горюче-смазочных материалов, по газохранилищам, по заводам каким-то. Обязательно. Одно другого не должно исключать просто. Но уже нужно определить список потенциальных целей. Я имею в виду физических лиц. Нужно этим заниматься обязательно. Я думаю, что мы все равно к этому придем. Ну просто как-то, я не знаю, нужно ускориться, что ли? Елена Сергеевна пишет, вопросы риторические, ответа на них, увы, не услышим. Да нам не нужны ответы, зачем вам ответ? От кого вы хотите услышать какой-то ответ? Нам ответы не нужны, нам действия нужны. Нам нужны действия. Мы сейчас с вами видим наши удары по территории Украины, те самые, про которые мы говорили на протяжении нескольких последних лет. Да, мы наконец это видим. Сколько раз мы с вами говорили, что давайте отрежем их от моря. Как только они потеряют море, они будут неинтересны сами себе. Деньги. Они теряют деньги, они теряют грандиозные деньги. Ну и, конечно же, это работает, собственно, на нашу армию, которая сейчас достигает там цели специальной военной операции. Ей становится легче. Мы говорили об этом, вот мы получили сейчас вот это. Отлично, это вот дорога в том самом направлении. Каждый день эти удары, каждый день, и не только по ночам, уже и днем, уже и утром, без разницы. И они уже это знают, и поэтому скулёж слева-справа скулят. Новый план мира, Зеленский отправил Трампу предложение, новый план, его новое видение. Проходит пару дней, узнаем какие-то подробности, что давайте, значит, и ВСУ уходит там с территории Донбасса, и Россия туда не заходит, как они себе это представляют, непонятно. А вот объявляем его там, я не знаю, какой-то вот нейтральной территорией, и начинаем восстановление и все остальное. Еще совсем недавно даже таких предложений не было. Почему? Да потому что Донецкая Народная Республика, она же Донецкая область, она уже потеряна по большому счету для них. Так оно и есть. Это пока еще не сейчас, но это уже в ближайшей перспективе. И они об этом знают. А вся вот эта вот история, а давайте-ка мы объявим перемирие на море. А давайте мы объявим перемирие на Луне. А давайте еще где-нибудь. И как преподносят? Они же знают нашу вот эту вот слабую историю, да? А давайте мы объявим перемирие, мораторий, значит, на взаимные удары на море, в воздухе, и это станет первым шагом к долгому там миру там, и так далее, к мирной перспективе. Подоляк делает эти заявления. Почему они делают эти заявления? Потому что они понимают, что здесь ничего у них не получилось. Расклад был какой? Расчет. Они поднимают уровень эскалации, они начинают бить по МПЗ, и мы с вами становимся в очереди за бензином. Они начинают бить по складам Валберес, Озон, вот теперь уже подтягивается. И нам это с вами не нравится, да. Это вот поднимает градус недовольства в нашем обществе. И потом в какой-то момент все пойдут штурмом брать Кремль. Вот на это, собственно, и был расчет сделан. А когда получили диаметрально противоположную картину, они заскулили и завизжали о том, что давайте-ка сделаем, объявим перемирие. Приняли авантюрную стратегию, следуют этой авантюрной стратегии, но при этом уже проиграли. Уже проиграли, они сами об этом говорят. Они сами об этом говорят. Гигантские совершенно убытки. Считают, миллиарды уже, миллиарды потеряли. И будут дальше терять миллиарды. Наши удары по нашей территории, президент выходит и говорит, да, это проблема, но эта проблема, это мы решим эту проблему, она серьезно не скажется на нашем с вами, собственно, экономическом благополучии. А у них скажется. И уже сказывается. Уже сказывается. Вот заявление Зеленского меня еще потрясло тоже, да. Прям вот, ну, фантастическое заявление. Это про деньги. Когда он выходит и говорит, вы знаете, говорит, война это вообще штука дорогая. Денег не хватает. И нам нужны деньги. Нам нужны деньги. Дайте нам снова деньги. Обращается он в первую очередь к европейцам, потому что американцы деньги не дают. Дайте нам деньги, потому что, ну вот, нужны. Нужны нам деньги. А если вы там не дадите деньги, то вот 4 месяца там как-то протянем. А что будет через 4 месяца? Через 4 месяца будет Новый год. И, видимо, они понимают, что в Новом году ничего хорошего их не ждет. Без денег. Поэтому дайте деньги. И все бы ничего. То есть привычная абсолютно речь про деньги, дайте, дайте. Да, это все как обычно. Но когда он делает это заявление? Он это заявление делает, когда у него на самом пике очередная серия коррупционного скандала. То есть заключается в том, что те деньги, которые у Украины есть, эти деньги разворовали опять ребята из его ближайшего окружения. То есть, представляете степень цинизма и какая запредельная наглость. Вот говорят же, наглость – второе счастье. Это ровно про это. Это ровно про это. То есть, у него Набу и САП публикуют записи разговоров, где мудрая, которая с ним еще там с этого квартала, значит, идет по жизни, где она там разруливает, кому сколько миллионов нужно занести для того, чтобы получить это, то, сё, как захватить то предприятие, другое, сколько денег нужно отдать суду для того, чтобы они вынесли соответствующие решения и так далее. И все слушают эти пленки, все эти разговоры выкладываются, причем достаточно быстро и в большом количестве, все слушают эти разговоры. Появляется Зеленский и говорит: вы знаете, я вообще тут не при делах. Вот НАБУ, они же знают, что я к этому не имею никакого отношения. Ну, там воруют, да, ох, нехорошие люди. Но я-то ничего про это не знал, именно поэтому мне никто никаких там типа требований, претензий не предъявляет, имеет в виду НАБУ. Но это он врет. У НАБУ есть пленки, я уверен, с его голосом. Наверняка 100%, и обязательно эти пленки рано или поздно все равно появятся. Он не может этого не понимать, он это тоже прекрасно понимает, он вибрирует, но при этом, дайте деньги, говорит он, потому что деньги закончились. Нам вот 4 месяца нужно еще продержаться. Ну, феерическая наглость, да? Это надо уметь. Не у всех такое может получиться. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ватикане сообщили о запланированной встрече главы дипломатии с Юрием Ушаковым. Контакты Пола Ричарда Галлахера с помощником президента России намечены на среду. Данные приведены в программе визита секретаря Святого Престола по международным делам в Россию, передают РИА Новости. Согласно расписанию, во вторник Галлахер встретится с главой МИДа Сергеем Лавровым. В тот же день у посланника Ватикана запланированы переговоры с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В четверг глава дипломатии Ватикана примет участие в мероприятиях с участием католической общины в Российской Федерации. Украинские власти видят в коррупции рабочий процесс, а не скандал. Последние расследования показывают, что злоупотребления воспринимаются чиновниками как обыденное явление. Об этом говорится в статье журнала «Экономист», посвященной расследованию в отношении экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой. Журналисты назвали все происходящее самым сильным вызовом украинскому лидеру. При этом расследование коррупционных дел происходит в наихудший момент, когда удары России все больше достигают цели, а бывший министр обороны Михаил Федоров призывает к проведению выборов. Журнал предсказал усиление политической борьбы в ближайшие недели. Суд приостановил работу мясоперерабатывающего завода из-за обнаружения сальмонеллы. Ее выявили в котлетах и пельменях предприятия, которое находится в городе Вичуга Ивановской области. Оно не будет выпускать продукцию 10 дней, сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, передает ТАСС. Отмечается, что решение принято после обращения регионального управления Роспотребнадзора. При проведении проверки в продукции завода обнаружили сальмонеллу. Кроме того, 9 работников не прошли периодический медицинский осмотр. «Газпром-арена» не участвовала в организации концерта Канье Уэста. Как следует из официального обращения площадки, не подписывалось никаких договоров об аренде стадиона в Санкт-Петербурге на 10-11 октября. Этим занималось московское концертное агентство «Say Agency», уточняется в сообщении. По словам гендиректора этой фирмы Анны Супчевой, «Газпром-арена» не уведомляла их о каких-либо изменениях. Договор стороны должны подписать до 27 августа. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают 13-14. Утром и во вторник днем вероятны осадки 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
9: Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
10: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
11: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
14: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
12: В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Москва.
4: 94,8 FM.
12: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна.
7: Столица России, Москве, 18 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Все наши позывные вы знаете. У нас продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на наших ресурсах, таких как ВКонтакте у нас на странице, на Рутюбе. И на Ютубе она тоже идет, да. Сколько у нас человек на Ютубе? 1400? 1400, хорошо. То есть дайте деньги. Дайте деньги. Не обращайте внимания на все эти пленки. Вы просто тупо нам снова эти деньги дайте, а мы эти деньги снова распилим. И есть же такие лохи, которые, или лохи, которые все равно эти деньги ему дают. Вон Норвегии, да, передали там ему какое-то очередное количество миллиардов. На здоровье, пускай, пускай. Чем больше они дают деньги Украине, тем меньше у них у самих останавливается. Хотя Норвегия остается. Хотя Норвегия, конечно, страна богатая. Но это просто невероятно. Это просто невероятная история. Да, это вот только наблюдать называется. Понять это умом невозможно. Что происходит? Что происходит в принципе? Вот если посмотреть на это, на все так, без эмоций, да, на то, что, на все события, которые разворачиваются на территории Украины. Посмотрите, там все очень интересно. Помимо этого коррупционного скандала, практически одновременно с первыми шагами вот этих набушников появляется заявление Федорова. Это тот, который у них бывший министр обороны, который вдруг говорит о том, что нужно провести на Украине выборы. выборы нужно провести, потому что, ну, выборы — это демократия, мы вообще демократическая страна, война, не война, нужно прокрутиться каким-то образом, создать условия, там все, и провести эти самые выборы. Тут же пошли, значит, ребята кричать там всякие Стефанчуки о том, что да, ты он сошел с ума, сделать это невозможно, сделать там еще что-то невозможно, да. Выборы сейчас мы не будем проводить, потому что идет война. Ну, это вот старая песня. Но это все совпадение, как вы считаете? Вот эти действия НАБУ, заявление Федорова. Зеленский это все видит? Конечно, видит. Он подозревал, что у Федорова есть президентские амбиции. Именно поэтому он его пустил под этот самый каток, сняв его с позиции. Но сейчас, когда Федоров прям в открытую начинает рассказывать о том, что нужно провести выборы, когда они знают, что он собирается в Америку для того, чтобы получить добро у американцев, на участие в этих самых выборах. Зеленский, как вы думаете, настроение нормальное у него? Я думаю, что не очень. А помимо Федорова, там где-то еще сидит и точит кинжалы Заужный, которого тоже рассматривали как конкурента там, Зеленскому на каких-то там выборах, которые когда-то там должны случиться, и который тоже не пошел ни на какие особые договоренности там ни с Ермаком, ни с Зеленским, который сидит там под Лондоном, а я имею в виду под англичанами, и делает то, что они ему говорят. То есть плюс еще один конкурент Заужный. Ситуация в армии тоже не очень. Ну, то, что на земле там они отступают и отступают, это понятно. И дальше будут отступать, это понятно. Но там есть силы, которые не в восторге от тех процессов, которые они наблюдают. Зеленский знает про это? Конечно, знает. Есть Буданов, которого он вроде бы как подтянул там на какую-то позицию. Но на 100% быть уверенным в Буданове он не может, и он не уверен. Буданов это тоже потенциальный конкурент. Буданов человек, который вроде бы как, по крайней мере, если верить украинским там этим источникам, отговаривал его от этой вот авантюры, там имеется в виду удары по МПЗ, удары по складам там и так далее. И говорил, что нужно подписать что-нибудь с Россией для того, чтобы остановить. Но его позиция не прошла, поэтому Буданов, я думаю, тоже, наверное, в другом лагере. То есть Федоров, Заужный, Буданов – это те имена, которые мы с вами знаем. Но есть еще имена людей, которых мы с вами не знаем, но которые обладают возможностью, мощностью, ресурсом, деньгами – и которые не в восторге от того, что происходит. Это те самые люди, которые каждый раз во время нашего удара теряют грандиозные деньги. Почему? Потому что наши удары обнуляют или их склады, или их танкеры, или их порты, или их хранилища, или их горно-обогатительные комбинаты, или их заводы. Как вы думаете, они в восторге от того, что происходит? Они пытались достучаться до того же самого Зеленского, заходили через Товаровец, завсклад, через Подоляка, через Буданова, заходили и говорили, слушай, ну, сделайте что-нибудь, подпишите с русскими хоть какую-то там, я не знаю, бумагу, для того, чтобы они перестали бить, допустим, по моему горно-обогатительному комбинату. Или чтобы они оставили в покое порт, потому что у меня суда, которые должны вывести железную руду, ну, к примеру, да, вот они должны вывести железную руду, или же они должны вывести какое-то бесконечное количество тонн там пшеницы. И я на этом рассчитывал заработать там вот такое вот количество денег. В итоге ничего не происходит. Это уничтожено то, уничтожено другое, уничтожено, все стоит. Сплошные убытки. Удар по Запорожскому металлургическому комбинату привел к его остановке, потому что доменные печи разрушены. Кому принадлежит Запорожский комбинат? Хозяин Запорожского комбината, ему нравится происходящее? Думаю, что нет. По Криворожскому комбинату ударили, и опять доменные печи. Это значит, нужно по новой строить, запустить, перезапустить не получится. Производство остановлено. Это убытки для владельцев? Конечно, это убытки для владельцев. А сколько там людей, которые зарабатывают деньги только на пшенице, на подсолнечнике там и так далее? Аграрная вот эта вот история. А ритейл, а торговые центры, а склады, эпицентр, розетки, АТБ, там чего там у них там только нет. И этот все, как говорится, горит каждый день. Причем в таких количествах, что ой-ой-ой. Эти люди в восторге от того, что происходит. Я почему говорю про этих людей? Мне кажется, что это даже более важная история, на самом деле, чем вот эти вот все так называемые политические конкуренты, про которых я говорил. Там, да, Федоров, Залужный там. И все остальные. Почему? Потому что кто стоял за этими майданами на Украине? Что за первым, что за вторым? Кто стоял там за ними? Во время первого я там работал непосредственно в Киеве. Во время второго я не работал. Но внимательно следил. Любой человек, который в курсе, он, конечно же, скажет, что на самом деле за и тем, и другим майданом стояли люди, которые руководствовались шкурным интересом. Каким шкурным интересом они руководствовались? Они хотели сохранить то, что у них было нажито непосильным трудом. То есть свои активы. А эти активы в тот самый момент активно захватывались, отнимались. Под разными соусами, неважно. Просто сидел президент Украины, а за его спиной там много-много разных интересных людей, в том числе и, собственно, родня и ближайшее окружение, занималось своим благородным делом, отжимали активы. Кто этого не знает? Любой человек, вот, который так или иначе погружен был в эту тему, все про это говорили, все знают. И те люди, у которых отнимали заводы, у которых отжимали банки, рестораны даже, там еще что-то, различные активы, это все деньги, недвижимость. Именно эти люди и финансировали потом эти майданы. Да, потом подтянулись уже и американцы, там, и Нулан с этими печеньками, там, это все да. Но было бы глупо с их стороны не поучаствовать в этом процессе. Но они были на вторых уже позициях. Вначале вот стояли вот эти вот перцы. А потом подтянулись уже все остальные заинтересанты. И мы получили с вами то, что получили этот самый переворот. На что они рассчитывали? Они рассчитывали на то, что ну, нужно каким-то образом привести к власти кого-то. Неважно кого, кого-нибудь. Главное, чтобы не этого. Заменить Януковича на кого-нибудь, на каких-то новых людей, с этими новыми людьми мы потом типа поговорим. Потому что то, что происходит сейчас, нас не устраивает. А то, что будет происходить завтра, мы постараемся сделать так, чтобы нас это устроило. Вот такая была логика, простая. Получилось у них? Думаю, что нет. Спросите, называется, у Порошенко. У Порошенко спросите. У него получилось договориться? Не получилось. Но он же не мог заглянуть в будущее. Он не мог заглянуть в будущее. Он руководствовался здесь и сейчас вот этим шкурным интересом. И таких, как он, было много. Там были и другие там разные силы, которые включились потом в этот процесс. И пехоту на Майдан там доставляли, и все остальное. Но все это финансировалось. Любой Майдан... Он финансировался и хорошо финансировался. И финансировался вот этими самыми товарищами. Нужно привести к власти кого-то, с ними договоримся. Не получилось договориться. Сейчас они наблюдают какую картину? Они наблюдают следующую картину, что кто-то, вот Зеленский, вот он сидит у власти, его охраняют, у него все хорошо с активами. Наоборот, только, как говорится, обрастает жирком, потому что ни один доллар, ни один ручеек мимо не проходит, потому что выстроены все эти схемы. А плюс еще вот это бесконечное финансирование, которое пилится, как говорится, не с прибылей, а в момент стартапа. Помнишь, как говорится, это с прибылей надо воровать, а не на стартапе. Там прибыли в принципе быть не может. Ну, то есть, у этих все нормально, а эти, наоборот, сжимаются. Пришел тогда этот руководитель эпицентра, да, к кому он пришел? Он к Буданову пришел, говорит, нужно что-то сделать. Он говорит, я не в состоянии, иди к Зеленскому, попробуй с ним поговорить. Приходит к Зеленскому, а Зеленскому что? Вот мы и шарашат, и горят его склады, этого эпицентра. То же самое с металлургами, то же самое с сельхозпроизводителями. И со многими то же самое. Это все. Это люди, которые в лагере врагов у Зеленского на сегодняшний день. Они еще активно в наступление не идут, потому что условий нет, да и опасно. Но они уже готовятся прыгнуть и вцепиться ему в глотку. Он это не знает? Знает, я думаю. Знает. Это вот внутриполитическая ситуация называется. Я уж про людей там не говорю. Это внутриполитическая ситуация. От внутриполитической ситуации никуда не деться. Она складывается вот такая, какая складывается. Теперь там про войну. Вот он бьет. Он бьет по складам Валбериса, по складам Озона. Получает какую-то картинку. Ну, хорошо, так, получает картинку. Но в ответ... Уничтожаются порты на море, уничтожаются порты на Дунае, уничтожаются железнодорожные пути, уничтожаются железнодорожные депо. И к чему все это приводит? А приводит это вот только из последнего, да, там последние удары по Одессе. Вот сейчас я вам зачитаю. Российские войска нанесли групповые удары по украинским портам и судам. Атака велась ночью с применением высокоточного оружия, воздушному базированию ударных беспилотников. Основной удар пришелся по порту Южный в Одесской области. Там поражены 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала, а также портовые объекты для разгрузки судов. Кроме того, российские войска уничтожили танкер с горюче-смазочными материалами и 5 резервуаров с топливом, предназначенных для ВСУ. Следующая история. Вооруженные силы России поразили электроподстанцию «Аджалик» под Одессой. Объект энергетической инфраструктуры обеспечивает стабильное функционирование морского порта Южный. Вывод из строя питающей подстанции фактически парализует оставшуюся портовую инфраструктуру. В результате массированных ночных ударов также были уничтожены танкер с топливом, 5 резервуаров, да-да-да-да-да-да. То есть Украину отрезали от моря, Зеленский это признает, это блокада. Последствия этой блокады в чем? Еще же последствия. Вот они сами, значит, пытаются каким-то образом все это дело подсчитать, что ли, да? И вот просто математика обычная, это их источники. Всегда интересно посмотреть, как они видят ситуацию. Мы-то видим ее вот так, ну, как вот видят они, да? Интересно, и сравниваешь, да, потом. Вот как они видят, значит. Из-за того, что вот эта вся история происходит с портами, под угрозой, значит, 34 миллиона тонн зерна. Не просто зерна, а зерна, которое должно было уйти на экспорт. То есть экспортная вот история. 34 миллиона тонн зерна продать уже не получится. Это деньги. Идем дальше. Значит, как они говорили... Ну, повезем там через Дунайские порты или железной дорогой, да, или же там, я не знаю, грузовиками. Это все да, это, конечно, можно попробовать это сделать, но объемы, я об этом говорил, те объемы, которые ты мог вывести морскими путями или завести там что-то, да, морскими путями, ты никак не можешь компенсировать железнодорожными или сухопутными путями, маршрутами. Не получится это, ну, просто потому что потому. Они посчитали, что в лучшем случае, если около 15 миллионов тонн они смогут вывести железной дорогой, это как бы хорошо. Ну, железная дорога плюс автомобили. 15. То есть это меньше, чем половина. Но тут, значит, происходит следующее. Наши бьют еще и по железнодорожной инфраструктуре. Бьем по депо, бьем по локомотивам, да, электровозам там и так далее. И что получается? Получается, что, значит, как они посчитали, была 41 атака. 41 атака именно на вот эти вот транспортные все объекты, железнодорожные и сухопутные. Повреждения получили 252 единицы подвижного состава. Дальше. Значит, так как стало меньше поездов, ну, на пальцах, соответственно, стало меньше возможностей у аграриев, да, и у металлургов вывозить свою продукцию на экспорт и ее продавать. Ну, стало меньше. Ущерб только за 3 недели, за 3 последние недели, ущерб составляет 500 миллионов долларов. За 3 недели всего-навсего. 500 миллионов долларов. Потенциально могут потерять, если все так будет продолжаться. Ну и вот они же видят тенденцию, да? То есть мы не тормозим, они видят тенденцию. И если вот такими же темпами, без наращивания, а вот именно такими же темпами все будет продолжаться, они потеряют до 12 миллиардов долларов. Серьезные деньги для них. Но если вот, допустим, сейчас Норвегия выделяет им 9, а они потеряют 12. Ну, наверное, это серьезные деньги. И это только, в основном сельскохозяйственная продукция. Так более того, они же понимают, что это при сохранении вот тех масштабов ударов. А если удары будут наращиваться? А судя по всему, удары будут наращиваться, потому что их же собственная разведка рассказывает о том, ну и западная разведка рассказывает о том, что мы наращиваем производство ракет, причем всех абсолютно видов ракет. Мы наращиваем производство. И они с ужасом понимают, в первую очередь западники, что если русские наращивают производство ракет, то эти ракеты полетят на территорию Украины. Если они полетят на территорию Украины, значит, эти ракеты, ну, их нужно чем-то сбивать. И вот здесь начинается проблема, потому что сбивать эти ракеты нечем, а это значит, что они будут просто уничтожать, выжигать абсолютно все на территории Украины. И эти 12 миллиардов, которые они посчитали предварительно, без увеличения мощности и интенсивности наших ударов, могут плавненько перерасти там уже в совсем другую цифру. Вот в этой ситуации он не знает про это, я думаю, он это знает. Это тоже внутриполитическая ситуация. Раньше он выскакивал из этой ловушки. Каким образом? Он бежал, то, там, я не знаю, в Америку бежал, в Европу бежал, там, в разные европейские столицы для того, чтобы получить подпитку, заткнуть дыры, там, как говорится, в бюджете. Ведь это же не только военные расходы, да? Там же нужно пенсию платить, там, какую-никакую зарплату нужно платить, инфраструктуру поддерживать, ремонтные работы на что-то вести, там, да, покупать там где-то что-то, закупать. На все на это ему давали деньги. Сейчас он говорит, денег нет, 4 месяца, через 4 месяца мы не знаем, что с нами будет. Ну, нормальная ситуация. Ну, это просто отталкиваясь от того, что пишут они сами. По поводу ракет. Смотрите, значит, какая статистика. По оценке украинской военной разведки, я не знаю, насколько можно доверять, собственно, в принципе, да, там, данным украинской военной разведки. Но если они оперируют этими цифрами, давайте просто посмотрим на эти цифры и посмотрим, как они себе видят, значит, ситуацию. Россия сохраняет значительный запас ракет и наращивает их производство. Совокупный российский запас крылатых ракет, баллистических, там, ну, в общем, всех ракет, какие у нас есть, это они оценивают примерно в 1900 ракет. То есть те, которые у нас есть, 1900 ракет. Хорошо. Значит,

0: с корейскими пусковыми установками. И плюс ко всему этому, собственно, они еще и собираются, отдельные военные эксперты, как они говорят, к осени прогнозируют, что россияне будут выпускать 250 ракет в месяц, а к концу 26 года 400 ракет в месяц. Ну, прекрасная математика. Даже если, собственно, отталкиваться от их данных, которые они публикуют. А это значит, что удары будут мощнее, удары будут большим количеством ракет, а это значит, что убытки Украины будут увеличиваться. Хватит там подачек от той же самой Норвегии? Мне кажется, что не очень. У нас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Мэр Краснодара заявил о выплатах жильцам поврежденных квартир при атаке дронов ВСУ. Люди получат единовременные компенсации, отметил Евгений Наумов. Сегодня утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА, в результате которой обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре. Погибли трое подростков. Кроме того, был поврежден многоквартирный дом и возникло возгорание складских помещений. Антонио Кошта признал отсутствие нейтралитета ЕС в конфликте России и Украины. Брюссель поддерживает Киев, отметил глава Европейского совета. Евроинтеграцию Украины он назвал долгосрочной гарантией безопасности и стабильной демократии для Евросоюза. Выступая в Киеве, Кошта заявил, что поддержка страны продлится как во время боевых действий, так и в ходе будущих мирных переговоров, говорится на сайте Евросовета. По его словам, цель Европейского союза – это интеграция Украины в мирный проект сообщества. Антон Котяков перечислил востребованные профессии до 2032 года. Список возглавили сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем, отметил министр труда и социальной защиты. По его словам, стране также понадобится дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорейщиков. Еще около 150 тысяч специалистов потребуется в группу профессий, куда входят фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ, передают РИА Новости. Котяков добавил, что на фоне сохраняющегося спроса важно популяризировать рабочие профессии среди молодежи и рассказывать о перспективах, которые они открывают. Пациенты с болью в коленях в Москве теперь могут быстрее пройти диагностику и начать лечение по единому медицинскому маршруту. Его опробовали уже 20 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Во время записи на прием ИИ-сервис анализирует жалобы и данные электронной медкарты и заранее формирует направление на обследование. Благодаря этому пациент приходит к врачу уже с готовой диагностической базой, а специалист может сразу выбрать дальнейшую тактику лечения. Единый алгоритм также включили инъекции гиалуроновой кислоты в коленный сустав. Теперь их назначают всем пациентам, которым это необходимо. После лечения врачи продолжают контролировать состояние пациента, в том числе на телемедицинских консультациях. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на вторник. Юань – 12 рублей 39 копеек, доллар – 83 рубля 29 копеек, евро – 97 рублей и 44 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер западный – около 4 метров в секунду. Ночью синоптики обещают 13-14, утром и во вторник днем вероятны осадки 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета.

0: суверенитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
1: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
0: В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 19:07 в Москве. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Украину ждет тяжелейшая зима с начала конфликта с Россией, передает Bloomberg. Причина – дефицит средств противовоздушной обороны. По информации агентства, в распоряжении и так далее. Да. Также в материале Bloomberg сказано, что из-за ударов по портовой инфраструктуре остановлен экспорт зерна через черноморские порты Украины. Ну вот, это вот ровно то, о чем мы с вами и говорили. Еще раз, когда у него всегда было плохо, да, вот становилось плохо, он бежал там или в Америку, или в Европу. В Америку сейчас бежать бесполезно. Нет, он, конечно, может попробовать, но это бесполезно, потому что у Трампа другая головная боль, и эта головная боль, походу, превратилась в хроническую мигрень, да, и ничего уже с этим сделать он не может. Тут опять какие-то очередные санкции они собираются ввести против Ирана. Этот заявление сделал его министр финансов, это Скотт Бессент, который сказал, что Америка, значит, объявила о беспрецедентных экономических мерах в отношении Ирана. Беспрецедентные. То есть вот ничего вот раньше такого не было, да, вот сейчас вот они беспрецедентные меры, да. И, значит, Белый дом всех предупреждает, что всех будет наказывать за то, что они имеют дело там с Ираном. Все, первый ответ уже прилетел из Китая несколько дней назад. Китайцы сказали, что они вообще не признают американские санкции и никак на них реагировать не будут. Вот, понимаете, да, то есть ничего не может с ними сделать. А Иран, параллельно со всем этим, Иран говорит о том, что они готовятся к наступлению. Они переходят к наступательной фазе этого конфликта. К наступлению Иран готовится. То есть, видите, в каком интересном мире мы с вами живем. То есть в Америку ему, ну, бесполезно туда бежать. Это просто без вариантов. Значит, остается Европа. Наконец вышел из отпуска премьер британский, приехал в Киев. Ну, конечно. Куда же он еще должен приехать? В Киев. Он приехал в Киев и говорит, вот я теперь вам дам, значит, сейчас вот чертежи, будете делать на своей территории ракеты. И там, значит, на хуторах уже порвали несколько баянов от радости, что вот английский этот приехал, барин, и сказал, что мы будем делать ракеты на своей территории. Ни одного человека, который бы с критическим мышлением, что ли, да, ну, ни одного. То есть, вот как вы будете делать ракеты? Ну, да, он привез вам чертежи, допустим, секретную документацию он привез. Вам дали эти чертежи. А вы как будете делать эти ракеты? Из чего вы собираетесь делать эти ракеты? Чертежи чертежами, но нужны заводы, технологии и все остальное. А как вы собираетесь это делать еще и на своей территории? Расклад может быть другой. Что может быть, вот я сейчас объявлю, что мы передали там Украине эти ракеты, а на самом деле мы сами их будем штамповать на своей территории, будем передавать Украине, они уже будут с надписью «Сделано на Украине», и Украина будет эти ракеты, собственно, применять. Может быть такой расклад? Конечно, может, да. От англичан можно ожидать всего чего угодно. Но это будет означать, что они впрямую уже, собственно, своими ракетами с нами воюют. Ну, тогда вообще, в принципе, они уже могут эти ракеты со своей территории запускать. Чего уж заморачиваться там со всеми этими подвозами и со всем остальным. И еще большой вопрос, смогут ли они туда их завести, эти ракеты. Это если вот рассматриваем этот сценарий. Почему-то у меня тоже с этим сомнения. У них там свои ракеты есть, вот эти «Фламинго». Они не могут эти ракеты нормально сделать в нормальных количествах. У них не получается. Они хотят, но у них не получается. Они говорят, что у них есть технологии по производству баллистических ракет, но тоже почему-то не получается. А вот эти вот они сейчас типа там начнут штамповать. Но англичанин хоть что-то сделал, а француз так просто опять в очередной раз сказал, что нет, мы с Украиной, мы будем ее поддерживать. И немцы то же самое сказали, мы будем ее поддерживать. Но ракетами никто делиться не хочет. Сейчас он ведет переговоры с Южной Кореей. Южная Корея говорит, у тебя есть ракеты Патриот, дай нам, пожалуйста, эти ракеты. Южная Корея говорит, да ты посмотри, что у меня здесь происходит. Трамп вообще уже там закарифанился с Ким Чен Ыном. Он хочет там с ним встречаться в очередной раз, говорит, что это его друг. Кто его знает, как там повернется, поэтому нет. Мы, наверное, ракеты тебе не дадим, потому что они нам нужны самому, самим. Не дадим ракеты, но он переговоры с ними ведет. Вот такая вот ситуация. Это все факты. Какая перспектива вырисовывается? Ну, может быть, я не знаю, про сроки даже говорить не буду. Когда, чего там, да, рухнет, не рухнет, да. Но перспектива-то, она же вырисовывается. Она вырисовывается, эта перспектива. Читаю ваше сообщение. Так. Юлия пишет, объявлять кого-либо террористами, объявлять охоту, наверное, должны не граждане РФ, а те, кто уполномочены, они пока молчат по каким-либо причинам. Ну да, это мы вот про это с вами и говорили. Серьезные дядьки в Кремле, что по этому поводу думают, в отличие от граждан России, об уничтожении шайки? Думают, что нужно эту шайку уничтожить. Думают серьезные дядьки в Кремле. Два варианта, пишет Ант. Либо нет приказа, либо просто не можем. Не знаю, может быть, вы и правы. Но почему-то вот по поводу второй части, там, что мы не можем, я уверен, что можем. Раньше могли, потом разучились, что ли? Так не бывает. Мы не можем поступать, как иранцы, Коновалова Марина пишет, потому что у нашей элиты все находится на Западе, в том числе семья. Ну, слушайте, это уже... Марина, я не знаю, кого вы там считаете элитой, да, и чью семью вы имеете в виду, да. Вы уж тогда давайте с именами, фамилиями, да, потому что вот это все, это мне напоминает вот эту демагогию. А это все знают. Это всем известно. Кому всем что известно? Вот чушь какую-нибудь скажут, это все знают. это все уже, там, я не знаю, шаблонно. Вот вам не кажется самой, Марина, что это все шаблоны какие-то? У них там семьи. У кого там семьи? У нашей элиты. Кто такая наша элита? У кого там семьи? Если бы все так было просто, как вы говорите, мы бы уже давным-давно бы сдались. Кого вы считаете элитой? Ну, может быть, у, там, кого-то вы считаете элитой, да. Но принимают ли они решения, эти люди? Давайте имена обсудим, я готов обсудить. Нигматуллин пишет: здравия, Роман Георгиевич, солидарен с вами, и только в эфирах мы это обсуждали несколько сотен раз. Когда нас услышат наверху, в этом есть смысл, они должны бояться выходить из дома, и пусть о нас говорят, что хотят, плевать. Да, согласен, согласен. Но это же не значит, что мы с вами не должны об этом говорить. Мы будем об этом говорить. Добрый вечер. Не совсем согласна. Мы получим в ответ за их командиров. Они так же, как мы, полны своей мотивации. Пусть нам непонятных, нам бы сильнее поднажать, раз говорят, что мы не в полную силу идем. Вот это было бы намного эффективней. Ага. Мотивация. На мотивацию мы получим ответ. Да нет, мне кажется... Не, ну что значит мы получим ответ? А сейчас что? Мы не получаем никакие ответы, что ли? Получаем. Так, сейчас актуализирую ленту, момент. Вся ракетная математика, это, конечно, хорошо. Вся соль в том, что Запад вмешался в этот конфликт, и не просто вмешался, а убивает нас, наших детей, экономику, и об этом они не жалеют. В иранский конфликт ЕС не вмешивается, так как для Ирана нет ни красных линий, а есть только возмездие, дело техники, пишет. Запад вмешался, да, совершенно верно, да. Европа имеется в виду, Европа вмешалась. В иранские дела они не вмешиваются, потому что для Ирана нет красных линий, есть только возмездие. Ну, не знаю, не знаю. Я думаю, что объясняется это, наверное, все-таки не так просто, да. Тут много всяких и причин, и следствий. Владимир Бон говорит: мне друг сказал, у него брат ФСБ. Да-да-да, это вот именно про это, да. Так Путин Нетаньяху пообещал не убивать Зеленского, пишет Алекс. А, Нетаньяху обещали. Путин пообещал Нетаньяху не убивать Зеленского. Я что-то не слышал про это ничего. Не, я слышал, мне каждый раз попадается эта информация, но я не слышал, чтобы Путин про это что-то говорил. Или Нетаньяху, да. США выдали лицензии Германии и Японии на производство ракет для Патриот 4 года назад. Германия до сих пор не произвела ни одной ракеты, а Япония выпускает 30 штук в год. Ключевой производитель – это Штаты. Она производит 620 ракет. Украина за один удар расходует 25. Да упарится. Ну, это да, это вот та же самая математика. Ну вот и Николай тут же подтягивается, да, с этой же темой. До тех пор, пока активы первого и второго эшелона российской власти находятся на том берегу, а их дети будут жить и учиться за бугром, ничего вразумительного мы не увидим. Имена, давайте имена мне, имена и фамилии. И первого, и второго эшелона. Мне непонятно, почему укры долбят по атомной станции в Запорожье, ведь им тоже не поздоровится, если что, они тупые или что. Ну вы же сами все ответили, Марина. Сгорел дом, гори и хата. Тупые, не тупые, да, вот такая вот у них, собственно, логика. А мы по Европе бить не будем, заводы будут в Европе. Павел, мы вот это вот все тоже, да, по Европе бить не будем, это все, я согласен с вами, что пока мы по Европе бить не будем, но все это все пока, Павел, это все пока. Я не могу быть, как говорится, на 100% уверенным в том, что мы никогда не будем бить по Европе. Если ситуация будет деградировать, если европейцы, как говорится, ввяжутся там в военный вот этот вот непосредственно сценарий, который они разрабатывают, там нападение на Калининградскую область, там еще что-то, ну, конечно же, мы будем бить по Европе. Никаких сомнений в этом нет. Они это знают тоже, они боятся нас как огня. Боятся. Но пытаются вот пакостить. А в случае чего? Ну мы же на самом деле сами-то ничего. Нет, это не мы, это все Украина. Если бы они не боялись бы, они бы уже давным-давно и армии туда свои ввели бы регулярные. И всю технику туда бы перебросили. И с украинской территории обстреливали бы ракетами каждый из наших городов. Если дойдет до столкновения, я думаю, конечно, мы будем бить по Европе. Даже не сомневайтесь в этом. Только Германия, профьюзер пишет, и Норвегия выделяют по 9 миллиардов в Украине. Наш прошлый массированный ракетный залп оценивается в 500 миллионов долларов. Ущерб невнятный при этом. Ну как невнятный? Ну еще какой внятный? Почему невнятный? Я вот только что вам все это давал. 12 миллиардов, как говорится, это по минимуму. Это если без увеличения и без интенсивности, без увеличения мощности. 12 миллиардов. Еще как понятно все. В Киеве парад прошел с авиацией и роботами. Почему не бахнули? Да, я не видел. Да, там роботы, да? Парад роботов был. Ну, может быть. Угу. Так, а кто у них там такой смелый? Глава НАБУ, чей это человек? Ну, я не знаю, чей это человек. Я слышал, что НАБУ, они вроде бы как там под американцами. Не знаю. Какая разница? Расследование с подтвержденными фактами уже давно слито в Инстаграме. О, Катя, Катя, Катя. А элиты, ну вот кто есть в правительстве? А, просто раньше хотя бы можно было говорить об этом, а сейчас ты иноагент в лучшем случае. Я вам писал про обнародование декларации, вы сказали, не знаете, а там очень интересно. А мне не интересно. Какие-то декларации чьи-то читать. Зачем мне читать чьи-то декларации? Мне это неинтересно. А иноагент? Иноагентом будете в том случае, Катя, если копнут, что вы получаете денежку из-за бугра. Вот это да. Вот тогда вы будете иноагент. А если вы получаете денежку из-за бугра, то сделайте так, чтобы не получать деньги эти от людей, которые за границей. Вот и все. И тогда все будет хорошо. А Инстаграм, я даже не знаю, что там у вас в Инстаграме. Никогда в жизни не был в Инстаграме. Никогда. В Инстаграме, господи. Так. Роман Георгиевич, с оплатой за голову. Прекрасная идея. Вспоминаем марш Пригожина. Понимаем, что в эту игру можно играть вдвоем. Вот тут вопрос, кто... Не знаю, это какая связь, да. Оплата за голову и марш Пригожина. Не очень понял логики, но ладно. Те, кто посильнее поднажать, Строгинский говорит, не забыли своего мужа, брата, сына отправить? А то очень удобно кричать в атаку, сидя на диване. А, ну это ж всегда так, Строгинский, это всегда так. Вадим Ивантос пишет, что мы, как обычно, долго запрягаем, потом быстро скачем. Не так давно побывал на одной из строек в одном из регионов России. Масштабы стройки, как в СССР, все строят на оборонку. Увиденное меня впечатлило. Строят ударными темпами. Но думаю, точно еще год-два до ввода в эксплуатацию. И такой мегапроект точно не для СВО, а задел на будущее. В целом-то я... То, что увидел, меня порадовало, только жаль, раньше не начали делать. Скажу одно, меня это немного успокоило. С беспилотниками и другим летающим у нас все будет хорошо, ну, через год-два. Ну, Вадим, знаете, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, да. Если бы знать, что будет и как будет развиваться в этом мире, можно было подготовиться заранее. Но, и здесь, вот с учетом нашей с вами ментальности и нашего характера, даже если бы мы знали, все равно заранее не подготовились. Не наш это почерк. Мы готовимся всегда вот так, как мы готовимся. По-другому никак. Ну, не получается у нас. Я не знаю. Вот такие мы загадочные люди. Так. У них там на Украине смесь сектантов, дайцев и буддистов. Когда им все дадут, то у них все будет. Наверное, не знаю, да, не знаю. Уже пятый год перспективы по понедельникам рисуем. Да нет, я не знаю, ну, может быть. Я вот вам рассказываю то, что есть. Если где-то что-то вам кажется, что я придумал, вы мне про это скажите. В каком месте я что-то придумал? Глянул комментарии под видео, где девочка оттирает смешариков с покрытия уже 2000 проклятий в сторону тульских хвостей. Это только в одном посте на одном апнаде. Так, а по-моему, же там уже все решилось, нет? В новостях же у нас все это звучало, вот эта вся история уже. Кто там, губернатор, по-моему, выступил, да? И сама вот эта вот чиновница, которой не понравились рисунки, там тоже вроде бы как извинилась. Алексей, перезахоронит нацистов в Киеве, все руководство Азова, верхушка власть киевского режима, ни одной ракеты туда. Да, вот здесь мне нравится вот этот самый момент. Было много, на самом деле, разных мероприятий, куда можно было бы что-то отправить. Ну, подождем, посмотрим. Ну, давайте обменяемся мнениями. Сейчас я достану наушники. Телефон нашего прямого эфира 7373-94-8, код 495. Телефон для смс-ок, вы знаете, да. Трансляция продолжается ВКонтакте, на Рутюбе и на Ютюбе. Сколько человек у нас на Ютюбе сейчас? Я у кого спрашиваю? Кроме меня еще в студии есть люди? 2108. Следующий раз давайте по-быстрому, да. Давайте обменяемся мнениями. Оп, слушаю вас, говорите в эфире.
5: Здравствуйте, Арман.
4: Алло, да.
5: Да-да, алло.
4: Да-да-да, слушаю вас.
5: Здравствуйте, Арман Георгиевич, Олег.
4: Да, здравствуйте, Олег, здрасте.
5: Что, действительно, вы зачитали маленькую смс-ку, что... Там действительно вот хоронили этого упыря, там, не знаю, коновальца или кого. Действительно, азовцы собрались, там все были. И зеленые гниды, и азовцы. Все в открытую, так сказать. Это же не этот самый, как это называется, ну, не важно. Вот не хромакей, все на улице, там где-то в каком-то месте в Киеве, к сожалению. И я написал вот сообщение, что тоже сегодня, сегодня же сходка тоже в Киеве. Августа. Сегодня там натовцы, да, от английского премьера, скандинавские, прибалтийские карлики, немец там тоже, натовцев с укрохунтой тоже тусуются, чувствуют себя в безопасности, что необъяснимо. И вот это все функционирует. Туризм пресловутый, все функционирует. Приехали на вокзал, тусуются в Киеве, вся эта, так сказать, шобла укронатовская. К сожалению, ну, просто сегодня две даты новейшей истории, да, мы помним, 91-й год, 35 лет назад, 24 августа, вот это декларация о независимости Украины было 35 лет назад. И сегодня же совпадение 24-го, да, ровно 4,5 года. Ну, тоже вот такой вот поворот, это вот эти две даты. И действительно, все сказано, мы, все правильно, что мы... структуру, так сказать, ВСУ, инфраструктуру укрврага, эффект, наверное, будет в будущем. Но то, что мы не трогаем вот верхушку укронацистскую, это необъяснимо, это очень печально, необъяснимо и просто нерационально, к сожалению. Так, по поводу вот инфраструктуры и наступления, сейчас и на Орехово наступление, вот, и на Дружко. Ну, наверное, мы посмотрим через, скажем, пару-тройку месяцев. Через 3 месяца это уже будет 24 ноября, холода. Как вот, собственно, Украина с уничтоженной инфраструктурой будет дальше сопротивляться? Возможно, то есть будут, так сказать...
4: Ну, как-то сопротивляться будет, да. Принять, да? Сопротивляться будет, но недолго.
5: Да, им придется принять российские, так сказать, требования.
4: А мы с вами знаем российские требования? Я, например, не знаю.
5: Ну, очень много, да, вариантов. Очень много вариантов, начиная... Нет, вот
4: российские требования еще не сформулированы.
5: Ну, вот было, помните, мы много говорили, денацификация...
4: Это все в прошлом. А с каждым днем, помните, как говорил президент, каждое новое требование будет жестче. То есть, конечно, к тем, которые были обозначены, будут прибавляться другие тоже. Спасибо, Олег, спасибо.
5: Да, спасибо.
4: Спасибо. Кунжут пишет, если бы у хохов была такая возможность, как у нас, они давно бы уже били по нашим первым лицам. Мы удивительно, конечно. Опять мы кому-то что-то пообещали. Не, я не думаю, что мы кого-то пообещали что-то. Николай пишет, удары по гаражам не впечатляют, хочется увидеть размочальный в хлам города типа Киев, Чернигов и толпы голодранцев, говорящих на мове у закрытой калитки Европы. Мы по гаражам бьем, да, Николай? Ну вот, понятия даже не имеете, понимаете, что такое российские удары по территории Украины. Ну просто вот лишь бы что-нибудь ляпнуть, вот про эти гаражи, да. Зачем? Не хочу вам пожелать, чтобы вы хотя бы один раз видели, что такое, когда ракета прилетает. Просто, ну... А с другой стороны, а как вам тогда еще это объяснить? У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Адыгее ликвидировано открытое горение на территории логистического центра «Озон». Пожар возник в результате атаки БПЛА в Тахтамукайском районе. Информация опубликована в официальном канале правительства республики. Ранее глава региона Мурат Кумпилов сообщал, что в результате удара дронов противника возник пожар. К его тушению привлекались силы и средства МЧС. Армения никогда не вступит в Евросоюз. Ереван надолго испортит отношения с Евразийским экономическим союзом, в том числе с Москвой, отметил зампред Совета безопасности России. Такова цена амбиции нынешнего правителя маленькой страны, густо замешанных на предательстве национальных интересов, заявил Дмитрий Медведев в комментарии ТАСС. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что был бы рад исключению страны из ОДКБ. По его словам, Ереван не собирается активизировать свою работу в этой структуре. Центробанк зафиксировал замедление роста задолженности по ипотеке. По итогам июля сокращение составило 0,4% против 1% в июне, отмечается в отчете регулятора. Объем выдачи суд в прошлом месяце составил 363 миллиарда рублей, что на 25% меньше результата июня в 483 миллиарда рублей. На ипотеку с господдержкой пришлось 52% оформленных кредитов. Это минимальное значение с середины 2023 года, добавили в ЦБ. Выдача рыночной ипотеки выросли до 175 миллиардов рублей со 162 миллиардов в июне, хотя ставки в этом сегменте все еще высокие. Они составляют около 18% годовых, пояснили в Центральном банке. Союзмультфильм сообщил о запуске сервиса по созданию нейрооткрыток с героями. Пользователи смогут им воспользоваться бесплатно, доступно неограниченное количество попыток. Для генерации доступны персонажи мультфильмов «Простоквашино», «Винни-Пух», «Жил-был пес», «Ну, погоди» и «Чемпионы». Проект посвящен 90-летию студии, пояснили ТАСС в пресс-службе. Там отметили, что сервис работает как виртуальная фотостудия и не требует специальных навыков. Готовое изображение можно скачать, а также опубликовать в общей галерее на сайте проекта, где будут собраны работы других пользователей. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 13-14. Утром и во вторник днем вероятны осадки 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Superhuman! It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta.
8: Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
11: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
9: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
10: Каждое воскресенье после 17 часов.
9: Гость в студии.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
9: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москва, 19 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших площадках. На Рутюбе, ВКонтакте и на Ютюбе тоже. Сколько человек на Ютюбе у нас сейчас?
14: 2076.
4: Вот, видите, можете, когда хотите. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
15: Здравия желаю, Роман.
4: Здравствуйте.
15: Вот интересно, как отвечал на вопрос Зарубин и Путин.
4: Да.
15: Вот буквально 22-го.
4: Да.
15: Что удары российской армии по украинской инфраструктуре эффективны и своевременны.
4: Да.
15: Поскольку помогает там бойцам решать стоящие перед ними боевые задачи.
4: Совершенно верно.
15: Вот тут слово «своевременны» ключевое, по мнению президента. А вот я никак не могу хотя бы себе объяснить, с какой, кстати, они своевременны.
4: Угу.
15: Вот если бы эти удары начались даже в начале этого года, вот такие же, как сейчас, мы бы имели совершенно другую картину.
4: Согласен, просто Сергей, совершенно. Согласен. Сколько мы с вами об этом говорили, да?
15: Да, да. Мы говорили именно так. Вот сейчас признано уже все, президент уже все признал, бить, что это как приблизить победу, как сэкономить жизни наших солдат и так далее и тому подобное. Только бить по инфраструктуре, так, причем... Часто мы бьем, это я считаю, что это не предел наших возможностей. Мы опять выбираем точечно, да, точечно, все понятно. Ну так давайте мощнее бить, там еще есть предприятия стационарные. Слушайте, только вот за последние два месяца мы там наклепали, уничтожили десятки мощных предприятий. Там завод Антонова и так далее, еще построены в СССР. Чего мы их не могли? В начале года, что ли, уничтожить? Ну, теперь ВСУ ударили по Краснодару. Погибли 3 ребенка, 12 пострадали. Вот эти и другие сведения, они тотчас докладываются президенту. Ну, по-другому никак. Докладываются. А что президент? Он в ближайшее интервью, вот как давал интервью, он выражает соболезнования. Еще раз говорит, что это преступные действия, что это террористические акты и так далее. Но решение об уничтожении киевской верхушки он не принимает. А спрашивается, а почему? Очевидно, просчитывают целесообразность этого решения, просчитываются все риски и наши реальные возможности после этого. Ведь он как ответил на вопрос, давайте действовать посмелее в зоне СВО? Он точно сказал, что есть риски, и цена этим рискам – потери наших военнослужащих, но это в зоне СВО. А здесь тоже надо просчитать все политические риски. Мы считаем киевский режим террористическим и преступным. А в Европе считают, что мы агрессор. Ну, так считают они, что мы агрессор. Мы начали вот это СВО, это агрессивный акт и так далее и тому подобное. И они вдолбили своему народу в голову это. Буданов был объявлен законной целью руководителем нашего ФСБ 2 года назад. А Буданов до сих пор жив. Ну, спрашивается, зачем объявляли? Видно, руководителю ФСБ тоже сказали, давай не будем спешить с этим. Ну, возможно, делают ставку на суд над этими преступниками. Хотя у меня уверенности нет, что они как тараканы не успеют разбежаться все в нужный момент. Тем не менее, вот ситуация, как она есть, так и есть. Путин, он в данном случае, вот он все просчитывает, он просчитывает риски. А риски какие, прежде всего? Он оценивает наши возможности в случае обострения ситуации. Если Европа начнет более активно помогать...
4: Глобального обострения, я бы сказал.
15: А?
4: Глобального обострения.
15: Да, да. И нам придется на все это отвечать. А есть у нас такие возможности ответить и одновременно сохранить вот ту сейчас ситуацию в стране, как она есть. Вот тут тоже сомнение возникает. А потом я не говорю, что начнется война против нас прямо, но начнутся действия более агрессивные. Сейчас они боятся, они пассивно, они помогают, но потом они могут и на другое пойти. Вон этот британский премьер приперся на Украину, а до этого он объявил с радостью, что вот мы поставили дроны, они уже полетели, британские дроны, на нашу территорию. Лавров отреагировал, что мы считаем, что имеем право уже назвать открытое вмешательство в этот самый конфликт на Украине. Ну, сказал, и что? Что дальше-то? То, что сказал Лавров, мы считаем, что это прямое участие. И что дальше? Вопрос. Вопрос застыл. Мы все время говорим, выступаем с недостоверными угрозами в адрес. Мы вам еще покажем. Ну, вы их покажите хоть чисто информационно. Сделайте какое-то резкое заявление, что вы дождетесь ответа в ближайшее время или что-то. Нет этого. Поэтому что остается в этой ситуации? Только бить, продолжать бить, но надо ужесточать и усиливать удары. Есть у нас такая возможность. Другого пути-то нету.
4: Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
14: Роман Георгиевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
14: Это Александр. Я хочу передать сообщение вашему генеральному директору Мамонтову. Так, генеральный директор, пожалуйста, сделайте важное действие. Увольте всю команду Бабаяна, потому что они несут вред российскому государству. Это команда, которая наносит гигантский вред. Она просто уничтожает российское государство. Я прошу генерального директора Мамонтова сделать важное действие. Поменять главного редактора.
4: Ну все, только не забудьте подписаться, да, и адрес у нас на сайте есть адрес, присылайте письмо. Вроде не весна. Да, Виктор Михайлович, добрый вечер.
16: Роман Георгиевич, добрый вечер. Виктор Михайлович из Домодедово.
4: Здравствуйте.
16: Вот смотрите, раньше у меня были мысли, как мы сможем все-таки вернуть свою Одессу. Наша десантная операция очень далеко, мне казалось. А мы решили этот вопрос совершенно изящно, по-другому. Мы просто ликвидировали возможность поставки чего-то из Украины, и Украины путем ударов по портовой структуре, инфраструктуре. Значит, есть у нас изящные возможности решать такие глобальные задачи. Но вот что меня волнует... Я тут полностью присоединяюсь к Сергею Алексеевичу, что до сих пор, так сказать, жива еще организационная структура Украины. Почему у нас до сих пор присутствует политический туризм? Ведь для нас никакой технической и военной трудности не составляет превратить вот этот вот участочек, по которому приезжают премьеры и представители из Британии и других европейских государств в Киев. Не обязательно, так сказать, разрушать сам вокзал, но есть железнодорожная структура, которая отвечает за приезды этих политических деятелей. Почему ее нельзя превратить в труху?
4: Не как знаю, я вот даже не знаю, что вам сказать, не особо разбираюсь я в железнодорожной инфраструктуре, но то, что политический туризм раздражает, это 100%, тут даже спорить не буду, да.
16: Никаких рисков особых-то нет международных, как о которых говорил Сергей Алексеевич. Это же чисто внутреннее дело и техническая, так сказать, структура. Вот загадка какая.
4: Ну, видите, мы спасибо, но мы, видите как, мы наносим удары с каждым днем все мощнее и мощнее. Тут Рада, кто-то там в Раде, да, у них предложил перевести Раду куда-то там в другое место. Я думаю, что рано или поздно они перестанут туда ездить сами. А по поводу инфраструктуры даже не знаю, что сказать, если честно. Слушаю вас, говорите в эфире. Хотя, в принципе, вот еще раз, да, этот политический туризм уже достал. Слушаю вас, говорите.
17: Роман Юрьевич, добрый вечер. Добрый. Денис Девятиэтажник.
4: Да, добрый.
17: Но сначала вынужден вас расстроить. Обострений бывает не только весной, но и осенью.
4: Да ладно, я вас умоляю.
17: Так, через что там осталось-то? Неделькой.
4: Я видел вот все сообщения на эту тему, да, они прямо вот смешные, да. Ну ладно, не будем убежать.
17: Вот. Да, вот к теме того, что никак мы не уничтожим верхушку киевского режима. Но у меня все-таки, вот я тоже думаю, одна только идея. Видимо, взялись за то, что уничтожить не просто киевский режим, а уничтожить даже не то, что как это называют, институт, да, а идею вот эту политического украинства в нынешнем изводе. Как мысль, концепцию, как хотите называйте, идеологию. И, видимо, вот эти яркие такие одноразовые акции, ну или, может быть, не одно, а двух-трехразовые акции, в эту концепцию не очень вписываются. Только тяжело, долго, постепенно.
4: Спасибо.
17: Просто вот такие яркие удары, они просто могут быть неэффективны в этом смысле. Вот и все.
4: Спасибо. Павел пишет. Железнодорожная инфраструктура, бьют депо Дарница на выходные в труху в Киеве. Да. Но мы говорили о том, что мы бьем по этой железнодорожной инфраструктуре. И я даже цифры приводил, на самом деле. Вернее, это не я приводил, я просто процитировал их. Они, собственно, зализывают раны и публикуют вот подобного рода информацию. Ой, что-то я не на то нажал. Ну ладно, да. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
18: Алло.
4: Я вас слушаю.
18: Роман Георгиевич, я не военный человек, я предложение другое хочу сделать.
4: Давайте.
18: Мне кажется, надо на все самокаты, из-за ее бесшумности большую представляют опасность. Невозможно угадать, как он мимо тебя пролетит. Надо надеть колокольчики, как на русскую тройку. И тогда
4: прекрасная
18: намного
4: идея.
18: Меньше людей пострадает от этих машинок.
4: Попробуй. Тоже вариант, почему нет? Тоже вариант. Вот у меня кот ходит с колокольчиком.
18: Вернем. Будет приятный звон, замечательные колокольчики. И немножко хотя бы от них появится как бы шум, и человек почувствует, что сзади что-то летит.
4: Да, да, но все равно вот можно не успеть, спасибо, потому что с большой скоростью уж очень ездят эти самокаты. Ну ладно, хорошо, да. Слушаю вас, говорите в эфире. Я вас слушаю, говорите.
19: Здравствуйте, Роман.
4: Здравствуйте.
19: Здравствуйте, Роман Григорьевич.
4: Здравствуйте.
19: Я Александр.
4: Да, Александр.
19: Знаете, я хотел сказать... ну про самокат я сразу могу сказать. Надо сделать, как в Индии сразу сделали. Но у них это нормальный порядок. Легко. Значит, как им это надоело все дело, как бардак пошел. Значит, они просто полицейские, которые с дубинками. И не обязательно в полицейской форме, а в специальной форме. Значит, народный дружин как бы. Они, значит, на перекрестках стояли просто и били всех тех, которые нарушают правила для самокатов. А самокаты не должны ездить по тротуарам, самокаты должны там это. Вот, и самокаты исчезли. Ну, там остались, может быть, какие-то, там, не знаю, в селах, я имею в виду про города. Вот. А, значит, вот про, почему мы, вот этот вот политический туризм не запрещаем в плане ударов по людям из этого туризма. Потому что тут же нам прилетит любым сотрудникам наших посольств в любых странах НАТО. То есть не обязательно прямо даже в той же стране, где откуда по нему попал снарядик в Киеве. Вот он приехал в Киев.
4: Ну, вот. Прилетит по нашему посольству, а мы раз и...
19: Не по посольству, почему? Просто застрелят нашего человека таким же каким-то снарядиком. Человека, я имею в виду, из посольства нашего. Любой из стран НАТО, вот и все.
4: Американцы, знаете, как обычно делают? Ну, не только американцы. Они вначале вывозят своих посольских, а потом начинают.
19: Вот.
4: Вот. Как вариант, правильно?
19: Можем же вывезти. Да, но тогда нам придется ото всех, изо всех.
4: Ну и вывезем.
19: Ну, в общем, да.
4: Ну, да. Правильно. Вот и договорились. Колокольчик. В Индии как бардак пошел лет так. 30 назад, это хорошо, да. В Москве колокольчики были запрещены, нам сообщает XMR. Как выжить в тайге? От Григория, Санкт-Петербург. Лучше всего к одежде пришить колокольчик, его звон отпугивает медведя, и лучше не ходить по медвежьим тропам. Их можно узнать по наличию медвежьего помета. Понять, что это помет медвежий, несложно. Как правило, из него торчит колокольчик. Смешно, господи. Так, слушаю вас, говорите в эфире.
20: Да, добрый вечер, Иван Георгиевич.
4: Добрый.
20: Скажите, пожалуйста, вот я что хочу сказать. Вот у нас, вот, знаете, при правлении Владимира Путина, да, Армения потеряла одно государственное образование, Нагорно-Карабахскую автономную республику. И сейчас все идет к тому, что она потеряет еще одно государственное образование, то есть саму Армению. То есть все идет к тому, да. Но это, как вы считаете, это нормальный результат работы Владимира Путина? То есть извести армянскую государственность под ноль. То есть хороший результат.
4: А это Путин ее извел под ноль.
20: Ну, а было два государственных образования. Было НКО и Армения. Осталось 50%. То есть осталось уничтожить вторую половину. Ну,
4: Путин тут при каких делах? Я просто хочу понять, да, а при чем здесь Путин? Ну, вот... Как-то вот я вот не пойму, при чем здесь Путин. Я, например, знаю, как Путин останавливал наступление азербайджанской армии путем одного единственного разговора с президентом Азербайджана. Но в Армении пошли другим путем. Они же не поняли, чего, как, зачем и почему они делают то, что они делают. Что тут можно, как говорится, предложить им? Они же сами идут и выбирают того, кого хотят выбрать. Тот, кого они выбирают, делает то, что он делает. То, что он делает, и то, что он уже сделал, было понятно с первого дня, с того самого момента, когда он только-только, как говорится, появился. Люди, которые разбирались в проблематике и понимали, что это за персонаж, они знали, к чему все это приведет. У меня только один вопрос, при чем здесь Путин? Ну ладно. Слушаю вас, говорите в эфире.
21: Здравствуйте, Евгений, Москва.
4: Здравствуйте.
21: Скажите, пожалуйста, с Украины ударили по Вайлдберрис, значит, мы ударили по розетке, по их торговым центрам. Ну, и вот можно ли это назвать равноценным ударом, хотя удар, конечно, был мощный, но можно ли это назвать равноценным ударом, потому что война-то идет руками украинцев, но воюет с нами Запад. То есть они нам сделали ущерб, а мы им фактически никакого ущерба не сделали.
4: Ну, так вы определитесь, или мы сделали ущерб, или нет. Говорите, ударили по розетке.
21: По Украине. Да, ударили по Украине. Но,
4: то есть ущерб... я понял. Ущерб нанесли в Украине, да, а воюет с нами Запад, у них нет никакого ущерба, да? Нет, да, это не так. У них тоже есть ущерб. Если мы про ущерб и пересчитываем все это в деньги, у них тоже есть ущерб. Они же финансируют, правильно? Они финансируют. Ну, значит, деньги откуда? Не с неба же падают, правильно? Деньги идут из их, собственно, кошельков. Поэтому у них тоже ущерб. Чем больше... наносим ущерб на Украине в силу того, что они финансируют Украину, соответственно, ущерб получается им. Или вы говорите про какой-то другой ущерб? Ущерб по, там, я не знаю, они ударили по Валберес, а мы не ударили по какому-то торговому центру там, да, во Франции.
21: Да, согласен, да, в этом логика, да, в том, что вы говорите, да, это есть, ну, да, логика. Но я бы хотел, чтобы еще, ну, как бы по спутникам бы, потому что вот эти разведывательные данные, они играют, по-моему, очень большую роль.
4: Ну, по спутникам и... мы можем наносить удары, но это бы но приведет к тому,
21: удары.
4: Что...
21: Ну, не обязательно понял, удары, значит, ну, да. Это можно же ослеплять, там, как-то там, радиоэлектронная борьба какая-нибудь.
4: Ну, то, не что можем, то делаем, вы же понимаете, да? Да? Спасибо, да, вы же понимаете, что если бы можно было бы там еще что-то сделать, наверное, бы сделали. То, что можем, то и делаем. Просто я слышал много раз там предложение там вывести орбитальную группировку там вражескую, как говорится, из строя в космосе, да. Но тут же и нашу выведут из космоса. Тут игра такая. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
0: Добрый вечер,
4: добрый,
0: Роман Георгиевич.
4: Добрый.
0: Рад вас слышать, Роман Георгиевич.
4: Добрый.
0: Роман Георгиевич, я много не буду отнимать времени, но, конечно, вот это вот туристическое катание,
4: ну, да,
0: вот на Украину, которые ездят, да, было бы совершенно верно и правильно пропустить их сюда, на Украину, а на дальше по ним на лошадях ехали, понимаете, там, или пешком прошли, там. Mm. Вот это было бы все. Но это такая издевка. Вот едут, все же говорят, а насчет железной дороги, насчет тоннеля. Хотим приедем, хотим нет. И едут, улыбаются, обнимаются и так далее. Не надо там их трогать. Надо, я еще повторю, ой, громко и ясно. Приехали сюда, а назад, значит, на лошадях, пешком, вот. Тогда весь мир пахнет, понимаете? А так вот складывается впечатление. А что когда? В любое время по этой же трассе и дороге они могут везти, что хотите, и дроны, и все. Но в конце концов уже из конца в конец, как говорят, дороги, да?
4: Ну, я понял. Вот. В общем, формула вход рубль, выход два. Да, я понимаю, про что вы говорите. Спасибо.
0: Как вы считаете, Роман Георгиевич?
4: Ну, не знаю, мне кажется, что нужно делать так, чтобы они даже и не ехали. Зачем там на лошадях? Там, ну, пускай просто не приезжают. Вот так вот надо сделать. Я думаю, что мы можем тоже это сделать, да, но, ну, вот как-то да. Слушаю вас, говорите. Я пытаюсь по максимуму взять звонки. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Вижу все сообщения ваши, читаю.
1: Павел, добрый вечер. Сегодня какой-то праздник имени Кащенко. Вот. Кстати, в Кащенко шикарные клумбы, как-то был там на экскурсии, сделанные руками постоянно, очень красиво. Вот, но если серьезно говорить, то хотел бы такое информационное дать смещение взгляда. Мы много говорим про Wildberries, Озон, но вражина бьет и по более серьезным объектам. Например, сегодня был удар по Невинномысску, это Невинномысский азот, это карбамид, это хлор. Это аммиак, это миллионы долларов экспортных, это основа, в том числе военной промышленности. Такой же завод из Тульской области, там тоже били, он стоял летом. Uh-huh. Вражина знает, куда бить. Вот, и это будет продолжаться. В информационном поле этого нет. Мы говорим про трусы с Вайлдберрисом. Ну, немножко это, наверное, некорректно, вот, на мой взгляд. Вот. Чему готовиться? Ну, вражина будет бить по инфраструктуре. Это понятно, будет по энергетической структуре бить. Здесь паниковать не надо, нужно дома иметь лишнюю пауэрбанку. Вот. Я уже много времени на даче провожу, у меня тут есть пара-тройка канистр бензина, генератор. Ну, сейчас ИБП ставлю, чтобы роутер работал, поэтому, ну, вот так спокойно думать, работать и не паниковать.
4: Ну, и отлично, вот. Видите, да, вот молодец вы, готовитесь.
1: Да,
4: да, лучше вот обрадовать, чем огорчиться. Если вот будет как-то тяжеловато, вы готовы, а если не будет тяжело, все равно пригодится все, правильно?
1: Да.
4: Ну да.
1: Вот.
4: Спасибо, спасибо. Читаю так, патриотов нет, будут ездить меньше. Сейчас за нас в Европе воюет жара, Иксмейр. А я где-то видел интересную тоже формулировку. Они говорили, что раньше русским помогал генерал Мороз, а теперь вот генерал жара, зной, да. Любая погода, оказывается, нам помогает. Я считаю, что трогать железнодорожные пути нельзя. Они едут, и на той стороне в новостях это освещается. Люди там задаются вопросом, что это там за война такая, что там свобода перемещения их вельмож. Слушайте, вот я видел тут видео, значит, один канадец, наемник. он дает интервью такому же, значит, там, журналисту своему, и ему рассказывает, вот, говорит, мы с тобой в поезде, говорит, едем.

0: не одни. Этот поезд, наверное, битком набит людьми. Поэтому бить по поезду-то, наверное, не надо. Но нужно сделать так, чтобы они просто боялись туда сунуться. У нас сейчас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. Вы немножечко отвлечетесь, да, развеетесь. Встречаемся через неделю в этой студии.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:01. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны назвали цели ударов по украинским портам. В районе порта Южный были поражены 3 резервуара с горюче-смазочными материалами и 4 хранилища с военным имуществом ВСУ. В порту Одессы нанесен удар по судну, которое доставило груз военного назначения. Кроме того, нанесено поражение 2 логистическим центрам в районе Одессы, используемым в интересах противника. Применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что российская армия продолжит нанесение ударов по портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованной в интересах вооруженных формирований страны. Антон Алиханов назвал составляющие базиса индустриальной независимости страны. Это станки, инструменты и тяжелое программное обеспечение, заявил глава Минпромторга. Министр подчеркнул, что станкоинструментальная отрасль имеет особое значение. Она взаимодействует еще и с цифровой частью технологического суверенитета, что подразумевает сложную систему сенсорики, сбора данных и затем программного обеспечения. В Иране заявили об ожидании от США выполнения меморандума о прекращении конфликта. Тегеран не станет поддаваться на давление, отметил спикер парламента и глава переговорной группы Мухаммад Багир Галибаф. Мы работаем над выполнением положений документа. Именно США должны придерживаться взятых на себя обязательств, сказал он в ходе встречи с командующим армией Пакистана, выступающего посредником между Тегераном и Вашингтоном. Асим Мунир сегодня прибыл в иранскую столицу. Галибаф добавил, что именно невыполнение Соединенными Штатами меморандума помешало стабилизации ситуации в регионе и породило недоверие к Вашингтону. Российские спортсмены завоевали серебро на чемпионате мира по пятиборью. Егор Громадский и Андрей Бобров стали вторыми в мужской эстафете на турнире, который проходит в китайском городе Гуян. Первой в этой дисциплине стала сборная Великобритании. Тройку лидеров замкнула команда Германии. Для российских атлетов это вторая медаль на чемпионате мира, передает ТАСС. Ранее Виктория Сазонова и Яна Соловьева заняли второе место в женской эстафете. Турнир завершится 30 августа. Россияне выступают впервые с 2019 года. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 39 копеек, доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, небольшой дождь. Ветер западный около 4 метров в секунду. Ночью синоптики обещают 13-14, утром и во вторник днем вероятные осадки 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
3: 94,8.
1: Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
6: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
5: В этот вторник после 20:00 вечера в программе Радио Академия.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
4: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it!
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 20.09 в Москве, сегодня 24 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
6: И Георгий Бабаев, всем добрый вечер, друзья.
5: Добрый вечер, ну что, у нас пятый уже тур российской премьер-лиги, я все что-то как не поспеваю, я неуверенно говорю о том, какой тур по номеру, но вроде как пятый тур. Ромео спрашивает, будет ли тема про штраф сборной Аргентины, я не вижу здесь вообще темы какой для обсуждения, ну штраф и штраф, да наплевать. Там, кого еще, Паредес, по-моему, на 10 матчей отстранили, ну, и штраф дали. Мне кажется, здесь после уже чемпионата мира особо интереса нет никакого это все обсуждать, а вот в российской премьер-лиге, вот тут, конечно, да. Здесь темы есть, и очень интересные темы для обсуждения. Шикарный тур, с шикарными матчами, с большими вывесками. Обо всем поговорим. И здесь, я думаю, и радости, и разочарований масса было в этом туре. Наш координат смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
6: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте. И на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен. А также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.
5: Я там слышал, что вроде как пятиколесник сейчас, да, дозвонился?
6: Да, я это все слышал в прямом эфире,
5: я не
6: вживую.
5: Слышал. Я вот не слышал. Ну, я переслушаю, во-первых. Но я рад в определенной степени, что
6: Я прям по интонациям уже понимаю, что он будет говорить.
5: Ох, пятиколесник. Ну, ничего, потом, может, завтра с ним еще пообщаемся. Я обязательно послушаю, что он там... Что он там сказал. Мне уже про него сообщили. Юрий пишет, Спартак обязан выиграть чемпионство в год столетия Симоняна. Ну, вот как ты считаешь, сразу мы, да, с места в карьер?
6: Давайте, да, потому что, безусловно, это один из матчей тура.
5: Ну, это вообще, я думаю, матч чемпионата. Судя по тому, как развиваются события в российской премьер-лиге, конечно, матч, вот этот матч между Спартаком и Зенитом может вообще, в принципе, стать определяющим. В Москве проходила игра, это был... ну это, кстати, не завершающий матч тура, да? Еще в Балтике с
6: Рубином
5: будут играть сейчас.
6: Сейчас, через полчаса будет Балтик,
5: да,
6: примерно играть.
5: Спартак выиграл у Зенита со счетом 2-0. Я получил удовольствие от просмотра этой игры. Ну, во-первых, потому что я все больше и больше вживаюсь в роль болельщика Спартака.
6: Мне кажется, ты не выходил из этой роли.
5: Да. Ну вот что-то. Ну, я глор, судя по всему, потому что я болею за сильнейших.
6: И за ПСЖ еще.
5: В российской премьер-лиге. За ПСЖ ты видел, что там Ферран Торрес сделал?
6: Да. За 11 минут.
5: За раз такая. Ты посмотри, прорвало человечка.
6: Ну, слушай, это какая-то магия переходов из Барселоны в ПСЖ. Да, что Дембеле,
5: да, да. Да, да, действительно.
6: Ферран теперь.
5: Ферран Торрес, ты посмотри, собака такая. Но мы не про ПСЖ, мы про «Спартак» и про «Зенит». Абсолютно по делу был обыгран «Зенит» в этом матче. «Спартак», в моем понимании, был на голову выше «Зенита» на протяжении всей игры. Вот Григорий Санкт-Петербурга пишет, что нервные опять провожают в отставку Симака, а я считаю, что это не нервные, я считаю, что это запоздалые, потому что Симака надо было отправлять в отставку давно.
6: Ну...
5: Это те же самые проблемы, которые тянутся за «Зенитом» вот с того сезона, еще когда «Динамо» с «Краснодаром» не дали друг другу стать чемпионами, и в итоге стал «Зенит». Вот это вот поворотная
6: точка. Два сезона назад.
5: Да, вот это все те же самые проблемы. «Зенит» не может перестроиться в какой-то момент от игры на классе к противостоянию с равной командой.
6: Ну, ты признаешь, что все-таки «Зенит» играет в некоторые игры с командами из нижней части турнирной таблицы на классе?
5: Ну, да.
6: Ну, экономив, так сказать, силы.
5: Это не экономия сил.
6: Ну, это примерно то же самое, что я тебе говорил.
5: Ну, это не экономия сил.
6: Как будто бы одно и то же.
5: Это ты когда берешь, складываешь в одну стопочку... А потом эту стопочку тратишь на что-то большое, например, на матч со Спартаком.
6: Мне нравится.
5: А если ты не тратишь эти силы, а продолжаешь играть в таком режиме, это не экономия, это невозможность включить следующую передачу.
6: Мне нравится Глушенков. Где вообще что?
5: А,
6: то
5: Глушенков...
6: есть вот эта вот ухмылка и вот это поведение, которое мы наблюдали как минимум 3 тура подряд и здесь обсуждали с тобой.
5: По-моему, в каждом матче мы вот наблюдаем.
6: Ну, мы просто обращаем на это внимание последние наши эфиры и... Где был Глушенков вот с этой вот своей гениальностью?
5: Я удивился, что Соболев без скандала ушел с поля, за скандалы, видимо, Глушенков и отвечал.
6: Слушайте, но скандалы были после матча, потому что его ждали болельщики «Спартака». Что они приятными...
5: сказали? Я это не знаю, эту историю. Что они ему... Все сказали, что о нем думают?
6: Давай так, я намекну, не для эфира там было.
5: Ага, да, ну понятное дело, я догадался.
6: Они относятся примерно так же, относились к нему, как болельщики «Локомотива» к Барину. Только, наверное, x2 хуже.
5: Когда «Зенит» бьют, вся страна радуется, кроме питерцев во главе с Д'Артаньяном.
6: Еще там прикольно было, что подготовили эту маску, которую он использовал, помнишь, во время празднования гола?
5: Дайверскую, да.
6: Да, вот они ее приготовили и сделали целую пиар-акцию с ней. Ага. Но... Типа не понадобилось.
5: Слушайте, значит, во-первых, что надо отметить, да? Надо отметить ротации состава, которые происходят в «Спартаке». Да? То есть игроки очень взаимозаменяемыми оказываются. Опять не было в основе Даку. Играл Угальде, который вот здесь, я точно с тобой согласен.
6: Да, то есть, он доказывает это. Да. Это отдельная тема, что Угальде расцвел.
5: Сработала с человеком вот эта история, он, и у него просто прет.
6: Я рад, кстати, этому.
5: Ну, наверное, потому что он когда забивал... Ну, хоть и на него гол не записали, да, но он его сделал, так или иначе, первый гол. Там отскоки, несколько даже отскоков, да, сразу. Там и от вратаря, и, по-моему, от Бариуса потом в итоге залетело. Но все-таки сделал его Угальде этот гол... И ну, второй гол вообще заглядение Зобнин положил. Там прям шикарно залетело. Но вообще, в принципе, по игре «Спартак» с первых минут, как они обычно это и делают, ринулись вперед и скоростью, интенсивностью задавили «Зенит». Они их просто перебегали. «Зенит» не поспевал за интенсивностью «Спартака».
6: Если вы смотрели матч, то там с первых секунд это было понятно, что установка главного тренера, вот можно назвать ее «перебегать», можно сказать, переломить хоть матчи и играть первым номером, но это было видно.
5: Так «Спартак» со всеми так играет.
6: Ну, тут прям явно было видно. Слушай, ну, у «Спартака» прям серьезный соперник — это «Зенит». Вот сейчас, в пятом туре. И мы увидели, что эта тактика работает. Теория тренера, она дала тут положительный результат.
5: «Спартак» с точки зрения физики, на мой взгляд, готов лучше всех команд российской премьер-лиги на данный момент.
6: Тут Юрий писал нам, что вот мы смеялись, когда Карседа назначали. Но, честно говоря, мы, во-первых, не смеялись.
5: Мы, по-моему, смеялись, мы говорили, что мы не знаем, что...
6: Мы говорили, что чемпионат Кипра — это все-таки чемпионат Кипра, мы не смеялись, но сейчас пока это очень-очень
5: неплохо. В конце прошлого сезона мы вообще говорили, что, судя по всему, попали с тренером.
6: Да, поэтому мы не смеялись, Юрий,
5: напомню, весну «Спартак» провел лучше всех в российской премьер-лиге.
6: Да, и статистически, и по игре.
5: И сейчас это продолжается. Сейчас все вот это продолжается. «Спартак» проиграл дома «Краснодар», напоминаю. Да, и там был такой же примерно рисунок игры. Мы про «Краснодар» еще, кстати говоря, сегодня обязательно поговорим с вами. «Краснодар» сейчас на первом месте, «Спартак» на втором, а «Зенит» опустился аж на четвертое, пропустив вперед ЦСКА.
6: Ой, я бы не заглядывал пока в эту таблицу.
5: Почему?
6: Ну, пока рановато.
5: Слушай,
6: идет разгон.
5: 6 очков мой. Уже от первого места у «Зенита».
6: Серьезное отставание, ни о чем не говорящее.
5: В нашем чемпионате... Каждое очко на счету к концу обычно бывает. И именно вот в таких матчах... А ты расписание вообще видел? Ты вот открой сейчас расписание и посмотри следующие матчи у «Зенита». Следующие там 5-6 туров. Посмотри, с кем им играть. И ты поймешь, что в таблицу
6: заглядывать
5: надо.
6: Давайте вместе заглянем туда.
5: БВН помнит, как я был в недоумении и злорадствовал, когда Карседа вернул Зобнина в состав. Да, было такое, это правда. Как
6: слушайте,
5: же я был
6: неправ,
5: и очень этому рад.
6: Да, «Зенит» играет в следующем туре на выезде с «Факелом», но как будто бы несерьезно пока.
5: А вот дальше?
6: Дальше с ЦСКА.
5: Ага, раз матч.
6: «Балтика»
5: два
6: на выезде.
5: Да.
6: «Ахмат» тоже очень серьезный такой матч.
5: Очень серьезный матч, да.
6: И «Крылья Советов». Тоже, которые,
5: советов,
6: в принципе,
5: ладно.
6: Да ладно, они набрали ход.
5: Ну, не, ну все-таки вот «Балтика».
6: Ну, не, ну серьезные соперники. Нелегкий у них ритм, так сказать.
5: У них еще все серьезные матчи-то впереди. Им еще играть и с ЦСКА, и с «Краснодаром» им еще играть. Правильно я же помню?
6: Да.
5: Ну, то есть, им еще, и с «Локомотивом» им еще играть. Ну, про «Локомотив», конечно, это может быть.
6: И что?
5: В данном случае, да, и облегчение для «Зенита».
6: Типа, ну, с «Факелом» играть, и с «Локомотивом» играть. Ну, примерно вот такой контекст.
5: Моментов ноль было у «Зенита» в этой игре. «Зенит» ничего не продемонстрировал. Вся креативная мощь «Зенита» строится на Глушенкове. Хотя в этом конкретном матче, мне кажется, тянул на себя одеяло Педро, и у него даже периодически что-то дополучалось. Но Глушенков пропал. И пропала игра.
6: Ну, пропал пока в первом матче. Давай не будем говорить про дальнюю дистанцию какую-то. Но он удалился абсолютно по делу, по моему мнению. Хотя
5: удалился
6: там были
5: он
6: споры.
5: Из-за психоза. Да
6: и
5: какие споры-то?
6: Изначально была желтая карточка, я вам напоминаю, что он изначально начал пылить. И вот эта красная, в результате чего он получил ее, да, тут вообще абсолютно закономерно. Потому что он вел себя по-хамски. Он вел себя как Криштиану Роналду, который приехал реально в чемпионат России, типа, ну, то есть вот это вот поведение, оно
5: ужасно. С характером у него явно, да, проблемы, и он вот себя, видимо, не контролирует в такие моменты, потому что это был... давай так, я считаю, что Глушенков — это худший игрок матча, 100%, с отрывом, худший игрок матча.
6: Конечно,
5: в составе
6: обеих
5: команд.
6: Если мы еще берем и красную карточку.
5: Без красной карточки, то есть я даже удаление не беру, а он еще и добил себя удаления. Глушенков был худшим. И мы видим, что у «Зенита», у этого, без Глушенкова начинаются проблемы. остальные футболисты почему-то не подхватывают, хотя состав, ну, мы понимаем с вами, что способен на всякое. Состав шикарный, но главная проблема «Зенита» в том, что они не могут, у них нету, я не знаю, если мы коробку передач представим, то вот у них, мне кажется, до третьей даже не доходит. Они играют на второе, играют со всеми. И это не экономия, они быстрее не могут. И они не могут так играть уже на протяжении многих лет.
6: Смотри, по поводу протяжения многих лет.
5: Да.
6: Ведь у них сильно поменялся состав.
5: И что?
6: У них достаточно сильно поменялся состав. Так. И это говорит о том, что... Ну, мы с тобой как-то это затрагивали тему как раз в том самом сезоне, два сезона назад. Что как будто бы Симак исписался.
5: Да, дело, значит,
6: не в составе. Я с огромным уважением к ним отношусь, но давайте не будем забывать, что у «Зенита» лучший состав, по моему мнению, в российской премьер-лиге. У них есть и самые лучшие русские игроки с российским паспортом, и легионеры супертопового уровня. Они могут покупать себе кого хочешь, и покупают футболистов за огромные деньги. И это в целом доказывает, что это качественные футболисты. Просто они ничего не могут сделать. Пока не могут сделать. Я думаю, что будет принимать решение руководство не сейчас. Там огромный Сергею Богдановичу такой рейтинг доверия тому, что он будет тренировать «Зенит». Вопрос, насколько этого терпения хватит.
5: Вот если раньше у «Зенита» был отрыв по классу, по качеству футболистов, то сейчас к нему подтянулись другие команды, которые голодные, особенно «Спартак», голодные до побед. А «Зенит» все это время, они не стояли на месте. Мне кажется, у них качество игры падало. И качество футболистов тоже во многом падало в некоторых местах.
6: Ну, спорно, очень спорно. Потому что в то время, когда падало, как ты говоришь, ну, если мы берем трансферную стоимость, да, Мальком был суперзвездой.
5: Ну, да,
6: хотя у него там нет. Не получается. Я видел новости про Мальком, но сейчас не о нем. Но, тем не менее, расцвел Глушенков. Не беря характер его, да, не берем его. Соболев разобивался.
5: Мальком или Глушенков, кто лучше?
6: Конечно, Мальком.
5: Ну да, вот и все.
6: Конечно, Мальком.
5: Ну вот и все, я тебе говорю, качество футболистов падает. Мальком для нашего чемпионата был супер топ.
6: Слушай, ну...
5: Супер топ.
6: Наверное, это единственный игрок, который делал разницу.
5: Как он, нет, как этот, по 11-м номерам у них играл бразильец-то, господи.
6: Клаудиньо.
5: Клаудиньо. Супер топ был. Нет, уровень футболистов упал.
6: Ну, они взяли равноценных, но пока они не заиграли. Ну, пока не заиграли.
5: Нет, это не равноценные. А у всех оппонентов, у них качество футболистов растет, качество игры растет. И вот, пожалуйста, «Зенит» уже на четвертом месте. И я призываю смотреть на турнирную таблицу, потому что она очень плотная. И те очки, которые сейчас теряются, они потом скажутся в конце чемпионата. Это гадалки не ходи. Так происходит на протяжении нескольких лет. Вот здесь сейчас куется победа. Здесь нужно не отпускать первое место. Краснодар, опять же, как и было раньше. За ними надо плотничком идти, чтобы ждать потом их ошибку. Краснодар обязательно ошибется.
6: Краснодар пока не дает поводов для ошибок, честно говоря.
5: Ну, подожди еще.
6: Ну, пока мы говорим в рамках пяти туров. Пока не дает.
5: В рамках пяти туров, мне кажется, к ним есть претензии. Ну, усиляется еще, да? «Зенит» у них.
6: Да, они купили Карпукаса за 5 миллионов евро.
5: Да. Ну, а так, «Спартак» на данный момент, в моем понимании, лучшая команда. Вот по качеству игры лучше, чем «Спартак».
6: Я с тобой не спорю здесь. Никто Я с тобой согласен, меня России. Вообще удивляет со знаком плюс «Спартак» в этом сезоне. Хочется, честно, как нейтральному болельщику, чтобы «Спартак» уже хоть какой-то результат показал, потому что долгие-долгие годы туда вливаются огромные средства, и пока результата не было. Я думаю, что этот сезон дает надежду, и, во-первых, кубок в прошлом году уже дал маленькую надежду, а в этом сезоне можно побороться и за золото чемпионата. Но опять же, не загадываем, прошло пока только 5 туров.
5: Значит, да не только 5 туров, это уже много.
6: Это по моему мнению. Тут мы с тобой, видишь, расходимся.
5: Краснодар, который в твоем понимании не дает поводов в нем сомневаться. Ну, во-первых, главный повод сомневаться в Краснодаре — это травма Кривцова.
6: Это огромная-огромная обида вообще для всех нейтральных болельщиков. Я сегодня много раз буду, наверное, использовать этот термин про нейтральность, потому что... Это потеря всего чемпионата. Мы только-только начали его хвалить, что с уходом Спирциана расцвел новый игрок, что он может показать новый свой уровень. И, к сожалению, такая вот травма.
5: Да, он выбыл, у него там разрыв какого-то сухожилия.
6: Это он выбыл на 4-6 месяцев.
5: Да, я почти считал, да. Максимум на полгода он может выбыть.
6: Это долго, это много. Сравни этому крестам.
5: Да, это очень надолго. И каким образом будет Краснодар решать этот вопрос, честно говоря, я не знаю. В моем понимании, конкретно в этой игре, этот вопрос решен не был. Матч был против Динамо Махачкалы, и Краснодар выиграл со счетом 1-0, и Краснодар отскочил.
6: Сложнейшая команда. Шикарная игра, мне вообще нравятся махачкалинцы и во главе с Евсеевым. Я всегда говорил, вот такого бы тренера в Локомотив. Может быть, случится, может быть, нагадаем этот вот переход, но тем не менее Махачкала играет очень достойно. 14
5: место пишет. Краснодар лучшая команда по игре, и он сделал Спартак как детей. Вот в данном конкретном примере Краснодар не был лучшей командой по игре, потому что явно непонятно, кого нужно будет задействовать вместо Кривцова. Воробьев до сих пор свое место не нашел.
6: Не находит он, пока не вписывается в этот состав Воробьев, мы должны это признать.
5: Я слышал, что Кристиан, который, наверное, лучший футболист был в Краснодаре в этом конкретном матче, это тот самый футболист, который может Кривцова заменить на позиции десятки, но он, судя по всему, нравится Мусаеву на позиции с фланга. Хотя, как будто вариантов немного, потому что, ну, кто у тебя еще может быть? Я на самом деле вижу только один единственный вариант, как может эта ситуация развиваться, и может быть даже так, может даже Мусаеву будет... Ну, на пользу нет, конечно, так потеря такого футболиста, как Кривцов, не может быть на пользу, и как бы здоровья ему еще раз желаем, но решится одна проблема из-за другой. Не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что проблема с Воробьевым, сейчас Кордоба, все, он вылечился, да, он уже даже вышел в этой игре, и Кордоба должен будет идти туда, на позицию 9, Воробьева оттуда надо убирать. И вот здесь либо Воробьев попробует на себе позицию Кривцова, такой десятки.
6: О чем ты со мной спорил?
5: Атакующего.
6: Я либо... говорил, что такой вариант возможен.
5: Я считаю, что он не потянет.
6: Почему у него огромное количество передач?
5: Ну, я считаю, что он не потянет. Мне кажется, что...
6: Они могут просто здесь мешать масштаба друг другу. Вот, и перетягивать идеал.
5: Я бы все-таки Воробьева убрал бы на фланг. У него какая-никакая скорость да есть.
6: Не, какая-никакая. Дриблинг есть. Хорошая скорость.
5: Да. А Кристиана я бы убирал бы на позицию десятки и пробовал бы играть таким образом.
6: Будет наигрывать Мусаев разные схемы. Это явно напрашивается. И Воробьева туда, и... Ну, всех футболистов, которые у него есть в обойме, он будет туда пробовать.
5: Ну, не всех. Ну, кого всех-то? Там
6: ну, и Уткина нет. Того же самого. Да не Уткин, но он... Такой Уткин. Нормальный футболист, но он не топ уровня.
5: Ну вот мы видели,
6: слушай,
5: Уткина.
6: А в Краснодаре
5: не получилось в этом матче.
6: Слушай, у Краснодара ограниченная обойма. То есть у них нет такого, как у Спартака, что можно условного Пруцева, за которого я лично персонально болею. Мне очень симпатичен этот футболист. И, кстати, туда вот возвращаясь, травма может посодействовать тому, что Пруцев будет занимать все-таки место в основном составе. Это, конечно, плохо для Локомотива, который, может быть, хотел его купить все-таки.
5: Успокойся.
6: Ну да, я тут спокоен. Успокойся. На все 100 из 100.
5: Из-за травмы
6: поэтому...
5: Литвинова ты имеешь?
6: Да, я говорю про травму Литвинова.
5: Да, у него тоже, да, что-то серьезное?
6: Да, да, да. Говорят, что да. Я не знаю, там вообще подозрений много. Может быть, кто-то видел официальную информацию, я пока еще не видел, но травма серьезная, видимо.
5: Короче говоря, у Краснодара нарисовалась гигантская проблема. Потеря сразу двух ключевых футболистов, да, на старте, да, чемпионата.
6: Один, ну, возвращение одного ушел, из ключевых.
5: Один
6: тоже.
5: Футболист ушел, а второй выбыл на полгода. Как будто они без Кордобы справлялись. А вот как они будут без главной своей... По факту, оба главных креативщика минус в этом сезоне, практически с самого начала. И что самое обидное, собственно, второй, который выбыл, он заменял первого, и у него отлично получалось.
6: Эдвард пишет, что на месяц всего лишь выбыл, не настолько серьезное, как думали. Но давайте так. Месяц плюс восстановление, плюс мы не знаем, в какой форме он вернется.
5: Но
6: поэтому...
5: это небольшая проблема.
6: Но это не суперсерьезная, да, я говорю, там есть Пруцев.
5: Да, да, да.
6: Супер опытный раз... игрок. И супер качественный.
5: Спартаку есть каким образом из этого выкручиваться, а вот у Краснодара сейчас будет достаточно тяжелый период. И смогут ли они противопоставить Спартаку себя таких в этой гонке, где каждый матч на счету? Где после каждого тура у тебя меняется порядок команд в верхушке турнирной таблицы, я не знаю. Но «Зенит» в этой игре уже на два матча отстает. И это серьезно. То есть один матч Краснодар, например, да, не справится. Хотя мы вот, пожалуйста, тяжелейшая игра с Динамо Махачкалой. Они их задушили просто по полной программе.
6: Они как будто бы первый тайм вообще отсутствовали на поле.
5: Да, и в итоге, да, первый тайм просто...
6: За махачкалинцами 100%.
5: При том, что они особо ничего не создавали, они просто задушили Краснодар. Они делали то, что они должны были делать. Ну, во втором, я считаю, тоже ничего сильного у Краснодара не получилось. Чудо-гол, красивый, конечно, безусловно, ну, там, через себя. Но это чудо, это повезло. Это отскок. Но, тем не менее, 3 очка есть. Вот Краснодару в этом смысле повезло очень вовремя. У нас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 42 БПЛА в течение дня. Дежурные средства ПВО нейтрализовали украинские беспилотники с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что дроны были перехвачены над территориями Брянской, Курской и Белгородской области, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря. Информация о последствиях ударов противника устанавливается. Минфин США объявил о введении антииранских санкций против более чем 60 организаций и физлиц. Меры также коснутся судов по всему миру. Экономическая операция Вашингтона будет направлена против Тегерана и любых государств, которые поддерживают республику, подчеркнул глава ведомства Скотт Бессент. По его словам, операцию назвали «экономический изгой». С сегодняшнего дня Соединенные Штаты затянут петлю и заблокируют каждый потенциальный источник доходов, финансирующий КСИР и иранский режим, пояснил министр во время пресс-конференции. Бессент добавил, что американский президент Дональд Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном. Страны коалиции желающих призвали Украину усилить борьбу с коррупцией. Киеву необходимо продолжать проводить ключевые реформы. На встрече лидеров государств, участников объединения, также обсуждалась необходимость усиления системы противовоздушной обороны страны, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время консультации выступила за проведение переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Она также подтвердила приверженность Рима оказанию гуманитарной помощи Киеву в преддверии зимы. Гендиректор стадиона «Лужники» заявил о готовности принять концерт Канье Уэста. Выступление американского артиста может состояться, если к руководству площадки обратятся организаторы, отметил Павел Поселенов. Ранее концертная SA Agency сообщала РИА Новости, что рэпер приедет в Россию и даст 2 концерта на площадке «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Сегодня в официальном обращении площадка заявила, что не подписывала договор об аренде стадиона для проведения мероприятия. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, небольшой дождь, ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают 13-14, утром и во вторник днем вероятные осадки 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. 94,8.
8: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания – Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
15: В этот вторник гость в студии – психолог Зара Арутюнян.
14: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:36 в Москве, сегодня 24 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз.
1: Продолжаем разбирать пятый тур российской премьер-лиги, у нас на очереди еще одно дерби. Наш координат, смс-портал 925-48, что-то ржешь, 94,8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94,8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе, поэтому везде вас ждем, везде ставьте лайки и подписывайтесь. Не забывайте про Дзен и про Макс, и в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.
1: Андрей пишет, обсудим ли мы старт Евро-чемпионата во второй половине. Я боюсь, что мы не успеем. И мне тоже очень хочется, конечно, поговорить, особенно про Испанию. Но там вообще только один тур. Да? Ну, у кого-то там уже по два прошло, но все равно пока маловато. Пока нет достаточного количества информации. Ну, вдруг, может быть, что-нибудь и успеем. Обсудить трансфер Батракова. Ну, вот давайте, значит, ЦСКА, Локомотив. За счетом 3-2. ЦСКА держали победу над московским Локомотивом. Дерби московское, еще одна большая вывеска этого тура, да, вот, богатый тур на вывеске получился. Сразу два супертоповых матча, по крайней мере, с точки зрения анонса. Но игра, о боже мой, это вообще что было? Для тех, кто не видел вдруг футбол, не думайте, что это была равная игра, где еле-еле ЦСКА вырвали победу у Локомотива. Счет должен был быть 6-2, может быть 7-2.
2: Ну, ты перегибаешь палку, конечно,
1: я вообще
2: 5-2
1: не
2: может быть.
1: Я перегибаю палку, если бы я говорил про 10-2, но 6, у ЦСКА там были моменты наши. Еще 3 гола, ты думаешь, они бы не могли забить? Там не было еще моментов на 3 гола, ты хочешь мне сказать? Там единственное, по какой причине они не забили эти голы, это Антон Митрюшкин.
2: Митрюшкин герой матча.
1: Да, он не просто герой, он, мне кажется, следующий на выход из Локомотива, потому что уж больно хорошо он играет. Надо еще как-нибудь эту команду разобрать. Это, ну, это катастрофа, то, что было в этом конкретном матче. Это просто кошмар. При том, что ЦСКА сейчас идет на третьем месте. ЦСКА не проиграли, по-моему, ни одной игры, да, в этом чемпионате еще? По-моему, не проиграли, только они и Краснодар. По ходу всего
2: не
1: турнира.
2: Могу тебе, насколько ответить на этот вопрос, но, честно говоря, третье место меня удивляет.
1: Да, и я считаю, что ЦСКА на третьем месте в этом году, это примерно как Локомотив в прошлом году. В тройке. То есть они там быть не должны, конечно. Они не команда уровня Краснодара, Спартака или Зенита. Даже Зенита на данный момент. Но они не просто обыграли этот Локомотив, это было деклассирование Локомотива. И только героический Митрюшкин, у которого сколько у него сейвов?
2: У Митрюшкина. 10 ударов в створ написано.
1: 10 ударов в створ, да, из них 3 залетело. Ну вот.
2: 7 сейвов.
1: Должно у него быть. По идее, если там еще никто из полевых не выносил, но, по-моему, не выносили. По-моему, выносили только игроков Локомотива вперед ногами. Локомотив поплыл, Локомотив разобран и в прямом и переносном смысле. И самое яркое доказательство этому — это гол, который забил Кирилл Данилов со штрафного под стенкой.
2: Шикарный гол.
1: Гол потрясающий.
2: Молодого парня шикарнейший.
1: Да, гол. Вообще у нас не часто со штрафных забивают, а тут еще и под стенкой. Я вообще не помню, чтобы в российской премьер-лиге кто-то таким образом забивал.
2: Мастерство.
1: Но я сейчас вот про Локомотив поговорю. Вот у вас штрафной в прямой близости от ворот. Достаточно близкий был штрафной. Вы ставите стенку. У вас левоногий футболист стоит у мяча. Ну там Кисляк и он стояли, да? Но все равно. Вы зачем прыгаете?
2: Да почему вы не поставили? Да,
1: если вы хотите прыгать,
2: должны.
1: Положите,
2: подожди,
1: футболиста,
2: положите
1: тогда
2: футболиста вниз.
1: Да. Нет, не должны прыгать.
2: Нет, ну положите если футболиста вниз. Вы если бы футболист
1: прыгать
2: внизу бы лежал,
1: да,
2: то по нему бы прилетело.
1: Да.
2: Обычно эта тенденция, даже не новый,
1: нет,
2: какой-то
1: по нему
2: тренд.
1: Бы не били тогда. Если бы он там лежал, туда бы просто не наносился.
2: Ну, по-другому
1: бы
2: он делал. Конечно,
1: да.
2: Почему вы туда не ставите? Все ставят.
1: Либо,
2: да и вы ставили.
1: Ну, если не ставите, не прыгайте тогда. Зачем вы прыгаете? То есть в ноль логики какой-либо вообще в этом во всем. При этом, вот я тебе хочу сказать, вот скажи, пожалуйста, какая линия у Локомотива сейчас самая именитая?
2: Да никакая.
1: Да.
2: Какая линия, скажи, пожалуйста?
1: Защита.
2: Не, ну, судя по... Если мы берем только по именам, да, там самые дорогие футболисты.
1: Защита — это единственная линия, которую
2: потому не разобрали. Потому что Монтес и Ньямси, да, и Сильянов, к ним же с Фасоном, это очень, да, дорогие футболисты.
1: Да, это единственная линия, которую не разобрали. И при этом это все еще самая плохая линия.
2: Ну, чтобы вы понимали, я сейчас смотрю, да, по данным чемпионата, я думаю, что они с Трансфермаркта берут данные. Монтес 7,5 миллионов стоимость, да. Ньямси 3,5 миллиона, Сильянов 8 миллионов, угу. И но Фасон
1: я так понимаю, что, 5 миллионов. Монтес уходит, я так понимаю.
2: Ну, да, куда? Сейчас? Куда? Только ну, были слухи.
1: В Мексику.
2: Ну, никто пока ни о чем не говорит.
1: Но, тем не менее, это самая именитая линия на данный момент.
2: С другой стороны, давай так, длинище. Я за то, чтобы он ушел. Ну, типа, а зачем он нужен? Зачем нужен футболист за 7,5 миллионов евро, который... Ничего пока не показал в России.
1: Нет ощущения, что эту команду надо вот просто всех разогнать?
2: Да, я об этом и говорю.
1: Полностью новых набрать.
2: Я об этом и говорю.
1: Включая тренера главного. Всех просто разогнать и перезапустить проект.
2: А я думаю, что главный тренер здесь, опять же, да, не в защиту. Просто если мы пойдем по интервью руководителей команды «Локомотив», то они говорят, что у нас типа новый проект строится. Если мы берем новый проект таких футболистов, как Коваленко, Еремеев... Да. Там Милковский, вот этих молодых, да, ребят, которые, да, только будут сейчас доказывать свое место вообще на поле, то этот тренер доказал, что он может вырастить хороших футболистов, таких как Карпукас, которого хорошо продали, таких как Воробьев, который,
1: да, в принципе... Перезапустите вы проект. Хватит держаться за тренера, у которого не получается.
2: Я с тобой согласен. Ну, хватит. Я с тобой согласен. Мне кажется, что нужно... Все расформировывают тогда, заработали хорошие деньги. Заработали, по примерным расчетам, на данный момент 43 миллиона евро. Это большая сумма денег.
1: Абсолютно посредственные футболисты затычки начали играть главную роль.
2: 100%. Но... Там нет футболистов. Но... Нет футболистов хорошего уровня.
1: Подожди.
2: Таких, Воробьев.
1: Ну, Бакаев, хорошего уровня футболист.
2: Среднего. Слушай, он классный
1: раньше
2: футболист. Тебе
1: он нравился.
2: Слушай, он мне нравится до сих пор, но я его не могу назвать такого же уровня футболистом на данный момент.
1: Пеняев.
2: Пеняев только находит свою форму. Пеняев, к сожалению... наверное, не одарен на данный момент, да, то, что мы видим, футбольным интеллектом. Он классный, быстрый, у него есть удар какой-никакой, да, но он не, понимаешь, у него свои функции, он в другом хорош. Он не готов играть роль Батракова на поле условного мотора. Он не может этого делать. Пруцев, да, я уже вспоминал его, он играл функцию мотора, они умные футболисты, то есть они готовы делать разницу в другом. Mm-hmm. Пеняев не может. Молодой футболист, которого взяли, Коваленко, да, ну, супер обводку показал в штрафной площади на правом фланге. Супер обводку, когда он дал передачу с фланга. Угу. Классный футболист. Ну, молодой, слушайте, это не уровень, к сожалению. Ему 23 года всего. Да, классный футболист, но как будто бы в ротацию. То есть его ставить сейчас в основной состав на место плюс-минус Батракова, это фиаско, братан. Это не уровень. Бабкин, который возвращается триумфально в «Локомотив», потому что, ну, он воспитанник и так далее. Хороший футболист.
1: Триумфально?
2: Это, ну, конечно, он доказал...
1: Прямо это триумф.
2: Слушай, но это триумф супер-среднячка российской премьер-лиги.
1: Он доказал в крыльях советов.
2: Да,
1: он
2: доказал
1: в крыльях... Крыльях советов на 12-м,
2: да,
1: месте, Локомотив,
2: да,
1: на 14-м.
2: Понимаешь?
1: Где триумф?
2: Я об этом говорю, что это просто возвращение в родной клуб. Но это не футболист, который готов делать разницу. Дай бог, чтобы он стал таким футболистом.
1: Тебе пишет Эдвард, Пеняев находит свою форму уже который год?
2: Очень долгий год.
1: Да просто
2: очень
1: потому, что вот это
2: сколько
1: есть
2: он уже,
1: форма?
2: Третий или четвертый сезон?
1: Ну,
2: поэтому
1: вот это
2: я
1: и есть
2: говорю,
1: его форма.
2: Поэтому я говорю, это футболист, который на данный момент не готов делать разницу. И когда он выходит со скамейки запасных, он делает хотя бы хоть что-то. Он не игрок основного состава. На данный... Я его не вижу там.
1: Я не вижу, он вот этим его... проиграл конкуренцию, правильно?
2: Да. Да. А чего ты удивляешься? Да, вот этим проиграл конкуренцию. Он хорош со скамейки запасных на 20 минут, нормально.
1: Вылететь надо, видимо, Локомотиву.
2: Я думаю, что вылететь, конечно же, возможно.
1: Слушай, команда...
2: Не допустят этого, вот но я... да, это пошло бы на пользу.
1: Команда, которая показывает классный футбол и борется за чемпионство, на следующий сезон не может разваливаться таким образом, которым сейчас разваливается Локомотив.
2: Сейчас говорят про финансовые проблемы.
1: Финансовые проблемы — это прелесть.
2: Поэтому...
1: Я видел команду, которая бывала в финансовых проблемах. Я за нее болею.
2: Слушайте, да тоже ЦСКА долгие годы становился...
1: На много более худших финансовых ситуациях таким образом не разваливается.
2: Тот же ЦСКА, который долгие-долгие годы подряд брал чемпионство. У них тоже не было суперсостава. У них тоже были проблемы.
1: Нет, это развал, это просто
2: это
1: катастрофа.
2: Да, это фиаско.
1: Локомотив по-футбольному хуже всех,
2: да,
1: в чемпионате России.
2: Да, у них нет игры, им некем
1: хуже
2: играть.
1: Всех. Они хуже Факела, они хуже Акрона, они хуже Родины.
2: Ну реально там некем играть. Ну то есть
1: ну, в
2: покупают
1: есть
2: Бабкина,
1: кем играть.
2: Смотри, покупают Бабкина, не ту самую Бабкину, а футболист Бабкин, такая
1: да,
2: фамилия.
1: Я понял.
2: И сразу же выпускают на поле, да потому что некого выпускать, кого?
1: Я тебе еще раз
2: там
1: говорю,
2: молодняк
1: они
2: сидит, там даже
1: хуже Родины.
2: Плохо футбол. Играют. Плохо играют. Родина хотя бы самоотдачу берет.
1: При том, что у тебя оборона, например, осталась та же самая. Но у тебя потому, что эта оборона не выстроена. Катастрофически не выстроена. ЦСКА должны были уничтожать этот Локомотив. 3-2 это чудо.
2: Слушай, уничтожать... Это... У Локомотива тоже были моменты.
1: Нет,
2: у них тоже были моменты.
1: Ну не настолько.
2: И Пеняй там... бил. Были моменты, у слушай. Тебя... И Сковаленко вот этот
1: но
2: момент, который я вспоминаю.
1: Ты троллишь
2: но...
1: меня.
2: ЦСКА тоже в плохой ситуации. ЦСКА в очень плохой ситуации. Вот Евгений пишет, давай зачитаем. Здравствуйте, дорогие. Болею за ЦСКА, и меня тошнит от их трусливой и бездарной игры. А бить издалека, как Чалхан-Углу из Интера, Кисляк и другие совершенно не способны. Позорище. Спасибо за интерес передачи. Спасибо вам, Евгений. Я тоже вижу проблемы в ЦСКА. Ну,
1: конечно,
2: реально вижу.
1: Проблемы, но они
2: но они были на голову выше этого Локомотива.
1: Это несопоставимые
2: как будто бы
1: проблемы.
2: Дядьки вышли играть, ну, реально, с дворовой командой. Мне не нравится этот Локомотив. Я не готов смотреть... Я вот-вот недавно смотрел
1: момент,
2: на становление
1: когда...
2: команды и этой молодежи. Я не готов еще раз смотреть
1: у тебя
2: на
1: момент,
2: это.
1: Когда Обликов шведкой выдавал, я уж не помню на кого, на Кисляка или на... На кого он тогда выдавал? Наверное, на Поповича. Ну, в общем, неважно. Когда не реализовали выход один на один ЦСКА. Но один этот момент чего стоит? А там дыры. Вот такие дыры, гигантские дыры.
2: Там не просто дыры.
1: Просто
2: там
1: жуть.
2: Просто что Ньямси делал во время гола? Что вот, вот что он делал, я не понимаю. Вообще просто не понимаю. Голы неплохие. Ну, реально.
1: При
2: то
1: этом...
2: есть, ну, в целом, неплохо. Но Локомотив должен был проигрывать с более большим разрывом.
1: Не, ну, гол это Пеняева раз... — это привоз ЦСКовский. Просто ну, колоссальный привоз.
2: Какой-то
1: так отпустить
2: мере,
1: человека
2: да.
1: в штрафной, даже учитывая его рост, ну, это непозволительно. А первый гол я даже, честно говоря, не помню. А, первый гол — это в начале они же открыли счет, да?
2: Нет, Локомотив первый забил Локомотив.
1: Ну, я и говорю.
2: Сильянов хороший гол забил.
1: Я и говорю, они открыли
2: ну,
1: счет.
2: Хороший
1: ну,
2: гол.
1: Да, это хороший гол был.
2: Ну, а дальше, ну что? Ну, вообще просто абсолютно без зуба. Абсолютно нет команды, абсолютно нет состава. Да, обещают какие-то там пополнения. Ну, кого купить?
1: Да не,
2: кого?
1: Нет.
2: Я вот,
1: слушай,
2: давайте так, я заявлю,
1: у тебя
2: что
1: задача
2: за,
1: тренера
2: я за мысль
1: какая?
2: Купить Олейникова из Крыльев-Совета.
1: Но
2: это не футболисты
1: какая?
2: Готовы
1: он потерял
2: делать
1: команду,
2: разницу.
1: Он потерял команду. Команды там нет.
2: А что ты можешь сделать, когда у тебя...
1: У тебя развалилась
2: рук,
1: команда.
2: Ног забирают. Ну, правда
1: ну, что
2: ведь?
1: Значит, у тебя бывает такое в футболе? Бывает, забирают. У тебя развалилось все.
2: Так много?
1: Вообще
2: слушай,
1: все. У тебя остался
2: много, всех
1: один
2: забрали.
1: Единственный футболист остался на поле. Вратарь.
2: Ну,
1: один
2: защита,
1: единственный.
2: Которая изначально
1: да нет, защита
2: плохо.
1: Это просто дно. Они
2: да,
1: все
2: плохо.
1: Развалились. Это проблема тренера. Он не смог. Да, у тебя забрали этих футболистов. Значит, перестраивай игру. Ты больше не можешь играть в атаку.
2: Конечно.
1: У тебя не осталось
2: конечно.
1: Исполнителей. Выходи
2: я,
1: в оборону.
2: Я не...
1: Придумывай.
2: Понимаешь, я не топлю за, наверное, то, чтобы оставил Михаил Михайлович, хотя с большой симпатией к нему отношусь. Но я вижу, что с этими футболистами, ну, ничего не светит. Невозможно сотворить чудо, понимаешь? Эта 14-я строчка, она по делу. Невозможно. Я не вижу футболиста, который готов нам за собой тащить команду. Наверное, был расчет, что такой футболист — это Пеняев. Нет. Руденко — хороший футболист, классный. Бакаев — классный. Но это не футболисты, готовые тащить за собой команду, такие как Батраков, Воробьев, Пруцев, Карпукас тот же самый.
1: Я абсолютно согласен с Эдвардом. Локомотиву может помочь новый тренер, любой авторитет, который взбодрит раздевалку, хотя
2: я
1: бы на время.
2: Я называл фамилию тебя... человека, который с удовольствием придет в эту команду.
1: Вот и Талалаев
2: я
1: дико
2: говорю...
1: смеется, он пишет. Это правда, потому что у тебя есть
2: да.
1: примеры команд,
2: да.
1: которые с таким уровнем футболистов демонстрируют футбол другого масштаба.
2: Талалаев тоже раскрыл имена. Посмотрите на Титкова. Посмотрите на Миронова, посмотрите на тех, Бориско тот же самый, да, вратарь, он там тоже раскрыл имена, но у него, ну, там не разбирают таким
1: мне
2: образом
1: кажется,
2: футболистов.
1: Мне кажется, что вы, болельщики Локомотива, сильно переоцениваете роль Галактионова в раскрытии имен.
2: Ну, факт остается фактом.
1: Потому
2: слушай,
1: что...
2: заработали на этих футболистах
1: заработали,
2: гигантское
1: да.
2: количество
1: а
2: денег.
1: А что, если просто у тебя, ну, это талантливые просто футболисты?
2: Я понимаю, но
1: что
2: почему
1: дело
2: до
1: не
2: этого?
1: В нем?
2: Что мешает другим раскрывать этих талантливых футболистов
1: его не
2: и
1: было.
2: Продать.
1: Других там не было просто.
2: Где там?
1: В Локомотиве.
2: Ну, есть же другие команды. Ну, ну, откройте, другие, продайте. Вот что, вот с точки что. Зрения менеджмента, Жор, нет, понимаешь, здесь, с точки зрения менеджмента, это супер победа. Он раскрыт, он Батракова раскрыл.
1: Менеджмент к нему не имеет никакого отношения. Он не занимается менеджментом.
2: Я вообще, как понимаю, там терки. Занимаются, ну, то есть там не люди. Один голос, то есть у них не единое мнение у всех.
1: Он не раскрывает этих, он не продает этих футболистов, он ими играет. Ну а что, если у тебя просто это хорошие футболисты, которые сами по себе играли в футбол?
2: Супер топовое сообщение от Григория СПБ. Я должен его засчитать, пока Рижский вокзал не продадут, никого не купят. Я, ну, не, да, знаю, что почему. Еще надо продать, чтобы кого-то купить. А с другой стороны, кого? Я говорю, я топлю за Олейникова. Мне он нравится.
1: Ты
2: такое
1: сюда,
2: ощущение, как будто бы он может сыграть.
1: Ты сюда хоть праймового Рональдиню купи.
2: Тут уже...
1: Эта команда обречена. Она,
2: на этот
1: она
2: сезон
1: мертва.
2: Точно.
1: Она
2: я мертва. Уже говорил, кстати, в прошлом или позапрошлом туре нашей программы, что... К сожалению, это в этом сезоне фиаско, братан.
1: Если бы 100%. Меня спросили, вот мне дали бы деньги и сказали, покупай футболистов, угу. насыщаем середину, потому что угу. середины просто колоссальные проблемы, покупай исполнителя какого-нибудь, может, даже легионера в атаку, вот тебе деньги на это.
2: Легионеры я там бы, сразу сказали нет.
1: Я бы этому тренеру никогда в жизни никого бы не стал покупать. Потому что это будет такой же провал. Он
2: ты
1: команду
2: мы,
1: упустил.
2: Мы не руководство, мы не принимаем решений, но мы видим из уст
1: говорю,
2: руководства фразы.
1: Я говорю, что я...
2: Нет, я видел просто интервью
1: на
2: руководства команды, который говорит, мы полностью доверяем этому тренеру. Хорошо, Глупость. Тогда у меня вопрос другой, встречный. Вы полностью доверяете, у вас есть деньги. Какие-никакие 100% сейчас есть деньги. 43 миллиона пришло в команду, и вы еще хотите кого-то продавать, да, по слухам? Купите ему тех футболистов, которых он хочет.
1: Не, у тебя
2: если
1: деньги,
2: вы его, посмотри,
1: эти
2: ты,
1: пошли
2: ты ему
1: не
2: доверя...
1: на трансферы.
2: Я понимаю, но говорят, что частично пойдут на трансферы все-таки, потому что не ожидали, что и Карпукас уйдет, и Воробьева не рассчитывали изначально, и Батракова не рассчитывали за такие большие деньги продать.
1: Конечно,
2: дайте ему ресурс и дайте ему сезон. Вот дайте,
1: зачем?
2: Вы же ему, да вы же ему доверяете.
1: Зачем?
2: Мы, же не мы с тобой
1: он
2: не можем пройти.
1: Он угробил команду.
2: Смотри, я тебе еще раз говорю.
1: Он ее не смог удержать.
2: Мы не можем с тобой принимать решение. Если вы говорите,
1: я
2: еще
1: не говорю,
2: раз,
1: что я принимаю решение.
2: Я сейчас
1: что,
2: просто свою мысль,
1: что-то
2: да, говорю.
1: Ты толдычишь про решение.
2: Нет,
1: я не принимаю
2: смотри,
1: решение. Я
2: ты говоришь,
1: зачем?
2: Я его не уволю. Ты говоришь, да, ты
1: я
2: руководитель.
1: Говорю,
2: ты его
1: глупость.
2: Не уволишь. И говорите тогда, ну, купите ему такого футболиста, которого он хочет. Пусть докажет. Если он, если вы его оставляете... Пусть хоть что-то докажет. На
1: ну,
2: данный момент мое решение
1: да.
2: нужно, если команда разваливается, кто? Вот он сам выходит после матча, да, после матчевого интервью я слушаю, каждый раз читаю, потом переслушаю видео это. Он выходит и говорит, да, вся ответственность на мне. Но если, братан, на тебе вся ответственность, ну возьми ты ответственность и уйди из этой команды. Либо, если вы не хотите его увольнять по разным причинам, нет у вас денег, вы ему доверяете, он классно... Ну, они же говорят, нас устраивает, что он, типа, растит молодежь, и мы его, их продаем за большие бабки. Хорошо, ну дайте ему хоть какой-то ресурс.
1: Нагаича отдавал Обляков в этом моменте, точно, да, Нагаич. Это был пас. Ну, а у ЦСКА, в свою очередь, да, тоже проблема. Ну, во-первых, Баринов, который...
2: Да, он, к сожалению, выбивает.
1: Порвал
2: ему,
1: кресты.
2: Ну, я лично желаю ему здоровья.
1: Да, конечно, здоровья. В этом,
2: потому что, ну,
1: в случае,
2: слушайте,
1: что можно еще желать?
2: Надругаться, насмехаться над человеком, который получает травму.
1: Хотя ваших было много, кто так делал.
2: Нет, я не видел, кстати.
1: Ну,
2: ну
1: видел
2: даже среди болельщиков.
1: Гигантское количество,
2: не
1: к сожалению,
2: натыкался.
1: Таких комментариев.
2: Ну, это неправильные люди, я считаю. Слушайте, ну, профессионал, футболист, за него выручили, ну, типа, хотя бы в такой ситуации какие-то деньги. Да, он, ну, как бы,
1: да
2: с нет, его
1: ну,
2: стороны
1: травма,
2: сейчас...
1: Травма страшная, здоровье надо
2: да,
1: пожелать в любом
2: там говорят,
1: случае.
2: Что не полностью кресты порваны. Я не
1: это
2: специалист,
1: все равно, это все
2: но
1: равно.
2: Это долго.
1: Это
2: все полгода,
1: равно надолго,
2: да.
1: И потом ты еще...
2: И он взрослый,
1: будешь
2: давайте не забывать
1: это. Я как человек, у которого травмированное колено, могу сказать, что это у тебя в голове будет сидеть теперь навсегда. Это, от этого никак не избавишься. То есть это еще психологическая история. Но при этом Матеус Алвес возвращается в состав. И сразу, в моем понимании, делает разницу.
2: Делает разницу, безусловно.
1: Да,
2: очень
1: классный
2: хороший
1: гол
2: футболист.
1: Забил. Там,
2: классный.
1: Конечно, он споткнулся об мяч все-таки. Да?
2: Ну,
1: он
2: давай так,
1: совсем,
2: но все равно,
1: так,
2: в общем целом, хороший,
1: случайно
2: хороший
1: получилось
2: гол.
1: Это обводка, но да, гол хороший, действительно, вот он просто
2: вышел. Гонду забил.
1: Ну, Гонду разницу не делал, а Алвес сделал. Лучшим был в составе ЦСКА в этом конкретном матче, наверное, он. Мне он больше всех понравился. Ну, Обляков мне понравился, понятное дело. Кисляк, не знаю, Кисляк, наверное, в начале сезона теряется как-то. Но, в моем понимании, это ЦСКА, это команда очень проблемная. И если они будут в пятерке, вот это будет их уровень. Третье место, конечно, нет. Третье место застолбили. Вот Краснодар, Спартак, Зенит, это тройка. И пока там ЦСКА чудом идет на этом месте. Но в данном конкретном матче это две параллельные вселенные играли друг с другом. Значит, Эдуард пишет, Тюкавин. А
2: да,
1: что Тюкавин?
2: Давайте обсудим Динамо Родина.
1: А, Динамо Родина?
2: Потому что,
1: в этом смысле,
2: честно
1: я
2: говоря...
1: Я думал, ЦСКА Тюкавина хочет, я не понял, может, я что-то пропустил.
2: Ну, Тюкавин красавчик. Тюкавин красавчик. Мне нравится, как он играет. Он сделал дубль и забил там один из братьев Мирончуков. Я говорю про Антона. Вообще, в целом, мне и Родина понравилась, потому что Родина супер круто начала свой матч. Супер, знаешь так, вот видно по пацанам, что у них есть самоотдача. Я говорил в первом туре о том, что есть ощущение, что играет дворовая команда. Это ощущение меня не покидает, я свои слова назад не беру, но тем не менее у них есть супер самоотдача, и они, в принципе, достойно смотрелись в матче против Динамо. Динамо, как бы обманно это чувство у болельщиков сейчас не было, но ничего особенного не показывает, по моему мнению. Тюкавин делает разницу. Классный футболист.
1: Тюкавин
2: реально хороший футболист.
1: Лучший футболист в нашем чемпионате с точки зрения обработки мяча. Я вот ни от кого в российской премьер-лиге такой... Это супер высший класс. То, как он может принять любой мяч. Он просто к нему прилипает.
2: Эдвард, извини, пишет, что Лока нужно
1: все,
2: покупать Максименко из
1: Лока.
2: Родины.
1: Лока
2: это
1: надо...
2: в контексте Родины сейчас мы говорим. Да, и в шорт-листе,
1: нет,
2: как будто бы он там находится.
1: Про... В контексте Лока ты опять говоришь. Тюкавин вот просто элитно принимает мяч. Он в любой ситуации может обработать любой... И вот посмотрите, как он первый гол забивал. Это ж чисто обработка. Вот, да и второй, на самом деле, тоже. Подстраивается под любой мяч. Но, к сожалению, вот Динамо... Это не его уровень, как будто команда, нынешняя Динамо. Я все понимаю, патриотизм и так далее, но я с тобой полностью согласен, что даже на фоне Родины, в этом матче Родина умудрилась даже показать что-то против этого Динамо.
2: Реально показал, особенно в начале.
1: Конечно, Динамо были сильнее, но все-таки тоже, да, наверное, эта команда ни на что не претендует. Мне кажется, что какая-то апатия у футболистов Динамо присутствует. И в глазах, и в ногах. Не знаю, с чем это связано. Ну, это вот так оно и есть. А Тюкавин прям явно ждал долго, чтобы его прорвало, и вот, наконец-то, голы поперли. Желаем ему без травмы, и чтобы дальше тоже голы залетали. Потому что нападающий, он элитный в рамках российской премьер-лиги. Может, даже один из лучших вообще, если не лучший. По наборам качеств, ну, супер топ. Ну, голы нужны. Ну, может быть, сейчас пойдут. Итого, Краснодар на первом месте, Спартак на втором, ЦСКА на третьем, Зенит на четвертом, Динамо Махачкала на пятом и Динамо Москва на шестом. Вот так вот выглядит турнирная таблица на данный момент. Краснодар ее возглавляет, Спартак рвется в бой и настигает.
2: И сейчас идет матч Балтика-Рубин, пока... Казанцы выигрывают со счетом 0-1. 25-я
1: даже
2: минута.
1: Так, да, уже? Ну вот, пойдемте смотреть последний матч пятого тура российской премьер-лиги. Это была голевая передача, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев.
1: Счастливо.
2: Пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21 час. В студии Марина Толкачева.

0: решение необходимо утвердить этой осенью, отметила представитель ЕС по иностранным делам. «Мы еще больше сужаем пространство вокруг российского теневого флота», написала она в соцсети X. Глава дипломатии Евросоюза добавила, что в рамках кредита на поддержку Киева Брюссель уже выделял около 8,5 миллиардов евро для оборонных целей. В настоящее время готовится дополнительная поддержка, в том числе для противовоздушной обороны. Минфин США объявил о введении антииранских санкций против более чем 60 организаций и физлиц. Меры также коснутся судов по всему миру. Экономическая операция Вашингтона будет направлена против Тегерана и любых государств, которые поддерживают республику, подчеркнул глава ведомства Скотт Бессент. По его словам, операцию назвали «экономический изгой». С сегодняшнего дня Соединенные Штаты затянут петлю и заблокируют каждый потенциальный источник доходов, финансирующий КСИР и иранский режим, пояснил министр во время пресс-конференции. Бессент добавил, что американский президент Дональд Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном. Тушение лесного пожара в горах рядом с Ялтой продолжается 6-е сутки. Ликвидация возгорания осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников. На месте работают сотрудники ведомства и заповедника. Им помогают добровольцы, пояснили в пресс-службе Крымского управления министерства. Работа продолжается на 6 участках. Функционирует постоянно действующий оперативный штаб для контроля ситуации, добавили в МЧС. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком: юань 12 рублей 39 копеек, доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями, ветер западный около 4 метров в секунду, давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают 13-14, утром и во вторник днем вероятные осадки 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите «милит».
3: Я его что?
2: Тоже мне «милит».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
5: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
4: В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – Театральная.
7: Марин, ну куда ты опять собралась?
8: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
5: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
7: Рассказываем по пятницам после 12.
4: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16.

0: Сейчас. Москва. 94,8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: Союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Плисича. Украина сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Фархад Ибрагимов, преподаватель финансового университета при правительстве, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока. Здрасте, Фархад.
5: Здравствуйте, Евгения.
4: Говорить мы сегодня будем, естественно, про Ближний Восток, тем там хоть отбавляй. Сегодня еще появилась такая тема, что, в общем, война на Ближнем Востоке, среди прочих факторов, провоцирует еще проблему с мировым экспортом не только топлива, но не только сырья, но и, соответственно, пшеницы. Но вопрос по Ирану в целом. Можно ли говорить, что конфликт вообще зашел в какую-то затяжную фазу и уже, знаете, как в теории графов в высшей математике, уже, в общем, все это распалось на множество-множество фракций, непонятно, за что хвататься и кому, самое главное.
5: Ну, вот видите ли, Евгения, действительно регион находится в довольно очень сложном положении из-за того, что на ровном месте раздут был иранский конфликт, абсолютно говорю это сейчас умышленно, на ровном месте, то есть можно было бы ситуацию вокруг Ирана разрядить путем переговоров, путем дипломатии, можно было бы не доводить ее до того состояния, которое мы сейчас с вами наблюдаем, однако американцы переоценили самих себя, недооценили своего противника, и израильтяне в том числе. Они решили, что они действительно могут с Ираном разобраться в два счета, не задумываясь о последствиях. Они считали, что максимум вся эта история вокруг Ирана продержится, ну, месяц, не больше. Иранский режим неустойчив, люди за него выходить не будут, там можно запросто устроить цветную революцию, нужно просто подтолкнуть все это на нужные рельсы, а дальше ситуация уже как по накатанной пройдет. Мы с вами уже на протяжении 6-7 месяцев видим, что все эти выводы, они не выдерживают никакой критики, и, естественно, они и привели к той ситуации на Ближнем Востоке, которую мы сейчас с вами вот и описываем. Иран показывает всему миру, что он с американцами дальше готов воевать, не только в военно-политической, но и в экономической плоскости, и у него есть еще в арсенале рычаги воздействия, которые могут оказать давление очень серьезно на администрацию, в данном случае Трампа, я уже не говорю про израильский фактор. Поэтому сейчас американцы, понимая, что воевать абсолютно бессмысленно, решили перейти к плану «Б», о котором, между прочим, мы тоже говорили в эфире вашей передачи. Здесь говорит Москва пару месяцев назад. Это экономический аспект. Он может более-менее себя оправдать, но, опять-таки, это бумеранг, который может тоже в Белый дом вернуться. Потому что то давление, которое сейчас американцы пытаются оказать на Иран, в экономическом смысле слова, это сколько больше не про Иран, а про его партнеров, которые ему оказывают содействие, поддержку на протяжении десятилетий. Это Китай, это Турция, это Пакистан, это некоторые арабские страны, это Индия, и, конечно же, такие альянсы, как БРИКС, ЕАЭС, которые взаимодействуют с Ираном, то есть это призыв Америки к этим странам, что вот не нужно с Ираном работать, потому что это токсичная страна, иначе у вас будут неприятности.
4: Но это же тоже странным образом работает. Вроде бы Дональд Трамп говорил, что нам БРИКС ничем не угрожает, но вдруг, если БРИКС будет укрепляться, мы, конечно, все кары небесные на него спустим. А с другой стороны, другие же страны тоже видят. То есть логика Штатов работает в обе стороны. Когда Штаты кого-то нарекают, значит, токсичной структурой, с которой нельзя работать, и наказывают за сотрудничество, те, кого наказывают, тоже видят, что если они будут непослушание какое-то проявлять, следующим будут они. То есть Штаты сами, наоборот, становятся более токсичными. И в итоге есть ли, ну, с вашей точки зрения, например, признаки того, что вот это накопление неудовлетворенностью Штатами, как некоего гаранта безопасности, как страны, которая задает треки развития, предлагает там инфраструктуру, финансы и так далее и тому подобное, что это перестало уже работать, и, в общем, договор, что называется, надо пересматривать.
5: Совершенно с вами согласен, Евгений, и как раз вот эта неудовлетворенность Штатами порождает формирование новых союзов и новых альянсов на том же самом Ближнем Востоке. Речь идет, конечно же, о том Мекканском соглашении, которое было подписано 7 августа. Турция, Саудовская Аравия, Пакистан. Конечно, примечательно, что мы все с вами глаза не видели это соглашение, что они там подписали.
4: Но поверим на слово, что оно есть. Но там что-то там в области, что страны должны друг за дружку вступаться, если будут акты агрессии и так далее. Да. Кто-то прочел это, что, потому что там по базам Сауди Арамко, значит, ударили иранские ракеты, поэтому теперь другие страны обязаны, значит, вступить и бить в ответ. Но, честно говоря, есть сомнения.
5: Есть большие, на самом деле, сомнения, поскольку сегодня даже иранская страна в лице МИД Исламской Республики заявила, что Тегерану предложили вступить в это Мекканское соглашение, только мы, говорит, его глаза, говорит, не видели даже, а куда нам вступать-то? А так они, конечно же, бы его хотели рассмотреть. На самом деле здесь Турция тоже ведет свою особую игру, у Эрдогана есть свои взгляды на формирование многополярного мира и на то, как будут строиться комбинации геополитического характера на Ближнем Востоке. Но, опять же, для того, чтобы Турция себя выдвинуть в качестве флагмана таких идей, необходимы деньги и финансирование. Денег у Турции сейчас, откровенно говоря, нет. Экономика Турции находится в патовом положении. И, конечно, если, например, американцы надавят слишком сильно на Турцию в контексте Ирана, Эрдоган очень сильно пострадает, потому что, на самом деле, туркам очень было бы выгодно, чтобы санкционный режим в отношении Ирана сохранялся, но в умеренном виде. Потому что турки на этом очень хорошо зарабатывают. Своими глазами видел, когда был в Иране, в Тегеране, в частности, в других иранских городах, огромное количество турецких товаров разного назначения. Извините меня, от медикаментов и продуктов питания, заканчивая электроникой, там, одеждой и так далее, и какими-то более уязвимыми моментами. О чем это говорит? Что Турция хорошо на этом, знаете, схемах, на этом параллельном импорте зарабатывает. Ну, как говорится, не будем ее за это осуждать, это ее как бы личное дело с Ираном вместе. Так. То, что Турция продает у себя за 2 доллара, она там в Иране покупает, продает за 20, и это окупается, что самое интересное. И если Турция потеряет это направление, то она, конечно, серьезно получит большие неприятности для себя. И так экономика турецкая находится в патовом положении, если бы не фактор России, она бы давно бы уже загнулась. Но суть в чем? В том, что действительно, конечно же, например, те же самые арабские монархии понимают, что сейчас на Америку рассчитывать нельзя. Причем дело не в фигуре Трампа, а в том, что и последующие президенты не дадут гарантии своим так называемым арабским союзникам от какой-либо, значит, там, агрессии, там, Ирана, Израиля или кого-либо еще.
4: Но они предпочитают делать вид, как будто это не их проблема. То есть они, с одной стороны, я как вижу эту ситуацию, с одной стороны, они недооценили решительности Ирана,
5: да.
4: Когда он начал в ответ бить по базам американским за пределами. Никакой коалиции в стиле начала нулевых годов не создалось. Никто дружно не стал бомбить Иран, просто молчком максимум предоставляли воздушное пространство. И, по сути, получается, шаблон сломался. А как работать по другому шаблону, не очень понятно. Но деньги монархии есть в американских банках и в американских бумагах? Есть, конечно. Санкционное давление какое-то может быть? Может быть. История с сырьем, который можно использовать в качестве как бы, элемента там, шантажа, существует или нет? Вопрос, как долго вот эта инерция... могущество Соединенных Штатов и страха определенного и опасений перед ним будет еще сохраняться в странах залива.
5: Я думаю, что, знаете, Евгений, я думаю, что все будет зависеть от того, кто будет следующим президентом США и как он будет выстраивать логику взаимоотношений с арабскими монархиями. И арабские монархии, в свою очередь, тоже будут присматриваться к тому, как американский истеблишмент будет иначе выстраивать кооперацию для того, чтобы хоть какая-то синергия у них там возникла. Она вроде как была, но сейчас она начала очень серьезно спадать. И поэтому в данном случае все прекрасно дают себе отчет в том, что необходимо прежде всего рассчитывать на себя. Арабским монархиям Иран неоднократно говорил, что, во-первых, на Америку не надейтесь, а во-вторых, что мы в случае агрессии США и тем более Израиля вас будем атаковывать. Арабы не верили. Те же самые Эмираты, я помню, в далеком 2009 году, когда иранцы впервые озвучили идею о том, что они будут вовсю бомбить Абу-Даби и Дубай, в Эмиратах, чуть ли не поверьте, Евгений, все смеялись. Ну, как не посмейте, чтобы наш Дубай, который так быстро развивается, стеклянное наше здание, красивое и так далее, вы будете бомбить, да кто вам позволит, только попробуйте, вас американцы сотрут пух и прах. И что? мы сами стали свидетелями исторической эпохи уникальной, когда иранцы сделали то, что они говорили, и никто, значит, не стал за них заступаться.
4: А как так вышло, кстати?
5: А очень просто. Иран просто-напросто понимал для себя, что вопрос жизни идет уже о его существовании как таковом. И нужно защищать всеми имеющимися методами. Он уже не смотрит ни на Пакистан. Даже они, даже, кстати говоря, года два назад ударили по Пакистану, когда боролись с одними там, радикальными ячейками. А говорили, вон Пакистан, ядерная держава. Как Иран посмеет? Посмел.
4: Почему они коалицию тогда против Ирана не создали?
5: А арабские монархии? Ну, во-первых, надо сказать, что очень долгое время отношения между некоторыми арабскими монархиями и Ираном были так натянуты, например, Саудовской Аравии той же самой, и израильтяне очень серьезно делали ставку на комбинацию, подразумевающую активную войну между Саудовской Аравией и Ираном. И саудиты покупали у американцев оружие. В частности, в 2018 году купили целую партию оружия на 125 миллиардов долларов, несмотря на скандал, связанный с журналистом Хашоги. Помните, был такой?
4: Да, растворили.
5: Да, в турецком консульстве Саудовской Аравии в Турции. И Эрдоган возмущался тогдашним наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, что вот никогда, пока он будет наследным принцем, я отношения с ним не буду выстраивать. Ничего, приехал в Мекку недели три назад и подписал соглашение. Вот. И, собственно говоря, арабские монархи думали, что ну, вот-вот мы с Ираном, может быть, столкнемся лбами. Угу. А вот иранская дипломатия оказалась более гибкой и хитрой. Так. Собственно говоря, как полагается, стране, с которой за плечами 3000 лет цивилизации, как-никак. И в 2023 году они на китайской площадке договорились нормализовать свои отношения. Это была истерика у израильской стороны, у американцев, которые явно не ожидали этого всего. Ну и, собственно говоря, тогдашний президент Ирана, ныне покойный Ибрагим Раиси, который погиб в авиакатастрофе, он призвал сделать ставку на укрепление отношений со своими ближайшими соседями.
4: Да, насколько я понимаю, там в этом участвовал еще Китай как посредник, и плюс, например, связи Ирана с Арабскими Эмиратами были довольно серьезными, потому что Эмираты помогали Ирану, насколько я понимаю, с экспортом нефти, там, условно, абсолютно. Шильдики как-то перебивали у себя в портах. Но здесь есть другая история. То есть, с одной стороны, американцы, наверное, были сами в шоке, что по американским базам стали бить на Ближнем Востоке. Mm-hmm. Ближневосточные монархи оказались в шоке, потому что им продавали, значит, наличие американских баз как гарантию безопасности. Оказалось, что это просто место для эксплуатации территории этих стран, и они вообще ни от чего не защищены. А американцы сделали вид, что, в общем, ну, разбирайтесь, как хотите. И, по сути, вся история с налаживанием отношений с Израилем, который торговал постоянно рисками, все это, в принципе, рассыпается в пух и прах, потому что по факту монархиям залива выгоднее соблюдать некий холодный мир, может быть, нейтралитет с Ираном, нежели вовлекаться в этот конфликт для того, чтобы там выступать, например, на американской стороне.
5: Как говорят некоторые на Востоке, близкий сосед выгоднее дальнего родственника. Знаете, вот лучше сдружить под боком со страной под названием Иран, чем полагаться на некто кого-то, который находится за океаном, и еще не факт, что вам поможет. Каждый из арабских монархий по-разному относилась к Ирану. Вы совершенно справедливо упомянули по поводу ОАЭ. Они не только помогали Ирану экспортировать иранскую нефть на мировые рынки, они еще выступали в качестве важнейшего финансового хаба, через который проходили транзакции, финансовые операции, например, КСИР того же самого иранского. Иранский истеблишмент там зарабатывал на схемах определенных, на криптовалюте. И как бы Эмираты на это все закрывали глаза. Формально как бы не разрешали де юре, но де-факто все это осуществлялось. А Катар, который считает Иран и Турцию главными своими партнерами, союзниками неарабского характера, у них совершенно другое видение на будущее Ближнего Востока, и они всегда находились в контрах с теми же саудитами. Кувейт и Бахрейн, но они микроскопически, при всем нашем уважении, государства, которые ни на что не могут особо влиять, особенно Бахрейн, в котором подавляющее большинство населения — это шииты, лояльные абсолютно Ирану, а вот элиты у них суннитские. Кстати говоря, я напомню, что года два назад, если я не ошибаюсь, можете меня поправить, король Бахрейна приезжал в Россию и чуть ли не просил Москву, чтобы Россия посодействовала улучшению отношений Бахрейна с Ираном, потому что Россия и Иран очень серьезно кооперируют, и как бы Бахрейн здесь рассчитывал на российскую поддержку. И Кувейт, который, ну, как бы мнение которого мало кого интересует, ну, при всем уважении. И Иордания — это отдельный разговор, да, это вот монархия, но не залива, а вообще, в принципе, монархия арабская, которая последовательно поддерживает отношения с Америкой и не хочет отношения с Израилем портить, но ее возможности очень ограничены. Поэтому вот, отвечая на ваш вопрос, почему они не смогли сформировать коалицию, а вот потому, что у каждой из них свое видение будущего.
4: Но у них было видение... Вот просто я попробую упростить вопрос.
5: Да?
4: Является ли текущий кризис в Армузе поводом для каких-то структурных глобальных изменений на Ближнем Востоке? Потому что тема безопасности... Она умело эксплуатировалась, и она была хорошим способом манипуляции для Израиля и, соответственно, для Соединенных Штатов Америки, что усугубилось приходом Трампа, потому что, соответственно, там отношения Трампа и Израиля гораздо ближе, чем отношения, например, предыдущей администрации с Израилем. И в итоге это так или иначе запустит определенные механизмы, что пересидеть этот кризис региону не получится, потому что не американская экономика страдает, а страдает экономика вот этих вот тихих гаваней.
5: Да.
4: Со стеклянными зданиями.
5: Да.
4: Плюс вопросы рынка сырья. Если американцы нет, то экспортеры, то, соответственно, тактика ноупека, то есть развала вот этой, вот этого картеля нефтяного, тоже, в общем, уже очевидно. То, что преследовали Штаты, и монархиям придется каким-то образом самостоятельно регулировать этот вопрос, нет?
5: Да, конечно. Арабские страны находятся довольно сейчас в непростом положении. Я бы сказал, в патовом каком-то смысле. Они просто сейчас не понимают, куда им двигаться дальше.
4: Угу.
5: На Америку уже тех надежд прежних нет, хотя это было для нас, для всех с вами ожидаемо, но они до последнего уверили, что может что-то получится. А создают Мексиканское соглашение как раз в надежде на то, что ситуация может действительно в их пользу улучшиться. Но, Евгения, как только в Турции сменится власть и придет вместо Эрдогана человек проевропейских позиций, сразу же вот могу с уверенностью сказать, что на Мексиканском соглашении может стоять крест, причем очень жирный, потому что проевропейская турецкая оппозиция выступает против каких-либо соглашений с ближневосточными странами, тем более с Пакистаном, считая Пакистан токсичной страной.
4: Но тогда получается вот еще же вопрос к, скажем так, к ситуативности. Проблема коллективной безопасности, не коллективной, проблема безопасности на Ближнем Востоке, насколько мы понимаем, сейчас еще усугубляется ситуативными политическими какими-то амбициями. Uh-huh. Потому что, во-первых, с администрацией Трампа невозможно договариваться, потому что Трамп хозяин своего слова, захотел взял, захотел дал, захотел забрал обратно.
5: Да.
4: А во-вторых, ну вот эта администрация пришла, заключила, а придет другой и скажет, нам не надо, а придет третий. То есть в 20 веке, независимо от того, кто там был у власти, например, договоры были чем-то незыблемым. Они становились основой работы государства и выстраивания политической логики. А сейчас это просто вот, ну,
5: да,
4: фантик какой-то.
5: Абсолютный фантик, и поэтому в данном случае арабские монархи понимают, что либо они могут дальше закручивать гайки и вести себя достаточно радикально в отношении Ирана, либо с ним не то чтобы дружить, но поддерживать партнерские отношения. Вот я как это сейчас вижу, в данном случае то, что многие арабские монархи все-таки воздерживаются от формирования какой-то коалиции совместно с Америкой и Израилем против Ирана, это как раз-таки показатель того, что все же и в Абу-Даби, и в Риаде хотят с Тегераном о чем-то договариваться. Мы видим, что Саудовская Аравия, Эмираты не присоединяются к каким-то санкциям против Ирана. По некоторым данным, они даже уступают в качестве посредников между Америкой и Ираном для того, чтобы ситуацию несколько облегчить. И в данном случае мы видим, как и позиция Омана того же самого или Катара, которые выступают в качестве посредников, считая, что война ничему хорошему не приведет. Не от любви к Ирану, а от того, что они понимают, что в таком случае никакого светлого будущего их точно не, светлое будущее их точно не ждет.
4: Угу.
5: Поэтому они, как я это вижу, сейчас с Ираном пытаются в некотором смысле договориться. Где-то, знаете, в марте у них проскользнула мысль, а может, давайте присоединимся? Потому что еще в начале марта у некоторых арабских монархий, да и вообще на Ближнем Востоке, создавалось впечатление, что вот-вот, может быть, Иран падет. Потому что были какие-то определенные предпосылки после убийства Али Хаменеи, верховного лидера страны, после убийства Али Лариджани, очень важного политического иранского деятеля, который возглавлял Совет национальной безопасности Ирана. Думали, что, может, действительно они не справятся. А когда уже поняли, что Трамп увяз, и он 8 апреля впервые объявил о перемирии, тут же арабские монархии поняли, что лучше во всю эту историю не встревать. Поэтому и все разговоры о том, что Саудовская Аравия или Эмираты могли присоединиться к какой-то коалиции США и Израиля против Ирана, свернулись.
4: Насколько далеко зашло противостояние Турции и Израиля? Риск какого-то прямого столкновения или усугубления конфликта есть?
5: Прямого столкновения я не вижу, во всяком случае, на сегодняшний день. Но то, что конфликт между ними будет разрастаться, вне всякого сомнения, потому что у сторон непримиримые позиции. И я бы сказал, здесь скорее именно Израиль хочет больше конфликта с Турцией. Турки на словах, конечно, очень воинственно настроены, но на деле я уверен, что бы очень не хотели бы этой войны, потому что понимают прекрасно, что ничего хорошего она им не даст. Хотя, конечно, есть отдельные ястребы в окружении Эрдогана, считающие, что они как раз-таки, в отличие от Ирана, смогут Израилю голову проломить по полной программе. Потому что все-таки из Турции есть и свое вооружение, и свои заводы, ВПК очень активно развивается.
4: Но при этом они торговлю, по-моему, взаимно не прекратили.
5: Взаимная торговля, она существует, но она такая достаточно, я бы сказал, гибридного характера. Угу. То есть прямой торговли между Турцией и Израилем сейчас действительно нет. Она сведена к минимуму, я бы даже так сказал, но Турция уступает в качестве посредника, через который проходят энергоресурсы тех или иных стран с постсоветского пространства на территорию Израиля. И некоторые из этих постсоветских стран, кстати говоря, сейчас пытаются примирить Турцию и Израиль, но я не думаю, что у них что-то получится, потому что не хватает геополитического веса.
4: Вопрос еще все-таки к тактике, например, американцев. Имеют ли они сейчас определенное влияние, ну, к примеру, на Израиль в плане того, что, например, токсичность Израиля и враждебность Израиля выходит из-под контроля, да. И для американцев это тоже становится своего рода проблемой, потому что пока как бы сублимация этой агрессии, она переходит на страны Персидского залива. Даже вот это заявление Трампа, что я разбомблю к чертям, как он сказал, Оман, если он будет мешать в урегулировании. То есть как будто бы есть полное игнорирование того, кто реально условно заводила в регионе, но все остальные что-то должны сделать.
5: Дело в том, что, знаете, вот говорят, что сейчас у Нетаньяху с Трампом очень серьезные личные, значит, размолвки, у них очень много недопониманий между собой, да. Они в ссоре находятся. А я скажу так, Евгения, милые бронятся, только тешатся. Вот сегодня, они в ссоре, а завтра помирятся. Нетаньяху прекрасно знает, что будь Трамп или какой-либо другой американский президент, он будет все равно вынужден поддерживать позицию Израиля, каким бы он токсичным ни был. Потому что Израиль — это единственный верный союзников интересов Штатов в регионе Ближнего Востока. Ни одна арабская монархия, ни Турция, ни Пакистан не могут быть Америке настолько верными, насколько может быть этим верным
4: Израиль.
5: Потому
4: что лобби в Америке есть.
5: И АйПАК свою роль играет, конечно, это лобби совершенно верно. И, во-первых, и в принципе, израильское видение, оно коррелируется с американскими интересами на Ближнем Востоке. И вообще, в целом, Израиль завязан на американских интересах. Это финансовый вопрос, экономический, это геополитический вопрос. Угу. Поэтому Нетаньяху, прекрасно это зная, и втягивает Трампа в эти свои авантюры, и Трампу деваться некуда. Даже если будет какой-нибудь, условно говоря, Обама 2.0, придет сейчас к власти в Америке, который, известно, не очень тогда долюбливал и Нетаньяху, и абстрагировался от Израиля как мог, все равно и Обама 2.0 какой-нибудь, условно говоря, то есть демократ, он будет все равно поддерживать позицию Израиля, что бы ни было.
4: Наш слушатель говорит, для того, чтобы арабским монархиям что-то делать, нужна политическая воля, желание и пассионарность. А если в теории она есть на так называемой арабской улице, то в элитах, Дубай, риядских и в элитах Дохи, ее особо не наблюдается, потому что самый лучший лакмус для этого — пресловутая Палестина.
5: Конечно, элиты делают политику, а не улицы. Но влияние улицы на политику все равно какое-то есть. Иначе бы, если бы улицы не поддерживали бы целиком практически полностью позицию Ирана в вопросе Ирано-Израильского конфликта, элиты бы вели бы себя не так сдержанно, как сейчас.
4: Серьезно?
5: Абсолютно. Например, тот же самый Бахрейн, который не очень... элиты которого терпеть не могут Иран, но понимая, что с ним нужно все-таки контактировать, а население полностью проиранское. Если бы Бахрейн, например, включился бы в коалицию, условно говоря, антииранскую, я не думаю, что там бы не случилось бы, например, какую-нибудь цветную революцию, условно говоря, потому что...
4: Но мы же знаем другое из практики, что, в принципе, арабская улица, про нее хорошо вспоминать и ею хорошо пользоваться, если она является действенным инструментом для достижения политических целей, как это было в период арабских весен. А так, что просто, ну, это управляемый процесс, разве нет?
5: В какой-то смысле управляемый, в зависимости от какой-то конкретной арабской страны. Все-таки арабский мир, он очень разношерстный. В Сирии он один, а в Ливии он другой, в Египте совершенно по-другому лекал построен, я уже не говорю про монархии залива, поэтому очень индивидуальный момент. Но, тем не менее, все равно улицы свое слово сказали, и элиты не могут не обращать на это внимания. Понятное дело, что они формируют политическую историю, но все равно они какое-то внимание на улицу обращают.
4: Фархад Ибрагимов с нами, преподаватель финансового университета при правительстве, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока. Новости мы продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 21:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Денис Мантуров разъяснил положение указа о временном управлении на критических объектах. Механизм не будет массовым, он предполагает точечные решения на самом высоком уровне, отметил первый вице-премьер. По его словам, указ президента подразумевает вхождение государства для решения конкретных задач в сфере безопасности и не говорит о национализации, передает ТАСС. Ранее Владимир Путин подписал документ, позволяющий правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не будут принимать меры безопасности. Глава МИД ФРГ признал нехватку средств у стран ЕС на военную поддержку Украине. Берлин может досрочно выделить часть денег Киеву, предусмотренных на следующий год, пояснил Йохан Вадефуль. Денег на вооружение Украине действительно не хватает. Я должен обсудить это с немецким Минфином и в Брюсселе, в том числе. На встрече европейских министров иностранных дел, сказал он в эфире местного ТВ после визита в Харьков. Ранее европейские СМИ писали, что власти Германии намерены в следующем году повысить налоговую нагрузку на население и урезать бюджет на социальные расходы для продолжения спонсирования Украины. В Нижнем Новгороде при столкновении автомобиля с остановкой погибла женщина. Еще несколько человек пострадали, их число уточняется, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Авария случилась на проспекте Гагарина. Легковой автомобиль влетел в остановку улицы Сурикова, пояснили в ведомстве. По данным прокуратуры региона, водитель машины не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, где находились люди. Все обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами. Тайфун Нара на Хайнане не оказал влияния на отдых российских туристов. Речь идет об организованных группах, уточнили в Российском союзе туриндустрии. Из-за неблагоприятных погодных условий временно вводились ограничения в работе отдельных прибрежных и морских туристических объектов, пояснили в организации. Там отметили, что большинство турплощадок в Санье продолжали работать в штатном режиме. Из-за тайфуна на юге Китая были эвакуированы 54 тысячи человек. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают 13-14. Утром и во вторник днем вероятны осадки 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама.
1: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: Повтор лучшего.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: 15.34 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Фархад Ибрагимов с нами, преподаватель финансового университета при правительстве, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока. Виталий напоминает, что арабская улица в Бахрейне в 2010 году протестовала в рамках арабской весны. Что сделали элитарии королевства Бахрейн? Запросили помощи у саудовского короля Абдаллы. Еще у эмиратов. Буквально через два дня спецназ Арабских Эмиратов Саудовской Аравии приехал по известному мосту короля Фахда и подавил арабскую улицу в Манаме. Вот и все.
5: Да, да, так и было, и особо даже Иран не стал впрягаться, потому что Иран тоже находился в довольно очень непростом положении. Ну и на этом как бы весь разговор прекратился.
4: Как вы думаете, у стран Ближнего Востока есть понимание, чего Вашингтон хочет добиться к концу этой войны? Ослабление Ирана, смены власти, соглашение по ядерной программе. Просто назвать Ормузский пролив проливом Трампа и брать, соответственно, мзду за провод судов.
5: Уже нет, Евгения, вот уже нет. Уже никто не понимает. Уже никто не понимает, что Трамп в конечном итоге хочет от Ирана. 28 февраля 26 года все понимали прекрасно, что конкретно Трамп хочет. Это смена власти в Исламской Республике с последующим ее расчленением, если это был бы вообще идеальный формат. Хотя в Америке не все разделяют этот момент, потому что это больше израильская позиция, нежели американская. Американцы считают, что нужно Иран сохранить в нынешнем виде в территориальном смысле слова, но чтобы там был аморфный режим, марионеточный. А Израиль считает, что он должен его раздробить на несколько кусков по принципу «разделяй и властвуй». Вот. В этом главное отличие у Америки и Израиля в целеполагании. А вот что касается того, что как сейчас арабские монархи себе представляют, что дальше, никто не может сказать, ни вообще ни одна страна не может себе этого представить. То есть Ормузский пролив, ну, как бы мы все прекрасно даем себе отчет о том, что не смогут американцы его контролировать, как это Трамп заявляет, не получится. Значит, высадиться на территории Ирана, ну, де-юре он-то сможет сделать с фактической точки зрения, ну, угробит огромное количество американских солдат, дальше что получит. Тоже непонятно. Есть, конечно, очень такая довольно деликатная карта у американцев, которую они еще в полной мере не применяли. Это курдская карта. Вот ее они могли бы, конечно, разыграть в будущем, но сейчас они к этому не готовы.
4: Если посмотреть на Ближний Восток, вот на конец текущего времени, мы приближаемся к какому-то новому региональному порядку, что вот эта хаотизация региона, она как бы и будет вот этим новым порядком. Или пока мы наблюдаем просто как бы местечковый хаос, который закончится вместе, например, с войной в Иране. Но когда она закончится, не очень... И самое главное, чем?
5: Вот надо сказать, что есть ощущение, что в целом вот тот многополюсный порядок, о котором многие говорят последние годы, на Ближнем Востоке сформироваться и может, потому что Америка теряет свое влияние очень стремительно, во всяком случае, на сегодняшний день. Но что мы можем сказать через 5-7 лет, через 10 лет? Никто же не отменял реваншизм, а он обязательно возникнет у американцев.
4: У американцев реваншизм?
5: Конечно. Он возникнет, потому что американцы не смогут никогда признать того, чтобы Иран с ними разговаривал в геополитическом смысле. Если слово на равных, это недопустимо. Если они признают в Иране это, значит, они и в других уголках земного шара вынуждены будут признать.
4: А реваншизм-то в чем?
5: А в том, чтобы нанести еще один удар по территории Ирана и так уже в этот раз его донести, чтобы Иран уже не смог им больше ответить.
4: Ну, во-первых, насколько это возможно. Во-вторых, как говорят, чтобы уничтожить Иран, нужна полноценная большая сухопутная операция. А чем заканчивались американское вторжение там в Ирак и в Афганистан, мы прекрасно знаем. Но еще плюс вопрос, что Иран, насколько я понимаю, представляет из себя уже сетевую структуру управления, не вертикальную такую.
5: Да.
4: И поэтому там тому же самому Ксиру, ну, наверное, только на руку, чтобы как бы война усугублялась,
5: да,
4: и все, и
5: согласен.
4: Там нет какого-то, посадили другого и так далее. Ну, что там с людьми, но вот Трамп на них делает какую-то ставку. Не знаю, разве что, извините, с печеньками они туда не приехали.
5: Согласен с вами, Евгений, но только есть один момент еще один. Вода камень точит. Это сегодня, может быть, а они не смогут Иран одолеть, потому что управление сетевое, как вы совершенно точно заметили, а через 15-20 лет придут другие поколения, которые не помнят идеи исламского революции, и скажут, а может быть неплохо, чтобы нами управлял какой-нибудь, условно говоря, маргинал по имени Реза Пехлеви, он же тоже вроде как будто бы хочет нам мира и процветания, хотя мы с вами прекрасно понимаем, что это просто фигура не рукопожатная от слова совсем.
4: Но мне кажется, что есть еще недооценка вообще роли иранского народа в том, что власть, какая бы она ни была там, жестокая, кровавая и так далее, она устойчива, потому что, по-моему, даже какие-то медиа европейские или американские там брали интервью иранцев, в том числе даже, которые находятся в Европе и в Америке,
5: mm-hmm.
4: которые говорят, а вы вот как там, вы же, они говорят, ну, вы напали на нашу страну, мы как бы, мы за свою страну. Ладно, да. С властью мы потом разделили, но мы за свою страну.
5: Да, абсолютно, абсолютно. Я помню, что, и я вам
4: скажу, практически как Данила Багров в «Брате» говорил.
5: Да, да, да. В чем сила? Вот сила в том, что они держатся едино. Они считают, что дело не в том, что режим сохранить, а в том, что страну сохранить. И я видел, как некоторые британские, европейские вещательные корпорации вели трансляции с турецко-иранской границы в надежде на то, что сейчас огромное количество беженцев из Ирана убегут в Турцию или, например, страны Закавказья.
4: Угу.
5: А ведь на самом деле очень многие предполагали, что в случае полномасштабной войны так и будет. Я вам скажу, что каково было даже мое удивление, что видели совершенно обратную картину. Из Турции в Иран возвращались местные нацменьшинства и спрашивали их на этих языках. А я слушаю внимательно, о чем идет разговор. То есть не в переводе, а прям прямая речь. Почему вы возвращаетесь обратно в Иран? Там уже сейчас стреляют по городам Тибриз, Ардебиль, это города крупные на севере Ирана. И говорят, мы возвращаемся на родину во имя того, чтобы дать по зубам американцам и израильтянам. А то, что Хамини плохой или неплохой, это наш Хамини, и мы за него сейчас будем стоять.
4: А вот. Есть ли еще, вот смотрите, проблема, например, понимания? Ну, то есть, условно, насколько комфортно региону находиться вот в этом хаосе, и насколько регион действительно стремится к какой-то стабилизации? Потому что, ну, наверное, на Ближнем Востоке, что вот сейчас, что 2000 лет назад не было какой-то прям вот порядка. Наверное, в 20 веке в середине были какой-то более холодный, было более холодное взаимодействие, но такой временно подписали пакт о том, чтобы никто никому не лез. Но по факту просто регион этим живет.
5: Да, я могу сказать, что, к сожалению, а может быть для кого-то к счастью, но мира на Ближнем Востоке никогда не будет. Найдется кто-то, некто, кто начнет опять какую-то устраивать военную агрессию или кампанию против кого-либо. Не будет Иран, будет Турция. Не будет Турция, будет Пакистан. Не Пакистан, так Израиль. Например, израильтяне уже программу расписали на будущее. Нетаньяху еще в 2001 году говорил, когда перестал быть премьером, тогда же он был одно время премьером, еще в 90-е годы. Одному израильскому корреспонденту о будущем израильской внешней политики он ответил следующее, что мы возьмемся за горло Ирана, а после того, как мы победим Иран, мы возьмемся за Турцию, за Пакистан. Это его прямая цитата.
4: Да, было такое.
5: А, значит, а почему? Потому что Турция, а этот момент, когда еще Эрдоган не был у власти, угрожает интересам Израиля, а Пакистан — это единственная ядерная держава в мусульманском мире, и Израиль не может допустить того, чтобы у мусульманской страны было ядерное оружие. Поэтому всегда израильская сторона будет ржить этой логикой. Это логика, которая подпитывает почву для их внешней политики на будущее.
4: Ну, хорошо, но насколько, с вашей точки зрения, все-таки эта политика будет иметь возможность в дальнейшем распространяться, продуцироваться? Потому что как Соединенные Штаты токсичные для участия в регионе, но с ними мало чего можно сделать.
5: Угу.
4: А есть ощущение, что Израиль довольно токсичен. Не случайно у вас в первой половине программы спросила, является ли такая агрессия Израиля проблемой для Соединенных Штатов Америки?
5: Ну, для Израиля, конечно, то, что сейчас израильтяне выходят из-под контроля и просто-напросто устраивают хаос, который не они, скажем так, не советовавшись с Америкой, это, конечно, не очень-то приятно для Вашингтона, поэтому и, в принципе, Трамп отправляет своих посыльных в лице Кушнера, в лице, значит, Уиткофа, которые должны вроде как ситуацию разрядить.
4: Так.
5: Но Нетаньяху тоже на той стороны давит. Это тот же самый Бецалель Смотрич, министр финансов, ультраправый, или такой же ультраправый министр разведки информации Тамар Бен-Гвир, который просто заявляет каждый день что-то нечеловеческое абсолютно, да, в отношении палестинцев, и считается, что в целом от этих двух людей зависит принятие, какое примет решение Нетаньяху, потому что сейчас у них парламентские выборы на кону, если он их проиграет, то, собственно говоря, у Нетаньяху будут большие неприятности. А эти ультраправые министры объясняют израильскому премьеру, что выиграть ты сможешь только с нашей помощью. Если ты не будешь делать то, что мы тебе скажем, то мы от тебя просто-напросто отвернемся. Вернемся, у тебя будут неприятности, с которыми ты сам будешь разбираться один на один.
4: Есть такой тезис, что вообще вся война, она спровоцирована с целью того, чтобы для Нетаньяху продлить срок полномочий, потому что ему потом надо в суд идти.
5: Как минимум.
4: Там его тюрьма грозит.
5: И как по поводу тюрьмы, конечно же, этот момент имеет место быть, но он же хочет остаться в истории. Он же не хочет, понимаете, закончить так, как закончил Голда Мейер, легендарный израильский премьер-министр, который все равно не избежал вот этой, скажем так, судьбы отставки. Он не хочет просто так в отставку. Он хочет остаться в истории как человек, который, в конце концов, положил конец всем тем врагам, которые, как он считает, окружают Израиль. Но только как он это сделает, если... Тут дело не в том, что ты убил главарей Хамаса и Хизбаллы. Хамас и Хизбалла — это не просто уже политическое движение, целая философия. Философию так не убьешь. Она будет подпитываться финансово и, значит, соответственно, какими-то речами других людей, которые опять на сцене появятся. Не сегодня, так через 15 лет.
4: Вопрос еще такой: а есть ли понимание логики Соединенных Штатов, например, и логики там элиты Соединенных Штатов Америки в отношении Ирана внутри Ближнего Востока? И, например, есть ли проблема, ну, условно, деградации там научной мысли в Соединенных Штатах Америки по отношению к тому, что происходит на Ближнем Востоке? Потому что есть такая гипотеза, что как бы демократическое государство Соединенные Штаты Америки, оно увязло в такой асимметричной, неожиданной для себя войне. И вот эти все, знаете, как страшилки или наоборот такие морковки, что мы сейчас вам сюда демократию принесем, это работало 25 лет назад, да, когда была у Соединенных Штатов Америки другая военная мощь. У них был коэффициент, по-моему, 2,4 ведения войны, то есть две войны с лишним. А сейчас у них там, дай бог, 1,1, 1,3. Вот. И получается, что широкая масса общественности начинает спрашивать, а что мы вообще там делаем? А вот ради чего мы, кого мы спасаем? Вот. И в итоге как бы вот этот стратегический тупик появляется, но... Обычно, если есть тупик, с обеих сторон речь идет, как это преодолеть. А здесь как бы надо, чтобы было максимально просто. Вот как в True Social написал Трамп, я тогда вас всех уничтожу. Ну окей, все, вот она политика современная.
5: Ну, сейчас американский, например, ученый класс, например, экспертное сообщество указывает на то, что люди просто-напросто задаются одним простым вопросом. Зачем мы избирали Дональда Трампа? Он нам обещал, что в отличие от сонного Байдена, он будет... значит, дистанцироваться от всякого разного рода непонятных войн и первым долгом ставить на чашу весов именно американские интересы внутри самой Америки. Люди спрашивают, наш галлон бензина стоил $3, сейчас он стоит, даст бог, 7, а может быть и 9. Мы хотим $3, мы не хотим $7 галлон бензина. И эти обещания Трампа, потому что через 2 года все будет прекрасно, их не интересуют. Их интересует конкретно, зачем ты ввязался в ненужную войну против Ирана? Чем тебе Иран не мешал? Тем более, что Иран все это время готов был к дипломатии, к переговорам. Вот что интересует американцев.
4: Израиль.
5: Вот, следующий вопрос. Что такого Израиль может сделать с Трампом? Какое такое давление он оказывает на американского президента? Некоторые начинают уже в конспирологию ударяться по поводу файлов Эпштейна и так далее. И зачем ты вот ради израильских интересов подставляешь свою страну? Что там такого?
4: Скорее всего, речь просто идет о том, что Трамп, как говорят, это не следствие каких-то процессов в Америке, это как раз симптом. Очень интересный. То есть Америка в своем развитии политическом дошла до такой стадии, что вот такой человек, соответственно, пришел к власти. И то, кто вкладывал какие мысли или свои желания в его обещания, это ровным счетом тоже повод к разочарованию в этих демократических, так называемых, процедурах, представлениях о том, как правильно, как хорошо. Потому что, по сути, это тоже похоже на маркетинг. Вы изберите, а я потом все сделаю для Америки. И вместо изоляционизма, который он как бы продвигал, речь сейчас идет об увязании в крупном конфликте. Угу. И, наверное, выход опять этот изоляционизм, та самая доктрина Донро, но уже поздно возвращаться-то.
5: Но, с одной стороны, это, конечно, может и так выглядеть. А с другой стороны, если бы не ситуация с Венесуэлой, может быть, он не стал бы иранскую историю ворошить. Ведь его вдохновило вот это похищение Николаса Мадуро. Он же абсолютно говорил точь-в-точь в отношении Ирана то, что он проецировал в отношении Мадуро. Режим неустойчивый, свалим за 2 секунды, значит, рухнет как карточный домик, люди все недовольны, ненавидят и так далее и тому подобное. Но это была большая глупость сравнивать Иран с Венесуэлой. Совершенно разные по своему образу природы и государственного, и люди сами по себе по-другому устроены в Иране и Венесуэле. Поэтому на самом-то деле Трамп был абсолютно уверен в том, что, устроив ситуацию в Иране, угу. он сможет вписать свое имя в историю как человек, который смог, в отличие от своих предшественников, с Ираном разобраться не на словах, а на деле. Ведь Буш-младший тоже планировал операцию против Ирана, но воздержался в последний момент. В 2007 году были такие у них взгляды. Обама, который тоже грозил в отношении Ирана и санкции вводил жесточайшие, потом, в конце концов, пришел к ядерной сделке. Он считал за это его слабаком. Тоже, значит, не смог еще сделать. Ну, про Байдена и речи быть не может. И вот теперь Трамп. Он считает, что его второй раз избрали как раз-таки ради того, чтобы он, в конце концов, разобрался с Ираном, потому что в первый срок ему это сделать не удалось. Хотя он убил Касема Сулеймани, видного иранского генерала в Багдаде, и думал, что сейчас на этом тоже что-то там покачнется. Не качнулось. Значит, надо уже идти на таран. Каждый удар Америки по Ирану — это не от большой силы, это от большой слабости. И я уверен, что сейчас, вот ближайшие 2-3 месяца будут определяющими для Ирана.
4: Что именно?
5: Я имею в виду конкретно с точки зрения того, выстоит ли страна или нет. Потому что все равно они будут ударять по иранской территории. Я думаю, после промежуточных выборов мы станем свидетелями новых бомбардировок иранской территории. А после этого Иран может уже спокойненько выжидать время, пока Трамп уйдет, значит, на заслуженный отдых, а потом уже другой президент mm-hmm. какой-нибудь или через другого президента будут планировать антииранскую.
4: Но смотрите, одно дело, когда как бы в американской политике очень модно так, что я лучше, чем мой предшественник.
5: Да.
4: Я все сделаю иначе, даже СВПД, который развалил Дональд Трамп, он это развалил для того, чтобы переписать, потому что ему имя Обамы там
5: набиралось. Да.
4: То есть это личная амбиция, сугубо.
5: Да.
4: Но у американцев сильна вера в свое, во-первых, технологическое превосходство, в политику санкционную и протекционистскую,
5: да.
4: и, соответственно, в военно-воздушную мощь. А может быть, это являлось стратегической ошибкой Соединенных Штатов Америки? Почему они там увязли? Ведь можно, конечно, не показывать, что это проблема для них, но это очевидно проблема.
5: То, что они такое количество патриотов израсходовали за несколько месяцев, что у них в ангаре ничего не осталось, и то, что у них с авианосцев Авраам Линкольн люди, чуть ли даже как по некоторым данным, это не мои слова, писал Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс, хотели выброситься за борт, а в океан сброситься, потому что они просто голодают буквально в смысле слова.
4: Непонятно, почему они там дрейфуют.
5: Дрейфуют, да. И что там делать дальше? Они рассчитаны на 6 месяцев там находиться, там уже 9 месяцев скоро будет, и конца края всему этому нет. Говорит о том, что, конечно, они не просчитали все есть сложности ситуации. Просто Америка может быть, я думаю, что это очень даже реалистично, рассчитывает на то, что не сейчас, так завтра, условно говоря, мы своего добьемся. До тех пор, пока в Иране власть Исламской Республики, никогда Америка с Ираном найти общего языка не смогут. Перманент. Что-то там на какое-то время, может быть, заключат какое-то соглашение, как это было с ядерной сделкой. Потом раз, опять черный лебедь по имени Трамп 2.0 появится и разрушит эту новую ядерную сделку.
4: А почему, с вашей точки зрения, иранцы, у них все равно есть какие-то сильные, у них есть козыри в рукаве. Это, например, хуситы с Баб-эль-Мандебским проливом.
5: Да.
4: Будет ли задействовано это, будет ли задействован этот козырь?
5: Вот если бы иранцы бы его задействовали бы буквально сразу в марте, в апреле месяце, Иран бы тут же проиграл. Потому что...
4: Иран бы тут же проиграл.
5: Да.
4: Почему?
5: Потому что если иранцы задействуют все имеющиеся у них активы, дальше им торговаться с американцами будет просто-напросто нечем. Американцы будут знать, что уже весь имеющийся арсенал давления, который Тегеран может использовать против Америки и Израиля, уже использован. Что еще может быть такого? А иранцы... Они играют тоже в долгую. Они Баб-эль-Мандебский пролив задействовали только сейчас, и то не в полной мере. И потом, хуситы тоже имеют свои взгляды на жизнь. Они на самом деле, хоть и, как их называют, прокси, но я их называю больше союзниками Ирана. У них свои взгляды на то или иное действие.
4: Да, но при этом их атака уже угрожает нарушить экспорт из Саудовской Аравии. Это не могут не понимать
5: могут.
4: Те же самые саудиты и так далее.
5: У них свои счеты в Саудовской Аравии. Я вам больше скажу, хуситы
4: за
5: даже...
4: То, да,
5: да,
4: за ту войну.
5: Да, их хуситы, не, например, не часть движения хуситов не одобряло сближение Ирана с Саудовской Аравией на китайской площадке, считая, что Иран предает интересы шиитской оси, потому что Саудовская Аравия все равно враг. Так что в данном случае, конечно, Иран будет постепенно, шаг пошагово вводить все имеющиеся у них возможности. Они даже, извините меня, Евгений, даже не применили в полной мере свои группировки в Ираке в лице Катаиб Хезбалла. Есть такая mm-hmm. организация, это не та Хезбалла, которая в Ливане, не путать. И, значит, Хашташаби, народное милицейское ополчение, ополчение, которое ждет приказа из Тегерана, но пока Тегеран его не задействовал. Они готовятся к более крупной войне, говорят в Иране.
4: С сухопутной?
5: В том числе, хотя и на самом деле...
4: кто пойдет? Цахал?
5: Нет, а это могут быть и американцы, это могут быть лояльные группировки, курдские, например, те же самые. Очень много радикальных иранских группировок сейчас находится в Ираке, в провинции Иракский Курдистан, и там собрать бригаду из 50-60 тысяч человек можно будет. Это боевые люди, которые готовы воевать.
4: Наверное, но нет ли, опять же, здесь определенные ошибки, может быть, в логике тех же самых западников или израильтян, что история в Иране может развиваться по тому же сценарию, как и история, например, в Сирии, в результате чего не террорист Аль-Джулани пришел к власти. Потому что долгое время... Ну, так называть, наверное, его надо как. Потому что долгая-долгая неудовлетворенность правлением Башара Асада плюс постоянная война в течение там сколько, 14 лет, по-моему, да, 15.
5: Да, да.
4: И все это накопилось и так далее. Но, правда, Сирия и началась не вчера. А если условно вот эти 15 лет у Соединенных Штатов Америки, чтобы докрутить, или у Израиля, кстати, чтобы докрутить вот эту логику и попытаться, ну, как бы сыграть на образце.
5: Евгения, а если есть шанс? Вот если есть шанс что-то выстрелить. А вот, понимаете, а это вопрос риторический. А если есть шанс что-то выстрелить, этот сценарий? А израильтяне считают, что нужно воспользоваться любым имеющимся активом, возможностью для того, чтобы нанести удар Ирану под дых. Все равно в войне Израиля и Ирана победителей не будет. Но проигрыш Израиля равнозначен победе Ирана априори. То есть Иран все равно не победил Израиль в полном смысле слова, но выстрелил в нынешнем виде, поэтому это победа, которая действительно много даст региону, но до поры до времени.
4: Наше государство может предложить что-то региону залива? Мы как влиятельная страна можем что-то сделать? Ибо Иран все-таки 600 километров от Дагестана через Азербайджан. Это вообще рядом с нами считается? У нас были какие-то стратегические проекты. А сейчас, если американцы там надолго, и нашим стратегическим проектам там, в общем, тоже не светит ничего хорошего.
5: Это, вот, это не просто рядом с вами, это под боком у нас. Мы граничим с Ираном по Каспийскому морю на минуточку, и нас не может не волновать то, что происходит в Иране вокруг него. И я думаю, что, конечно же, Россия может приложить очень большие усилия как посредник для того, чтобы нормализовать отношения между Эмиратами, например, теми же самыми, и Ираном. Я знаю, что в Тегеране такое желание есть, и у Эмирата тоже были бы не против, но все зависит от текущей ситуации на Ближнем Востоке. Если американцы готовы поставить реально точку на этом вопросе в ближайшие, на ближайшие несколько лет, то можно говорить о переговорах. На текущем этапе пока нет.
4: В Иране, в Иране есть какие-то силы? Ну, кроме вот Риза Пехлеви, который где-то там появляется, он, по-моему, даже, он, естественно, не в Иране. А вот какие-то силы, которые могут, ну, прям какой-то такой актив создать и, соответственно, выступить со своей повесткой.
5: Ни одной силы нет, поэтому Риза Пехлеви выдвинули вперед, потому что за 47 лет израильтяне и американцы не смогли сформировать из числа иранской оппозиции ни одного человека.
4: А как так вышло, кстати?
5: А потому что никто не хочет. Зачем? Никому это не интересно. Понимаете, 15 миллионов иранская диаспора живет в Канаде, в Америке, в Германии, во Франции, в Австрии, в Швейцарии, в Австралии. Они сидят у себя прекрасно, получили гражданство этих стран, своим бизнесом занимаются, интегрированы и встроены в системы этих стран, зарабатывают деньги, купили себе дома, живут припеваючи. Зачем им заниматься Ираном?
4: Ну как? Ваша родина в опасности,
5: они...
4: примерно так.
5: Уже нет, это не их родина. Они говорят, что это наша какая-то историческая родина когда-то была, а сейчас вот наша родина так, паспорт которой мы принадлежим.
4: Но, по-моему, в мирные времена тоже некоторые ваши коллеги говорили, что Иран вообще очень сильно непонятая западной цивилизацией
5: именно
4: страна, потому что она, несмотря на там жесткость определенную власти, там определенные правила и так далее, которые непонятно другим, все-таки тогда сформировали довольно такой ковер, что ли, из политических течений и так далее. Вот. Но в итоге сейчас куда все это делось-то?
5: Никуда, просто
4: один
5: пустоту. Пустоту. Понимаете, дело в том, что американцы строили, скажем так, свое видение в отношении будущего Ирана на основании прошлого шахского каких-то моментов, что вот люди когда-то ходили, там девушки, женщины ходили без головного убора, Тегеране, значит, можно было спокойно купить алкоголь и так далее, и поэтому иранцы об этом мечтают. Да не так иранцы живут на самом деле, у них совсем другие мысли, другие представления о жизни. Это не значит, что они хотят жить в плохом состоянии, это тоже было бы неверно, но они думают совсем иными категориями. А американцы будут дальше, наверное, что-то щупать почву для того, чтобы все равно какую-то операцию в Иране на будущее провернуть. Все равно Ирану расслабляться нельзя, и самое главное, что Иран подведет, я подытоживаю, это их головокружение от восторга, если они сейчас его получит.
4: Иранцы?
5: Да.
4: А головокружение в чем?
5: Что мы победили всех и вся, вот положили на лопатки американцев, израильтян, и сейчас мы можем делать все, что нам вздумается. Вот если они будут такими категориями мыслить на ближайшие годы, тогда в будущем они проиграют в новой войне.
4: А там есть кому так мыслить?
5: Есть. Некоторые генералы, некоторые, к сожалению, чиновники, к сожалению, так есть такие.
4: Фархад Ибрагимов был с нами, преподаватель финансового университета при правительстве, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока. Фархад, спасибо, ждем снова.
5: Благодарю вас, спасибо за приглашение.
4: Далее информационный выпуск, я снова с вами.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 10 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Брянской области погиб мирный житель, наступив на взрывное устройство. На месте его гибели сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили еще 15 подобных зарядов, сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Разминирование продолжится в светлое время суток, написал он в своем канале на платформе «Макс». По словам главы региона, территория вокруг места ЧП будет оцеплена. Денис Мантуров разъяснил положение указа о временном управлении на критических объектах. Механизм не будет массовым, он предполагает точечные решения на самом высоком

0: инфраструктуры Ирана столкнутся с серьезными стратегическими ударами. Атаки будут по американским энергетическим узлам и жизненно важным интересам в регионе, отметил официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби. Он подчеркнул, что производство ракет в стране, в том числе управляемых, продолжается вопреки ошибочным оценкам противника об ограниченности иранских запасов вооружения. Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли. Новые условия работы врачей вводятся с 1 октября. Кроме того, первичную доврачебную помощь взрослому населению при заболеваниях полости рта смогут оказывать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. Раньше этим занимался исключительно фельдшер общей практики. Помимо этого, в больницах со стоматологическими отделениями, кабинетами и лабораториями должны быть лекарственные препараты и изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке. В завершение выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 39 копеек, доллар – 83 рубля 29 копеек, евро – 97 рублей и 44 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, ветер западный около 4 метров в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают 13-14, утром и во вторник днем. Вероятные осадки 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
3: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
2: В этот вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич.
9: Частота 94,8 FM.

0: сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Повтор лучшего.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Столица России, Москве. 18:08. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну, начинаем мы, как обычно, с нашей географической переклички и в чате Ютуба. Давайте посмотрим, кто у нас был первым. Вот, наконец это случилось. Москва, улица маршала Тухачевского ждет эфира. Нойштадт. Андер Вайнштрассе на связи. Это мы уже неделю назад обсуждали. Таллин заждался, Петропавловск ждет, надеется на лучшее. Ялта, Крым, мой прекрасный город, Ялта, Крым, обожаю. Ташкент ждет, Болгария в ожидании, Шымкент ждет, Черчик, Узбекистан, как всегда. Болгария еще раз, Караганда, Цвикау. Цвикау это где? Ну, пробейте, посмотрите, где там Цвикау находится у нас. Кустанай пока еще Карбышева на связи. Раменская ждет, привет из Афин передают там все. Монреаль, Канада. Крылатская, Москва. Долгопрудный, рад встрече. Добренко, Омск приветствует. Балаково, Зеленые горы, Польша. Бобрусь и Таллин. Хакасия, Санкт-Петербург. Самарканд, улица Красная шлет всем теплые лучи уходящего лета. Не, ну, друзья, уходящее лето — это у нас, это у нас. А вот в Краснодаре, улица Красная — это Краснодар, там как раз лето, ой, оно еще долго там у вас будет. Добрый вечер всем, желает Ульяновск, Новоегорьевск, Алтайский край приветствует. Деревня Колычево с нами, Саарбрюкен, Германия, Павлодар, Казахстан, Гагаузия ждет. Привет всем передают из Камрата. Алма-Ата ждет с нетерпением, Орша, Пермь, Новокузнецк, Термес, Узбекистан, Амстердам ожидает, Кемерово, Набережные Челны, Бердск, пригород Лиссабона, ждет тоже, да, Алма-Ата, Хельсинки, на посту, Новополоцк, Мехико, Оснабрюк, Германия, Нарва, так, пролетело момент... Нарва, Самара, Приднестровье, Чикаго, Приднестровье, Бендеры, прекрасно, да, там Днестр, шикарно, шикарно просто, там еще тепло тоже у вас сейчас, ребят. Рига ждет, железнодорожный, Севилья, Испания, Израиль, Реховод, город, Петропавловск, Казахстан, Арзамас, Нижний Новгород, Кипр, Пафос, Хам это город. Если что, Германия тоже ждет. Бишкек, Вильнюс с нами, Медведково, Красногор слушает, Цвикау, Германия, еще раз Алма-Ата, Дублин, Израиль смотрит, Германия, Гамбург передают всем привет, прекрасно. Значит, здесь еще в Телеграме у нас Воронежская область, Росток, Солнечногорск, отлично, деревня, полевые Бикшики, наверное, я думаю, вот так вот, Богучар присоединился, Воронежская область, был я в Богучаре, Ярославль прибежал тоже, Ильичевск, Одесская область ждет, хорошо, деревня Еремеева, Московская область, отлично, тоже с нами, так, ну все, да, пока вроде бы все, ну отличная география, все как обычно, друзья, все у нас в этом плане стабильно. Ну что, с чего мы начнем? Начнем мы, конечно, все с того же самого. Вот Сочи, подтягивается Сочи на связи. В Краснодаре погибло трое детей в результате удара очередного украинского по детскому центру. Подобного рода новости, они становятся уже практически нормой. Но каждый раз, когда я вижу, что они бьют по детям, прям, знаете, вот хочется мщения. Вот мщения хочется. Они будут и дальше же это делать, мы же это знаем. Они уже били и по автобусу, и по поезду, и по колледжу. Вот. И дальше они будут это делать. Мы с вами это понимаем. Как можно это остановить? Ответными ударами? Да, конечно, но у нас удары совсем другие, по другим целям. Удары мощные, но по другим целям. Я вот просто не понимаю одной вещи. Вот я все пытаюсь как-то понять, чем мы руководствуемся, но не могу нащупать вот эту вот штуку, да, которая бы меня удовлетворила. Я сейчас объясню, про что я. Они остановятся только в том случае, если мы начнем уничтожать главарей этой банды. Но только так. Когда каждый из них будет выходить из дома и будет понимать, что он потенциальная жертва, что он стопроцентная цель для нас. Днем, утром, ночью, вечером, неважно. Вот только так мы можем каким-то образом их остановить. Когда эти условные там мадьяры, кто там еще, Штилерманы, Зеленские, Федоровы, Сырские, Дропаты, ну, вся вот эта вот банда, когда они будут понимать, что российская ракета может прилететь и их уничтожить, вот тогда, может быть, в следующий раз, когда они начнут планировать какие-либо удары по нашим мирным объектам, по нашим людям, по нашим детям, вот тогда, может быть, они задумаются. Подумают, русские же вычислят на самом деле, что это я дал это распоряжение. Русские вычислят, что это я навел этот самый дрон, да? Или еще что-нибудь они узнают. И тогда мне нужно будет, ну что? Тогда мне нужно будет прятаться где-нибудь в каком-то убежище и вообще не выходить, да, там, наверх. И, ну, зачем мне это надо? Давай-ка я попробую сейчас вот, может быть, что-нибудь другое. Да только так. Только так. По-другому никак. И потом, я много раз об этом говорил, вы, наверное, помните это, друзья, что, да давайте объявим, вот посмотрите, вот иранцы, из самого недавнего, как говорится, 30 тысяч вознаграждения за каждого убитого американского солдата. Абсолютно официально заявлено. Официальный человек, представитель иранской власти, выходит и громогласно об этом говорит. Тот же самый Иран разместил на всех своих ресурсах фотографии своих потенциальных целей. Там и Трамп, и Хексет, и Рубио, и кого там только нет. Вы помните, да? И они говорят, мы будем мстить, и мы, если сможем где-нибудь дотянуться до этих людей, мы обязательно их убьем. Они это говорят. Американцы делали ровно то же самое во многих совершенно местах. Вот везде, куда они влезали и начинали боевые действия, они всегда это делали. Они всегда говорили, вот этот, если мы их поймаем, мы их убьем. Если кто-то нам придет и скажет, где он находится, мы ему заплатим деньги. И туда, где он находится, мы отправим ракету. Израиль не делает то же самое? Делает. Почему мы не делаем этого? Я вот этого никак не могу понять. Что нас останавливает? Нужно просто взять вот этот вот список, постараться никого не забыть, даже тех, которые сейчас шкерятся, прячутся и не отсвечивают, но при этом мы знаем и помним их имена. вся вот эта шушера. Мы же помним имена Тягнибока, Лешко, там, ну, вы понимаете, да, Турчинова. Мы помним их имена. Давайте создадим этот список, объявим вознаграждение, заявим о том, что мы будем за ними охотиться, что российское государство будет за ними охотиться, потому что они преступники, террористы, потому что они совершали преступления. Наш следственный комитет возбудил уголовные дела. Мы заочно их готовы осудить, и надо осуждать заочно. Почему мы этого не делаем? Мы вычисляем даже людей, которые командуют, там, я не знаю, артиллерийскими батареями и дивизионами, и говорим, вот они обстреливали Донецк, вот командовал подполковник такой-то, полковник такой-то или капитан такой-то. Значит, мы можем это сделать. Так здесь вообще, как говорится, даже и искать никого не надо. Вся эта шайка, она, как говорится, известна. Ну, давайте объявим вознаграждение, заявим, что они наши цели. Не мы посмотрим, как они себя будут чувствовать. Ну, нужно уже что-то делать. Иначе завтра они опять ударят по детскому садику, по школе ударят. Ну, у кого-то есть сомнение, что если они смогут совершить террористический акт, они обязательно это сделают. Ну, конечно, можно все время, там, я не знаю, надеяться на работу ФСБ. Ну, там ребята, как бы они ни работали, они же не волшебники, правильно? Ну, надо это делать, нужно открыть охоту. А параллельно с этим мы же выбиваем их. Вот, понимаете, они могут смеяться потом и говорить, ха-ха-ха, там, типа, мы ничего не боимся. Они будут врать, они будут бояться. Они не будут чувствовать, как минимум, себя так же комфортно, как чувствуют сейчас. Не надо ни в коем случае вообще, в принципе, вести какие-то переговоры с людьми, которых мы считаем террористами и экстремистами. Я про Буданова. Но мы одной рукой объявляем его террористом-экстремистом, потому что он отдает приказы о проведении террористических актов у нас здесь внутри, а другой рукой мы почему-то идем и с ним о чем-то там переговариваемся. По крайней мере, в недавнем прошлом это так и было. Так не работает это. Они же рассуждают как? А можно сделать все, что угодно, а потом они все равно с нами пойдут и будут разговаривать. Что, нет, что ли? Именно так они и будут рассуждать. Надо ломать эту практику, это неправильная дорога. Дорога не в ту сторону. Нужно идти по другому уже пути. Все вот эти вот там, я не знаю, объяснения, что мы не хотим уподобляться. К кому мы не хотим уподобляться? Слушайте, при чем здесь уподобляться вообще? Не надо никому уподобляться. Это практика, которая принята. И этой практикой занимаются. И всегда занимались. Иначе получается какая-то странная история. И эти люди чувствуют собственную безнаказанность. Можно устроить террористический акт в Москве, убить там нашего генерала, взять потом ответственность на себя, получить за это там очередные какие-то побрякушки на грудь. И все нормально. И все нормально. И дальше ты будешь героем там, а здесь тебе ничего не угрожает. Это так не должно работать. Мы что, не можем отправить несколько ракет туда, куда надо? Конечно, можем. Наша с вами недавняя история это подтверждает. Идите спросите у Дудаева с Басаевым. Почему мы этого не делаем? Ну сколько это будет продолжаться? Они же будут и дальше бить. Наши удары по территории Украины – это другие удары, это мощнейшие удары, я с этим не спорю. Я сам об этом говорю. Это удары, несопоставимые по своей мощи и разрушительной силе с теми ударами, которые они наносят по нашей территории. Потому что мы применяем разные средства поражения. Они бьют дронами, мы бьем ракетами. Даже те, которые не знают, что такое ракетные удары, все равно, я думаю, хотя бы чисто теоретически понимают, что это разные совершенно средства поражения. Но это удары по другим объектам. Это удары по военным целям, это удары по, там, я не знаю, по терминалам портовым, по хранилищам горюче-смазочных материалов, по газохранилищам, по заводам каким-то. Обязательно. Одно другого не должно исключать просто. Но уже нужно определить список потенциальных целей, я имею в виду физических лиц. Нужно этим заниматься обязательно. Я думаю, что мы все равно к этому придем. Ну, просто как-то, я не знаю, нужно ускориться, что ли? Елена Сергеевна пишет, вопросы риторические, ответа на них, увы, не услышим. Да нам не нужны ответы, зачем вам ответ? От кого вы хотите услышать какой-то ответ? Нам ответы не нужны, нам действия нужны. Нам нужны действия. Мы сейчас с вами видим наши удары по территории Украины, те самые, про которые мы говорили на протяжении нескольких последних лет. Да, мы наконец это видим. Сколько раз мы с вами говорили, что давайте отрежем их от моря. Как только они потеряют море, они будут неинтересны сами себе. Деньги. Они теряют деньги, они теряют грандиозные деньги. Ну и, конечно же, это работает, собственно, на нашу армию, которая сейчас достигает там цели специальной военной операции, ей становится легче. Мы говорили об этом, вот мы получили сейчас вот это. Отлично, это вот дорога в том самом направлении. Каждый день эти удары, каждый день, и не только по ночам, уже и днем, уже и утром, без разницы. И они уже это знают. И поэтому скулёж слева-справа скулят. Новый план мира. Зеленский отправил Трампу предложение. Новый план. Его новое видение. Проходит пару дней. Узнаем какие-то подробности, что давайте, значит, и ВСУ уходит там с территории Донбасса, и Россия туда не заходит, как они себе это представляют, непонятно. А вот объявляем его там, я не знаю, какой-то вот... нейтральной территорией, и начинаем восстановление и все остальное. Еще совсем недавно даже таких предложений не было. Почему? Да потому что Донецкая Народная Республика, она же Донецкая область, она уже потеряна по большому счету для них. Так оно и есть. Это пока еще не сейчас, но это уже в ближайшей перспективе. И они об этом знают. А вся вот эта вот история, а давайте-ка мы объявим перемирие на море, а давайте мы объявим перемирие на Луне, а давайте еще где-нибудь. И как преподносят? Они же знают нашу вот эту вот слабую историю, да? А давайте мы объявим перемирие, мораторий, значит, на взаимные удары на море, в воздухе, и это станет первым шагом к долгому там миру там, и так далее, к мирной перспективе. Подоляк делает эти заявления. Почему они делают эти заявления? Потому что они понимают, что здесь ничего у них не получилось. Расклад был какой? Расчет. Они поднимают уровень эскалации, они начинают бить по МПЗ, и мы с вами становимся в очереди за бензином. Они начинают бить по складам Валберес, Озон, вот теперь уже подтягивается. И нам это с вами не нравится, да. Это вот поднимает градус недовольства в нашем обществе. И потом в какой-то момент все пойдут штурмом брать Кремль. Вот на это, собственно, и был расчет сделан. А когда получили диаметрально противоположную картину, они заскулили и завизжали о том, что давайте-ка сделаем, объявим перемирие. Приняли авантюрную стратегию, следуют этой авантюрной стратегии, но при этом уже проиграли. Уже проиграли, они сами об этом говорят. Они сами об этом говорят. Гигантские совершенно убытки. Считают, миллиарды уже, миллиарды потеряли. И будут дальше терять миллиарды. Наши удары по нашей территории, президент выходит и говорит, да, это проблема. Но эту проблему, мы решим эту проблему, она серьезно не скажется на нашем с вами, собственно, экономическом благополучии. А у них скажется. И уже сказывается. Уже сказывается. Вот заявление Зеленского меня еще потрясло тоже, да. Прям вот, ну, фантастическое заявление. Это про деньги. Когда он выходит и говорит, вы знаете, говорит, война это вообще штука дорогая. Денег не хватает. И нам нужны деньги. Нам нужны деньги. Дайте нам снова деньги. Обращается он в первую очередь к европейцам, потому что американцы деньги не дают. Дайте нам деньги, потому что, ну вот, нужны. Нужны нам деньги. А если вы там не дадите деньги, то вот 4 месяца там как-то протянем. А что будет через 4 месяца? Через 4 месяца будет Новый год. И, видимо, они понимают, что в Новом году ничего хорошего их не ждет. Без денег. Поэтому дайте деньги. И все бы ничего. То есть привычная абсолютно речь про деньги, дайте, да, это все как обычно. Но когда он делает это заявление? Он это заявление делает, когда у него на самом пике очередная серия коррупционного скандала. То заключается в том, что те деньги, которые у Украины есть, эти деньги разворовали опять ребята из его ближайшего окружения. То есть, представляете степень цинизма и какая запредельная наглость. Вот говоря же наглость, второе счастье, это ровно про это. Это ровно про это. То есть, у него Набу и САП публикуют записи разговоров, где мудрая, которая с ним еще там с этого квартала, значит, идет по жизни, где она там разруливает, кому сколько миллионов нужно занести для того, чтобы получить это, то, сё, как захватить то предприятие, другое, сколько денег нужно отдать суду для того, чтобы они вынесли соответствующие решения и так далее. И все слушают эти пленки, все эти разговоры выкладываются, причем достаточно быстро и в большом количестве. Все слушают эти разговоры. Появляется Зеленский и говорит, вы знаете, я вообще тут не при делах. Вот Набу, они же знают, что я к этому не имею никакого отношения. Ну, там воруют, да, ох, нехорошие люди. Но я-то ничего про это не знал, именно поэтому мне никто никаких там типа требований, претензий не предъявляет, имеет в виду Набу. Но это он врет. У Набу есть пленки, я уверен, с его голосом. Наверняка 100%, и обязательно эти пленки рано или поздно все равно появятся. Он не может этого не понимать, он это тоже прекрасно понимает, он вибрирует, но при этом, дайте деньги, говорит он, потому что деньги закончились. Нам вот 4 месяца нужно еще продержаться. Ну, феерическая наглость, да? Это надо уметь. Не у всех такое может получиться. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Лавров и глава МИДа Индии договорились укреплять доверительный диалог на всех уровнях. Министр иностранных дел России и Субраманьям Джайшанкар сверили подходы вокруг Украины, Ирана и Афганистана, сообщили в ведомстве. Индийский министр прибыл в Россию для проведения заседания межправительственной двусторонней комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Сегодня у него была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Власти США намерены ввести новые пошлины на китайский экспорт. Вашингтон отметил, что Пекин использует избыточные производственные мощности. Перед планируемым на сентябрь саммитом председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа Белый дом собирается утвердить сборы в 7,5% на китайские товары, говорится в статье Bloomberg со ссылкой на источники. Журналисты пояснили, что этот шаг Соединенных Штатов поднимет тарифы, вводимые во второй президентский срок Трампа, примерно до 20%. Это тот уровень, который Китай ранее называл согласующимся с условиями торгового перемирия. Его срок истекает 10 ноября. Международной морской организации заявили о захвате пиратами более 90 моряков. Новый виток нападений зафиксирован в Аденском заливе, отметил генсек специализированного агентства ООН Арсенио Домингес. После последнего захвата уже шестое судно удерживается вооруженными грабителями в водах, которые становятся слишком опасными для моряков, говорится в его обращении. Домингес призвал к немедленному освобождению всех удерживаемых в плену. Метеорологи зафиксировали рекордную температуру поверхности океана. Она достигла 21,1 градуса. Самое высокое значение с 1979 года, когда для наблюдения стали использоваться спутники, сообщила служба дистанционного зондирования и картографирования Земли. Там уточнили, что максимальные показатели были зарегистрированы в субботу, 22 августа, передает ТАСС. Этот рекорд представляет собой очередной признак того, что мировой океан испытывает растущий стресс. Эль-Ниньо добавляет системе тепла, но он это сделает в комбинации с вызванным человеческой деятельностью потеплением, отметила директор по стратегическому планированию Европейского центра прогнозов погоды Саманта Бёрджес. По ее словам, по мере роста температуры океана риски для морских экосистем и прибрежных населенных пунктов будут расти. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают 13-14, утром и во вторник днем. Вероятные осадки 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
1: Реклама.
0: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
7: Повтор лучшего.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москве, 18 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Все наши позывные вы знаете. У нас продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на наших ресурсах, таких как ВКонтакте у нас на странице, на Рутюбе. И на Ютюбе она тоже идет, да. Сколько у нас человек на Ютюбе? 1400? 1400, хорошо. То есть дайте деньги. Дайте деньги. Не обращайте внимания на все эти пленки. Вы просто тупо нам снова эти деньги дайте, а мы эти деньги снова распилим. И есть же такие лохи, которые, или лохи, которые все равно эти деньги ему дают. Вон Норвегии, да, передали там ему какое-то очередное количество миллиардов. На здоровье, пускай, пускай. Чем больше они дают деньги Украине, тем меньше у них у самих останавливается. Хотя Норвегия остается. Хотя Норвегия, конечно, страна богатая. Но это просто невероятно. Это просто невероятная история, да. Это вот только наблюдать называется. Понять это умом невозможно. Что происходит? Что происходит в принципе? Вот если посмотреть на это, на все так, без эмоций, да, на то, что, на все события, которые разворачиваются на территории Украины. Посмотрите, там все очень интересно. Помимо этого коррупционного скандала, практически одновременно с первыми шагами вот этих набушников появляется заявление Федорова. Это тот, который у них бывший министр обороны, который вдруг говорит о том, что нужно провести на Украине выборы. Выборы нужно провести, потому что, ну, выборы – это демократия, мы вообще демократическая страна, война, не война, нужно прокрутиться каким-то образом, создать условия, там все, и провести эти самые выборы. Тут же пошли, значит, ребята кричать там всякие Стефанчуки о том, что да, ты он сошел с ума, сделать это невозможно, сделать там еще что-то невозможно, да. Выборы сейчас мы не будем проводить, потому что идет война. Ну, это вот старая песня. Но это все совпадение, как вы считаете? Вот эти действия НАБУ, заявление Федорова. Зеленский это все видит? Конечно, видит. Он подозревал, что у Федорова есть президентские амбиции. Именно поэтому он его пустил под этот самый каток, сняв его с позиции. Но сейчас, когда Федоров прям в открытую начинает рассказывать о том, что нужно провести выборы, когда они знают, что он собирается в Америку для того, чтобы получить добро у американцев на участие в этих самых выборах, Зеленский, как вы думаете, настроение нормальное у него? Я думаю, что не очень. А помимо Федорова, там где-то еще сидит и точит кинжалы Заужный, которого тоже рассматривали как конкурента там, Зеленскому на каких-то там выборах, которые когда-то там должны случиться, и который тоже не пошел ни на какие особые договоренности там, ни с Ермаком, ни с Зеленским, который сидит там под Лондоном, а я имею в виду под англичанами, и делает то, что они ему говорят. То есть плюс еще один конкурент Заужный. Ситуация в армии тоже не очень. Ну, то, что на земле там они отступают и отступают, это понятно. И дальше будут отступать, это понятно. Но там есть силы, которые не в восторге от тех процессов, которые они наблюдают. Зеленский знает про это? Конечно, знает. Есть Буданов, которого он вроде бы как подтянул там на какую-то позицию. Но на 100% быть уверенным в Буданове он не может, и он не уверен. Буданов это тоже потенциальный конкурент. Буданов человек, который вроде бы как, по крайней мере, если верить украинским там этим источникам, отговаривал его от этой вот авантюры, там имеется в виду удары по МПЗ, удары по складам там и так далее. И говорил, что нужно подписать что-нибудь с Россией для того, чтобы остановить. Но его позиция не прошла, поэтому Буданов, я думаю, тоже, наверное, в другом лагере. То есть Федоров, Заужный, Буданов – это те имена, которые мы с вами знаем. Но есть еще имена людей, которых мы с вами не знаем, но которые обладают возможностью, мощностью, ресурсом, деньгами – и которые не в восторге от того, что происходит. Это те самые люди, которые каждый раз во время нашего удара теряют грандиозные деньги. Почему? Потому что наши удары обнуляют или их склады, или их танкеры, или их порты, или их хранилища, или их горно-обогатительные комбинаты, или их заводы. Как вы думаете, они в восторге от того, что происходит? Они пытались достучаться до того же самого Зеленского, заходили через Товаровец завсклад, через Подоляка, через Буданова, заходили и говорили: слушай, ну сделайте что-нибудь, подпишите с русскими хоть какую-то там, я не знаю, бумагу, для того, чтобы они перестали бить, допустим, по моему горно-обогатительному комбинату. Или чтобы они оставили в покое порт, потому что у меня суда, которые должны вывести железную руду, ну, к примеру, да, вот они должны вывести железную руду, или же они должны вывести какое-то бесконечное количество тонн там пшеницы. И я на этом рассчитывал заработать там вот такое вот количество денег. В итоге ничего не происходит. Это уничтожено то, уничтожено другое, уничтожено, все стоит. Сплошные убытки. Удар по Запорожскому металлургическому комбинату привел к его остановке, потому что доменные печи разрушены. Кому принадлежит Запорожский комбинат? Хозяин Запорожского комбината. Ему нравится происходящее? Думаю, что нет. По Криворожскому комбинату ударили. И опять доменные печи. Это значит, нужно по новой строить. Запустить, перезапустить не получится. Производство остановлено. Это убытки для владельцев? Конечно, это убытки для владельцев. А сколько там людей, которые зарабатывают деньги только на пшенице, на подсолнечнике там и так далее? Аграрная вот эта вот история. А ритейл, а торговые центры, а склады, эпицентр, розетки, АТБ, там чего там у них там только нет. И этот все, как говорится, горит каждый день. Причем в таких количествах, что ой-ой-ой. Эти люди в восторге от того, что происходит. Я почему говорю про этих людей? Мне кажется, что это даже более важная история, на самом деле, чем вот эти вот все так называемые политические конкуренты, про которых я говорил, там, да, Федоров, Залужный, там, и все остальные. Почему? Потому что кто стоял за этими майданами на Украине? Что за первым, что за вторым? Кто стоял там за ними? Во время первого я там работал непосредственно в Киеве. Во время второго я не работал. Но внимательно следил. Любой человек, который в курсе, он, конечно же, скажет, что на самом деле за и тем, и другим Майданом стояли люди, которые руководствовались шкурным интересом. Каким шкурным интересом они руководствовались? Они хотели сохранить то, что у них было нажито непосильным трудом. То есть свои активы. А эти активы в тот самый момент активно захватывались, отнимались. Под разными соусами, неважно. Просто сидел президент Украины, а за его спиной... Там много-много разных интересных людей, в том числе и, собственно, родня и ближайшее окружение, занималось своим благородным делом. Отжимали активы. Кто этого не знает? Любой человек, вот, который так или иначе погружен был в эту тему, все про это говорили, все знают. И те люди, у которых отнимали заводы, у которых отжимали банки, рестораны даже. Там еще что-то. Различные активы. Это все деньги. Недвижимость. Именно эти люди и финансировали потом эти майданы. Да, потом подтянулись уже и американцы, там, и Нулан с этими печеньками. Там, это все да. Но было бы глупо с их стороны не поучаствовать в этом процессе. Но... Они были на вторых уже позициях. Вначале вот стояли вот эти вот перцы. А потом подтянулись уже все остальные заинтересанты. И мы получили с вами то, что получили этот самый переворот. На что они рассчитывали? Они рассчитывали на то, что ну, нужно каким-то образом привести к власти кого-то. Неважно кого, кого-нибудь. Главное, чтобы не этого. Заменить Януковича на кого-нибудь, на каких-то новых людей, с этими новыми людьми мы потом типа поговорим. Потому что то, что происходит сейчас, нас не устраивает. А то, что будет происходить завтра, мы постараемся сделать так, чтобы нас это устроило. Вот такая была логика, простая. Получилось у них? Думаю, что нет. Спросите, называется, у Порошенко. У Порошенко спросите. У него получилось договориться? Не получилось. Но он же не мог заглянуть в будущее. Он не мог заглянуть в будущее. Он руководствовался здесь и сейчас вот этим шкурным интересом. И таких, как он, было много. Там были и другие там разные силы, которые включились потом в этот процесс. И пехоту на Майдан там доставляли, и все остальное. Но все это финансировалось. Любой Майдан, он финансировался и хорошо финансировался. И финансировался вот этими самыми товарищами. Нужно привести к власти кого-то, с ними договоримся. Не получилось договориться. Сейчас они наблюдают какую картину? Они наблюдают следующую картину, что кто-то, вот Зеленский, вот он сидит у власти, его охраняют, у него все хорошо с активами. Наоборот, только, как говорится, обрастает жирком, потому что ни один доллар, ни один ручеек мимо не проходит, потому что выстроены все эти схемы. А плюс еще вот это бесконечное финансирование, которое пилится, как говорится, не с прибылей, а в момент стартапа. Помнишь, как говорится, это с прибылей надо воровать, а не на стартапе. Там прибыли в принципе быть не может. Ну, то есть, у этих все нормально, а эти, наоборот, сжимаются. Пришел тогда этот руководитель эпицентра, да, и к кому он пришел? Он к Буданову пришел, говорит, нужно что-то сделать. Он говорит, я не в состоянии, иди к Зеленскому, попробуй с ним поговорить. Приходит к Зеленскому, а Зеленскому что? Вот ну, и шарашат, и горят его склады этого эпицентра. То же самое с металлургами, то же самое с сельхозпроизводителями. И со многими то же самое. Это люди, которые в лагере врагов у Зеленского на сегодняшний день. Они еще активно в наступление не идут, потому что условий нет, да и опасно. Но они уже готовятся прыгнуть и вцепиться ему в глотку. Он это не знает? Знает, я думаю. Знает. Это вот внутриполитическая ситуация называется. Я уж про людей там не говорю. Это внутриполитическая ситуация. От внутриполитической ситуации никуда не деться. Она складывается вот такая, какая складывается. Теперь там про войну. Вот он бьет. Он бьет по складам Валбериса, по складам Озона. Получает какую-то картинку. Ну, хорошо, так, получает картинку. Но в ответ, уничтожаются порты на море, уничтожаются порты на Дунае, уничтожаются железнодорожные пути, уничтожаются железнодорожные депо. И к чему все это приводит? А приводит это вот только из последнего, да, там последние удары по Одессе. Вот сейчас я вам зачитаю. Российские войска нанесли групповые удары по украинским портам и судам. Атака велась ночью с применением высокоточного оружия, воздушному базированию ударных беспилотников. Основной удар пришелся по порту Южный в Одесской области. Там поражены 10 хранилищ с имуществом военного назначения на территории логистического терминала, а также портовые объекты для разгрузки судов. Кроме того, российские войска уничтожили танкер с горюче-смазочными материалами и 5 резервуаров с топливом, предназначенных для ВСУ. Следующая история. Вооруженные силы России поразили электроподстанцию «Аджалик» под Одессой. Объект энергетической инфраструктуры обеспечивает стабильное функционирование морского порта «Южный». Вывод из строя питающей подстанции фактически парализует оставшуюся портовую инфраструктуру. В результате массированных ночных ударов также были уничтожены танкер с топливом, 5 резервуаров, да-да-да-да-да-да. То есть Украину отрезали от моря, Зеленский это признает, это блокада. Последствия этой блокады в чем? Еще же последствия. Вот они сами, значит, пытаются каким-то образом все это дело подсчитать, что ли, да? И вот просто математика обычная, это их источники. Всегда интересно посмотреть, как они видят ситуацию. Мы-то видим ее вот так, ну как вот видят они, да? Интересно, и сравниваешь, да, потом. Вот как они видят, значит. Из-за того, что вот эта вся история происходит с портами, под угрозой, значит, 34 миллиона тонн зерна. Не просто зерна, а зерна, которое должно было уйти на экспорт. То есть экспортная вот история. 34 миллиона тонн зерна продать уже не получится. Это деньги. Идем дальше. Значит, как они говорили, ну, повезем там через Дунайский порт или железной дорогой, да, или же там, я не знаю, грузовиками. Это все да, это, конечно, можно попробовать это сделать, но объемы, я об этом говорил, те объемы, которые ты мог вывести морскими путями или завести там что-то, да, морскими путями, ты никак не можешь компенсировать железнодорожными или сухопутными путями, маршрутами. Не получится это, ну, просто потому что потому. Они посчитали, что в лучшем случае, если около 15 миллионов тонн они смогут вывести железной дорогой, это как бы хорошо. Ну, железная дорога плюс автомобили. 15, то есть это меньше, чем половина. Но тут, значит, происходит следующее. Наши бьют еще и по железнодорожной инфраструктуре. Бьем по депо, бьем по локомотивам, да, электровозам там и так далее. И что получается? Получается, что, значит, как они посчитали, была 41 атака. 41 атака именно на вот эти вот транспортные все объекты, железнодорожные и сухопутные. Повреждения получили 252 единицы подвижного состава. Дальше. Значит, так как стало меньше поездов, ну, на пальцах, соответственно, стало меньше возможностей у аграриев, да, и у металлургов вывозить свою продукцию на экспорт и ее продавать. Ну, стало меньше. Ущерб только за 3 недели, за 3 последние недели, ущерб составляет $500 миллионов. За 3 недели всего-навсего. $500 миллионов. Потенциально могут потерять, если все так будет продолжаться. Ну и вот они же видят тенденцию, да, то есть мы не тормозим, они видят тенденцию, и если вот такими же темпами, без наращивания, а вот именно такими же темпами все будет продолжаться, они потеряют до $12 миллиардов. Серьезные деньги для них? Ну, если вот, допустим, сейчас Норвегия выделяет им 9, а они потеряют 12. Ну, наверное, это серьезные деньги. И это только, в основном сельскохозяйственная продукция. Так более того, они же понимают, что это при сохранении вот тех масштабов ударов. А если удары будут наращиваться? А судя по всему, удары будут наращиваться, потому что их же собственная разведка рассказывает о том, ну и западная разведка рассказывает о том, что мы наращиваем производство ракет, причем всех абсолютно видов ракет. Мы наращиваем производство. И они с ужасом понимают, в первую очередь западники, что если русские наращивают производство ракет, то эти ракеты полетят на территорию Украины. Если они полетят на территорию Украины, значит, эти ракеты, ну, их нужно чем-то сбивать. И вот здесь начинается проблема, потому что сбивать эти ракеты нечем, а это значит, что они будут просто уничтожать, выжигать абсолютно все на территории Украины. И эти 12 миллиардов, которые они посчитали предварительно, без увеличения мощности и интенсивности наших ударов, могут плавненько перерасти там уже в совсем другую цифру. Вот в этой ситуации, он не знает про это, я думаю, он это знает. Он это знает. Это тоже внутриполитическая ситуация. Это тоже внутриполитическая ситуация. Раньше он выскакивал из этой ловушки. Каким образом? Он бежал, то, там, я не знаю, в Америку бежал, в Европу бежал, там, в разные европейские столицы для того, чтобы получить подпитку, заткнуть дыры, там, как говорится, в бюджете. Ведь это же не только военные расходы, да? Там же нужно пенсию платить, там, какую-никакую зарплату нужно платить, инфраструктуру поддерживать, ремонтные работы на что-то вести, там, да, покупать там где-то что-то, закупать. На все на это ему давали деньги. Сейчас он говорит, денег нет, 4 месяца, через 4 месяца мы не знаем, что с нами будет. Ну, нормальная ситуация. Ну, ты просто отталкиваюсь от того, что пишут они сами. По поводу ракет. Смотрите, значит, какая статистика. По оценке украинской военной разведки, я не знаю, насколько можно доверять, собственно, в принципе, да, там, данным украинской военной разведки. Но если они оперируют этими цифрами, давайте просто посмотрим на эти цифры и посмотрим, как они себе видят, значит, ситуацию. Россия сохраняет значительный запас ракет и наращивает их производство. Совокупный российский запас крылатых ракет, баллистических, там, ну, в общем, всех ракет, какие у нас есть, это они оценивают примерно в 1900 ракет. То есть те, которые у нас есть, 1900 ракет. Хорошо. Значит, больше всего, как они говорят, это у нас «Ониксы», их 600 штук, 450 там калибров, «Искандеров» 130, «Цирконов» 120, «Х-101» 100 и «Кинжалов» около 50. Ну, видите, они вот прям расписывают. Ну, я почему говорю, насколько можно им доверять? Потому что ровно эти же люди рассказывали о том, что у нас ракета осталась там, как говорится, на 2,5 дня, да, но не случилось. А тут вот они рассказывают о том, что вот такие вот у русских запасы. И при этом они говорят, что они же еще вдобавок ко всему получили корейские ракеты с корейскими пусковыми установками. И плюс ко всему этому, собственно, они еще и собираются, отдельные военные эксперты, как они говорят, к осени прогнозируют, что россияне будут выпускать 250 ракет в месяц, а к концу 26 года 400 ракет в месяц. Ну, прекрасная математика. Даже если, собственно, отталкиваться от их данных, которые они публикуют. А это значит, что удары будут мощнее, удары будут большим количеством ракет. А это значит, что убытки Украины будут увеличиваться. Хватит там подачек от той же самой Норвегии? Мне кажется, что не очень. У нас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали две мирные жительницы. Противник атаковал поселок Ракитное. Пострадавшим оказывают помощь в местной больнице, после чего они будут переведены в клинику Белгорода, уточняется в канале оперштаба на платформе «Макс». На месте атаки также повреждены 5 автомобилей. В Шебекине и селе Новая Таволжанка после ударов БПЛА загорелась кровля многоквартирного дома. В поселке Октябрьские, села Отрадное, Ясные Зори Белгородского округа из-за атаки беспилотников повреждены частные дома и машины. США заявили об исключении Сирии из списка стран-спонсоров терроризма. Вашингтон смягчил санкции в отношении Дамаска, сообщили в американском Минфине. Там отметили, что меры частично снимаются во исполнение обещания президента Дональда Трампа. Кроме того, Госдепартамент снял с международной террористической организации «Хаят Тахрир аш-Шам» статус глобального террориста особого значения. Эта группировка признана террористической организацией и запрещена в России. Дмитрий Медведев сообщил, что ни разу не пробовал энергетики. Зампред Совбеза заявил,

0: На чемпионате мира по пятиборью Егор Громадский и Андрей Бобров стали вторыми в мужской эстафете на турнире, который проходит в китайском городе Гуян. Первой в этой дисциплине стала сборная Великобритании. Тройку лидеров замкнула команда Германии. Для российских атлетов это вторая медаль на чемпионате мира, передает ТАСС. Ранее Виктория Сазонова и Яна Соловьева заняли второе место в женской эстафете. Турнир завершится 30 августа. Россияне выступают впервые с 2019 года. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 39 копеек, доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Ночью синоптики обещают 13-14, утром и во вторник днем вероятные осадки 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – психолог Зара Арутюнян. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва».
4: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 19:07 в Москве. Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Украину ждет тяжелейшая зима с начала конфликта с Россией, передает Bloomberg. Причина – дефицит средств противовоздушной обороны. По информации агентства, в распоряжении ду-ду-ду, и так далее. Да. Также в материале Bloomberg сказано, что из-за ударов по портовой инфраструктуре остановлен экспорт зерна через черноморские порты Украины. Ну вот, это вот ровно то, о чем мы с вами и говорили. Еще раз, когда у него всегда было плохо, да, вот, становилось плохо, он бежал там или в Америку, или в Европу. В Америку сейчас бежать бесполезно. Нет, он, конечно, может попробовать, но это бесполезно, потому что у Трампа другая головная боль, и эта головная боль, походу, превратилась в хроническую мигрень, да, и ничего уже с этим сделать он не может. Тут опять какие-то очередные санкции они собираются ввести против Ирана. Этот заявление сделал его министр финансов, это Скотт Бессент, который сказал, что Америка, значит, объявила о беспрецедентных экономических мерах в отношении Ирана. Беспрецедентные. То есть вот ничего вот раньше такого не было, да, вот сейчас вот они

0: беспрецедентные меры, да. И, значит, Белый дом всех предупреждает, что всех будет наказывать за то, что они имеют дело там с Ираном. Все, первый ответ уже прилетел из Китая несколько дней назад. Китайцы сказали, что они вообще не признают американские санкции и никак на них реагировать не будут. Вот, понимаете, да, то есть ничего не может с ними сделать. А Иран, параллельно со всем этим, Иран говорит о том, что они готовятся к наступлению. Они переходят к наступательной фазе этого конфликта. К наступлению Иран готовится. То есть, видите, в каком интересном мире мы с вами живем. То есть в Америку ему, ну, бесполезно туда бежать. Это просто без вариантов. Значит, остается Европа. Наконец вышел из отпуска премьер британский, приехал в Киев. Ну, конечно. Ну, конечно, куда же он еще должен приехать? В Киев. Он приехал в Киев и говорит, вот я теперь вам дам, значит, сейчас вот чертежи, будете делать на своей территории ракеты. И там, значит, на хуторах уже порвали несколько баянов, от радости, что вот английский этот приехал, барин, и сказал, что мы будем делать ракеты на своей территории. Ни одного человека, который бы с критическим мышлением, что ли, да, ну ни одного. То есть, вот как вы будете делать ракеты? Ну да, он привез вам чертежи, допустим, секретную документацию он привез. Вам дали эти чертежи. А вы как будете делать эти ракеты? Из чего вы собираетесь делать эти ракеты? Чертежи чертежами, но нужны заводы, технологии и все остальное. А как вы собираетесь это делать еще и на своей территории? Расклад может быть другой. Что может быть, вот я сейчас объявлю, что мы передали там Украине эти ракеты, а на самом деле мы сами их будем штамповать на своей территории, будем передавать Украине, они уже будут с надписью «Сделано на Украине», и Украина будет эти ракеты, собственно, применять. Может быть такой расклад? Конечно, может, да. От англичан можно ожидать всего чего угодно. Но это будет означать, что они впрямую уже, собственно, своими ракетами с нами воюют. Ну, тогда вообще, в принципе, они уже могут эти ракеты со своей территории запускать. Чего уж заморачиваться там со всеми этими подвозами и со всем остальным. И еще большой вопрос, смогут ли они туда их завести, эти ракеты. Это если вот рассматриваем этот сценарий. Почему-то у меня тоже с этим сомнения. У них там свои ракеты есть, вот эти «Фламинго». Они не могут эти ракеты нормально сделать в нормальных количествах. У них не получается. Они хотят, но у них не получается. Они говорят, что у них есть технологии по производству баллистических ракет, но тоже почему-то не получается. А вот эти вот они сейчас типа там начнут штамповать. Но англичанин хоть что-то сделал, а француз так просто опять в очередной раз сказал, что нет, мы с Украиной, мы будем ее поддерживать. И немцы то же самое сказали, мы будем ее поддерживать. Но ракетами никто делиться не хочет. Сейчас он ведет переговоры с Южной Кореей. Южная Корея говорит, у тебя есть ракеты Патриот, дай нам, пожалуйста, эти ракеты. Южная Корея говорит, да ты посмотри, что у меня здесь происходит. Трамп вообще уже там закарифанился с Ким Чен Ыном. Он хочет там с ним встречаться в очередной раз, говорит, что это его друг. Кто его знает, как там повернется, поэтому нет. Мы, наверное, ракеты тебе не дадим, потому что они нам нужны самому, самим. Не дадим ракеты, но он переговоры с ними ведет. Вот такая вот ситуация. Это все факты. Какая перспектива вырисовывается? Ну, может быть, я не знаю, про сроки даже говорить не буду. Когда, чего там, да, рухнет, не рухнет, да. Но перспектива-то же, она же вырисовывается. Она вырисовывается, эта перспектива. Читаю ваше сообщение. Так. Юлия пишет, объявлять кого-либо террористами, объявлять охоту, наверное, должны не граждане РФ, а те, кто уполномочены, они пока молчат по каким-либо причинам. Ну да, это мы вот про это с вами и говорили. серьезные дядьки в Кремле что по этому поводу думают, в отличие от граждан России, об уничтожении шайки? Думают, что нужно эту шайку уничтожить. Думают серьезные дядьки в Кремле. Два варианта, пишет Ант. Либо нет приказа, либо просто не можем. Не знаю, может быть, вы и правы. Но почему-то вот по поводу второй части, там, что мы не можем, я уверен, что можем. Раньше могли, потом разучились, что ли? Так не бывает. Мы не можем поступать, как иранцы, Коновалова Марина пишет, потому что у нашей элиты все находится на Западе, в том числе семья. Ну, слушайте, это уже... Марина, я не знаю, кого вы там считаете элитой, да, и чью семью вы имеете в виду, да. Вы уж тогда давайте с именами, фамилиями, да, потому что вот это все, это мне напоминает вот эту демагогию. А это все знают. Это всем известно. Кому всем что известно? Вот чушь какую-нибудь скажут. Это все знают. Это все уже, там, я не знаю, шаблонно. Вот вам не кажется самой, Марина, что это все шаблоны какие-то? У них там семьи. У кого там семьи? У нашей элиты. Кто такая наша элита? У кого там семьи? Если бы все так было просто, как вы говорите, мы бы уже давным-давно бы сдались. Кого вы считаете элитой, ну, может быть, там кого-то вы считаете элитой, да, но принимают ли они решения, эти люди? Давайте имена обсудим, я готов обсудить. Нигматуллин пишет, здравия, Роман Георгиевич, солидарен с вами, и только в эфирах мы это обсуждали несколько сотен раз. Когда нас услышат наверху, в этом есть смысл, они должны бояться выходить из дома, и пусть о нас говорят, что хотят плевать. Да, согласен. Но это же не значит, что мы с вами не должны об этом говорить. Мы будем об этом говорить. Добрый вечер. Не совсем согласна. Мы получим в ответ за их командиров. Они так же, как мы, полны своей мотивации. Пусть нам непонятных, нам бы сильнее поднажать, раз говорят, что мы не в полную силу идем. Вот это было бы намного эффективней. Ага. Мотивация. На мотивацию мы получим ответ. Да нет, мне кажется... Не, ну что значит мы получим ответ? А сейчас что, мы не получаем никакие ответы, что ли? Получаем. Так, сейчас актуализирую ленту, момент. Вся ракетная математика, это, конечно, хорошо. Вся соль в том, что Запад вмешался в этот конфликт и не просто вмешался, а убивает нас, наших детей, экономику, и об этом они не жалеют. В иранский конфликт ЕС не вмешивается, так как для Ирана нет ни красных линий, а есть только возмездие, дело техники, пишет. Запад вмешался, да, совершенно верно, да. Европа имеется в виду, Европа вмешалась. В иранские дела они не вмешиваются, потому что для Ирана нет красных линий, есть только возмездие. Ну, не знаю. Я думаю, что объясняется это, наверное, все-таки не так просто, да. Тут много всяких и причин, и следствий. Владимир Бон говорит, мне друг сказал, у него брат ФСБ. Да-да-да, это вот именно про это, да. Так Путин Нетаньяху пообещал не убивать Зеленского, пишет Алекс. А, Нетаньяху обещали. Путин пообещал Нетаньяху не убивать Зеленского. Я что-то не слышал про это ничего. Не, я слышал, мне каждый раз попадается эта информация, но я не слышал, чтобы Путин про это что-то говорил. Или Нетаньяху, да. США выдали лицензии Германии и Японии на производство ракет для Патриот 4 года назад. Германия до сих пор не произвела ни одной ракеты, а Япония выпускает 30 штук в год. Ключевой производитель – это Штаты. Она производит 620 ракет. Украина за один удар расходует 25. Да упарится. Ну, это да, это вот та же самая математика. Ну вот и Николай тут же подтягивается, да, с этой же темой. До тех пор, пока активы первого и второго эшелона российской власти находятся на том берегу, а их дети будут жить и учиться за бугром, ничего вразумительного мы не увидим. Имена, давайте имена мне, имена и фамилии. И первого, и второго эшелона. Мне непонятно, почему укры долбят по атомной станции в Запорожье, ведь им тоже не поздоровится, если что, они тупые или что. Ну вы же сами все ответили, Марина. Сгорел дом, гори и хата. Тупые, не тупые, да. Вот такая вот у них, собственно, логика. А мы по Европе бить не будем. Заводы будут в Европе. Павел, мы вот это вот все тоже, да, по Европе бить не будем. Это все, я согласен с вами, что пока мы по Европе бить не будем. Но все это все пока, Павел. Это все пока. Я не могу быть, как говорится, на 100% уверенным в том, что мы никогда не будем бить по Европе. Если ситуация будет деградировать, если европейцы, как говорится, ввяжутся там в военный вот этот вот непосредственно сценарий, который они разрабатывают, там нападение на Калининградскую область, там еще что-то, ну, конечно же, мы будем бить по Европе. Никаких сомнений в этом нет. Они это знают тоже, они боятся нас как огня. Боятся. Но пытаются вот пакостить, а в случае чего, ну мы же на самом деле сами-то ничего, нет, это не мы, это все Украина. Если бы они не боялись бы, они бы уже давным-давно и армии туда свои ввели бы регулярные, и всю технику туда бы перебросили, и с украинской территории обстреливали бы ракетами каждый из наших городов. Если дойдет до столкновение, я думаю, конечно, мы будем бить по Европе. Даже не сомневайтесь в этом. Только Германия, профьюзер пишет, и Норвегия выделяют по 9 миллиардов в Украине. Наш прошлый массированный ракетный залп оценивается в 500 миллионов долларов. Ущерб невнятный при этом. Ну как невнятный? Ну еще какой внятный? Почему невнятный? Я вот только что вам все это давал. 12 миллиардов, как говорится, это по минимуму. Это если без увеличение и без интенсивности, без увеличения мощности. 12 миллиардов. Еще как понятно все. В Киеве парад прошел с авиацией и роботами. Почему не бахнули? Да, я не видел. Да, там роботы, да? Парад роботов был. Ну, может быть. Угу. Так, а кто у них там такой смелый? Глава НАБУ, чей это человек? Ну, я не знаю, чей это человек, я слышал, что НАБУ, они вроде бы как там под американцами, не знаю, какая разница. Расследование с подтвержденными фактами уже давно слито в Инстаграме. О, Катя. А элиты, ну вот кто есть в правительстве? А, просто раньше хотя бы можно было говорить об этом, а сейчас ты иноагент в лучшем случае. Я вам писал про обнародование декларации, вы сказали, не знаете, а там очень интересно, а мне не интересно. Какие-то декларации чьи-то читать, зачем мне читать чьи-то декларации, мне это не интересно. А иноагент, иноагентом будете в том случае, Катя, если копнут, что вы получаете денежку из-за бугра, вот это да, вот тогда вы будете иноагент. А если вы получаете денежку из-за бугра, то сделайте так, чтобы не получать деньги эти от людей, которые за границей. Вот и все. И тогда все будет хорошо. А Инстаграм, я даже не знаю, что там у вас в Инстаграме. Никогда в жизни не был в Инстаграме. Никогда. В Инстаграме, господи. Так. Роман Георгиевич, с оплатой за голову. Прекрасная идея. Вспоминаем марш Пригожина, понимаем, что в эту игру можно играть вдвоем. Вот тут вопрос, кто, не знаю, это какая связь, да, оплата за голову и марш Пригожина, не очень понял логики, ну ладно. Те, кто посильнее поднажать, Строгинский говорит, не забыли своего мужа, брата, сына отправить, а то очень удобно кричать в атаку, сидя на диване. А, ну это ж всегда так, Строгинский, это всегда так. Вадим Ивантос пишет, что мы, как обычно, долго запрягаем, потом быстро скачем. Не так давно побывал на одной из строек в одном из регионов России. Масштабы стройки, как в СССР, все строят на оборонку. Увиденное меня впечатлило. Строят ударными темпами. Но думаю, точно еще год-два до ввода в эксплуатацию. И такой мегапроект точно не для СВО, а задел на будущее. В целом-то я... То, что увидел, меня порадовало, только жаль, раньше не начали делать. Скажу одно, меня это немного успокоило. С беспилотниками и другим летающим у нас все будет хорошо, ну, через год-два. Ну, Вадим, знаете, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, да. Если бы знать, что будет и как будет развиваться в этом мире, можно было подготовиться заранее. Но И здесь, вот с учетом нашей с вами ментальности, нашего характера, даже если бы мы знали, все равно заранее не подготовились. Не наш это почерк. Мы готовимся всегда вот так, как мы готовимся. По-другому никак. Ну, не получается у нас. Я не знаю. Вот такие мы загадочные люди. Так. У них там на Украине смесь сектантов, дайцев и буддистов. Когда им все дадут, то у них все будет. Наверное, не знаю. Да, не знаю. Уже пятый год перспективы по понедельникам рисуем. Да нет. Я не знаю. Ну, может быть. Я вот вам рассказываю то, что есть. Если где-то что-то вам кажется, что я придумал, вы мне про это скажите. В каком месте я что-то придумал. Глянул комментарий под видео, где девочка оттирает смешариков с покрытия уже 2000 проклятий в сторону тульских хвостей. Это только в одном посте на одном апнаде. Так, а по-моему, же там уже все решилось, нет? В новостях же у нас все это звучало, вот эта вся история уже. Кто там, губернатор, по-моему, выступил, да? И сама вот эта вот чиновница, которой не понравились рисунки, там тоже вроде бы как извинилась. Алексей, перезахоронит нацистов в Киеве, все руководство Азова, верхушка власть киевского режима, ни одной ракеты туда. Да, вот здесь мне нравится вот этот самый момент. Было много, на самом деле, разных мероприятий, куда можно было бы что-то отправить. Ну, подождем, посмотрим. Ну, давайте обменяемся мнениями. Сейчас я достану наушники. Телефон нашего прямого эфира 7373-94,8, код 495. Телефон для смс-ок, вы знаете, да. Трансляция продолжается ВКонтакте, на Рутюбе и на Ютюбе. Сколько человек у нас на Ютюбе сейчас? Я у кого спрашиваю? Кроме меня еще в студии есть люди? 2108. Следующий раз давайте по-быстрому, да. Давайте обменяемся мнениями. Оп, слушаю вас, говорите вы в эфире.
1: Здравствуйте, Арман.
0: Алло, да.
1: Да-да, алло.
0: Да-да-да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Арман Георгиевич, Олег.
0: Да, здравствуйте, Олег, здравствуйте.
1: Что, действительно, вы зачитали маленькую смс-ку, что... Там действительно вот хоронили этого упыря, там, не знаю, коновальца или кого. Действительно, азовцы собрались, там все были. И зеленые гниды, и азовцы. Все в открытую, так сказать. Это же не этот самый, как это называется, ну, не важно. Вот не хромакей, все на улице, там где-то в каком-то месте в Киеве, к сожалению. И я написал вот сообщение, что тоже сегодня же сходка тоже в Киеве. Августа. Сегодня там натовцы, да, от английского премьера, скандинавские, прибалтийские карлики, немец там тоже, натовцев с укрохунтой тоже тусуются, чувствуют себя в безопасности, что необъяснимо. И вот это все функционирует. Туризм пресловутый, все функционирует. Приехали на вокзал, тусуются в Киеве, вся эта, так сказать, шобла укронатовская. К сожалению, ну, просто сегодня две даты новейшей истории, да, мы помним, 91-й год, 35 лет назад, 24 августа, вот это декларация о независимости Украины было 35 лет назад. И сегодня же совпадение 24-го, да, ровно 4,5 года. Ну, тоже вот такой вот поворот, это вот эти две даты. И действительно, все сказано, мы, все правильно, что мы... структуру, так сказать, ВСУ, инфраструктуру укрврага, эффект, наверное, будет в будущем. Но то, что мы не трогаем вот верхушку укронацистскую, это необъяснимо, это очень печально, необъяснимо и просто нерационально, к сожалению. Так, по поводу вот инфраструктуры и наступления, сейчас и на Орехово наступление, вот, и на Дружку. Ну, наверное, мы посмотрим через, скажем, пару-тройку месяцев, через три месяца, это уже будет 24 ноября, холода, как вот, собственно, Украина с уничтоженной инфраструктурой будет дальше сопротивляться. Возможно, возможности будут, так сказать...
0: Ну, как-то сопротивляться будет,
1: принять, да.
0: Сопротивляться будет, но недолго.
1: Да, им придется принять российские, так сказать, требования.
0: А мы с вами знаем российские требования? Я, например, не знаю.
1: Ну, очень много, да, вариантов. Очень много вариантов, начиная... Нет, вот
0: российские требования еще не сформулированы.
1: Ну, вот было, помните, мы много говорили, денацификация...
0: Это все в прошлом. А с каждым днем, помните, как говорил президент, каждые новые требования будут жестче. То есть, конечно, к тем, которые были обозначены, будут прибавляться другие тоже. Спасибо, Олег, спасибо.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо, спасибо.
1: Да.
0: Спасибо. Кунжут пишет, если бы у хохов была такая возможность, как у нас, они давно бы уже били по нашим первым лицам. Мы удивительно, конечно. Опять мы кому-то что-то пообещали. Не, я не думаю, что мы кого-то пообещали что-то. Николай пишет, удары по гаражам не впечатляют, хочется увидеть размочальный в хлам города типа Киев, Чернигов и толпы голодранцев, говорящих на мове у закрытой калитки Европы. Мы по гаражам бьем, да, Николай? Ну вот, понятия даже не имеете, понимаете, что такое российские удары по территории Украины. Ну просто вот лишь бы что-нибудь ляпнуть вот про эти гаражи, да, зачем? Не хочу вам пожелать, чтобы хотя бы один раз видели, что такое, когда ракета прилетает. Просто, ну, а с другой стороны, а как вам тогда еще это объяснить? У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
3: Именно поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: В Москве 23.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В ДНР при ударах украинских БПЛА были ранены 6 мирных жителей за день. Среди пострадавших подросток, сообщил глава республики Денис Пушилин. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что несовершеннолетние мужчины получили ранения средней тяжести из-за атаки дрона на село Новопетряковка. Еще две женщины и двое мужчин пострадали при ударах противника на автотрассах Донецка-Горловка и Ждановка-Еленовка. Всем раненым оказывается медицинская помощь. Дональд Трамп пригрозил Канаде последствиями на фоне провала торговых переговоров. Президент США назвал клоунами премьера соседней страны Марка Карни и главу правительства провинции Онтарио Дага Форда. По словам главы Белого дома, без Вашингтона Оттава не смогла бы выжить. Помните, большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через Соединенные Штаты. Кому-то следует заставить этих клоунов подчиниться, написал американский лидер в соцсетях. Ранее он объявлял, что США с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Биньямин Нетаньяху заявил о попытке Ирана убить одного из его сыновей. Израильский премьер принял решение нанять охрану. «Охрана – это не прихоть», – сказал он в эфире местного ТВ. Нетаньяху был женат трижды, у него дочь и два сына. Wall Street Journal ранее сообщала, что Израиль использовал свадьбу сына главы кабинета министров, чтобы отвлечь Иран от ударов в июне 2025 года по ключевым ядерным объектам страны. Международные морские организации заявили о захвате пиратами более 90 моряков. Новый виток нападений зафиксирован в Аденском заливе, отметил генсек специализированного агентства ООН Арсенио Домингес. После последнего захвата уже шестое судно удерживается вооруженными грабителями в водах, которые становятся слишком опасными для моряков, говорится в его обращении. Домингес призвал к немедленному освобождению всех удерживаемых в плену. По его словам, человек не должен подвергаться насилию, запугиванию и эксплуатации лишь за то, что он выполняет свою работу и обеспечивает функционирование мировой торговли. Заявление сделано на фоне захвата двух коммерческих судов у берегов Йемена и Сомали в последние дни. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Влажность около 60%. Ночью синоптики обещают 13-14, утром и во вторник днем. Вероятные осадки 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
5: В этот вторник гость в студии – проректор по международному сотрудничеству Государственного университета по землеустройству, член Московского отделения Ассоциации юристов России Алексей Середа.
2: В этот вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его что?
6: Тоже мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, Москва, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших площадках. На Рутюбе, ВКонтакте и на Ютюбе тоже. Сколько человек на Ютюбе у нас сейчас?
5: 2076.
4: Вот, видите, можете, когда хотите. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
6: Здравия желаю, Роман.
4: Здравствуйте.
6: Вот интересно, как отвечал на вопрос Зарубин и Путин.
4: Да.
6: Вот буквально 22-го.
4: Да.
6: Что удары российской армии по украинской инфраструктуре эффективны и своевременны.
4: Да.
6: Поскольку помогает там бойцам решать стоящие перед ними боевые задачи.
4: Совершенно верно.
6: Вот тут слово «своевременны» ключевое, по мнению президента. А вот я никак не могу хотя бы себе объяснить, какой, кстати, они своевременны.
4: Угу.
6: Вот если бы эти удары начались даже в начале этого года, вот такие же, как сейчас, мы бы имели совершенно другую картину.
4: Согласен, просто Сергей, совершенно. Согласен. Сколько мы с вами об этом говорили, да?
6: Да, да. Мы говорили именно так. Вот сейчас признано уже все, президент уже все признал, бить, что это... Как приблизить победу, как сэкономить жизни наших солдат и так далее и тому подобное. Только бить по инфраструктуре, так, причем часто мы бьем, это я считаю, что это не предел наших возможностей. Мы опять выбираем точечно, да, точечно, все понятно. Ну так давайте мощнее бить, там еще есть предприятия стационарные. Слушайте, только вот за последние 2 месяца мы там наклепали, уничтожили десятки мощных предприятий, там завод Антонова и так далее, еще построены в СССР. Чего мы их не могли? В начале года, что ли, уничтожить? Ну, теперь ВСУ ударили по Краснодару. Погибли 3 ребенка, 12 пострадали. Вот эти и другие сведения, они тотчас докладываются президенту. Ну, по-другому никак. Докладываются. А что... Президент. Он в ближайшее интервью, вот как давал интервью, он выражает соболезнования, еще раз говорит, что это преступные действия, что это террористические акты и так далее. Но решение об уничтожении киевской верхушки он не принимает. А спрашивается, а почему? Очевидно, просчитывают целесообразность этого решения, просчитываются все риски и наши реальные возможности после этого. Ведь он как ответил на вопрос, давайте действовать посмелее в зоне СВО? Он тотчас сказал, что есть риски, и цена этим рискам – потери наших военнослужащих. Но это в зоне СВО. А здесь тоже надо просчитать все политические риски. Мы считаем киевский режим террористическим и преступным. А в Европе считают, что мы агрессор. Ну, так считают они, что мы агрессор, мы начали вот это СВО, это агрессивный акт и так далее и тому подобное. И они вдолбили своему народу в голову это. Буданов был объявлен законной целью руководителем нашего ФСБ 2 года назад, а Буданов до сих пор жив. Ну, спрашивается, зачем объявляли? Видно, руководителю ФСБ тоже сказали, давай не будем спешить с этим. Ну, возможно, делают ставку на суд над этими преступниками. Хотя у меня уверенности нет, что они как тараканы не успеют разбежаться все в нужный момент. Тем не менее, вот ситуация как она есть, так и есть. Путин, он в данном случае, вот он все просчитывает. Он просчитывает риски. А риски какие, прежде всего? Он оценивает наши возможности в случае обострения ситуации. Если... Европа начнет более активно...
4: Глобального обострения, придет... я бы сказал.
6: А?
4: Глобального обострения.
6: Да, да. И нам придется на все это отвечать. А есть у нас такие возможности ответить и одновременно сохранить вот ту сейчас ситуацию в стране, как она есть. Вот тут тоже сомнение возникает. А потом я не говорю, что начнется война против нас прямо, но начнутся действия более агрессивные. Сейчас они боятся, они пассивно, они помогают, но потом они могут и на другое пойти. Вон этот британский премьер приперся на Украину, а до этого он объявил с радостью, что вот мы поставили дроны, они уже полетели, британские дроны, на нашу территорию. Лавров отреагировал, что мы считаем, что имеем право уже назвать открытое вмешательство в этот самый конфликт на Украине. Ну, сказал, и что? Что дальше-то? То, что сказал Лавров, мы считаем, что это прямое участие. И что дальше? Вопрос. Вопрос застыл. Мы все время говорим, выступаем с недостоверными угрозами в адрес. Мы вам еще покажем. Ну, вы их покажите хоть чисто информационно. Сделайте какое-то резкое заявление, что вы дождетесь ответа в ближайшее время или что-то. Нет этого. Поэтому что остается в этой ситуации? Только бить, продолжать бить, но надо ужесточать и усиливать удары. Есть у нас такая возможность. Другого пути-то нету.
4: Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
1: Роман Георгиевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Это Александр. Я хочу передать сообщение вашему генеральному директору Мамонтову. Так, генеральный директор, пожалуйста, сделайте важное действие. Увольте всю команду Бабаяна, потому что они несут вред российскому государству. Это команда, которая наносит гигантский вред. Она просто уничтожает российское государство. Я прошу генерального директора Мамонтова сделать важное действие. Поменять главного редактора.
4: Ну все, только не забудьте подписаться, да, и адрес у нас на сайте есть адрес, присылайте письмо. Вроде не весна. Да, Виктор Михайлович, добрый вечер.
5: Роман Георгиевич, добрый вечер. Виктор Михайлович из Домодедово.
4: Здравствуйте.
5: Вот смотрите, раньше у меня были мысли, как мы сможем все-таки вернуть свою Одессу. Наша десантная операция очень далеко, мне казалось. А мы решили этот вопрос совершенно изящно, по-другому. Мы просто ликвидировали возможность поставки чего-то из Украины, и Украины путем ударов по портовой структуре, инфраструктуре. Значит, есть у нас изящные возможности решать такие глобальные задачи. Но вот что меня волнует, и я тут полностью присоединяюсь к Сергею Алексеевичу, что до сих пор, так сказать, жива еще организационная структура Украины, почему у нас до сих пор присутствует политический туризм? Ведь для нас никакой технической и военной трудности не составляет превратить вот этот вот участочек, по которому приезжают премьеры и представители из Британии и других европейских государств в Киев. Не обязательно, так сказать, разрушать сам вокзал, но есть железнодорожная структура, которая отвечает за приезды этих политических деятелей. Почему ее нельзя превратить в труху?
4: Не знаю, я вот даже не знаю, что вам сказать, не особо разбираюсь я в железнодорожной инфраструктуре, но то, что политический туризм раздражает, это 100%, тут даже спорить не буду, да.
5: Это, и ведь никаких рисков особых-то нет международных, как о которых говорил Сергей Алексеевич. Это же чисто внутреннее дело и техническая, так сказать, структура. Вот загадка какая.
4: Ну, видите, мы спасибо. Но мы, видите как, мы наносим удары с каждым днем все мощнее и мощнее. Тут Рада, кто-то там в Раде, да, у них предложил перевести Раду куда-то там в другое место. Я думаю, что рано или поздно они перестанут туда ездить сами. А по поводу инфраструктуры даже не знаю, что сказать, если честно. Слушаю вас, говорите в эфире. Хотя, в принципе, вот еще раз, да, этот политический туризм уже достал. Слушаю вас, говорите.
7: Роман Юрьевич, добрый вечер. Добрый. Денис Девятиэтажник.
4: Да, добрый.
7: Но сначала вынужден вас расстроить. Обострений бывает не только весной, но и осенью.
4: Да ладно, я вас умоляю.
7: Так, через что там осталось? А что там осталось-то? Неделька или
4: время? Я видел вот все сообщения на эту тему, да, они прямо вот смешные, да. Ну ладно, не будем убежать.
7: Вот. Да, вот к теме того, что никак мы не уничтожим верхушку киевского режима. Но у меня все-таки, вот я тоже думаю, одна только идея. Видимо, взялись за то, что уничтожить не просто киевский режим, а уничтожить даже не то, что как это называют, институт, да, а идею вот эту политического украинства в нынешнем изводе. Как мысль, концепцию, как хотите называйте, идеологию. И, видимо, вот эти яркие такие одноразовые акции, ну или, может быть, не одно, а двух-трехразовые акции, в эту концепцию не очень вписываются. Только тяжело, долго, постепенно.
4: Спасибо.
7: Просто вот такие яркие удары, они просто могут быть неэффективны в этом смысле. Вот и все.
4: Спасибо. Павел пишет. Железнодорожная инфраструктура, бьют депо Дарница на выходные в Труху в Киеве. Да. Но мы говорили о том, что мы бьем по этой железнодорожной инфраструктуре. И я даже цифры приводил, на самом деле. Вернее, это не я приводил, я просто процитировал их. Они, собственно, зализывают раны и публикуют вот подобного рода информацию. Ой, что-то я не на то нажал. Ну ладно, да. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
8: Алло.
4: Я вас слушаю.
8: Роман Георгиевич, я не военный человек, я предложение другое хочу сделать.
4: Давайте.
8: Мне кажется, надо на все самокаты, из-за ее бесшумности большую представляют опасность. Невозможно угадать, как он мимо тебя пролетит. Надо надеть колокольчики, как на русскую тройку. И тогда
4: прекрасная
8: намного
4: идея.
8: Меньше людей пострадает от этих машинок.
4: Попробуй. Тоже вариант. Почему нет? Тоже вариант. Вот у меня кот ходит с колокольчиком.
8: Вернем. Будет приятный звон, замечательные колокольчики. И немножко хотя бы от них появится как бы шум, и человек почувствует, что сзади что-то летит.
4: Да, да. Но все равно вот можно не успеть, спасибо, потому что с большой скоростью уж очень ездят эти самокаты. Ну ладно, хорошо, да. Слушаю вас, говорите в эфире. Я вас слушаю, говорите.
9: Здравствуйте, Роман.
4: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Роман Григорьевич.
4: Здравствуйте.
9: Я Александр.
4: Да, Александр.
9: А, знаете, я хотел сказать... А, ну про самокат я сразу могу сказать. Надо сделать, как в Индии сразу сделали. Ну, у них это нормальный порядок. А легко. Значит, как им это надоело все дело, как бардак пошел. Значит, они просто полицейские, которые с дубинками. И не обязательно в полицейской форме, а в специальной форме. Значит, народный дружин как бы. Они, значит, на перекрестках стояли просто и били всех тех, которые нарушают правила для самокатов. А самокаты не должны ездить по тротуарам, самокаты должны там это. Вот. И самокаты и исчезли. Ну, там остались, может быть, какие-то, там, не знаю, в селах, я имею в виду про города. Вот. А, значит, вот про почему мы вот этот вот политический туризм не запрещаем в плане ударов по людям из этого туризма. Потому что тут же нам прилетит любым сотрудникам наших посольств в любых странах НАТО. То есть не обязательно прямо даже в той же стране, где, откуда по нему попал снарядик в Киеве. Вот он приехал в Киев.
4: Ну, вот. Прилетит по нашему посольству, а мы раз и...
9: Не по посольству, почему? Просто застрелят нашего человека таким же каким-то снарядиком. Человека, я имею в виду, из посольства нашего. Любой из стран НАТО, вот и все.
4: Американцы, знаете, как обычно делают? Ну, не только американцы. Они вначале вывозят своих посольских, а потом начинают.
9: Вот.
4: Как вариант, правильно?
9: Можем же вывезти. Но тогда нам придется ото всех, изо всех.
4: Ты вылезем.
9: Ну, в общем, да.
4: Ну, да. Правильно. Вот и договорились. Колокольчик. В Индии как бардак пошел лет так 30 назад, это хорошо, да. В Москве колокольчики были запрещены, нам сообщает XMR. Как выжить в тайге? От Григория, Санкт-Петербург. Лучше всего к одежде пришить колокольчик, его звон отпугивает медведя, и лучше не ходить по медвежьим тропам. Их можно узнать по наличию медвежьего помета. Понять, что это помет медвежий, несложно. Как правило, из него торчит колокольчик. Смешно, господи. Так, слушаю вас, говорите в эфире.
10: Да, добрый вечер, Иван Георгиевич.
4: Добрый.
10: Скажите, пожалуйста, вот я что хочу сказать. Угу. Вот у нас, вот, знаете, при правлении Владимира Путина, да, Армения потеряла одно государственное образование, Нагорно-Карабахскую автономную республику.
4: Угу.
10: И сейчас все идет к тому, что она потеряет еще одно государственное образование, угу. То есть саму Армению. То есть все идет к тому, да? Но это, как вы считаете, это нормальный результат работы Владимира Путина? То есть извести армянскую государственность под ноль. То есть хороший результат.
4: А это Путин ее извел под ноль.
10: Ну, а было два государственных образования. Было НКО и Армения. Осталось 50%. То есть осталось уничтожить вторую половину. Ну,
4: Путин тут при каких делах? Нормальный результат. Не-не-не, ну да, я просто хочу понять, да, а при чем здесь Путин? Ну, как-то вот я вот не пойму, при чем здесь Путин. Я, например, знаю, как Путин останавливал наступление азербайджанской армии путем одного единственного разговора с президентом Азербайджана. Но в Армении пошли другим путем. Они же не поняли, чего, как, зачем и почему они делают то, что они делают. Что тут можно, как говорится, предложить им? Они же сами идут и выбирают того, кого хотят выбрать. Тот, кого они выбирают, делает то, что он делает. То, что он делает, и то, что он уже сделал, было понятно с первого дня, с того самого момента, когда он только-только, как говорится, появился. Люди, которые разбирались в проблематике и понимали, что это за персонаж, они знали, к чему все это приведет. У меня только один вопрос, при чем здесь Путин? Ну ладно. Слушаю вас, говорите в эфире.
11: Здравствуйте, Евгений, Москва.
4: Здравствуйте.
11: Скажите, пожалуйста, вот, ну, вот с Украины ударили по Вайлдберрис, значит, мы ударили по розетке, по их торговым центрам. Ну, и вот можно ли это назвать равноценным ударом, хотя удар, конечно, был мощный, но можно ли это назвать равноценным ударом, потому что война-то идет руками украинцев, но воюет с нами Запад. То есть они нам сделали ущерб, а мы им фактически никакого ущерба не сделали.
4: Ну, так вы определитесь, или мы сделали ущерб, или нет. Говорите, ударили по розетке.
11: Ударили по Украине. Да, ударили по Украине.
4: То есть ущерб... я понял. Ущерб нанесли в Украине, да, а воюет с нами Запад, у них нет никакого ущерба, да? Нет, да, это не так. У них тоже есть ущерб. Если мы про ущерб и пересчитываем все это в деньги, у них тоже есть ущерб. Они же финансируют, правильно? Они финансируют. Ну, значит, деньги откуда? Не с неба же падают, правильно? Деньги идут из их, собственно, кошельков. Поэтому у них тоже ущерб. Чем больше... наносим ущерб на Украине, в силу того, что они финансируют Украину, соответственно, ущерб получается им. Или вы говорите про какой-то другой ущерб? Ущерб по, там, я не знаю, они ударили по Валберрис, а мы не ударили по какому-то торговому центру, там, да, во Франции?
11: Да, согласен, да, в этом логика, да, в том, что вы говорите, да, это есть логика. Но я бы хотел, чтобы еще, ну, как бы по спутникам, потому что вот эти разведывательные данные, они играют, по-моему, очень большую роль.
4: Ну, по спутникам мы можем наносить удары, но это приведет к тому, что...
11: Это можно же ослеплять, там, как-то там, радиоэлектронная борьба какая-нибудь.
4: Ну, то, что можем, то делаем, вы же понимаете, да? Спасибо, да. Вы же понимаете, что если бы можно было бы там еще что-то сделать, наверное, и бы сделали. То, что можем, то и делаем. Просто я слышал много раз там предложение там вывести орбитальную группировку там вражескую, как говорится, из строя в космосе, да. Но тут же и нашу выведут из космоса. Тут игра такая. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
12: Добрый вечер,
4: Роман Георгиевич. Добрый.
12: Рад вас слышать, Роман Георгиевич.
4: Добрый.
12: Роман Георгиевич, я много не буду отнимать времени, но, конечно, вот это вот туристическое катание на Украину, которое ездит, да, было бы совершенно верно и правильно пропустить их сюда, на Украину, а на дальше по немного шагах ехали, понимаете, там, или пешком прошли, там. Вот это было бы все. Но это такая издевка. Вот едут, все же говорят, а насчет железной дороги, насчет тоннеля. Хотим приедем, хотим нет. И едут, улыбаются, обнимаются и так далее. Не надо там и трогать. Надо, я еще повторю, ой, громко и ясно. Приехали сюда, а назад, значит, на лошадях, пешком. Вот, тогда весь мир пахнет, понимаете? А так вот складывается впечатление. А что когда? В любое время по этой же трассе и дороге они могут везти, что хотите, и дроны, и все. Но, в конце концов, уже из конца в конец, как говорят, здоровье, да?
4: Ну, я понял. Вот. В общем, формула вход рубль, выход два. Да, я понимаю, про что вы говорите. Спасибо.
12: Как вы считаете, Роман Георгиевич?
4: Ну, не знаю, мне кажется, что нужно делать так, чтобы они даже и не ехали. Зачем там на лошадях? Там, ну, пускай просто не приезжают. Вот так вот надо сделать. Я думаю, что мы можем тоже это сделать, да, но, ну, вот как-то да. Слушаю вас, говорить. Я пытаюсь по максимуму взять звонки. Слушаю вас, говорить, вы в эфире. Вижу все сообщения ваши, читаю.
13: Павел, добрый вечер. Сегодня какой-то праздник имени Кащенко. Вот. Кстати, в Кащенко шикарные клумбы, как-то был там на экскурсии, сделанные руками постояльцев, очень красиво. Вот, но если серьезно говорить, то хотел бы такое информационное дать смещение взгляда. Мы много говорим про Вайлдберрис, Озон, но вражина бьет и по более серьезным объектам. Например, сегодня был удар по Невинномысску, это Невинномысский азот, это карбамид, это хлор. Это аммиак, это миллионы долларов экспортных, это основа, в том числе военной промышленности. Такой же завод есть в Тульской области, там тоже били, он стоял летом. Вражина знает, куда бить. Вот, и это будет продолжаться. В информационном поле этого нет. Мы говорим про трусы с Вайлдберрисом. Ну, немножко это, наверное, некорректно, вот, на мой взгляд. Вот. Чему готовиться? Ну, вражина будет бить по инфраструктуре. Это понятно, будет по энергетической структуре бить. Здесь паниковать не надо, нужно дома иметь лишнюю пауэрбанку. Вот. Я уже много времени на даче провожу, у меня тут есть пара-тройка канистр бензина, генератор. Ну, сейчас ИБП ставлю, чтобы роутер работал, поэтому, ну, вот так спокойно думать, работать и не паниковать.
4: Ну, и отлично, вот. Видите, да, вот молодец вы, готовитесь.
13: Да.
4: Да, лучше вот. Обрадовать, так чем же, огорчиться. Так... Если вот будет как-то тяжеловато, вы готовы, а если не будет тяжело, все равно пригодится все, правильно?
13: Да.
4: Ну, да.
13: Вот.
4: Спасибо, спасибо. Читаю так, патриотов нет, будут ездить меньше. Сейчас за нас в Европе воюет жара, Иксмейр. А я где-то видел интересную тоже формулировку. Они говорили, что раньше русским помогал генерал Мороз, а теперь вот генерал Жара, зной, да. Любая погода, оказывается, нам помогает. Я считаю, что трогать железнодорожные пути нельзя. Они едут, и на той стороне в новостях это освещается. Люди там задаются вопросом, что это там за война такая, что там свобода перемещения их вельмож. Слушайте, вот я видел тут видео, значит, один канадец, наемник. Он дает интервью такому же, значит, там, журналисту своему, и ему рассказывает. Вот, говорит, мы с тобой в поезде, говорит, едем. В этом поезде очень много, говорит, гражданских, ну и очень много военных. Вот, говорит, мы перемещаемся в этом поезде, да. Русские, говорит, конечно, не будут бить по этому поезду, здесь много гражданских. А мы вообще, говорит, базировались на территории монастыря. У нас пункт временного размещения был на территории монастыря, в какого-то очень важного исторического, сказал он, да, в Киеве. Почему? Потому что опять русские по монастырю очень важному, который в Киеве, тоже, наверное, бить не будут. Поэтому тут, я не знаю, они же едут в поезде не одни. Этот поезд, наверное, битком набит людьми. Поэтому бить по поезду-то, наверное, не надо. Но нужно сделать так, чтобы они просто боялись туда сунуться. У нас сейчас будут новости после новостей. Два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. Вы немножечко отвлечетесь, да, развеетесь. Встречаемся через неделю в этой студии.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 0 часов 4 минуты. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Договоренности с Украиной за счет интересов безопасности России не будет. Любые попытки навязать Запорожского конфликта под видом прекращения огня обречены на провал, отметил постпред России при ООН. Переговорные требования, которые нам выдвигают, выглядят по меньшей мере странными, сказал Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине, проходящего по инициативе Запада. По его словам, содержательный политико-дипломатический диалог по конфликту с Украиной будет невозможен, пока с Россией будут говорить языком угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле. Постпред добавил, что российская армия продолжает методично подрывать военный потенциал ВСУ. В Иране заявили о готовности к ужесточению санкций США. Тегеран заранее подготовил план по преодолению возможных проблем, отметил министр экономики республики Саед Али Манидзаде. Он пояснил, что у правительства есть двухлетняя программа развития экономики и что в ней учтены все соответствующие ограничения. Глава ведомства добавил, что Вашингтон не сможет достичь своих целей, перерезав артерии у иранской экономики. При этом он сообщил, что конфликт повлиял на промышленность, в частности на работу металлургических заводов, передает агентство ТАСНИМ. В Новгородской области восстановили прерванное электроснабжение после шторма. Энергетики продолжают работать по локальным заявкам до полной ликвидации последствий стихии, сообщили в компании «Россети Северо-Запад». В ее телеграм-канале отмечается, что аварийные бригады остаются в режиме повышенной готовности. Днем в понедельник без света после непогоды оставались около 5000 человек в 300 населенных пунктах региона. Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли. Новые условия работы врачей вводятся с 1 октября. Кроме того, первичную доврачебную помощь взрослому населению при заболеваниях полости рта смогут оказывать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. Раньше этим занимался исключительно фельдшер общей практики. Помимо этого, в больницах со стоматологическими отделениями, кабинетами и лабораториями должны быть лекарственные препараты и изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 39 копеек, доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 14, ясно, ветер западный около 4 метров в секунду. Ночью синоптики обещают 12-13, утром и во вторник днем вероятные осадки 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Москва, 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фриси.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные

0: Арни выходит в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

жизнь прожить. Никому не нужным на свете, если в сердце другом зажечь не смог, ни надежды,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: я у аптеки,
1: а я в кино искала вас.
0: Так значит завтра на том же месте в тот же час.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Для чего нужны цветы?
5: Чтобы их дарить.
4: Для чего нужны мечты?
5: Интереснее жить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

усевшись на травку под вязку, вы, поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже дворник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех среди масс, мандолина, гитара и бас. Да-да, успех среди масс, мандолина, гитара и бас. И всегда на балконе с цветами было видно головку одну, что, сверкая во мраке глазами, засмотрела с тоской на луну. И за нею, следя вечерами, порешил тогда маленький джаз. Что ж, соседка влюбилась в кого-то из нас, в мандолину, в гитару и в бас. Кого, кого из нас, в мандолину, в гитару и в бас. И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть. Они взгляд поднимали к балкону, без нее разве можно начать? И завидуя каждому тону, что летел к ним тот сказочный час, на балкон устремлялись все три пары глаз, мандолин, гитара и бас. Да-да, да-да, шесть глаз, мандолин, гитара и бас. Время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбран из них. Они спорили много, гадали, и могла же влюбиться в троих. Много спорили, мало успели.

да-да, да-да, не раз. Мандолина, гитара и бас. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Краснофлотца соседа Данилу, что с похода вернулся домой, а друзья по

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас

зелени влагостью сожгли его лучи, лишь в глазах моих оставив одиноких слез ручей. Маринга, Маринга, ты безбрежная прохлада, ты покой мой отрада, ты бурливая река. Маринга, Маринга, ты для жаждущих пустыни, плеск воды прозрачной сине, нежный шепот родника. Маринга, Маринга, повернись издалека. Неужели обо мне ты забыла, Маринга?

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: может быть? Представь себе,
1: сама несет обед.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин.

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гор.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Солнце светит, хорошо сегодня вместе нам с тобою. До зари бродить по площадям. Светофор зеленым глазом нам мигает. Улицы поют, песни рядом. Если слов мы не находим, молча бродим.

Ритмы звонкие встречают нас повсюду. Шелестит листва, шепчет липы. Этот вечер никогда я не забуду. Мне с тобой сегодня хорошо. Мне с тобой сегодня хорошо.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

пускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском не туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня

надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

ветер к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу.

0: Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94

Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето — это

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преград.
2: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
5: Сердце брошу на алтарь.